0: как бы партию не отменили после этого. Громкие заявления, получается, не всегда работают на руку, если я, да, правильно понимаю.
1: Радикализм, думаю, это не то слово, которое нужно применять господину Миронову, но яркие высказывания. Ну, давайте вспомним Дмитрия Медведева. Мне кажется, что он гораздо более... Он, правда,
0: не держал... Он же Европу пинает. Про Европу можно. Вы что, Марат? Про Европу можно все что угодно говорить. Там про Трампа. Это же, ну, кто за это осудит? Ну, вы что?
1: Ну, кто-то же должен про внутреннюю политику критиковать.
0: Вот теперь вообще 4 человека этим займутся, да.
1: Да. Оппозиция – это когда есть конструктивная критика. Поэтому она может быть достаточно резкой. Но то, что говорил Миронов, мне кажется, достаточно резонирует и совпадало с тем, что говорил, например, Олег Дерипаска. Он тоже высказывался относительно политики Центробанка.
0: Но Дерипаска, он кто? Он просто там условный олигарх. Он олигарх, он же политическими обязательствами никакими не связан.
1: С точки зрения политических заявлений, он квалифицированный эксперт. Неважно, что он крупный владелец, да, он говорит про макроэкономику как квалифицированный эксперт. И потом появляется Миронов уже в роли политического деятеля и говорит, да, я слышу, и присоединяется к этой критике. Так и работают на самом деле оппозиция и демократия. С этой точки зрения господин Миронов был очень полезен. Про партию не скажу, а вот господин Миронов совершенно точно.
0: Я вот, кстати, Миронова с удовольствием позову. И прямо сейчас, пользуясь случаем, зову на диалоги. Пусть приходит, побеседую с ним, задам вопрос, как так получилось, всего 4 человека. Что ждет партию дальше? Через 5 лет что от нее останется, от этой партии? Или, может быть, какие-нибудь в следующем созыве уже зеленые все-таки наберут силу и вытеснят ее из Госдумы? Ну, посмотрим, как будет работать. Я просто так понимаю, что на самом деле вот текущее присутствие, оно как бы, знаете, реверанс все-таки в сторону Миронова. Как, ну, человек заслужил, много работал. Ну, пусть будет.
1: Политическая целесообразность, давайте так скажем.
0: Давайте так скажем. А лучше расшифруем.
1: В нынешних условиях реверансы вряд ли. А я расшифровал вам украинский кейс.
0: Меня пугаете вот этим, украинский честное слово. Кейс. Я даже не понял, что вы имеете в виду, Марат. Вы говорите, я уже и так много сказал, но при этом я до сих пор ничего не понял.
1: Список. Вот список. Пускай каждый зайдет и посмотрит историческую биографию. Я просто сейчас... Почему об этом не говорю? Я не понимаю, исходя из того, что они набрали 5% и сколько-то там сотых, я не понимаю, эти люди войдут в состав Госдумы или нет. Там надо посчитать. А то я сейчас скажу, а окажется, что люди-то не переваливают. Или там кто-то должен отказаться будет тогда. То есть стоят они там где-то пятыми или седьмыми, да? А при таком проценте они не получают 7 мандатов. Ну, то есть кто-то должен отказываться. Тут сложная процедура. Я вижу в этом только такой замысел. Потому что у «Справедливой России» идея на самом деле давно потеряна. А те идеи, которые у них были, они перехвачены. Или,
0: а у «Единой России» какая идея? У «Единой России» какая идея? Вы знаете, смотрите, с точки зрения идеологии, Марат, я две вещи скажу короткие. Это просто мне представляется. Значит, с точки зрения идеологии, есть всего, вы не поверите, крамольную вещь скажу, у двух партий. У КПРФ пока еще осталась идеология, ну, тут все понятно, да? И у партии, значит, «Яблоко». Я ее не поддерживаю, ничего, но у них там, в определенном смысле, у них какая-то своя идеология, она мне не близка, но она есть. Какая идеология, скажите, пожалуйста, у партии «Единая Россия», допустим, да, и у остальных партий. Ну, вот мы «Справедливую Россию» справедливо, может быть, пинаем сейчас с вами, какая у них идеология? Да какая-нибудь, против ветра. А какая идеология тогда у остальных? Ну, вот скажите, пожалуйста. Ну, чтобы было понятно даже дураку вроде меня.
1: С политологической точки зрения у партии нет идеологии, есть платформы.
0: О, интересно, что это значит?
1: Есть способы решения. Это означает очень простую вещь. Что идеологическая платформа, да, вот не идеология, а идеологическая платформа, потому что это мнение по широкому кругу вопросов. И идеологическая платформа партии «Единая Россия», она заключается в двух, как бы в двух стрелах. Да, вот давайте так по-простому, чтобы не запутывать зрителей, слушателей. Первое, это они сформировали свою программу на основе 10 миллионов...

0: наказов избирателей, они поэтому назвали ее народная программа. Но в нее вшито все то, что делает президент Путин во внешней и внутренней политике. Вообще это голосование, я вам хочу сказать, да, вот когда Запад возбудился, начал кричать, не признаем, там еще что-то. Запад первый понял, что это плебисцит доверия президенту Путину в его внешней и внутренней политике. И когда президент вышел перед выборами и сказал, ребята, главное придите. Ну, то есть нам нужна явка, потому что одно дело пришло 20%, другое дело пришло 60%. Это совершенно разное восприятие.
1: Нет, за кого вы проголосуете? Явка
0: это ваше конституционное право. А дальше избиратель, когда услышал президента и понял, что это плебисцит, то он избиратель пошел. Понял, что нужно опереться, значит, президенту на кого-то. Опереться на партию «Единая Россия».
1: Все понятно. Перерыв. Марат Башаров с нами.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
4: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
6: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневой мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. И канал «Политджойстик» в Максе и в Телеграме. Подписывайтесь, Марат. Абсолютное большинство, 355 человек от «Единой России» в Госдуме в новом созыве, 450 депутатов всего. Что это, ну, нам с вами даст, избирателям, в перспективе? Абсолютное большинство, ну, вот, просто хочется понять, это хорошо или плохо для страны, скорее. Ну, просто потому что парламент так не место для дискуссий, как мы знаем. Теперь там вообще, наверное, никакой дискуссии не останется. Или нет?
0: Нет, дискуссия всегда идет. Просто,
1: мы ее не слышим.
0: Нет, мы ее можем услышать, если мы будем присутствовать на комитетах. То есть основная дискуссия всегда идет на комитетах. Потом комитет голосует, и законопроект уже выносится на сессию, когда все депутаты могут присутствовать. Но там есть определенный регламент, который устанавливает, кто сколько, по сколько минут, сколько человек могут выступать. Поэтому там, в общем, достаточно скучное мероприятие. А вот с комитетов можно посмотреть. И часто, кстати сказать, идет трансляция. Есть же телевидение думское, Дума ТВ, по-моему, называется.
1: Есть, да.
0: Можно посмотреть еще в интернете. Да, в общем, поэтому дискуссия есть. Эта фраза просто красивая, она прилипла. Что дает юридически? Юридически дает конституционное большинство. конституционное большинство «Единая Россия», то есть может принимать. У нас два вида законов – конституционные федеральные законы и просто федеральные законы. Вот конституционные федеральные законы, они могут поправить определенные статьи Конституции. Не все. Есть определенные статьи, которые только через референдум. То есть только граждане могут их изменить. А есть статьи, которые могут, значит, принимать Госдума, потом Совет Федерации, и после этого президент соглашается или не соглашается. Это обычно такие, в общем, процедурные вещи чаще всего, но они важны с точки зрения соблюдения гарантий прав для граждан Российской Федерации. Вот у «Единой России» такое конституционное большинство на сегодняшний день есть. Но оно и было, кстати сказать. И что мы с вами переживали в прошлый цикл? Нет.
1: Кстати говоря, открываю сайт dumtv.ru и смотрю программу передач. Надо сказать, очень насыщенная программа передач. Среди прочего, есть программа под названием «Пока не остыл кофе». Утренняя аналитическая программа. Одно... Вот так вот. Название одного из выпусков, знаете, какое? Да, «Как прожить без денег».
0: Вот так вот.
1: Будем знать,
0: кстати,
1: друзья.
0: Надо поставить эксперимент, поселиться в Госдуме и два дня, в общем, попробовать прожить без денег. Кстати, вполне возможно.
1: Там это выпуск за 1 апреля 2021 года. Видимо, программа не пошла.
0: А это шутка?
1: Да, не знаю, но вот выпуск такой, да. Вы знаете, за 1 апреля 2021 года сразу два выпуска под похожими названиями.

0: На этих 49 человек.
1: Вы знаете, Госдума будет чище. Потому что с вами регулярно слышим, то один депутат там, значит, попался на чем-то, то, в общем, другой. И часть, в общем, депутатов, ну, так исторически у нас сложилось, да, они, в общем, прикрываются этими корочками, законодательной деятельностью занимаются спустя рукава, занимаются чем-то другим, а потом мы вот такие дискредитирующие истории, значит, узнаем. Но этим ребятам тоже придется пройти испытание властью, деньгами, это непросто.
0: Деньгами?
1: Я бы им всем желал, ну, деньгами, ну, значит, потому что... Вот, может быть, наши зрители, слушатели этого не знают, но депутат Федерального собрания, то есть депутат Госдумы и член Совета Федерации, имеет статус
0: министра.
1: Федерального министра.
0: Да, но да. Зарплаты сильно ниже, слава богу.
1: Ну, зарплаты сильно ниже, но зато льготы, в общем, достаточные возможности. Достаточные, да. И вот это горнило властью, значит, я не зря говорю только про деньги, а власть. И им придется пройти. И я желаю всем пройти эти 5 лет достойно, чтобы...
0: Огонь, воду, медные трубы и испытания деньгами, ну, в Госдуме,
1: да,
0: и властью. Да, прекрасно.
1: Да.
0: Ну, хорошо. Хорошо. А слушайте, вот если абсолютное большинство у Единой России, там, ну, копейки какие-то у остальных партий, ну, что тогда могут... Вот в чем сила этих голосов, скажите, пожалуйста, что они решают? Я имею в виду вот этих людей от остальных партий. Ну, вот, допустим, идет какое-то серьезное обсуждение какого-то нового законопроекта. На что могут повлиять какие-нибудь новые люди условные? На что?
1: Вносить предложения, которые Единая Россия услышит. То есть, если вы не являетесь депутатом Государственной Думы, то вы на комитете выступить не можете. Если новые люди выходят и говорят: ребята, у нас столько молодежи, и они голосовали за нас, у нас столько бизнеса, и бизнес за нас голосовал, и они считают нечто первое, второе, третье, и если вы это проигнорируете, то будут последствия. Вот это право голоса, это самое главное для оппозиции. А после этого, понятно, Единая Россия или принимает, или не принимает, но она услышит. Это регламентом закреплено. Вот в чем сила этих немногочисленных, как вы говорите, голосов.
0: Но в смысле, я говорю, их по факту, по сравнению с Единой Россией,
1: да, немного. Да, да, да, да. Немного. Да, вы, в общем, фиксируете факт, да, да, немного, да. Но у них есть право голоса.
0: Ну, право голоса может на что-то повлиять или нет, вот все-таки вопрос, понимаете, право голоса, оно, ну, такое, это абстрактное, вот твой голос, если идет какое-то, значит, ну, серьезное движение, вот что-то нужно срочно принять, а мы иногда, ну, с вами подозреваем, что некоторые вещи не принять нельзя, просто спустили сверху и приняли, и все, и никакой там дискуссии быть не может, и сколько угодно коммунисты могут покричать, что мы против, потом, скорее всего, мы же этого не видим, даже фотографировать сейчас на заседаниях нельзя, Володин запретил, мы не узнаем, как они проголосуют, покричать это одно, а как они проголосуют, мы
1: не знаем. Нет, секундочку, как не узнаем, мы узнаем, есть всегда отчеты, смотрите, как действует политическая система, вот сейчас есть определенная пропорция. В мандатах выносится какой-то законопроект. Единая Россия голосует за, например, коммунисты голосуют против. Это фиксируется в протоколе, это остается в базах данных. Любой избиратель может зайти
0: и посмотреть. Мы же знаем, им просто можно проголосовать против.
1: Нет, секундочку, тут важен именно второй этап. И через несколько лет становится понятно, что тот закон, за который проголосовала Единая Россия, он в чем-то вредит избирателю. И после этого избиратель может посмотреть, а кто голосовал против? И та партия, которая голосовала против, она доберет голоса за счет этого. Так действует политическая система.
0: Чисто политическая конъюнктура, Марат, исключительно. Знаете, в чем она заключается?
1: Политика
0: это понятно.
1: Всегда конъюнктура.
0: Вот вы сейчас...
1: Состязание идей.
0: Марат, я вас очень люблю и все такое, но сейчас вы в некотором смысле лукавите.
1: Ой, спасибо.
0: Знаете, почему? Знаете, почему? Нет, вы лукавите?
1: В чем
0: я лукавлю? Я объясняю. Скажите. Ну, вы, собственно, ваша задача, понятно, сейчас заступиться, обосновать, объяснить, принимается. Я все прекрасно понимаю. Моя задача, как журналист и политолог, вот журналист журналиста никогда не поймет. Задача журналиста заключается в том, чтобы задавать вопросы, задаваться вопросами. И, честно говоря, задаюсь этим вопросом по поводу того,

0: А почему бы коммунистам не быть против, если все равно они в меньшинстве? Ну просто им дается возможность быть против. Вот и все. Это игра такая, не более. Если что-то нужно принять, это примут.
1: Неправда,
0: и не надо
1: неправда.
0: Рассказывать, что...
1: Если закон, который принимает, значит, голосует большинство, Единая Россия работает на избирателя, коммунисты присоединятся. Потому что так работает... Если закон сработал, а коммунисты голосовали против, они потеряют потом голоса. Это палка с двумя концами,
0: есть понимаете? Работа можно такая, себя быть против, вот и все, не более.
1: Нет, неправда, нет. Нет, в общем, посмотрите, есть законопроекты, где коммунисты голосуют вместе с Единой Россией, потому что видят ценность в этом для себя. Ну они и... присоединяются к этому. Не всегда оппозиция голосует против.
0: Я же вот вам рассказал уже один пример, который, возможно, как-то повлиял на судьбу эсеров. Они не любят себя так называть. Да. Мы за отмену пенсионной реформы. Ну вот, да, отменялись. Всего удачи.
1: Но надо посмотреть, как они голосовали, кстати сказать, за нее несколько лет
0: вот,
1: назад.
0: Да,
1: вот как же голосовали. Что интересно.
0: Можно посмотреть, кстати говоря. Да. Ну нет, ну пусть попытаются отменить, посмотрим, кстати говоря. Может быть, даже до следующего созыва... И не доживут, я имею в виду, как партия.
1: Но... Очень многие федеральные законы корректируются. То есть мы же с вами знаем, что есть
0: неужто такое... Неужто пенсионная реформа подкорректируется? Неужто?
1: А вот не знаю, нужно посмотреть, порыться, покопаться.
0: Нет, изменится, конечно, повысят. Я бы не исключал.
1: Нет, там, помните, была очень поправка,
0: 20 секунд.
1: Когда работающим пенсионерам позволили
0: да.
1: не вот терять
0: за
1: пенсию.
0: Это спасибо.
1: Это была поправка.
0: Да, кстати говоря, спасибо. Да, вот политологи, все-таки нужная профессия. Действительно, ведь работающие пенсионеры, да, теперь получили возможность полностью получать свою пенсию. Им ее не уменьшают, потому что они работающие. Спасибо за это. Марат Баширов, политолог, профессор кафедры взаимодействия бизнеса и власти Высшей школы экономики. Благодарим за выход.
2: Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Экономист Алексей Зубец об одобрении Палаты представителей США адских санкций против России.
4: На самом деле, это инструмент не для давления на Россию, это инструмент для давления на Китай. Дело в том, что Трамп пытался вводить различные пошлины против разных государств, а потом Верховный суд эти пошлины отменил. И американскому казначейству пришлось возвращать те деньги, которые они изъяли из карманов разных компаний в виде этих пошлин. И, собственно, возник вопрос, как, в общем, вводить пошлины так, чтобы их потом не отменили. И, собственно, после этого возникла инициатива с законом, которая дает возможность вводить пошлины Соединенным Штатам, президенту Соединенных Штатов совершенно законно на основании давления на Россию. Ну, понятно, что цель совсем не Россия, а другие государства, включая, в первую очередь, Китай, Индия, другие. Трамп получил в руки инструмент, который он так долго хотел получить. Это возможность вводить 100% пошлины на торговлю разных стран, на импорт в Соединенные Штаты.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
5: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
2: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. «Единая Россия» получает рекордное количество мест в Госдуме за всю историю участия партии в выборах, следует из данных ЦИК. Предварительно партия займет 355 мандатов из 450. В Государственной Думе прошлого созыва партию представляли 310 депутатов. В Великолукском межрайонном филиале Псковской областной клинической больницы проводят радиочастотную деннервацию позвоночных суставов. Это малоинвазивная процедура, которая применяется для лечения хронической боли в спине. Она назначается только при наличии медицинских показаний. Для жителей Псковской области процедура проводится по ОМС. На консультацию к нейрохирургу пациента может направить невролог, если медикаментозное лечение, лечебная физкультура и физиотерапия не дают необходимого эффекта. Губернатор Михаил Ведерников обратил внимание на резкий рост цен на газ на частных АГЗС до 55 рублей за литр. По словам главы региона, поставщик объяснил это дефицитом предложений на бирже при высоком спросе. Власти уже направили обращение в УФФС, чтобы проверить, насколько правомерно поступают поставщики.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96,67, юань 12,57.
2: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 15 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
7: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, могут сделать достаточно серьезные действия в Ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии, и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии. На связи Юрий Кнут, военный эксперт, историк войск ПВО. Юрий Альбертович, я вас приветствую.
8: Здравствуйте.
0: Вчера у нас возникла дискуссия в коллективе. Тут есть ряд экспертов, я не помню, вы относитесь к их категории, которые считают, что нужно срочно на новой земле провести ядерные испытания, продемонстрировать грипп. Причем не подземный грипп, да, а, собственно, такой, чтобы все могли сфоткать на телефон и выложить у себя в соцсетях. Я имею в виду Урсула фон дер Ляйен, Трамп и прочие, прочие, прочие. Там Макрон, Мерц, все-все-все. Посмотрите, что творит Россия. Ну, грипп натуральный. Вы поняли, я не про те грибы, которые в лесу собирают, к тому же у нас лето не грибное, я говорю про ядерный гриб. И тут задались вопросом, как это повлияет на экологию. Вот это ключевой момент, конечно. Надо сказать, что есть статистика всего за период с 49 года по 90-е годы. Советский Союз провел 715 ядерных испытаний. Вот почему-то мы сейчас не хотим продемонстрировать гриб. Ну, по какой-то загадочной причине. Если продемонстрируем, то, собственно, это что будет? Как это повлияет на расстановку сил и экологическую повестку тоже? Давайте не будем забывать, все вам слово.
8: Ну, если говорить в целом, о количестве испытаний было проведено более 2000.
0: А, вот даже более 2000.
8: 715, ага. Да. Американцы 1032, ну, там и французы руку приложили, и британцы. Поэтому Франция 210 и так далее. И там по убывающей, единственное, там Индия 3, Пакистан 2. Но давайте говорить о том, что взрывы бывают атмосферные, взрывы бывают, то есть воздушные, бывают поверхностные, бывают подземные взрывы, еще там надводные, подводные, в космосе и так далее. Вот, в трех средах взрывы запрещены, в том числе в космосе. То, что касается взрывов в атмосфере, это, конечно, ну, можно назвать экологической катастрофой. То есть если мы такой взрыв производим, если грипп у нас появляется, Все, конечно, зависит от мощности взрыва. Можно взорвать 2 килотонны, можно взорвать 50 мегатонн, более 50, как в свое время Советский Союз на Новой Земле взорвал, когда ударная волна несколько раз прошла вокруг земного шара. И, собственно говоря, большую мощность побоялись использовать, чтобы Земля не лопнула. Вот такое даже опасение.
0: Что значит «Земля лопнула»? Это как?
8: А вот раскололась бы Земля, да, да, даже такая опасность существовала.
0: Ну, наконец-то, собственно, избавились бы от Америки.
8: Ну, это было вот как раз перед испытаниями на новой Земле, обсуждали мощность. Хотя, в общем, получилось так, там планировали где-то 30-40 мегатонн, а она рванула 58. То есть качество изготовления оказалось на порядок лучше, сработало устройство на порядок, а может и на несколько порядков лучше, и мощность взрыва, в общем-то, поразила тогда весь мир. Так вот, любой атомный взрыв, который производится на поверхности, он чреват последствиями для экологии, причем очень тяжелыми. Если мы производим небольшой взрыв, ну вот 2 килотонны – это артиллерийский боеприпас. Снаряд калибра 152 миллиметра, но он тоже происходит на поверхности, то есть также будет загрязнение окружающей среды, может быть, ну, там 10 квадратных километров, оно может быть не столь сильное, его нейтрализовать в последующем вполне возможно, применяя те средства, которые мы, в общем-то, использовали для дезактивации, дегазации после Чернобыльской катастрофы. Поэтому, если речь идет о ядерных испытаниях, то, как правило, речь идет о подземных взрывах. И подземные взрывы, они производятся достаточно на большой глубине, там полкилометра примерно. Готовится шахта, туда закладывается устройство, сверху бетонируется, чтобы минимум утечки радиоактивные было. И осуществляется взрыв. При этом главный компонент, который действует, это вот сейсмическая волна. Она практически идет на определенном расстоянии, уничтожая все, что внутри находится под землей, и уничтожая все, что находится на Земле, потому что, ну, она действительно, если замедленную съемку сделать, она напоминает реальную волну, как вот камень мы бросили, круги расходятся, вот примерно точно так же. Поэтому, когда мы говорим о демонстративном ядерном взрыве, ну, на мой взгляд, это суждение из позапрошлого века, прошлого века. Но последствия в любом случае будут достаточно тяжелые. Если вести речь о маленьком ядерном взрыве, вот как я уже говорил, 2 килотонны, да еще попытаться использовать вот те бомбы такой конструкции, которые применяли американцы против иранских подземных предприятий, связанных с производством урана, с обогащением урана, то есть предприятие, где находятся центрифуги, бомбы заглублялись на большую глубину, и там происходил подрыв. Ну, вот что-то подобное теоретически можно использовать было бы, продемонстрировать, во всяком случае, где-то на полигоне. Хотя определенный тоже выброс радиоактивных веществ будет, но другие факторы, во всяком случае, такие как, соответственно, световое излучение и ударная волна, ударная волна будет под землей и по поверхности Земли, а светового излучения оно вообще не скажется. Я хочу сказать, что Советский Союз в свое время ядерные взрывы использовал для строительства газовых хранилищ. То есть нужно было, я не говорю, что их много строили, но в общем практика такая была. То есть бурили скважину, закладывали заряд, производился подземный взрыв. За счет давления и высокой температуры там образовывалась полость, причем с очень прочной поверхностью ввиду высокой температуры и давления. Земля она оплавлялась, и получался такой прочный достаточно материал. И туда закачивался газ, и этот газ, собственно говоря, в последующем использовался там в зимний период. Но была даже такая концепция использовать эти подземные взрывы для изменения русла рек. Мы помним поворот сибирских рек, да, на юг, в районы Средней Азии, для того, чтобы там орошение наладить. Соответственно, тогда экологи выступили тоже категорически против такого проекта. Но, правда, выступали даже не столько против подземных ядерных взрывов, сколько аргументом служил непосредственно изменение климата водная среда менялась, заболачивание в одних местах, в других местах наоборот, соответственно, появлялась вода, и также климатические условия, экология резко менялись, и они вот эти вот факторы приводили достаточно длительное время, приводили доказательства, и от этого проекта отказались. Поэтому с моей точки зрения вот такой демонстративный грипп, ну, это себе навредить в первую очередь. Потому что, ну, конечно, мы можем посмотреть, куда там будет роза ветров в этот день, чтобы ветра там подули в другую сторону, ну, условно, там, в сторону скандинавских стран или куда-то еще. Но вообще это сама по себе акция, она будет, ну, больше вызовет недовольство обычных граждан, чем повлияет на политика. Потому что, ну, простые граждане, они занимаются сельским хозяйством, земля, на землю выпадут радиоактивные осадки, и все это будет, в общем, сказываться на жизни, в первую очередь, простых людей. А политикам оболванивать этих простых людей будет гораздо больше. Поэтому я считаю, что вот такая демонстрация, она не нужна. Нужно либо умеренное, вот как я уже говорил, 2 килотонны снаряд, 1-2 снаряда, причем с устройством, которое позволяет их заглубить, ввести под землю, подземные взрывы непосредственно на линии боевого соприкосновения, либо возле туннеля, лучше даже возле туннеля, который связывает Западную Украину с Польшей. Предварительная эвакуация обязательно объявляется населением мирного, это на 100%. И таким образом мы уже демонстрируем военные непосредственно преимущества того оружия, которое у нас имеется, и наносим реальный ущерб противнику.
0: А как мы узнаем, или как мы узнали, какова реальная мощь, на что способна ракета «Буревестник»? «Орешник»-то понятно, он не ядерный, в смысле, ну, тот прототип, который мы в сторону Украины отправляли 3 раза.
8: Ну, да.
0: Да, мы ядерной начинкой, в общем, не снабжали. Ну, можно, это понятно. Ну,
8: вообще ведь, когда...
0: Про «Буревестник» вопрос. Вот мы говорим, мы сказали, «Буревестник» испытан, он самый мощный, вот что может расколоть планету пополам. Это, конечно, фигура речи, никто планету не расколет пополам, но фишка в том, что «Буревестник» мощнейшая штуковина. А как мы это поняли? Можно узнать? Мы же вроде какие-то испытания проводили. Что такое испытание «Буревестника»? Они где прошли? Как это выглядело?
8: Ну, испытания, естественно, проводили, и, естественно, они были секретны, и нам о них никто не рассказывал. Я так думаю, что на количество лет никто не расскажет. Но смысл в чем? Производился запуск непосредственно ядерного двигателя, то есть реактора, который фактически разогревает воздух, и воздух служит реактивной струей. А то, что касается боевой части, ну, боевые части, они уже давно известны и понятны всем, и просто все зависит от того, какой мощностью устанавливается боевая часть, как они сейчас вот проверяются, эти все устройства, и американцы их проверяют так же, и мы. Это называется, ну, фактически, такое компьютерное моделирование.
0: То 50 есть, секунд.
8: Да, когда несколько зарядов вот почти сводятся до того момента, когда начнется реакция, и в эту миллисекунду все останавливается, снимается все куча параметров, более там тысячи параметров, и все это анализируется на компьютере и определяется, что произошло, если бы реальный взрыв был бы. То есть вот таким вот образом и мы, американцы, проверяем годность своих боеприпасов. Их нужно, соответственно, отправлять на завод, обновлять и так далее. Либо реальная их способность произвести ядерный взрыв, и определяется мощность этих боеприпасов.
0: С помощью компьютера. Спасибо. Юрий Кнутов, военный эксперт, историк войск ПВО. Благодарим за выход. У нас перерыв. Скоро вернемся и продолжим.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.
3: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
9: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
2: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Что будет? Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Финальный выход на сегодня. Иван Панкин в студии. На связи Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Герман Анатольевич, вас приветствуем.
12: Добрый день.
0: Итак, значит, есть на Украине такой Ярослав Юрчишин, глава Комитета Верховной Рады по свободе слова. Он назвал предателями всех русскоязычных украинцев. Нет русскоязычных украинцев, сказал он. Есть либо россияне, либо украинцы, которых РФ перетащила в свой культурный мир, и они стали предателями. Он также напомнил, что в публичной деятельности запрещено использование русского языка. Для этого украинские власти ввели штрафы за русский язык в школьных чатах. Также в Киеве сотрудницу университета наказали за разговор на русском языке. Зеленского, кстати говоря, за разговоры на русском языке никто не наказывает. Тут выступила Юлия Мендель в очередной раз. Это его бывшая пресс-секретарь, которая сказала, что вот за пределами, скажем так, телекамер, да, в обычной жизни он говорит на русском языке. Думать на украинском ему сложно. Но и мы периодически наблюдаем, что они там на русском говорят исключительно всегда. Вот спецслужбы перестрелку устроили, украинские недавно тоже на русском языке между собой перекрикивались. В общем, Герман Анатольевич, вопрос такой, откуда все это пошло? Я имею в виду, в какой момент можно считать, зародился вообще украинский национализм как таковой, если есть такой момент, если есть точка отсчета?
12: Ну, есть, наверное, точка отсчета. Это, наверное, середина XIX века. Возникал он в такой интеллигентской, националистически настроенной среде. Дело в том, что, вот, к сожалению, значительная часть современной Украины, она очень долгое время была отторгнута от России, от славянского, восточнославянского мира, оказалась в орбите влияния католических западноевропейских стран. Это и Польша, и Австро-Венгрия. И надо сказать, что вот они, претендуя в первую очередь на южно-русские, ну, сейчас это украинские, будем называть, чернозем, а это, подчеркиваю, почвы, не имеющие аналогов в мире, лучшие сорта пшеницы, а 19 век – это еще аграрная Европа, произрастают именно там. Мы просто, преследуя свои объективные геополитические интересы, они построили программу по отторжению, я бы сказал, по расчленению единого восточнославянского тела, поскольку, вот здесь я хотел бы сразу оговориться, что в современной науке, вот фундаментальное гуманитарное научное знание – оно использует разные методологические подходы к определению сущности понятия «этнос», «нация». Что это такое? Вплоть до диаметрально противоположных неразличимых концептов. А понятно, что в позиции разных методологий одно и то же явление видится принципиально по-разному. Но вот какой бы методологический конструкт, модель мы не применяли бы вот к оценке восточнославянского этноса, с позиции всех них это совершенно очевидно, что русские, украинцы и белорусы – это единый народ, единый, восточных славян. И поэтому все процессы вот его искусственного, и подчеркиваю, искусственного расчленения – это следствие политических и геополитических противоречий. В данном случае влияние Австро-Венгрии. А вообще вот этот украинский язык, он начал, и культура, вот этот национализм – это именно интеллигентский проект, части украинской, ну тогда малорусской, они не были украинцами, они продолжали называть себя малорусами, интеллигенциями. В частности, это профессора Киевского университета, это ректор Максимович, потом это академик, кстати, потом живший на рубеже 19-20 столетия, кстати, который потом стал академиком Академии наук СССР, это Грушевский, вот автор концепции Украины-Руси. Вот они впервые начали экспериментировать как раз с украинским языком по его, ну, как бы созданию искусственному. Причем они исходили из очень простой логики. Если лексема бьется с русским, тогда мы ее заменим на полонез. Ну, кстати, Иван Сергеевич Тургенев, великий русский писатель, он уже вот как раз в середине 19 века это заметил, этот процесс, и высмеял его. Его первый роман «Руднев». Там был такой герой, африкан Пегасов. Вот он говорит, рассказывает, как сказать по-украински грамматика – это умение правильно читать и писать. И ему на украинском языке отвечают – грамматика – это искусство правильно читать и писать. И вот Тургенев поэтому… Ну, это можно считать отдельным языком. Но механизм был создан вот такой искусственный, подчеркиваю, когда интеллигенция начинает выдумывать ложный язык, которого не существовало в реальной жизни. Выдумывать сегодня, там уже выдумана целая культура, можно сказать, целая история, новая, принципиально отменяющая реальную, объективную реальность во всех ее составляющих. И, в общем, это, конечно, процесс очень драматический. Я считаю, что вообще вот то, что сегодня происходит в наших отношениях, это трагедия, которая, ну, я не знаю, скорее всего, на мой взгляд, в общем-то, даже не имеет, ее не с чем сравнить. Поскольку, подчеркиваю, это единый народ, ну, это русский народ. И, кстати, по моим сведениям, такой инсайдерской информации, даже сегодня кровь пролилась, и это, понятно, не создает условий для примирения. Но даже сегодня, даже в Киеве, значительная масса населения между собой разговаривает на русском языке. Он для них родной.
0: Ну, кстати говоря, да, несмотря на все старания. А скажите, пожалуйста, каким образом зарождался? Это вот, ну, результат слияния нескольких языков, да, украинский, я правильно понимаю? То есть он, его нельзя назвать самостоятельным языком? Вот как русский, грубо говоря.
12: Нет, конечно. Вообще он исторически как сложилось, что существовало у восточных славян, вот там параллельно идут два процесса с древнейших времен. С одной стороны, формируется нечто общее, единое, в том числе единый древний русский язык. И мы его видим, кстати, на основе сопоставления языка дошедших до нас летописей. До нас дошли северные русские летописи, новгородская первая летопись, до нас дошла летопись Владимира Суздальской земли, это историческое ядро России, Лаврентьевская летопись, и летопись Галицко-Волынской Руси, это Ипатьевская летопись. Так вот, с точки зрения лингвистического анализа, это один единый язык, древнерусский язык. Но параллельно мы видим, что именно в период еще в домоангольске начинают сформироваться некие диалектные зоны, но мы их называем там говорами. Северно-русский, южно-русский – это акающий, северно-русский – окающий, южно-русский – акающий. Московский, кстати, диалект – это диалект мутант, это смешение, грубо говоря, северных и южных русских говоров. Но вот, тем не менее, любая классификация лингвистическая говорит о том, что, несмотря на все эти диалектные отличия, это единый язык восточных славян, резко отличающих от языка южных и западных славян. И, кстати, язык древнерусских летописей сегодня он ближе к современному русскому языку. Студенты на первом семинаре начинают читать «Повесть временных лет», в оригинале ее переводить свободно. А вот в дальнейшем, к сожалению, эти территории, они вошли в орбиту влияния Великого княжества Литовско-Русского, потом Польши, Речи Посполитой, Австро-Венгрии, и, соответственно, они подверглись мощному влиянию в том числе и западных восточных языков, западнославянских, южнославянских диалектов и, наконец, значительное заимствование есть и латынское, поскольку католическое влияние. В общем, да, эта территория на протяжении столетий подвергалась воздействию других языковых культур, но поразительно-то как раз при этом, что свою восточнославянскую основу они сохраняют по сей день, несмотря на все эти попытки искусственного отторжения языка. Интеллигенция могла говорить, вот, ну и у нас, простите, в 18 веке интеллигенция предпочитала говорить на каком угодно языке, только не на русском. У нас создателем, мы считаем, русского языка человек, дворянина, который не постеснялся говорить на языке своих крепостных, Александр Сергеевич Пушкин.
0: Герман Анатольевич, что касается вот украинского языка, его, кто дал свободу этому языку? Считается, что большевики. Вот именно, допустим, в Донбассе украинский, ну, как будто бы вот ему действительно давали зеленый свет. Я просто небольшую книжку читал давным-давно об этом. И, ну, все говорило о том, что как будто и были некие лоббисты у этого самого языка. Ну, как оно было на самом деле?
12: Ну, вы знаете, действительно, вот была такая позиция украинизации. Это, в общем-то, была такая ошибочная, на мой взгляд, тенденция. Связана она с деятельностью все-таки, в первую очередь, на мой взгляд, одного из первых лидеров Украинской ССР. Это был известнейший такой троцкист Христиан Раковский. И он... дело в том, что тогда было политически выгодно проводить украинизацию, потому что троцкист в 20-е годы, как мы знаем, терпел сокрушительное поражение. И я так полагаю, что Раковский настаивал специально вот на этой искусственной украинизации, именно имея в виду возможное отделение Украинской ССР от, тем более, конституционное право такое существовало, имея в виду, что если окончательно победит вот эта сталинская линия. Как последовательный троцкист, он проводил совершенно другую политику. Ну и, наконец, была вот эта ошибочная линия на заигрывание с местными, собственно говоря, вот такими националистическими, шовинистическими кругами. Но, к сожалению, эти ростки, брошенные в 20-е, это было преодолено. В дальнейшем это было преодолено. Но ростки, брошенные вот этого такого местечкового, я бы сказал бы, национализма, они, к сожалению, дали всходы в 90-е годы, но уже при поддержке западных спецслужб.
0: Спасибо. С нами был Герман Артамонов, профессор кафедры истории России Московского педагогического государственного университета, кандидат исторических наук. Благодарим за выход. Иван Панкин был здесь, остался доволен. До завтра, друзья. Что я говорю в финале каждого выпуска? Все будет хорошо. И никак иначе. Все. До связи.
2: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Реклама. Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
2: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
2: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
15: Добрый день, дорогие друзья. Я Сергей Собянин. Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
2: В Москве 10 утра. В Ханты-Мансийске полдень. В Новокузнецке 2 часа дня. В Магадане 6 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
16: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
2: Об атаках.
16: Один человек погиб и 4 пострадали из-за атаки БПЛА на Самарскую область. Это сообщает губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее утром он заявил, что над регионом были сбиты десятки БПЛА. По его словам, целью атаки были промышленные предприятия. Также в регионе повреждены гражданские объекты, в том числе частные дома и машины. На фоне атаки беспилотников аэропорт Самара приостанавливал работу.
2: О политике.
16: Владимир Путин не планирует участие в саммите «Большой двадцатки» в США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. При этом, отмечает агентство, президент России поедет на саммит АТЭС. В этом году на форуме будет председательствовать Китай. Саммит пройдет в городе Шэньчжэнь 18-19 ноября. Путин планирует лично участвовать во встрече впервые с 2017 года, пишет Bloomberg. Летом посол по особым поручениям МИДа Марата Бердыев сообщал, что президент возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС. В апреле «Вашингтон-Пост» писала, что Дональд Трамп намерен пригласить Владимира Путина на саммит «Большой двадцатки». Он запланирован на 14-15 декабря. Но в начале сентября Трамп сказал, что пока не думал о том, приглашать ли российского коллегу на это мероприятие.
2: О катаклизмах.
16: Тайфун в Японии унес жизни 3 человек. Еще 2 пропали без вести. Стихия обесточила около 50 тысяч домов. Оползни, вызванные ливнями, привели к массовым подтоплениям. Несмотря на улучшение погоды, в зоне Токио по-прежнему остановлено движение по многим железнодорожным маршрутам. В отдельных районах за 2 суток выпало более чем 410 миллиметров осадков. И свыше 1,5 миллиона человек в Японии было рекомендовано перебраться в более безопасное место.
2: А США.
16: Президент США после бойкота со стороны СМИ запустил собственный новостной канал Trump TV. Работа платформы началась с видеоролика о выступлении Трампа 2-месячной давности, пишет Washington Sun. Пресс-секретарь президента Кайлан Дор уточнила, что этот ресурс будет прямой трансляцией самых ярких моментов администрации без цензуры. Трансляция Trump TV ведется на YouTube-канале Белого дома. 18 сентября Трамп лишил доступа в Белый дом журналистов CNN, MS Now и «Политика». Он обвинил редакции этих СМИ в публикации фейков о деятельности американской администрации. Другие СМИ в знак солидарности перестали освещать официальные мероприятия с участием Трампа. Вероника Борисенкова, служба информации.
2: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль». Каждый второй водитель в России отключает системы активной безопасности в автомобиле. То есть те покемоны, которые спрятали, я не знаю, маркетологи или инженеры спрятали под приборную панель, под торпедо, они настолько бесят, раздражают нас с вами, что мы...
1: Что мы посылаем их вот...
2: В известном направлении.
1: Скажи, пожалуйста, давай перечислим просто, что именно входит во все эти системы.
2: Давай поздороваемся.
1: Давай. Да. И с Игорем Маржаретто поздороваемся.
2: Ну, во-первых, Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат» у нас на связи. Игорь, доброе утро.
1: Привет, Игорь.
17: Доброе утро.
1: Ты имеешь в виду, друг с другом поздороваемся? Мы сегодня еще не делали это. Или с нашими слушателями?
2: Кирилл Манжуров.
1: Дима Делинский. Всех приветствуем.
2: «Форсаж дня». Так вот, имеется в виду контроль удержания в полосе, автоматическое торможение, система предупреждения столкновений. Среди наиболее полезных опций систем безопасности, которыми водители пользуются, которые не отключают принудительно, чаще всего россияне выделяли систему контроля слепых зон, круговой обзор и функцию помощи при парковке.
1: Угу.
2: Вот это полезное, важное. Вот. А удержание в полосе, экстренное торможение автоматическое.
1: Вот, кстати, по поводу экстренного торможения. Игорь, мы накануне с тобой день назад говорили об авариях с дикими животными. В сумерки, в темное время суток. Вот эта система не могла бы помочь, если бы ее люди не отключали? Интересно.
2: На каком расстоянии срабатывает экстренное торможение?
17: Слушайте, ну систему экстренного торможения, насколько я знаю, отключить крайне сложно. Ее, скорее всего, нельзя отключить. Она обходит все число обязательных систем, и ее отключить нельзя. Вот система, допустим, чаще всего, насколько я знаю из опыта своего и опыта своих друзей, чаще всего отключает систему сигнализации о выезде со своей полосы. Потому что она у нас работает очень плохо, в силу того, что у нас разметка в большинстве районов очень плохая. И когда тебе каждые 5 минут машина начинает дурным голосом орать, а то и каждую минуту, что типа ты пересек...
18: Несуществующую полосу.
17: Да. И вот эту систему, по моим наблюдениям, отключают почти всегда. Но автопроизводители – люди хитрые, и во многих автомобилях эта система отключается, конечно, кнопочкой, но зато потом... Да, во-первых, кнопочку не сразу найдешь, потому что она зашита где-то в меню медиасистемы. А во-вторых, даже если ты отключил, когда ты выключил машинку, заводишь ее по новой, она включилась.
18: Опять включилась.
17: И вот и снова «здравствуйте» называется.
19: Я бы эту опцию использовал как конкурентные преимущества.
18: Отсутствие ее.
19: Да, смотрите, люди, у нас есть кнопка предупреждения о удержании в полосе. У нас есть кнопка, которая отключается раз и навсегда. Мы за вас все предусмотрели.
18: Если вам очень не хочется пользоваться этой системой, раз, нажали на кнопку, и все.
19: Вот. И об этом нужно рассказывать людям.
18: В рекламе.
19: Да, в медиа этих самых китайских материалах, на сайтах.
18: И не говорить, правда, что дополнительно это стоило вам энное количество денег, но ничего страшного.
19: А, то есть это можно за это еще деньги брать можно? Ну,
18: так, чтобы кнопка была отключаемая навсегда, это ж нужно подумать было, знаешь, программное обеспечение поменять.
19: Не все производители BMW, понимаешь?
18: Ага. BMW.
19: Да, это же BMW-шники там за подогрев руля деньги собирались брать. Ну ладно.
17: Нет, вот эти современные системы, их довольно много, и список их каждый год удлиняется. Есть вещи, еще раз говорю, которые можно отключить. А есть вещи, которые отключить нельзя. Поэтому, а есть вещи, которыми просто мы не пользуемся. Вот я вам честно могу сказать, что во всех машинах, на которых я езжу в последнее время, обязательно есть адаптивный круиз-контроль. Это замечательная штука, очень удобная. Но, в принципе, на нашей трассе это сложно пользоваться, потому что у нас, даже если на скоростной трассе едешь, выбираешь себе ряд, вроде вот хорошо я еду, обязательно или впереди тупит грузовик, или сзади тебя подгоняет какой-нибудь такой сокол, которому не жалко бензина тройного расхода, и он несется скоростью 200. И поэтому вот это все время дергание, проще, по мне кажется, педалью. Ну, может, я человек старый.
18: Слушай, здесь я с тобой, в моей практике, я имею в виду езды здесь, рядом с Петербургом, по кольцевой вокруг Петербурга или по западному скоростному диаметру, я очень часто пользуюсь круиз-контролем. Это очень удобно. На длинных участках, на трассе, где есть три полосы.
19: А все зависит от того, какая минимальная дистанция в этом круиз-контроле поддерживается.
18: Слушай,
17: ты ее можешь выставить. Это, да. Как правило, сейчас можно выставить.
19: Да, я понимаю, какая минимальная дистанция в этом круиз-контроле поддерживается? Ну, просто потому что по умолчанию из соображений безопасности эта минимальная дистанция, условные 40 метров. Вот. И в эти 40 метров обязательно впишется на скоростной... Кто-нибудь будет туда вписываться.
17: Вот я о чем и говорю.
18: Слушайте, если речь не идет о каких-то часах пик и о выходных днях солнечных летних, когда машин действительно много, а когда трасса более или менее свободная, то мне очень часто удается проехать большой участок, не пользуясь педалью. Просто сижу, за руль держусь и вполне себе получаю удовольствие от этой опции.
19: Так, ладно. Короче говоря, мы уже проговаривали эту мысль еще на прошлой неделе. Значит, есть опции, которые запихивают в автомобиль просто по умолчанию для того, чтобы им похвастаться, какие мы технологичные, какие мы продвинутые, какие опции у нас есть. Купить нашу машину дорого, богато, потому что у нас есть все эти свистелки. Вот. И значительная часть покупателей этих машин, заплатив деньги, да, не пользуются этими опциями, потому что они нафиг не нужны.
18: А что ты предлагаешь?
19: Конструктор.
18: Вот, это хорошая идея. Ну а что? Ну а почему бы нет? Но по большому счету все это программно. Реально все это программно.
17: Значит, ребята, дайте я скажу, как человек, который немножко часто занимается машинками на тестах. Как правило, все производители имеют машины в нескольких комплектациях. Так вот, по максимуму вот эти все системы безопасности и помощи водителя запихивают только в верхнюю комплектацию. Они, да, за это придется доплатить, но только в верхней комплектации. Если ты не хочешь и не будешь пользоваться, условно говоря, автопарковщиком, чем я никогда не пользовался ни на какой машине, нет, я пробовал, как это работает.
18: Но, Игорь, понял, ты прав. Но есть маленький нюанс. Есть маленький нюанс. Вдруг ты готов заплатить за автопарковщика, но не готов платить за удержание в полосе. И в этой ситуации ты не можешь выбрать. Ты должен купить и автопарковщика, и удержание...
20: Пакет, совершенно
18: да,
20: верно.
18: Вот.
20: Пакет.
18: А Дима говорит о том, чтобы дать опцию, когда человек может сам выбирать. Я хочу автопарковщик, но не хочу это.
20: Ну, это было бы идеальным вариантом. Но, видимо, поскольку речь идет о том, что производители как в комплексе системы ставят, там же все завязано под какие-то датчики и так далее. Они в комплексе и предлагают. Но было бы здорово, конечно, сказать, а мне вот удержание в полосе не нужно, вот это мне тоже не нужно, а вот это мне поставьте. А есть какие-то системы обязательные? Ну так сейчас же обязательно, например, система, которая предупреждает, если не пристегнутый ремень. Более того, у нескольких уже марок есть более продвинутая система. Если ты не пристегнул ремень безопасности,
18: ты никуда не едешь.
20: Не поедет.
18: Да.
20: Ну, правда, тогда может тебе спасти такая заглушка с надписью «Спаси и сохрани». Но это, по-моему, безумие. Хотя ей достаточно модно среди определенных групп людей.
19: Так, давайте еще немножко про безумие. У меня тут мысли возникли по поводу того, какие же продвинутые автопилоты, адаптивные круиз-контроли на дорогах в Великобритании, когда я увидел заголовок о том, что британская полиция поймала слепого пьяного мужика, который проехал 240 километров на машине за рулем. Слепой, пьяный. Там, значит, что-то писали в подзаголовке, что типа он прицепился, точнее, привязался. Он следовал за какими-то грузовиками, которые ехали из одного города в другой. И вот,
18: что значит прицепился? Ты имеешь в виду, ехал в хвосте?
20: Нет, он немножко видел. Он видел, где свет. Вот он не видел контур, но видел, видимо, задние фонари грузовика.
19: Вот.
20: И он прицепился. Вот при этом он был сильно пьян, сильно расстроен и решил съездить в Шотландию. Я прочитал, тоже пришел в ужас. И 240 километров он в хвосте этого грузовика ехал по дороге, будучи пьяным и слепым.
19: Значит, смотрите.
18: А при чем здесь автопилот? Он был с автопилотом?
19: Нет, это был Мерива. Это на местном рынке называется Vauxhall Мерива, а на самом деле это Opel Мерива. Совершенно тупая машина. Вот, без всевозможных этих...
18: Свистелок.
19: Вот, и в качестве...
20: Ну, не такая же тупая, если человек на нем проехал. Видимо, в ней чувство самосохранения в этой машине были очень сильны.
19: В качестве адаптивного круиз-контроля вот этот самый слепой пьяный мужик работал, привязался к задним фонарям фуры. Короче, поймали его еще летом, это было 29 июня, мужику 50 лет, и вот на прошлой неделе его судили. 36 недель заключения с отсрочкой исполнения приговора на 18 месяцев. Кроме того, товарищу предписано пройти реабилитацию и воздерживаться от употребления алкоголя в течение 90 дней. Насчет водительского удостоверения, я что-то не уверен, что оно у него было.
18: Оно у него, по-моему, отсутствовало. У него нет водительских прав и страховки.
20: Ему должны были аннулировать, как только он потерял зрение.
18: Он зарегистрирован как незрячий. У него не могло быть водительских прав.
19: Вот.
20: И страховки тоже.
18: Гениально. Не знаю, присудил ли ему суд, чтобы ему зрение полечили? Не знаю. Ну, либо голову.
19: Ну как, он должен пройти реабилитацию?
18: Но это не значит, что он должен лечить голову. Это как минимум он его должны отучить пить вино.
19: Так, погоди. В данном случае речь идет, по крайней мере, по словам этого самого мужика, которые прозвучали на допросах в полиции и потом в суде, это все от расстроенных чувств. Эта женщина его довела до такого состояния.
18: А, ну, женщины во всем виноваты. Во всем плохом и хорошем.
20: Так что все беды от женщин. Смеюсь. Я женщин очень люблю.
19: Мы все любим. Некоторых странной любовью.
18: Ну, что делать?
19: Всяко бывает. Так, в этом месте прерываемся. Игорь Маржаретто, автоэксперт, партнер аналитического агентства «Автостат», был у нас на связи.
18: Игорь, спасибо.
19: Давай, хорошего дня.
20: Всем хорошей дороги, берегите себя.
19: Ну, а мы вернемся буквально через пару минут.
18: В следующей четверти часа к нам присоединится Юрий Сидоренко. Автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Обсудим разные виды загрязнений, опасных для лакокрасочного покрытия.
21: Программа «Мой автомобиль». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждает весь мир.
22: Реклама.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520-70.
5: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
21: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
11: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
21: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
19: А теперь внешкой машин давайте займемся, внешним видом. Посмотрим на то, а что это за пятна у нас на лакокрасочном покрытии. И какие последствия эти пятна нам несут за собой?
18: Ну, понятное дело, какие пятна Дима имеет в виду. Это не те пятна, которые остаются после пролета весьма невоспитанных голубей или чаек. Это имеется в виду пятна битума.
19: Разные. На самом деле разные. Вот прямо сейчас мы с Юрием Сидоренко, автомехаником, ведущим программу «Утилизатор» на телеканале ЧЕ, будем обсуждать, собственно, а что может остаться на лакокрасочном покрытии и как с этим бороться. Юр, доброе утро.
18: Привет, Юр.
24: Доброе утро, друзья.
21: Автомастер.
19: Так, я предлагаю расположить вот разные варианты в зависимости от, скажем так, степени серьезности последствий. Начнем с самого малого, с самых несерьезных последствий.
24: Ну, хорошая история, честно говоря, так расположить. Ну, в принципе, я могу сразу сказать, любые вещества, которые попадают на кузов автомобиля, ни к чему хорошему не приводят. Вот как раз я про разные вещи говорил, вот, и так вот в общем, ну, как бы ни разу не располагал. Ну, давай, хорошо. Хорошо, давай начнем. Ну, первое, битум – это самая частая вещь, которая происходит, попадает на кузов автомобиля, потому что ремонт дорог везде. Когда идет ремонт дороги, надо обязательно, естественно, аккуратно ездить, потому что на битуме движение совершенно другое, то есть там и скользит машина по-другому и так далее. Ну, попадание на кузов автомобиля, честно говоря, опасность минимальная, когда она будет держаться, находиться на кузове автомобиля, потому что, как правило, это уже не совсем горячая история, то есть он там находится, потом вы, когда начинаете его отколупывать этот уже, кусочки битума, то получается, что под ним просто такое коричневое пятнышко, которое, в принципе, довольно-таки хорошо удаляется с помощью там специальных антибитумных составов, либо определенных растворителей на нефтяной основе, там нефрасы, либо white спирита.
18: Тут самая большая опасность, если человек начинает эти пятнышки пытаться отковырять чем-то другим, каким-нибудь механическим способом.
24: Смотрите, очень важный момент, сразу же могу сказать, это все детали расскажут, все вот эти вот вещи, которые попадают на машину, самое главное принцип. Их надо не сдирать или там отковыривать, а растворять. Если вы их растворяете, при этом растворяете составами, которые не повреждают эмаль, тогда все будет нормально. Но это целая история. Если рассказывать, как это правильно делать, это тема для отдельного эфира. Вот. Дальше. Реагенты. В принципе, опасность для кузова такая минимальная. То есть сказать, что сразу же у вас там повредится лакокрасочное покрытие, нет.
19: Погоди. Машина, живущая в там условных сачах, намного более долгоиграющая, чем та же самая машина, живущая в условном Петербурге.
24: Но я имею в виду не про то, что если этого не удалять, Почему я говорю, хотя бы раз в три года снимайте подкрылки, промывайте под крыльями и в скрытых полостях, потому что туда набивается, оно там мокнет, оно там, особенно вот когда в межсезонье вот эта влага везде, там вот среда такая агрессивная, что разъедает все, что можно. Вот, конечно, я не говорю вот про вот прямо вот в моменте. Вот вы проехали, попали какие-то реагенты. Ехала машина, вот она, поливалка, да, которая поливает дороги, и попала у вас на лакокрашенное покрытие. Ничего страшного, заехали, помыли, ничего страшного не произойдет. Никаких там таких потеков, как вот, например, от извести, не останется.
19: А известь откуда, где мы можем подцепить?
24: Слушай, ну смотри. Это...
18: Рядом с ремонтом.
24: Нет, нет. Известь у нас попадает, она там, где вода, вот у тебя попала вода на машину, да, и потом вот она начинает высыхать. И она очень плохая, потому что если, например, вот высыхать на солнышке, да, вот, к примеру, капельки воды попали, она высыхает. Мы не видим, вот на светлых машинах вообще этого не видно. А там получается, знаете, такое пятнышко, а вокруг белый ореол. А белый ореол, он начинает приподнимать лак. И вот таких много-много-много. Дальше, древесная смола. Вот это вообще опасность для кузова очень высокая, потому что и в весенний, и в осенний период, и в летний все это дело льется. В какой момент дерево выделяет смолу,

0: Оно просто, оно истончается, оно покрывается кратерами, мини-кратерами, которые вы можете хорошо рассмотреть, например, там, ну, через увеличительное стекло то же самое. И плюс это остаются желтые пятна, когда вы даже ее удаляете, вот эти желтые пятна, это как раз, где он, эта смола среагировала с лаком. И вот эти желтые пятна убрать будет очень тяжело. То есть, как правило, ну, при помощи полировки это хорошо, если оно убирается, ну, глубокой полировки, когда уже надо будет специальными абразивными составами, естественно, вот снимать верхний слой, тогда может убраться. Иногда, если она долго на кузове автомобиля находится, то тогда вообще точно ничего хорошего не происходит.
1: А чем ты смолу убирал, Юр?
0: Смолу я убираю специальными растворителями. Тем же, в принципе, то, что и для битумных пятен они тоже подходят.
1: А, они тоже подходят, да?
0: Да. То есть вполне. Там есть, прям надо просто почитать, там есть очиститель для смолы. То есть там как раз она уходит. Если сразу же, вот она у меня нападала, я тут же поехал на мойку, мне машину помыли, все, она смывается очень хорошо. Обычной химией она быстро смывается, если она солнце не стояла. Вообще без проблем. То есть вся вот машинка чистенькая, потом пробежали, все в порядке. Дальше неприятная штука – это насекомые. Ну, в принципе, воздействие такое, такое же, как и от смолы, только даже еще хуже. Я иногда не знаю, что эти насекомые, извиняюсь за выражение, кушают, но когда большие жуки там попадают на капот, то потом вот эти вот брызги, которые разлетаются во все стороны, если со стекла они еще как-то смываются, то с капота, например, ну это из крыши, вот верхняя часть, очень тяжело, из зеркал. На зеркалах, как правило, краска не очень хорошо держится, вот оттуда вообще очень тяжело будет это дело убрать. А с капота прямо реально до того, что вот полировкой только могли это дело убрать. И то потом ты так приглядываешься, когда наклоняешься, видно, что на лаке такие, знаешь, эти самые, не рытвенные, а такая, она неровная поверхность получается. И это происходит, когда вот...
1: Жуки едят друг дружку. Круг замкнулся.
2: Может быть. Скажи мне, пожалуйста, сколько у меня есть времени после того, как я вернулся с дальняка, проехав там через какие-нибудь леса, поля с насекомыми? Сколько у меня есть времени?
0: Слушай, в течение недели спокойно можешь заехать, если нету конкретной жары. Вот если вы поехали, как я вот перееду на юг? То есть я еду, естественно, во время дороги. Я еду 2 дня обычно, во время дороги я никуда не заезжаю, ни на какую мойку. Дальше мы приехали, разместились, погода хорошая. И я первым делом ищу там, ну, где-то в округе мойку, на которую можно помыть машину. И вот получается, что на второй день я еду мыть ее. И это вполне нормально, потому что все уходит. Вот если ты оставляешь это на неделю, то уже значительно сложнее это убрать. А если ты 2 недели там прожил на юге, потом поехал обратно, приехал, еще там добил чуть-чуть туда, вот, потом приехал домой, и вот, ну, там уже сложнее будет это значительно отмыть.
2: Так, ладно, птички.
0: О, птички — это вообще шикарная история. Я даже снял видео короткое по поводу того. Причем так получилось, что как раз я вышел на улицу, и у меня на капот прям вот прилетело, вот нормально. То есть прям как будто кто-то метился. Вот, я тут же, естественно, записал видео, что вот эту вещь надо устранять прям сразу же, потому что птичий помет, это прям, ну, он разрушает лакокрашенное покрытие просто в ноль. Вплоть до того, что может разъесть даже лак полностью до базы, а то и дальше. То есть такие случаи были, мы уже красили машины такие, когда там человек не обращает на это внимания, потом вроде смылось, да там какое-то пятнышко есть и есть, а потом-то все начинает слезать. Такое бывает. Убирается сразу же, очень просто. Я говорю, метод 2 тряпочек, одна влажная, другая сухая. Все, берете прям водичкой, смочили ее, протерли, сверху чистой тряпочкой потом убрали, и все. Никаких проблем нет, увидели, прям сразу же лучше выйти. Влажные салфетки прекрасно помогают. Не ждите, пока это дело высохнет и испортит вам лакокрашенное покрытие. Просто вы уберете или попросите кого-то, если сами не можете. Такие люди тоже бывают, кто не может, в принципе, это сделать. Попросите там, дайте какую-то денежку, извините, дать 100 рублей человеку, который это сделает, или там 300 даже, чем покрасить деталь за 20 тысяч рублей. Ну, как бы определенная разница есть. Вот. Ну, и остается еще краска, которая попадает на машину. Это вообще очень опасная штука, особенно, знаете, когда дорожная разметка. Там, где делают дорожную разметку, начинают краску напылять, там лучше вообще не проезжать. Там надо как-то объезжать подальше их. Потому что вот эта, она очень мощная краска, которую при попадании на кузов, ее удалять очень сложно. Можно удалить полировальной глиной. Есть такая штука. Но это надо найти место, где это делают, во-первых. Вот. И чтобы удалить вот эту именно краску. А потом все равно это придется полировать уже обычной полировкой. Поэтому надо стараться, чтобы это не налетало. Ну, то же самое касается и обычной краски, которая там попадает. Знаешь, там где-то стенки красят и так далее. Любая краска, вот она попадает на автомобиль. Ну, как правило, дорожная самая страшная. Потому что ее практически отмыть невозможно. Вот. И тут надо сразу же и обращаться в детейлинг куда-то еще, чтобы вам это удалили. Иначе потом это просто будет...

0: перекрас. То же самое касается бетона. Рядом со стройками, когда попадает бетон, у нас приехала машина, я не знаю, как его плескало так бетоном, но то есть она вся, весь борт, полностью весь в бетоне. Когда там пару капель, это одно, но тут он весь, и он уже встал. Ты даже его не можешь содрать, этот бетон, понимаешь? Потому что это как, он как абразив будет работать. И вот мы там, честно говоря, ну просто-напросто снимали его, чем могли смыть, мойкой высокого давления, остальное просто уже удаляли специальными составами, которыми, ну как абразивным материалом, потом полировали. А если приехал бы через месяц, ну, боюсь, что перекрасили бы.
1: Жуть. Мы напуганы. Спасибо, Юр.
2: Юр, давай, пока.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор», был у нас на связи. Давай, хорошего дня.
2: Пока-пока.
0: Всем удачи.
1: А мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей четверти у нас Федор Буцко. Поговорим о том, на каком пробеге автомобили начинают быстро дешеветь.
3: Программа «Мой автомобиль». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
4: С возрастом суставам не хватает аминокислот и минеральных веществ. Но все, что нам нужно для здоровья, есть в природе. Сегодня мы расскажем, как без особых затрат позаботиться о суставах, используя один натуральный продукт, чтобы долго чувствовать себя активными. В студии Инна Майер, лидер команды технологов лаборатории завода «Здоровая семья».
5: Здравствуйте. Несколько лет мы трудились над оптимальной комбинацией трав, чтобы вы могли позаботиться о своих суставах в любом возрасте. Артротитан – настоящий биореставратор молодости. Содержит огненный корень, в составе которого аминокислоты и вещества, участвующие в процессе естественной регенерации и смазки хряща. Каштан, мелисса, лист брусники известны тем, что нормализуют водно-солевой баланс. Сабельник работает по принципу природных анальгетиков. Уже год мы радуемся результатам наших клиентов. А теперь и вы можете ощутить мощный и безопасный эффект артротитана. К тому же бесплатно. Объявляю об акции «Новое качество жизни». Позвоните прямо сейчас по бесплатному номеру 8 800 301 6768 и заберите одну или две упаковки артротитан в подарок.
4: Вы дарите артротитан всем или только первым дозвонившимся?
5: Мы дарим артротитан всем. Пусть больше людей узнает об артротитане.
4: Звоните бесплатно 8 800 301 6768. 8 800 301 6768.
6: Срок акции с 1 по 30 сентября 2026 года. ИП Лушпаева Елена Валерьевна. АГРН ИП 324-595-800-107-811 от 02 сентября 2024 года.
3: Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
7: Я Стас Михайлов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
3: Новости на радио «Комсомольская правда».
8: В Великих Луках, 10:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Александр Козловский поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах депутатов Государственной Думы. Парламентарий отметил, что доверие избирателей – большая честь и огромная ответственность. Поддержка кандидатов «Единой России» – это доверие к общей работе и обязательство продолжать ее конкретными делами. Отдельно депутат поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и его команду. Три молодых специалиста пополнили штат Великолукской стоматологической поликлиники. Полина Александрова окончила Новгородский государственный университет и приступила к работе в хирургическом кабинете. Выпускница этого же вуза Юлдуз Ташпулатова работает в ортопедическом отделении. Кристина Титова – выпускница Тверского государственного медицинского университета. Она ведет терапевтический прием. Великолучане выступили на чемпионате и первенстве Псковской области по плаванию. Спортсмены завоевали 10 призовых мест в различных дисциплинах и возрастных категориях. По две победы на счету Алексея Иванова, Натальи Харканович и Дарьи Майоровой.
9: О валютах,
8: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
3: О погоде.
8: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
10: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен, и силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для действия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли, это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Смотрю на вторичку. Рынок фокусов не показатель, но просто потому, что живая машина на этом рынке сродни единорогу. Смотрю на солярисы. Второй дорест. 1,6 под капотом. Разброс цен от 750 тысяч за три владельца торку капота до 1,5 миллиона рублей. Причем за вот эти 1,4 миллиона мне предлагают машину 2017 года с одним владельцем пробегом 88 тысяч километров. И точно такую же, но 2018 года с пробегом в 140 тысяч и красным треугольником рядом с надписью «Один владелец». Я понимаю, на вторичке уже несколько лет происходит черти что. У меня из прошлой жизни остался стереотип. После 100 тысяч на одометре машина стоит, ну, процентов 60 от первоначальной цены, потому что к этому пробегу уже начинается станция с бубном по техничке. А после 200 тысяч хорошо, если остается треть от цены. Это в прошлой жизни, в нашей прошлой жизни. А что сейчас? При каком пробеге автомобиль начинает быстро дешеветь? Вот с таким вопросом мы связываемся сейчас с Федором Буцко. Федь, доброе утро.
11: Привет, Федя.
12: Доброе утро.
3: Дорожные истории.
1: Я тут где-то видел циферку, типа на каждые 10 тысяч километров пробега машина теряет в стоимости 1,5-2%.
12: Ну, может быть и так, но на самом деле это рост такой не ритмичный. В первый год они сильно очень теряют. Если купили новую машину, за первый год процентов 15, 20, 25 стоимости теряется. Это вот нормально. Это вы... Статус новый переходит на статус подержанный.
11: Это всегда об этом знал, и был всегда вопрос. Почему не покупать машину одногодку?
12: Потому что их мало на рынке. Потому что в некоторых странах, как раз, где таких машин бывало много. Обычно об этом заботилось государство. Допустим, вы покупаете какую-то машину, ну, в кредит, там, в лизинг, и вы можете вот ту сумму лизингового или там кредитного платежа списывать с налогов. То есть она становится не налогооблагаемой. Если человек зарабатывает прилично, и это стимулировало его раз в два года менять машину. Потому что у тебя налоговое послабление, да, ты потеряешь в стоимости машины, но, тем не менее, зато ты, если хорошо зарабатываешь, то, в общем, будешь ездить все время на новых машинах и, собственно, не очень много терять. Часть налогов вернется. У нас такого нет. Но зато из этих стран иногда машины как раз и продавались. Но это какие-то другие реалии. А еще один момент, когда машина резко начинает дешеветь, это там где-то в районе 100 тысяч километров. Ну, во-первых, это какая-то психологическая граница, да, какой-то рубеж. Вот ты заходишь на один из сайтов, где продаются подержанные машины, ну, вот и не у каждого рука поднимется напечатать там до 150 тысяч километров. Обычно пишут, ну, что-нибудь там до 100, до 90, до 80, ну, у кого что. И помимо психологической границы, конечно, еще есть вопрос с гарантией. Ну, где-то гарантия же кончается, она обычно, ну, где она? Ну, 100 тысяч километров, например, да? И вот когда с гарантией машина слетает, то, собственно говоря, тоже это такой вот момент, когда машина дешевеет. Всегда приятно купить подержанную машину, если на ней еще есть заводская гарантия. Ну, как-то ты прям чувствуешь себя почти как первый владелец. Но, на самом деле, многое зависит от восприятия покупателя. А воспринимать-то надо правильно, да? И главное оценивать предстоящие расходы. Потому что, действительно, на 100 тысячах может у некоторых некоторых машин уже отвалится там турбина или сцепление, или цепь ГРМ там, и так далее. Ну, то есть какие-то детали, которые заменять дорого. Если уж их заменить, то, в общем, дальше-то на самом деле она не так сильно дешевеет. А потом, когда машина все старше и старше, так она же вообще дешеветь практически перестает. Вот стоила она там 12-летний Ford Focus.
1: Точно знаешь, что 16-летний стоит 500-600 тысяч сейчас. Примерно те же деньги, какие он стоил в 2010 году.
12: Новым, да. Деньги, правда, чуть изменились, но цифры примерно те же. Тем не менее, если обратиться к опыту рынков, где не так сильно там турбулентно, ну, каком-то немецком, например, то вот сейчас было исследование немецкой платформы AutoScout24, такая их главная платформа по продаже подержанных автомобилей. Они вот смотрели, значит, на цены в первую очередь. Тоже подтвердили, что 100 тысяч – это такой момент, сильно влияет на цену. Но на самом деле это зависит от модели. То есть, например, если речь идет о машинах там Audi, BMW, Porsche, то зачастую резкое снижение цены наступает не при 100 тысячах, например, километров, а при 150 или даже 180 тысячах километров. Считается, что до этого вы еще пока не должны будете сильно вкладываться в эту машину. Тут, конечно, надо тоже понимать, а как она эксплуатировалась? На ней эти 150 тысяч по городу проездили? Или эта машина была в лизинге, например, какой-нибудь фармацевтической компании, и она со склада из какого-нибудь там Ганновера возила коробки с лекарствами по Германии? То есть машина в основном была на автобане, городских пробегов сравнительно мало, она эти километры большие накатала быстро. Ясно, что если машина в лизинге или в кредите, то ее должны обслуживать регулярно, потому что это условие просто лизинговых компаний, да, что вы эту машину содержите правильно, показываетесь у дилера, это все заложено в договор, поэтому, в принципе, такие машины считаются, что они держатся дольше. Ну, конечно, главный вопрос при покупке – это как машина обслуживалась, если продавец может показать, что вот моя сервисная книжка, я всегда вовремя, у меня сделано это, а здесь у меня сделано то и то, то, в общем, конечно, это более принципиальный момент, чем цифры на спидометре. Тем более, что ни для кого не секрет, скручивают пробеги. Причем скручивают пробеги не только в России, не только в Литве, Латвии и Польше. Эта зараза пошла дальше, и, собственно, машины, которые привозят из Западной Европы, тоже абсолютно не гарантированы от того, что у них честная цифра.
11: Крутят, еще как крутят. И в той же Германии.
12: Крутят, да, и говорят, как раз вот дорогие машины, всякие вот Porsche, BMW, там они вообще чаще всего подвергаются вот этим манипуляциям, когда только что пробег был 160, и вот смотрите, уже, оп, ловкость рук, и он 120. Это, конечно, большая проблема, не только потому, что вас обманули, а потому, что вы, может быть, пропустите какой-то срок, когда вам бы полезно было полезть, например, в автоматическую коробку передач, понять, что там масло. Поэтому, конечно, общий совет известен, Кирилл не даст соврать, покупайте подержанную машину, внимательно посмотрите на то, что там у него с жидкостями.
11: Да, в общем, самый простой способ – это попытаться вычислить моточасы за время жизни автомобиля, разделить моточасы на километраж и среднюю скорость посмотреть. Если средняя скорость равна черепашке, то ты вряд ли будешь уверен, что это не скрученный пробег.
1: Угу. И по поводу того, с какой скоростью какие классы автомобилей дешевеют. Пикапы, как ни странно, дешевеют медленнее, чем седаны, но просто потому что...
11: меньше.
1: Это, во-первых. А во-вторых, чисто утилитарная машина.
12: И считается, что она дольше проездит без проблем.
1: Да, вот. Совершенно верно. На одной из таких машин, не быстро дешевеющих, катался Федор Буцко.
12: Great Wall Power называется. Ну, Great Wall — это вообще марка моего доверия, потому что, знаете, когда у нас такие годы больших перемен, да, у нас Great Wall остался единственным производителем, у кого есть собственное предприятие, собственный завод в России, который не прекратил работу, не сбежал, а наоборот, нарастил мощность и продолжает это делать. Поэтому я с уважением отношусь к этой компании и с удовольствием покатался на пикапе. Даром, что он один из самых здоровых на российском рынке, просто по габаритам, большой очень. Он достаточно маневренный, и я ездил довольно много, мне как получилось, что я много ездил по парковкам, по каким-то тесным дворам на нем. Машина длинная, 5,5 метров, знаешь, когда садишься за руль такого большого автомобиля, еще сзади же кузов, то нужно дополнительное внимание, осторожность. А тут очень хорошо все. В том числе, конечно, благодаря видеокамерам. И в целом оказался автомобиль более маневренный, чем я ожидал. То есть вот эти повороты, развороты дались сравнительно легко. Я ездил на бензиновой машине, а на самом деле там целая куча модификаций. Вообще они чуть ли не лидеры на российском рынке по вариантам моторизации, потому что есть бензиновый мотор, который может идти либо с механикой, либо с автоматом. Есть дизельный мотор 2 литра, есть дизельный мотор 2,4, плюс разные системы полного привода. Бывает part-time, такой классический, жестко подключаемый полный привод. То есть он у вас либо включен, либо выключен. Но когда он включен, вы не можете на машине ездить быстро. Например, на трассе зимой у вас развилка. То ли вам ехать со скоростью скорости до 90 км в час на полном приводе, то ли вам уже ехать на заднем приводе. Такой себе выбор. Я не очень люблю делать вот такой выбор. Мне он не очень нравится. Поэтому там есть другой вариант. Это когда полный привод подключается автоматически. То есть всегда работает задний, но если задние колеса начинают пробуксовывать, подключается передний. Torque on demand называется полный привод.
11: Федь,
12: вообще
11: спасибо.
12: Машины.
1: Прости, да, пожалуйста. Да. У меня один вопрос. Эта машина к какому классу относится? Это еще не грузовик? То есть категория...
12: Нет, еще не грузовик. Никаких ограничений, которые налагаются на грузовики, на этот пикап не налагается.
1: Ага. Ну, то есть и в центр Москвы можно заезжать, и права категории Б, водительское удостоверение.
12: Все верно, все так.
1: Принято. Федор Буцко был у нас на связи. Давай, Федь, хорошего дня.
11: Спасибо.
12: Всего вам доброго.
3: На правах рекламы. Есть такая тачка.
1: Одно из важнейших достоинств Хавейл H5 – это размер. Машина в длину более 5 метров. И обычно, когда видишь такой внедорожник, можно подумать, что внутри 7 мест или больше. Но нет, H5 рассчитан на 5 пассажиров, включая водителя. Зато сколько полезных вещей в нем можно разместить. Ведь объем грузового отсека 1240 литров. Вдвое больше, чем в среднем у обычных кроссоверов. Хотя сам по себе объем вообще-то не главное. Чем примечателен H5? Он сделан на базе пикапа с говорящим о размерах машины именем Power King Kong. От него, собственно, досталась платформа, база и, конечно, габариты, в том числе габариты багажника. А чем обычно неудобны пикапы? В них, как ни странно, неудобно возить длинномеры, ведь кузов отделен от салона, и если что-то в этот кузов не влезает, то Хьюстон, у нас проблемы. Кататься с откинутой дверцей не всем не всегда подходит. Внедорожники на базе пикапов, но скрытым кузовом тоже не имеются. В них тоже частенько нет даже лючка, чтобы впихнуть в багажник, скажем, лыжи. Ну или длинные доски, или что-то еще, что просто не заходит по длине. Но у Хавейл H5 нет такой проблемы. Внутри он как обычный внедорожник. Можно сложить второй ряд сидений, получив при этом абсолютно ровный пол и тем самым увеличить багажник до впечатляющих 2116 литров, длина которого превысит 2 метра. Сюда даже двустворчатый холодильник войдет со свистом, еще и место останется. Намечается переезд, можно не вызывать грузовик, можно перевезти все самому. Да и открытие-закрытие дачного сезона, сопутствующий перевозке необходимого скарба из города за город и обратно, организовать станет гораздо проще и легче. Ну а в дальних путешествиях здесь можно легко обустроить 2 полноценных спальных места. Ну просто рай для активных автомобильных туристов. При этом в подполе спрятан внушительный органайзер из 6 больших ниш, которые удобно использовать для инструмента и разной мелочевки. Крючков для крепления поклажи тоже достаточно, так что единственное, в чем H5 уступает пикапу, мыть грузовой отсек здесь все-таки сложнее. Не голый металл. Так что перевозить удобрения, закидывая их в кузов лопатой, на нем, наверное, все-таки не стоит. Ну а в остальном, этот автомобиль – мечта для тех, кто любит большие багажники. Но это еще не все. Мы продолжим в следующий раз, а прямо сейчас вынужден прерваться. На пару минут буквально.
3: Программа «Мой автомобиль». Реклама. Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам, выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
14: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые... могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А помните, был такой чемодан без ручки у концерна Stellantis, называется «Мазерати». Чудо итальянской инженерии, которое когда-то считалось очень-очень престижным, а сейчас нафиг никому не нужно, потому что тележка устаревшая, а денег на разработку новой тележки нет. И в прошлом году пошли слухи о том, что Stellantis будет списывать «Мазерати» в архив. Знаете что? Оказывается, нет, не спишет. «Мазерати» планирует выпуск двух новых электромобилей
11: при участии китайских партнеров
1: «Huawei» и «Jack». Значит, электрическую часть будет разрабатывать Huawei, а Jack займется проектированием и производством тележки. Прикольно.
11: А где здесь будет Мазерати? Вот этот только трезубец останется от Мазерати?
1: А вот это давайте сейчас обсудим. Я Дмитрий Делинский.
11: Я Кирилл Манжула.
1: Вместе с нами Олег Осипов. Олег, доброе утро.
11: Привет, Олег.
15: Бонджорно, сеньор.
1: Нихао, Олег, нихао.
15: И вам нихао.
3: Пробуксовка дня.
1: Смотрите, как пишут всевозможные средства массовой информации автомобильные заграничные, в частности, Future Cars Daily, уже готовы планы, согласно которым Huawei будет отвечать за технологии для электромобилей, мультимедийные системы, технологии помощи водителю, вот вся электрическая электронная начинка – это Huawei. Jack берет на себя проектирование и производство на своем заводе Maestro в Китае, вот там, знаете, вот эту премиальную штуку начали продавать в прошлом году. Вот на этом заводе будут собирать кузова.
11: Самое интересное, что в Китае автомобили планируют продавать под этой самой маркой.
1: Maestro.
11: Maestro.
1: Да.
11: То есть это уже будет не Мазерати.
1: Во всем остальном мире шильдики Мазерати. Но прикол заключается в том, что для всего остального мира кузова будут везти с завода Maestro из Китая в Италию. И уже там их будут, собственно, одевать, женить, настраивать подвеску, бла-бла-бла.
11: Олег, объясни мне, пожалуйста, зачем это китайцам? Если фактически от автомобиля, который назывался раньше Мазерати, не остается ничего.
15: Ну, вообще, у Мазерати есть инжиниринг и, главное, дизайн. Они и так, собственно говоря, с ними сотрудничали. Так что это не первый раз, когда они работают вместе. И это, с моей точки зрения, нормально. Это говорит о том, что все равно, как бы мы ни хотели, автомобилестроение – это глобальная история. Кроме итальянцев, дизайн так не умеет делать никто. Англичане пытаются, у них все время шкафы получаются вроде Rolls-Royce. Они тоже красивые, они великолепные, но это совершенно другое. А Мазерати я никогда не забуду. Я, в общем, ездил на них, так сказать, немало. Но вот особенно, когда купешки были вот эти быстрые, с минимальным клиренсом, но это были суперавтомобили. Потом перешли на идиотские большие седаны, которые нафиг никому не нужны были, так сказать, в принципе. Mm-hmm. Ну, вот это то же самое, что во что уперлись другие производители.
1: Короче, у Олега остались юношеские воспоминания от быстрых в поворотах цепких машинах с шильдиком Мазерати, с этим самым трезубцем. Так вот, а один из автомобилей, который они планируют вместе с китайцами, это GT.
11: Речь идет об электричках. Какое тут GT? При чем здесь GT?
1: GT – это гран-туризма. Это класс кузова.
11: Кузов, хорошо, ладно, согласен, да. Ну, для меня просто это как-то вот не укладывается в башке. Такое в башке и сидит.
1: Так, смотрите, это далеко не первый пример того, как китайцы живут по принципу «ты их в дверь, они в окно». Вы же помните, что Европа изо всех сил сопротивляется китайскому нашествию, несмотря на то, что, значит, Geely, Polestar, Volvo.
15: Volvo.
1: Что у нас там еще? Lotus. Вы же в курсе того, что Lotus – это китайская компания?
11: MG?
1: Да, и MG – одна из самых продаваемых машин в Великобритании, на минуточку. Помните, была такая тачка, которая пыталась зайти на наш рынок, называется Otis Paladin.
11: Паладин, ты имеешь в виду что-то
1: похожее? Это Данфэнг, Nissan.
11: Nissan.
1: Ниссановская тележка, да. В Испании выпускают Otis Paladin под маркой Galloper. Помните, было такое... Да-да-да-да-да. В середине, в конце 90-х годов у Hyundai и Mitsubishi, значит, была вот такая совместная тачка, которую выпускали в том числе в Европе на испанском заводе, который так и назывался «Галлопер». «Галлопер», в общем, по большому счету, без разницы.
15: Мне «Галлопер» нравится. Очень хорошо. Ну, вообще, это Nissan. Ну, что там?
1: Да. Короче говоря...
15: Mitsubishi, извиняюсь. Hyundai Mitsubishi, скорее.
1: Да-да-да-да. Это был Hyundai Mitsubishi. А сейчас это ниссановский завод. Но поскольку он принадлежит китайцам в Испании, то там сейчас выпускают Otis Paladin под шильдиком «Галлопер».
15: Ну, нормально. Слушайте, это хороший выход, в принципе. Думаю, китайцы. Они пытаются проникнуть, и у них это получается очень неплохо, кстати сказать. Когда европейцы распробуют не только, так сказать, их ходовые качества, но и как их ремонтировать и откуда брать детали, вот тогда как раз и возникнет, как бы это сказать, показательная ситуация.
11: Слушай, Дима, а почему ты считаешь, что они пытались продавать у нас в стране этот Паладин? Он до сих пор продается, есть даже официальные дилеры, продающие этот автомобиль. Отинг Паладин только.
1: А, Отинг. Отис – это лифты.
11: Да-да, Отинг Паладин. Но... И, в общем, он вполне себе такая брутальная машинка.
1: Хорошо, здорово. Ты объем продаж знаешь?
11: Нет, конечно. Но я согласен, что там, скорее всего, объем маленький, но ты просто сказал, что пытались, а они до сих пор его продают.
1: Угу. Я тут посмотрел еще. Та же самая Испания. Там есть завод, который выпускает машины Cherry для европейского рынка. С шильдиком под названием Ebro. Я вообще первый раз слышу о том, что в Европе выпускали машины шильдиком Ebro.
11: Ebro.
1: Ebro. И вот китайцы заходят вот таким способом. Ты их в дверь, а не в окно.
11: Я думаю, что в скором времени и Seat возродится.
15: Китайцы под шильдиком Seat. Да запросто, да. Почему нет? Volkswagen, он типа не нужен будет. Хотя они до сих пор выпускают по машине.
1: Они к 30-му году его собираются закрыть.
11: Бедные испанцы.
15: Да, слушайте, будут сотрудничать, все будет нормально. Может, придут к статусу кво какому-то. Но Cherry это... Вот вы мне рассказывали о Паладине. Даже я, хотя каждый день сижу и читаю там что-то про это дело, я с трудом его вспомнил, на самом деле. Вот так они продвигают свою продукцию на всех рынках. Ну, в российском в частности.
1: Просто в какой-то момент их оказалось слишком много. Настолько много, что вот...
11: Ты имеешь в виду китайских производителей?
1: Да, как в анекдоте про байкеров, начинающих молодых байкеров, заходящих в клуб. Зачем запоминать их имена, если они каждый сезон новые?
11: Паладин все-таки в башку-то залез, потому как это не китаец. С точки зрения родословной...
1: Это Nissan.
11: Это Nissan, да. Ты смотришь, и ты видишь Nissan. Неважно, что там за шильдик у него на решетке радиатора висит. Это все равно машина, ну... не ассоциируется с китайским производителем. Поэтому, в общем, он вполне себе хорошо ложится
1: Ладно,
11: на глаза.
1: У нас еще две минуты до конца этой четверти часа для того, чтобы порадоваться за белорусов.
11: За белорусов мы всегда рады.
1: И за нас тоже, в общем.
11: Ну, за нас, само собой.
1: Значит, в Беларуси, помните, на прошлой неделе мы говорили о том, что они вернули Белджи X50 на конвейер.
11: Угу.
1: Вот, дорестайлинговый, что там, это Кулрей, дорестайлинговый Кулрей. Вернули с классическим автоматом и...
11: Подарок для таксистов.
1: Атмосферным двигателем на 1,5 литра с мощностью 122 лошадиные силы. Вот. Объявлена цена. В Беларуси на местном рынке это стоит 1,5 миллиона рублей в пересчете на рубли наши.
11: Копейки.
1: Как это будет стоить в России, с учетом того, что
11: 2,5.
1: Мы единое таможенное пространство? Ну вот я, честно говоря, не знаю. И как это будет конкурировать с Азимутом? Я тоже что-то как-то вот...
15: А что, есть такая машина Азимут?
11: Скоро.
1: В конце сентября встает на конвейер.
11: На всех дорогах нашей необъятной.
15: Ну, вот когда поездим, тогда и будем говорить. Пока это миф какой-то.
11: Ну, знаешь,
15: я
11: вот
15: давно жду.
11: Атом тоже был миф, тем не менее.
1: Они же его вот все...
11: Запустили в производство. Штампуют, как горячие пирожки вылетают.
1: Сколько у них в планах? 10 за смену? 10 машин?
11: Ну, они, по-моему, там 10 тысяч хотят за год произвести, что-то я не помню.
1: Ладно, не суть важно.
15: 10 тысяч, да. Выпустить 26-27.
1: С учетом того, что...
15: По 10 тысяч.
1: Да, 3 миллиона с учетом того, что...
11: Нет, дорогой, 4 миллиона он стоит.
1: 4 миллиона – это если ты приходишь с деньгами.
11: Хорошо, со всеми...
1: Если ты обмазываешься кредитом...
11: 3 ляма с хвостиком.
1: Да, ты можешь получить скидку от государства в 900, сколько там, 25 или 50 тысяч рублей. В общем, по большому счету, неважно. Я так понимаю, что эта штука – это такой демонстратор возможностей, примерно как Аурус. Смотрите, что мы можем. У нас есть инженерная мысль.
11: Аурус не выпускается 10 тысяч штук за год. Ну, прости, конечно.
1: Я понимаю, для кого эта машина нужна. Я не понимаю, для кого нужен атом.
11: Ну, будут его скидывать таксистам, каршерингам, наверное. Хотя за такие деньги... Ну, госорганам, за бюджет в конце... Мы же богатая страна, чего бюджет у нас?
1: Ну, то есть на гражданском рынке это фанатская машина. Нужно быть вот гиком каким-то до мозга костей для того, чтобы потратить там условно 3-4 миллиона рублей на вот это. Машина это хорошая.
15: Безусловно. Кроме того, конкурентов сколько хотите на рынке уже
1: вот,
15: сейчас.
1: Вот.
15: Даже у электромобилей.
1: Машина...
15: Я уж не говорю, вы назвали Эволют там и так далее. Я назову Ума.
11: Ума.
15: Тоже, кстати говоря, на «Москвиче» производится. Правда, купить ее до сих пор нельзя почему-то, потому что мало производится.
11: Но стоит она намного дешевле, чем «Атом».
15: Ну, да, это приличный электромобиль, я на нем ездил, я рассказывал о нем. То есть это вполне себе... А вот на «Атоме» не ездил. Пригласят, съездим, расскажем.
1: Ладно, давайте смотреть с оптимизмом в светлое будущее, в котором у нас с вами на дорогах появятся не только «Умки», но еще и «Атомы». Вот. А в Европе Европа будет ездить на китайцах. Прикольно же будет.
11: Кому? Им? Нам? Ты определись. Всем будет.
15: Если захочет. Захочет, будет ездить. Не захочет, не будет.
11: Олег, спасибо.
1: Олег Осипов был у нас на связи. Давай, дорогой, хорошего дня.
11: Пока-пока.
15: Всем удачи, берегите себя.
3: Программа «Мой автомобиль». Друзья, будущее наступило.
16: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда». Это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков. Только проверенная информация. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
17: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляется затрудненное мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
3: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
18: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
3: В Москве 11 часов, в Перми 13, в Новосибирске 15, в Хабаровске 6 часов вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
19: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
3: о санкциях.
19: Постоянные представители 27 стран Евросоюза сегодня утром продолжат переговоры о возможном снятии санкций с российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана, но при этом ограничительные меры в отношении тысячи других физических и юридических лиц будут продлены на 3 года. Это пишет Reuters со ссылкой на дипломатов ЕС. По словам одного из собеседников, обсуждение предложенного соглашения в европейских столицах продолжается, окончательное решение не принято. Франция в сентябре присоединилась к Словакии, настаивавшей на исключении Усманова из санкционного списка. Впоследствии Люксембург потребовал снятия ограничений и с Фридмана.
3: О политике.
19: Украина не предлагала России провести встречу на Генассамблее ООН. Это заявил замглавы МИДа Александр Алимов. Генассамблея началась сегодня в Нью-Йорке, продлится до 28 сентября. Россию представляет глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление пройдет 26 сентября. Ранее он заявлял, что главной темой всех его переговоров на Генассамблее ООН будет Украина. Москва готова как к двухсторонним, так и трехсторонним консультациям и ждет новых предложений, но при этом иллюзий больших не питает, сказал министр. А сегодня официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что встреча Лаврова и Рубио на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке прорабатывается.
3: О нововведениях.
19: Данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян. С 1 января 2027 года в МВД объяснили решение. Случаями отказа во въезде несовершеннолетним гражданам в некоторые европейские страны, если у ребенка нет собственного загранпаспорта, но он вписан в документ родителя. Ранее выданные паспорта с отметками о детях продолжат действовать до окончания срока. В МВД также рекомендуют перед поездками заранее уточнять о правилах въезда в конкретную страну и возможность путешествия ребенка по паспорту родителя.
3: А США.
19: Республиканцы требуют от Трампа запретить экспорт дизеля на фоне роста цен в США. Это, по их мнению, будет способствовать снижению рекордно высоких цен на топливо, пишет Wall Street Journal. Цены на дизель в Штатах впервые превысили $6 за галлон и продолжают расти, достигнув в среднем $6.5. Это особенно сильно бьет по сельским и республиканским штатам, где борьба за места в Сенате оказалась сложнее, чем ожидалось. И недовольство избирателей может привести к катастрофическим результатам для партии, пишет газета. Официальный курс доллара на сегодня 73.13, евро 85.18, юань 10.73. Вероника Борисенкова, служба информации.
20: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. В России продолжается подсчет голосов после выборов в Госдуму. Комсомолка следит за публикацией результатов. Аналитика в нашем эфире. Украина с февраля 2022 года потеряла более 600 локомотивов и остро нуждается в помощи партнеров. Реплика полковника в нашем эфире. А во время ночного удара по Украине применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования. Об этом сообщили в Минобороны. Эти и другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Ну, а начнем с того, что в России продолжается подсчет голосов после выборов в Государственную Думу. KP.ru продолжает следить за публикацией результатов. Ну и главная интрига, конечно, сохраняется, как бы это удивительно не звучало, потому что, ну, конечно, Единая Россия, безоговорочный лидер, Справедливая Россия продолжает пока еще балансировать на ленточке 5% барьера, но, судя по всему, партия все-таки справится и получит свою фракцию в Госдуме. Вот и материал на нашем сайте kp.ru как раз на эту тему. И автор этого материала Андрей Зубов, заместитель редактора отдела политики «Комсомольской правды», с нами на прямой связи. Андрей, приветствую, здравствуй.
21: Добрый день, Сергей.
20: Ну, если есть такая возможность, то чуть подробнее для нашей аудитории рассказать, в чем же сохраняется интрига и что удалось выявить, подводя итоги завершившихся парламентских выборов в России.
21: Ну, во-первых, нужно сказать, что 97,37% протоколов – это последняя цифра, которую опубликовал на данный момент Центризбирком. И мы понимаем, что, ну, во-первых, 57,96 «Единая Россия», они на 8% превысили свой результат 2021 года. И сейчас логично будет вообще смотреть на весь этот результат именно через призму сравнения с предыдущими результатами. Вот, если мы говорим о 2021 году, мы помним, какая была ситуация. Это был ковид, это было очень такое непростое время, волнообразное, было много проблем. В итоге партия власти получила чуть меньше 50%, тогда 49,82%. Сейчас, несмотря на то, что у нас были достаточно серьезные перебои, были проблемы с бензином, все это знают, 57% дают понять, что все-таки люди понимают, с кем мы боремся. Если в какие-то ковидные времена у нас было непонимание вообще, как бороться с этим вирусом, который был более, скажем так, был тоже врагом, но совершенно другого характера, и здесь у нас понятный противник, и люди, как мы видим по результатам, все-таки вокруг этой борьбы сплачиваются, 57%. Что касается других партий, например, вместе КПРФ, и у них такое достаточно серьезное ухудшение результата, 13,67% против 18,93% в 2021 году. Здесь мы видим, что, несмотря на то, что второе место свое и позицию главной оппозиционной партии КПРФ сохраняет, у них как будто не хватает новых идей, им как будто бы не хватает каких-то новых веяний, изменений в самой политике партии, при том, что с аудиторией у нее все-таки все неплохо, за нее голосуют. Все-таки, видимо, какая-то часть голосовавших за КПРФ стареет, и мы понимаем, что нужна какая-то реформация внутри этой партии, собственно, результаты выборов. Это подчеркивает. А вот на третьем месте ЛДПР. Ребята были на третьем месте и на предыдущих выборах, но там они боролись нос к носу как раз со «Справедливой Россией». Сейчас они безоговорочно третьи, плюс результат у них несколько увеличился, где-то на 1,5%. Сейчас 8,96% у них результат. Для них это очень хорошо, и мы видим, что первая кампания без Жириновского для них стала, в общем-то, достаточно триумфальный. И здесь почему так? Я думаю, можно обратиться к таким примерам, как пример Франции, где партия де Голля после его смерти, идеи господина де Голля после его смерти еще 40 лет развивали, поддерживали его партию и разных политиков. Мне кажется, здесь все-таки наследие Жириновского. В этом году там проводились крупные мероприятия вокруг этого. Наследие Жириновского живет, и его харизматика и личность все еще поддерживают либерал-демократов. Посмотрим, что будет дальше. А вот такой большой сенсацией у нас стали новые люди, у которых 7,91. Они улучшили свой результат существенно на 2,5%. У них было 5,32 на выборах прошлых. Здесь это именно что партия такая, которая действительно получила новую аудиторию. Это партия, наверное, которая больше всего у людей ассоциируется с каким-то обновлением. Здесь и
0: да, и с более молодым электоратом, наверное, да. Все-таки, Андрей. Да,
21: да, совершенно верно.
0: Да, спасибо. Отправим нашу аудиторию «Радио Комсомольская правда» на наш сайт kp.ru, познакомиться с материалом авторства Андрея Зобова «Результат выборов в Госдуму России 2026». Зайдите, прочтите. Довольно подробно и довольно понятно. Другим темам. Украина с февраля 2022 года потеряла более 600 локомотивов и остро нуждается в помощи партнеров. Об этом заявил министр по вопросам восстановления инфраструктуры и транспорта Украины. Уже повреждено с 2022 года 533 локомотива компании «Укржелдорога» и 75 локомотивов частных промышленных предприятий. Эту тему более подробно в нашем эфире продолжит военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Бранец.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
22: Министр инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник сделал очередное плаксивое заявление, которая связана с тем, что российская армия активнейшим образом уничтожает и украинские локомотивы, и тяговые станции. По словам Калашникова, российская армия с 22 года уничтожила уже 600 украинских локомотивов. Это большая головная боль и для украинской экономики, и, разумеется, для армии, которая по железным дорогам ведет постоянную подпитку, потому что подвозят и личный состав, и боеприпасы, и боевую технику. И, естественно, по всем законам военного времени российская армия, по логике по военной, мы бьем туда, где противнику очень больно. Прежде всего потому, что, перерубая логистику, мы затрудняем боевые действия украинской армии. Уже завыл и министр иностранных дел Украины Сибига, он открыто обратился к правительствам европейских стран срочно помогать с поставками локомотивов. Но здесь есть одна очень серьезная проблема, которая так быстро не решается. Дело в том, что украинская колея имеет размер 1 метр 520 сантиметров, а у Европы, вот той самой Европы, к которой обращается Сибига, там размер колеи 1 метр 435 сантиметров. Внимание! Дело в том, что для того, чтобы решить быстро эту проблему, сами европейцы говорят, что им нужно для этого минимум 1,5 года. Тут же бросились на помощь прибалты. Они уже подогнали несколько локомотивов для того, чтобы их переплавить в Мартенах, но решили отдать украинцам вот этот металлолом поломанный, который требует очень серьезного и, опять же таки, долгого ремонта. А тем временем посмотрите на интенсивность уничтожения локомотива российской армии. Мы идем со скоростью уничтожения таких локомотивов 3 машины в сутки. И, естественно, компенсировать так быстро такие потери Украине никак не удастся. Из-за того, что российская армия активно перерубают железнодорожную логистику, не только поезда, которые работают на украинскую армию, но и вообще на украинскую экономику, имеют задержку эшелоны. 17 часов и больше. Они стоят, а это выгодно, когда не стоят, потому что когда они двигаются, уже труднее ракетой попасть в тот же самый локомотив. В последнее время мы очень активно взялись за железнодорожные ветки на Западной Украине, куда мы, собственно, раньше не так интенсивно били. Вы знаете наверняка почему, потому что, скажем, из той же Польши идут самые живые железнодорожные логистические потоки с оружием и боеприпасами. Вот таким образом сегодня складывается ситуация на железнодорожных артериях Украины. Мы перерубаем эти железнодорожные артерии, а это, по сути, образно говоря, сердечно-сосудистая система украинской экономики, которая работает, безусловно, на Украину, украинскую армию. Украинская армия очень страдает из-за таких перебоев, из-за того, что ей не хватает локомотива. Это значит, что интенсивность поставок и боеприпасов, и техники личного состава там напередок, это все очень серьезно становится проблемой. Пожелаем, дорогие друзья, дальнейших успехов российской армии в этой благородной работе на уничтожение противника. Виктор Баранец, радио «Комсомольская правда», Москва.
2: Говорит полковник. Нет вопроса, на который не знает ответа Виктор Баранец.
20: Во время ночного удара по Украине применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования, сообщили Минобороны. Более подробно через пару минут в эфире.
4: Привет, ребята, это Павел Деревянко, и мы на радио «Комсомольская правда». Слушайте «Комсомольскую правду» и будьте собой.
5: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 06 74 и 8
6: 8-763-719-59-94. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
7: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
13: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
8: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, который с Ираном всегда находился в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Приветствую всех. К другим темам и новостям переходим. Во время ночного удара применены гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования. Об этом сообщили в Минобороне Российской Федерации. Поражен НПЗ в Кременчуге. Это производство топлива для ВСУ. Именно там происходило. Уничтожены также два логистических центра в Одессе и склад «Новой почты» в области, а также поражен Криворожский металлургический комбинат. Это продукция для военного производства. И уничтожен сухогруз с военными грузами на пути в порт Одессы. Это если коротко. Чуть подробнее обсудим с военным экспертом, зав. Отделом Института стран СНГ. Владимир Евсеев с нами на прямой связи. Владимир Валерьевич, я вас приветствую. Здравствуйте.
23: Добрый день.
20: Владимир Валерьевич, ну, сначала вот про гиперзвуковые ракеты «Циркон» морского базирования. Хочу чуть подробнее у вас узнать, как у военного эксперта. Чем эти ракеты отличаются, как часто Минобороны их используют для нанесения ударов по ВСУ?
23: Ну, это ракеты достаточно дорогие, поэтому, как правило, используются ракеты, которые имеют ракеты типа «Калибр», mm-hmm. которые не являются гиперзвуковыми. Вот, они легче перехватываются, но они тоже летят по сложной траектории. Вот, но гиперзвуковые ракеты, их особенность заключается в том, что их потенциально перехватить невозможно. Современным средством противовоздушной обороны, включая американские зенитно-ракетные комплексы «Патриот». Вот, это, вот, знаете, некий такой морской вариант ракеты «Кинжал». Вот, который имеет там скорость полета, ну, на завершающей части траектории, ну, приблизительно порядка 10 махов. Вот. При такой скорости комплексы, даже такие как «Патриот», они не успевают отрабатывать. Для перехвата обычно используется как бы залп. Используется залп имеющихся ракет, например, у них называется это батарея, у нас называется дивизион. Вот. Но, как правило, успеха это не имеет. Тем более, что ракета имеет возможность маневрировать. Эти ракеты мы используем просто только по наиболее важным целям, которые хорошо прикрыты системой противовоздушно-противоракетной обороны. ВСУ.
20: Угу.
23: Вот. Она достаточно давно была сделана, эта ракета. Есть у этой ракеты аналог именно наземный. Наземный. Это береговые ракетные комплексы. Они тоже имеют ракеты подобного типа. Но вообще это изначально была ракета типа «Яхан».
20: Ага. Владимир Валерьевич, еще один момент, на что мы обратили внимание, не только мы, но и многие эксперты, это уже третий за полтора месяца вот заход по одной и той же цепочке целей на территории Украины, цели по ВСУ, я имею в виду, это ракетное производство, это металл для корпусов, это топливо, это порты и это, конечно, суда. Да, потому что там и, что касается Киева, Firepoint снова в списке, насколько я помню, системный удар, который был в информационном поле, первый такой крупный по ее Киеву.
23: Ну, дата-центр был в Киеве, потом в Одессе был.
20: Да.
23: В Одессе получил удар.
20: Да, то есть тут мы видим, что идет такая планомерная работа, и цели, если какие-то поражены, это не значит, что больше к ним не возвращаются. Проходит там срок, небольшой период, там месяц-полтора, и наносится еще один удар, как раз дает возможность врагу каким-то образом все починить, восстановить, насколько это возможно, и наносится новый удар. То есть таким образом мы выбиваем вот эту военизированную цепочку ВСУ.
9: На самом деле, вот такие объекты, как, например, НПЗ, например, или металлургический комбинат, их невозможно уничтожить. Их можно просто вывести из строя на какое-то время. Самой большой проблемой металлургических предприятий на Украине являются не удары наши по предприятиям, а то, что мы блокируем порты. Потому что транспортировать вот металлоизделия, это является важной составляющей экспорта Украины, можно только морем. Потому что то, что по дороге, это абсолютно не те объемы. Поэтому основное по сдерживанию металлургии, экспорта сельхозпродукции является как раз блокада портов. В первую очередь морских портов на Черном море, во-вторых, дунайских портов речных. Вот. Если говорить о том, что для чего может использовать циркон, циркон, как правило, используется для каких-то важных объектов, серьезно прикрытых. Очевидно совершенно, что, например, для ударов, например, по металлургическому предприятию циркон использовать нецелесообразно. Вот. Но по НПЗ, например, удар можно, если как бы нужно его вывести из строя. Вывести из строя — это как бы является важный объект.

0: Это потому что с ПВО, большие проблемы с ПВО у ВСУ, да?
1: Вот смотрите, значит, изначально было две серьезных зоны ПВО противоракетной обороны, это Киевская и Одесская. Одесская фактически вскрыта, и поэтому Одесса сейчас практически беззащитна. Киевская зона, она беззащитна для реактивных БПЛА наших и ракет. Да те, которые более тихоходные, герани, они перехватываются перехватчиками ракет, БПЛА-перехватчиками. Поэтому вот Одесская зона, она практически вскрыта. И по ним мы можем работать очень активно.
0: Да, спасибо большое, Владимир Валерьевич. Благодарю вас. Это Владимир Евсеев был с нами на прямой связи, военный эксперт и заведующий отделом Института стран СНГ. Мы обсудили новость о том, что во время ночного удара по объектам ВСУ Минобороны России сообщила о применении гиперзвуковых ракет «Циркон» морского базирования. Ну и если коротко напоминать, то я уже начал говорить о том, что по киевской площадке там уже «Файерпойнт» по-моему, в ночь на 8 августа мы наносили серию ударов, и тогда пострадали и были серьезно разрушены цех для производства комплектующих боевых частей для ракеты ФП-5, «Фламинго» ее еще называют, вот, и тогда восстановление этого цеха оценивали там в 2-3 месяца, ну и как раз вот видите, срок к концу подходил, и сейчас по этой площадке Минобороны сообщило, что отработали повторно. Плюс там и склад горюче-смазочных материалов, и там та же схема была, что и в августе Днепропетровская область поражена, Кривой Рог, Днепр, Павлоград. Все это происходило одновременно. Продолжаем следить за развитием событий, переходим к другой теме. Цены на жилую недвижимость в России тем временем продолжают расти. Все это происходит на фоне снижения спроса. Средняя цена одного квадратного метра в новостройках за год выросла на 8%. Девелоперы ожидают, что спрос на новостройки к концу года упадет на 10-20% от нынешнего уровня. И в июле выдачи по программам господдержки уже рухнули на 40%, если сравнивать с прошлым годом. Банки стали внимательнее проверять доходы заемщиков и размер первоначального взноса. Ну и поэтому покупателям с небольшими накоплениями становится сложнее получить суду. О том, что происходит со спросом на новостройки, подробнее расскажет мой коллега Юрий Кораблев.
2: Честное риэлторское.
3: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», и я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Спрос на новостройки может заметно просесть в конце года, прогнозируют эксперты. В июле выдачи по программам господдержки уже рухнули на 40% по сравнению с прошлым годом. И застройщики ожидают продолжения тенденции. Снижение спроса уже заметно. По данным Umbrella Consulting Group, продажи нового жилья в январе-июне снизились более чем на треть, а в июле еще на 7,5%. Одна из основных причин – дорогие квартиры. Цены на новостройки продолжают расти. Средняя цена одного квадратного метра в таких квартирах во втором квартале текущего года почти достигла 222 тысяч рублей, следует из данных Центробанка. За год она увеличилась на 8%. Причем удешевления жилья ожидать не стоит. Компании, скорее всего, будут использовать скидки, рассрочки и другие специальные условия, чем резко снижать цены на квартиры, отметил в интервью радио «Комсомольская правда» эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков.
4: Во-первых, сам институт проектного финансирования выглядит таким образом, что если застройщики начнут ронять цены, то для них это влечет увеличение стоимости проектного финансирования. Для них это зачем? Если у них проектное финансирование станет дороже, то есть двойной удар. Цена снижается, и еще дороже новая стройка. Зачем им это нужно? Им проще какие-то акции локальные делать, либо держать цену, либо сокращать стартовые площадки, вот как они это активно делают. Применять различные инструменты рассрочек и прочее, стимулировать спрос таким образом, ну, по сути, перетерпевать эти времена. Плюс все новостройки, ну, застройщики прекрасно понимают, что если человек, который покупает новостройку, это портрет покупателя такой, что он готов ждать, да, человек готов ждать, когда этот дом построится, то если цены начнут снижаться, он скажет, так я подожду, мне сейчас квартира не нужна, подожду, потом куплю. Понятно, что на этом фоне застройщики цену снижать совершенно не планируют, не будут. Более того, они будут всегда говорить о том, что цены растут, потому что для них это определенная стимуляция спроса, поэтому ждать снижения цен точно не нужно.
3: Снижение спроса также может привести к сокращению числа новых запусков и усилить конкуренцию.

между проектами. В результате девелоперы будут стремиться прежде всего поддерживать продажи в уже запущенных объектах. Пока значительную часть спроса на новостройки будут определять льготные программы. Дальнейшая траектория во многом будет зависеть от новых правил семейной ипотеки, которые должны быть введены 1 октября. Если условия окажутся слишком жесткими, рынок, по мнению экспертов, ожидает значительный спад. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.

0: Я Иван Охлобыстин. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс».
3: Внимание! Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25.
2: Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой.
3: Позвоните сегодня и при заказе получите секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные. +1 25.
2: Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В Великих Луках 11:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Александр Козловский поблагодарил всех, кто поддержал его на выборах депутатов Государственной Думы. Парламентарий отметил, что доверие избирателей – большая честь и огромная ответственность. Поддержка кандидатов «Единой России» – это доверие к общей работе и обязательство продолжать ее конкретными делами. Отдельно депутат поблагодарил губернатора Михаила Ведерникова и его команду. Три молодых специалиста пополнили штат Великолукской стоматологической поликлиники. Полина Александрова окончила Новгородский государственный университет и приступила к работе в хирургическом кабинете. Выпускница этого же вуза Юлдуз Пташпулатова работает в ортопедическом отделении. Кристина Титова – выпускница Тверского государственного медицинского университета. Она ведет терапевтический прием. Великолучане выступили на чемпионате и первенстве Псковской области по плаванию. Спортсмены завоевали 10 призовых мест в различных дисциплинах и возрастных категориях. По две победы на счету Алексея Иванова, Натальи Харканович и Дарьи Майоровой.
1: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около +14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похожую на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные достижения, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
1: Сказано на радио «Комсомольская».
7: Рекламно-информационная программа.
1: Здоровый разговор.
8: Здравствуйте, у микрофона Елена Афонина. Сегодня мы поговорим об особенностях восстановления правильной работы желудочно-кишечного тракта в пожилом возрасте, а также о такой деликатной проблеме, как естественное очищение кишечника. Ну и, конечно, затронем другие темы, которые напрямую связаны с восстановлением нормальной работы кишечника в пожилом возрасте. Проблемы довольно серьезные, иногда даже опасные, поэтому очень важно знать, как себя обезопасить и как с ними справиться. Сегодня у нас в студии ведущий эксперт в этой области Савелий Никитин. Савелий Дмитриевич, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, начнем мы с того, что обезопасить себя вряд ли получится, к сожалению, потому что старение организма – это все-таки неизбежный процесс, он нас всех касается, ну, так устроена жизнь. И по мере старения в организме происходит перестройка всех органов и систем, и кишечник здесь не исключение, и, если быть точнее, то кишечник, он вообще лидирует по количеству всех изменений на долю нашего организма. Вот подумайте, уже в 40 лет его работа меняется, и лет до 60-70 мы еще как-то можем на это повлиять, да, спортом там заняться, питаться правильно начать, гулять побольше на свежем воздухе, оздоровительные санатории посещать и так далее. А вот уже в 60-70 лет процессы, которые в кишечнике происходят, они уже становятся необратимыми, то есть влиять мы на них самостоятельно уже не можем. Помочь кишечнику, да, это мы можем, это надо делать обязательно, а вот изменить что-то уже нельзя, понимаете, о чем я говорю?
8: Да, ну а как же различные слабительные средства? Сейчас их очень много, это и народные методы, и аптечные.
9: Да, да, разово помочь кишечнику, выпить таблеточку или отварчик мы можем. И люди делают это от безысходности, когда уже, ну, просто безвыходная какая-то ситуация, да, например, когда стула не было дня 3, а то и 5 дней. Но вот кардинально решить эту проблему и восстановить все нарушенные функции кишечника, и пищеварительную, и всасывательную, и выделительную, своими силами в пожилом возрасте, конечно, уже человеку не под силу. И крайне не рекомендуется заниматься самолечением. Я думаю, многие люди знают, до каких печальных последствий оно частенько доводит людей. Однако в то же самое время мы все прекрасно знаем, что кишечник должен оставаться здоровым и чистым на всех своих участках, сохранять силу мускулатуры и двигательную активность, чтобы продвигать, чтобы усваивать и выводить пищу. И если кишечник не справляется и есть проблемы, а это запоры, отсутствие позывов к очищению кишечника более чем 3 дня, тошнота, вздутие, да, тяжесть, различные заболевания и так далее, то проблема есть, и надо с этим что-то делать.
8: А какие изменения происходят в организме с возрастом, и главное, как мы можем на них повлиять?
9: С возрастом процессы пищеварения в желудке начинают угасать. Развивается атрофический гастрит, снижается кислотность желудочного сока, повышается риск эрозии, язвенной болезни, и из-за снижения эластичности стенок желудок вмещает меньшее количество пищи. Клетки слизистой оболочки желудка в пожилом возрасте синтезируют меньше ферментов, которые необходимы для усвоения витаминов и прочих полезных и питательных веществ. Вот это как раз все приводит к голоданию организма. То есть вы едите, а он, по сути, полезных веществ все равно не получает. Но это не единственная проблема. Из-за того, что в возрасте 60-70 лет уже чаще всего есть проблемы с сосудами, кишечник испытывает еще и кислородное голодание. Вот вы сколько можете не дышать?
8: Ну, минуту-две.
9: Минуту-две, да. А желудок, да и весь кишечник, они задыхаются десятилетиями. И в итоге что происходит? Естественно, клетки отмирают. И годам к 60-70 это уже приводит к такому состоянию, когда некоторые участки кишечника, они просто перестают работать. Перестают и все. Вот смотрите, весь ваш кишечник – это такая длинная трубочка, каждый участок которой сокращается примерно 15 раз в минуту, это если мы говорим о толстой кишке, и это в здоровом состоянии. Из-за гипоксии, то есть из-за недостатка кислорода и прочих причин, отмирают клетки. Некоторые участки перестают сокращаться вообще, а другие сокращаются уже, например, не 15 раз, а 5 или вообще 3. Вот вам и длительные запоры. То есть пища застаивается на этих участках, движение не происходит. А следующее, что у нас? Поджелудочная железа. В пожилом возрасте уменьшается количество вырабатываемой желчи и сока поджелудочной железы, которые стимулируют эту моторику. Сокращение кишечной стенки становится менее интенсивными, во-первых, да, а во-вторых, редкими и слабыми, возникают те же самые атонические запоры.
8: Ну а сам кишечник, что в нем происходит?
9: А там тоже идут свои процессы, потому что слизистая оболочка кишечника тоже у нас стареет и сглаживается по всей длине пищеварительного тракта. Из-за этого как раз тоже ухудшается всасывание питательных веществ. В тонкой кишке идет чрезмерное размножение болезнетворных бактерий. То есть, если в норме пища попадает в кишечник, она там проходит все отделы, да, бактерии ее расщепляют, полезное впитывается, ненужное выходит, то в болезненном состоянии, когда пища задерживается в организме подолгу, бактерии как бы переусердствуют. И вот из-за этого в кровь впитываются не только полезные вещества, но, к сожалению, и вредные. И комок пищи, который вовремя не был выведен, он отдает воду, превращается в жесткий такой кусочек, который травмирует стенки кишечника, царапая его, иногда даже до крови. Но это тоже такое, знаете, как будто бы проглотить кусочек стекла, вот по ощущениям примерно так. А если есть какая-то там свежая рана, где много опасных бактерий, хорошего от этого тоже ничего ждать не надо. Вы же это понимаете, да? Может случиться и даже заражение крови. Это очень опасно. Из-за того, что пища проходит по кишечнику намного дольше, а в нездоровом состоянии она может оставаться внутри организма и неделями даже. Ну, представляете, цифра какая страшная. Начинается что? Конечно, гниение. То есть стенки кишечника в этот момент раздражаются, они воспаляются, опухают. И вот это состояние, оно переходит на близлежащие органы. То есть по цепочке все выводится из строя. Кишечник забит тем, что должно быть давно уже выведено. Он раздувается, он прижимает другие органы. И, конечно, он их отравляет.
8: А какие именно органы и системы страдают, если есть неполадки с кишечником? Что происходит?
9: Происходит ожирение, происходит сахарный диабет, другие гормональные нарушения. Более того, от неправильной работы кишечника зачастую развиваются вот такие кожные заболевания, как экзема, псориаз, нейродермит, аллергии различного происхождения, вплоть до бронхиальной астмы. Также из-за постоянного отравления ядами и токсинами при проблемах со стулом может развиться варикозное расширение вен, частые головные боли, повышенное артериальное давление, проблемы с сердцем, атеросклероз сосудов, вплоть до инфаркта и инсульта. А суставы? У кого в возрасте 60-70 лет не болят колени, кисти рук, локти, спина, поясница, поднимите руки? Опорно-двигательный аппарат и сам по себе стареет, он изнашивается, хрящики стираются. А тут нарушенная работа кишечника, она же тоже вносит свою лепту, да? Нарушается процесс поступления питания для наших дорогих суставов. Поэтому процессы разрушения ускоряются в 2-3 раза. И вы хоть объешьтесь и витаминами, и вот этим кальцием, хондроитинами и так далее, да, что нам показывают в рекламе. Кишечник все равно ничего не усвоит и не передаст в кровь. Я уже немного сказал про давление и вены. Тут ведь тоже не все так просто. Давление в пожилом возрасте частенько скачет, приходится принимать таблетки. Тут тоже две стороны медали есть. Не каждое средство, которое помогает при давлении, безопасно для слизистой нашего желудочно-кишечного тракта. Поэтому давление-то мы сняли, а вот кишечник пострадал. А с другой стороны, если кишечник страдает, то засоряется организм. Вот вам и холестериновые бляшки, из-за которых повышается давление. Куда мы пришли? В замкнутый круг. А еще не стоит забывать, что кишечник – это главное звено в цепи иммунитета. Где-то до 80% вообще всех иммунных клеток организма вот вырабатываются именно там.
8: Ну, я, в принципе, уже понимаю, что в таком состоянии всякие слабительные – это, мягко говоря, не самый лучший выход. Да. Но все же, это же вынужденная мера.
9: Вынужденная.
8: И много людей их принимают. Вот что вы думаете на этот счет?
9: Хороший вопрос, да, часто мне его задают. А вот слабительные, как и клизмы, это издевательство над организмом, по-другому я назвать не могу. Есть сейчас способы без операций, без химии, без вреда, с которыми налаживается двигательная работа внутренних мышц кишечника. И все, здесь не надо неделями мучиться, травить себя, терпеть симптомы. Это же так просто. Обратите внимание на медицинский прибор, который разработан специально для домашнего применения. Прибор, который на сегодняшний день успешно применяется более 15 лет. Это прибор, уже известный тысячам людей. Это биоматик. Его разработали специально для восстановления правильной работы нашего желудочно-кишечного тракта при запорах, при гастрите, язве, дуодените, энтерите, колите, при холецистите, панкреатите и дисбактериозе. И его особенность заключается в том, что он способен нормализовать активность пищеварительных желез желудка и кишечника, стимулировать восстановление перистальтики и моторики кишечника, ускорять восстановление поврежденных участков слизистой стенок нашего желудочно-кишечного тракта, а еще биоматик оказывает спазмолитическое и обезболивающее действие. И вы можете уже сейчас позвонить, задать интересующие вас вопросы. Работает бесплатная горячая линия 8 800 707 99 39. Еще раз повторю, 8 800 707 99 39. Медицинский аппарат Биоматик – это запатентованная технология. Он прошел все клинические испытания и сертифицирован. Что еще здесь нужно отметить? Благодаря особому действию при работе Биоматик создает в кишечнике среду, при которой все болезнетворные, патогенные бактерии и паразиты начинают погибать. При этом негативного влияния на полезную микрофлору не оказывается, в отличие от антибиотиков, да? Это очень важно, потому что при длительном отсутствии стула в кишечнике скапливается огромное количество болезнетворных микробов, которые осложняют течение всех заболеваний и еще могут привести к новым. Биоматик – современный прибор, адаптированный именно для домашнего восстановления всего желудочно-кишечного тракта. Он положительно влияет и на другие органы, оказывая антисептическое воздействие на микрофлору кишечника, ликвидируя проявление дисбактериоза, очищая кишечник от паразитов, от грибков и других патогенных бактерий. Этот медицинский аппарат очищает организм, снимает воспаление и раздражение на стенках кишечника, восстанавливает перистальтику, налаживает кровообращение, снабжение организма кислородом и мягко выводит все, что мешает нормально функционировать нашему кишечнику. Производители медицинского прибора Биоматик сегодня предоставляют скидки пенсионерам. Если вы позвоните в течение часа по бесплатному телефону, то получите скидку до 40%. Звоните прямо сейчас 8 800 707 99 39. Звонок бесплатный 8 800 707 99 39.
8: Уважаемые слушатели, сейчас небольшой перерыв, после которого мы продолжим разговор, а вы пока можете позвонить по телефону 8 800 707 99 39. Позвонить и задать свои вопросы.
1: Здоровый разговор.
10: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
12: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим. Конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести. Но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота. И экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Бесконечно можно слушать три вещи: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую».
7: Рекламно-информационная программа.
1: Здоровый разговор.
8: Мы возвращаемся в студию. У микрофона Елена Афонина. И сегодня в гостях у нас ведущий эксперт Савелий Дмитриевич Никитин. Мы продолжаем наш разговор на тему заболеваний желудочно-кишечного тракта. Говорим об особенностях и новейших методах его лечения. Ну и в прошлой части нашей программы, Савелий Дмитриевич, вы начали рассказывать о медицинском аппарате Биоматик. Давайте подробнее расскажем о принципе его действия. Ну и, конечно, кому прежде всего необходим этот прибор.
9: Медицинский аппарат Биоматик особенно ценен ценен тем, что он восстанавливает механизм регуляции пищеварения всего цикла. Причем он делает это очень мягко, безболезненно и, самое главное, эффективно, что особенно важно для людей в пожилом возрасте. Вот что вы получаете при работе с аппаратом Биоматик? Восстанавливается функция переваривания пищи, ее расщепление, всасывание полезных веществ, функция выведения всего ненужного из организма в срок, как по часам. И еще важно, что аппарат способствует глубокому очищению организма от шлаков и токсинов, которые там скапливались из-за долгих проблем. Оказывает местное заживляющее действие, усиливает регенерацию поврежденных тканей, уменьшает зону воспаления. Биоматик крайне незаменим в пожилом возрасте, потому что он как раз-таки способен бороться с атонией кишечника. Ведь одно из направлений его действия – это восстановление нервно-мышечной регуляции кишечника, восстановление перистальтики, его моторики, ну то есть двигательной и эвакуаторной функции. Это не одноразовое какое-то стрессовое действие на организм, да, которое дают слабительные средства, а это профессиональное и в то же время бережное восстановление всех утраченных или временно нарушенных функций нашего желудочно-кишечного тракта. Если в молодости организм еще может пережить всякие стрессы, да, то в пожилом возрасте, конечно, мы должны быть очень деликатными, мы должны учитывать все особенности. Ну вот, например, сопутствующие заболевания, да, а то как бывает, одно мы лечим, другое калечим. И смысл от такого подхода и лечения? Нужно действовать так, чтобы хорошо было всему организму. Поэтому-то мы и говорим про биоматик, а не какой-то другой способ. С биоматиком проходят боли, вздутие, постоянная тяжесть, дискомфорт, вот это самое чувство распирания, да, и другие неприятные ощущения. А самое главное, после прохождения программы медицинским аппаратом биоматик проблем с естественным очищением кишечника больше не возникнет, потому что вы наладите перистальтику и очистите свой организм. А если он чист, то наладится и давление, и суставам будет намного легче, потому что чистый кишечник уже сможет пропускать в кровь полезные вещества и питательные соединения из еды и дополнительных источников, а кровь уже будет их разносить и к суставам, и к печени, и к мозгу, и так далее. То есть начнется восстановление всего организма. Это то, что критически необходимо организму в пожилом возрасте, особенно когда есть уже целый букет болезней. Напомню, сейчас специально работает горячая линия 8 800 707 99 39. Вы можете позвонить, получить индивидуальную консультацию по вашим вопросам и скидки до 40%. Телефон 8 800 707 99 39. Давайте еще раз медленно повторю. 8 800 707 99 39. Звоните.
8: Да, но ведь заболеваний желудочно-кишечного тракта достаточно много, и нарушение перистальтики, вот то, о чем вы говорили, это же не единственная проблема. Скажите, биоматик направлен только на восстановление функции кишечника или его можно применять и при других заболеваниях?
9: Я вам так скажу. Биоматик – это профессиональное и комплексное воздействие. Вот он разработан для восстановления и поддержания здоровой работы всей системы желудочно-кишечного тракта. И, так сказать, побочным действием, да, идет восстановление всех остальных органов и систем. Это неизбежно, потому что восстанавливается нормальный кровоток, а значит, это помощь при сердечно-сосудистых, мочеполовых, опорно-двигательных нарушениях. Восстанавливается питание и насыщение кислородом, выводятся гнилостные и каловые отложения, устраняется болезнетворная микрофлора, организм очищает полностью, поэтому он крайне необходим людям, длительное время страдающим от запоров и множества других заболеваний желудочно-кишечного тракта. И особенно, я подчеркну, в пожилом возрасте. Что касается вашего вопроса. Биоматик отлично помогает при всех заболеваниях желудочно-кишечного тракта. При дисбактериозе, гастритах, язвах желудка и двенадцатиперстной кишки, гастродуоденитах, энтеритах, колитах, панкреатитах, холециститах, геморрое, запорах и даже при атеросклерозе сосудов и лишней весе. Он восстанавливает деятельность желудочно-кишечного тракта, он нормализует обменные процессы, регулирует состав кишечной микрофлоры, и биоматик положительно влияет на сопутствующие заболевания, такие как гипертония, простатит, цистит, эндометрит, астма и различные аллергии. Без диет и особых усилий мы очищаем наш организм от вредных, отравляющих веществ, мы налаживаем иммунитет. И самое важное, биоматик – это единственный прибор, который тотально регулирует деятельность всех органов и систем. И при всем этом исключаются передозировки и побочные действия. Не возникает зависимости. Я еще раз повторю номер телефона 8 800 707 99 39. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы, не стесняйтесь. 8 800 707 99 39.
8: Ну вот просто не могу не затронуть еще одну тему. Это дисбактериоз. О нем говорят уже чуть ли не десятилетия. Многие люди именно его винят во всех проблемах и болезнях желудочно-кишечного тракта. Так ли это?
9: Смотрите, что такое дисбактериоз? Это качественные или количественные изменения в соотношении микрофлоры. То есть у нас в организме, мы знаем, живут колонии полезных бактерий и вредных. И те, и другие нам нужны. Вот когда примерно их поровну, мы здоровы. Если вредных становится больше, мы болеем. Почему их становится больше, чем надо? Правильно, из-за того, что организм их вовремя не ликвидирует, а напротив, он создает им идеальные условия для размножения. Как это? Это все очень просто. То есть это вот эти как раз наши длительные запоры, когда естественного очищения не происходит. И когда люди пьют всякие йогурты, добавки и так далее, то в этом тоже нет никакого смысла. Полезные бактерии, попадая в наш организм, они там просто умирают. Им негде жить. Условия неподходящие.
8: Савелий Дмитриевич, а биоматик поможет справиться с дисбактериозом?
9: Дисбактериоз – это серьезное, отдельное заболевание, особенно в пожилом возрасте. Снижается защита желудочно-кишечного тракта перед лицом патогенной микрофлоры. А это грибы, это вирусы. Начинается угнетение собственной микрофлоры. А биоматик как раз борется с причинами. Восстанавливает естественные функции кишечника, бережно его очищает, выводит опасные токсичные массы. Организм полностью очищается, и не один раз, а стабильно. Поэтому вполне естественно восстанавливается и микрофлора. Уходят запоры, снижается газообразование, очищается кишечник, в результате чего восстанавливается уже нормальная, полноценная работа всего организма, кровь наша очищается, выводятся токсины, органы наконец-то получают прилив свежей крови, которая обогащена кислородом, в которой есть полезные питательные вещества. Медицинский аппарат «Биоматик» — это современная, это профессиональная разработка ведущих наших ученых и медиков, и что важно, он адаптирован на то, чтобы его легко могли использовать люди в пожилом возрасте дома, которые не разбираются в огромном количестве функций вот этих кнопок, да, режимов. Они просто боятся этих кнопок. Он очень прост в применении. Звоните прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. Запишите и можете звонить прямо сейчас. 8 800 707 99 39.
8: А скажите, а результатов долго ждать или можно ощутить их сразу? Просто довольно часто люди подолгу страдают от проблем с кишечником, и было бы настоящим спасением, если бы на руках была возможность использовать прибор и тут же почувствовать легкость.
9: Очень важный вопрос. Уже после первых процедур человек чувствует результат. Вот вспомните легкость, которую вы чувствовали до появления болезни. Вот эту легкость вы и возвращаете себе. Очень важно то, что вы избавляетесь от боли и от проблем с естественным очищением кишечника, то есть от запоров. Язвы, эрозии, микротрещины, которые раньше доставляли столько проблем, они начинают рубцеваться, снимается воспаление, активизируются защитные функции организма, восстанавливаются поврежденные ткани и клетки. Биоматик – это единственный аппарат для безболезненного, безмедикаментозного восстановления при болезнях желудочно-кишечного тракта, при дисбактериозе, энтерите, язве желудка и двенадцатиперстной кишки, при гастрите и геморрое, при запорах и даже лишнем весе. Я напомню, что прибор очень прост в использовании, чтобы даже людям в пожилом возрасте было очень удобно и доступно его применение. Звоните прямо сейчас, задавайте вопросы. Телефон бесплатный 8 800 707 99 39.
8: Получается, биоматик – это реально и единственная возможность вернуть здоровье быстро, качественно и безболезненно.
9: Верно. Вот эти как раз три параметра – быстрота, качество и безболезненность – и делают восстановление действенным. С помощью прибора «Биоматик» мы быстро, эффективно и безопасно налаживаем перистальтику. То есть мы даем возможность организму в короткие сроки самостоятельно вывести накопившиеся отходы. Представьте, восстанавливаются функции кишечника, он начинает работать как часы, организм очищается, вслед за этим налаживается работа сердечно-сосудистой системы, к органам приливает свежая, напитанная полезными веществами и кислородом кровь, внутренние органы перестают испытывать голодание, начинается процесс уже регенерации, восстановления, подключаются и наши суставы, они тоже теперь получают строительные вещества и перестают гореть, хрустеть, щелкать, болеть, включается и мочеполовая система, из-за восстановленного кровообращения выводятся вредные микроорганизмы, снимается воспаление. Здесь важно понимать, что закрывать глаза на проблемы с кишечником, считать их чем-то обыденным, несерьезным – это довольно непростительная ошибка. Любую болезнь Нужно лечить вовремя и, главное, правильно. Биоматик – это, пожалуй, одна из наилучших разработок наших ученых, потому что дает результаты быстро и надолго. Воздействие только естественное, никакой химии и вреда. Все происходит очень деликатно и аккуратно. Ну и, конечно, результаты. Человек может наконец-то отдохнуть и перестать мучиться. А это главное. Я напомню, производители этого медицинского прибора сегодня в течение часа предоставляют скидки пенсионерам до 40%. 8-800-707-99-39. Запишите и можете звонить уже прямо сейчас. 8-800-707-99-39. И желаю нашим радиослушателям всего доброго и здоровья.
8: Савелий Дмитриевич, спасибо вам за интересную, познавательную беседу. Я еще раз повторю, по всем вопросам можно проконсультироваться по бесплатному телефону 8 800 707 99 39. И, конечно, тоже желаю всем нашим радиослушателям самого крепкого здоровья.
13: Имеются противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией по применению. ООО «Тайминг». Город Москва, улица Ленинградский, проспект, дом 35, строение 1, помещение 144/5. АГРН 125-770-028-7470.
1: Здоровый разговор. Реклама.
14: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
15: Мам, а почему здесь так много красивых зданий? А сколько здесь мостов?
16: В Санкт-Петербурге на каждый детский вопрос найдется ответ. Это город фонтанов, музеев и театров, долгих интересных прогулок и удивительных приключений. Главное – успеть увидеть все.
15: И все-все ответы есть на портале visitpeterburg.ru.
16: Санкт-Петербург – лучшее место для отдыха всей семьей. 0+.
17: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды» «Вкус Африки» прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
18: Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники – человек в надежном центре здоровья. Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года».
19: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
20: В Москве полдень. В Саратове 13 часов. В Челябинске 14. Во Владивостоке 7 вечера.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
21: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
1: О санкциях.
21: Переговоры стран Евросоюза о снятии санкций с российского бизнесмена Алишера Усманова зашли в тупик из-за позиции Латвии. Она заблокировала предложенный компромисс. Это пишет портал Евроактив со ссылкой на дипломатические источники. Предложение предусматривало снятие санкций с Усманова и предпринимателя Михаила Фридмана в обмен на продление ограничений против почти 3000 российских физических и юридических лиц на 3 года вместо обычных 6 месяцев. Латвия отказалась поддержать сделку. Послы Евросоюза должны возобновить переговоры сегодня, чтобы договориться до полуночи, когда истекает срок действия ограничительных мер. Для их продления требуется единогласное решение всех 27 стран Евросоюза.
1: О деньгах.
21: Центробанк разрешит снимать наличные в банкоматах со счета цифрового рубля. Об этом рассказала зампред регулятора Зульфия Кахруманова. Сейчас, по ее словам, обменять цифровые рубли на наличные в банкоматах можно только если заранее перевести средства на счет в банке. С 1 сентября цифровой рубль стал третьей формой национальной валюты после наличной и безналичной. Все переводы и платежи в цифровых рублях сейчас бесплатные. Но с 2027 года появятся тарифы для индивидуальных предпринимателей и компаний. Для физлиц установлен лимит на пополнение цифрового счета в 300 тысяч рублей в месяц. В различных сценариях развития эксперты ожидают, что через 5-7 лет цифровой рубль займет от 5 до 30% безналичного оборота.
0: О Москве.
21: Одной из старейших клиник Москвы исполнилось 150 лет. С юбилеем коллектив поздравил мэр Сергей Собянин. Сегодня учреждение продолжает развивать традиции отечественной педиатрии и внедрять передовые методы лечения. Год назад там открыли новый многопрофильный комплекс, где объединили возможности для оказания экстренной и высокотехнологичной помощи. В здании работают 20 отделений, 15 операционных и уникальный центр гравитационной хирургии крови. А на крыше оборудована вертолетная площадка. За первый год работы новый комплекс принял свыше 75 тысяч маленьких пациентов. Как отметил Собянин, около 11 тысяч из них приехали на лечение из других регионов России. Также он добавил, что масштабное обновление столичных клиник позволяет наращивать объемы медицинской помощи детям со всей страны. Ограничения на использование мобильных телефонов и других гаджетов с экранами в начальных и средних школах вводят в Мексике с 3 ноября. Вероника Борисенкова, служба информации.
3: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Франция усиливает систему ПВО Украины. Подписан контракт на поставку радаров. Это заявил Эммануэль Макрон. Чиновникам поручили разработать риск-сценарий ухудшения ситуации с топливом в России. И Запад развязал информационную войну против России задолго до СВО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Эти и другие темы подробнее в ближайшие минуты. Начнем обсуждение вот с чего. Франция усиливает систему ПВО Украины. Подписан контракт на поставку радаров. Будут представлены также и ракеты-перехватчики. Об этом заявил Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Зеленским. По его словам, страны G7 также окажут Киеву необходимую поддержку в энергетической сфере. Обсудим. У нас на связи директор Центра военно-политических исследований профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Алексей Иванович, я вас приветствую. Здравствуйте.
22: Да, добрый день.
3: Алексей Иванович, ну вот первый вопрос, который возникает, который меня волнует сейчас больше всего, буквально накануне мы обсуждали о том, что Bloomberg написал о том, что страны Запада помогают Украине в подготовке к непростой зиме и делают это тайно. И вдруг, буквально на следующий день после этой публикации, Эммануэль Макрон по итогам встречи с Владимиром Зеленским в открытую заявляет о том, что поддержку в энергетической сфере будут оказывать. А что из изменилось, на ваш взгляд?
22: Да ничего не изменилось. Поставляли эти комплексы и раньше французы. То есть они произвели порядка 60 всего этих комплексов. И две батареи, то есть 12 комплексов, они поставили, пусковых установок, они уже поставили на Украину. Вот сейчас обещают еще поставить две батареи, то есть примерно то же самое. Ничего здесь особенного нет. Это комплексы, аналоги наших БУКов, примерно, средней дальности. Они, конечно, заявлены как способные уничтожать баллистику средней дальности, но это преувеличение. Достаточно современные, способны уничтожать, да, крылатые ракеты, авиацию. Но против баллистики, которая больше всего беспокоит Киев, они не годятся. Поэтому, да, принципиально это ничего не решает. Тем более, что ракеты, которые производятся к ним, это «Астер», они производятся в ограниченном количестве, несколько сотен всего для всех потребителей имеется, а потребители этой Франции, этой французской, итальянской армии и для Украины, это, конечно, капля в море, потому что весь этот заряд, что называется, весь этот запас может быть использован в течение 1-2 налетов российских средств воздушно-космического нападения.
3: А для кого тогда делаются эти заявления, если мы с вами прекрасно понимаем, и там прекрасно понимают, что это мертвым припарка, вот эти помощи системы ПВО Украине?
22: Нет, ну это не совсем уж мертвый припарка, это все-таки, так сказать, какой-то способ защитить наиболее базные объекты. Так, предположим, если они поставят это на границе с Польшей или с Румынией, там, где логистика для них разрушена на сегодняшний день, то это может какой-то эффект сказать. Вот. Но дальше они просто подтверждают, что они как бы не оставляют Украину в зиму одну, а вот это уже действительно как мертвым припарка, потому что этим не согреешь, этим не обогреешь и воду не дашь, да. Поэтому, конечно, толку от этого будет немного.
3: А вот те заявления, что Украина не смогла сбить ни одной из примененных России баллистических ракет и ни одной ракеты «Оникс», там подробности я сейчас не буду приводить, потому что они достаточно объемные. Ну вот в связи с тем, что Франция будет помогать системами ПВО, они смогут их сбивать, «Ониксы», например?
22: Нет, ну вот эти ракеты, они обладают скоростью близкой к гиперзвуковой, 4,5 тысячи километров примерно, да, 4,5 километра в секунду, да, но это околозвуковая, около гиперзвуковая скорость, поэтому они не смогут перехватывать гиперзвуковые средства, это точно совершенно. Не смогут перехватывать баллистику, это точно. Крылатые ракеты наши, типа «Калибра», да, какие-то наши беспилотники, да, это смогут, но «Оникса» нет, это точно совершенно. Здесь много фантазий, это нормальные комплексы средней дальности, которые, в общем, достаточно известны и у нас, и они уже были на Украине. И в тех масштабах, которые будут обеспечены поставкой, они проблемы обеспечения системы ПВО Украины не решают.
3: Но тогда зачем тогда тратить деньги? Лучше уж никак вместо как-нибудь, разве нет? Где логика? Я просто не могу понять, Алексей Александрович.
22: Они не тратят деньги. Строго говоря, они выделили на этот год там 60 миллиардов кредитных денег. Да? И из этих кредитов они 3,5 миллиарда пустят вот на закупки, на поставки этих систем противовоздушной обороны. То есть это уже деньги, выделенные на этот год, кстати сказать, и на 27-й. Поэтому они тратят те кредиты, те средства, которые выделены как кредиты Украины.
3: Алексей Иванович, подскажите, пожалуйста, а если вот проблемы с противоракетной и противовоздушной обороной Украины будут сохраняться и усугубляться, означает ли это, что мы будем бить не только ракетами, но и наша стратегическая авиация начнет залетать чуть подальше?
22: Нет никаких проблем. Стратегическая авиация не входит в зону поражения ПВО, слишком жирно было бы для них. Используются для этого и крылатые ракеты воздушного базирования, и аэробаллистические ракеты. А теперь еще и авиационные бомбы свободного падения. Да и вообще много чего есть. Поэтому для этого совсем не требуется. На сегодняшний день все регионы украинские, они перекрываются, в том числе и западные. Вот последние наши полеты беспилотников показали, что и наши беспилотники совершенно спокойно долетают там до Львова, до западных и юго-западных границ. Здесь каких-то проблем нет.
3: Алексей Иванович, подскажите, пожалуйста, а вот в нынешних условиях, да, в новом методе ведения боевых действий, действительно ли беспилотники стали основной проблемой, или все-таки нехватка ПВО, которое, истощение которой позволяет запускать ракеты, которые гораздо эффективнее, нежели беспилотники?
22: Ну, знаете, проблема есть с беспилотниками. Это неожиданная проблема в таком масштабе, которая появилась. Но, конечно, главное, задача – это иметь эффективную систему противовоздушной обороны, потому что последний налет, вот, который был сделан в воскресенье на Москву, он показал, что сбили 1953 беспилотника и 8 крылатых ракет, как суперразрекламированных, «Фламинго», да? Угу. Ну вот сбили, все, что полетело, то и сбито. Конечно, какие-то части пролетают, какие-то сбитые прежде всего, какие-то объекты поражены, но речь идет даже не о проценте того, что пролетает, речь идет о долях процента. Поэтому, ну вот, конечно, система ПВО – это реальная гарантия от средств воздушно-космического нападения. Mm-hmm. А какие бы они ни были, потому что если уж один налет из 2000 таких беспилотников и крылатых ракет удалось отразить, причем здесь проблема-то в чем? На отдельных участках, конечно, происходит перенасыщение. Ну, скажем, есть какой-то комплекс, он может отразить там нападение 5 одновременно там объектов, да, но если это будет не 5, а 10, это совершенно конкретная система, ну, не успеет, да, все отразить. Поэтому здесь проблема еще и военного искусства, подготовки экипажа и всего остального.
3: Да, Алексей Иванович, благодарю вас. Алексей Подберезкин был с нами на прямой связи. А далее о новостях экономики подробнее расскажет наш коллега Евгений Проскуряков.
2: Экономика на Радио КП.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели Радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. И сегодня мы обсудим цены на кофе, которые продолжают расти. Главная причина подорожания кофе на мировых биржах – дефицит, который царит на рынке вот уже 2 года. Фермеры в Африке, Азии и Южной Америке сажают все больше деревьев, но спрос пока слишком высок. Есть еще один момент. Биржевые котировки – это, конечно, важный, но не единственный фактор, определяющий цену. Ведь на бирже торгуется зеленое сырье, а в магазинах – обжаренный или растворимый кофе в упаковке. И тот кофе, который сегодня продается на бирже, еще нужно обжарить, упаковать, отвезти. В общем, предстоит ему долгий путь до прилавка, и с каждым новым шагом цена вырастает все сильнее. Но тут можно сделать и другой вывод. Если на бирже взлетела цена, то это не значит, что кофе в магазинах подорожает уже завтра. По словам гендиректора ассоциации «Росчайкофе» Рамаза Чентурии, сегодняшние биржевые котировки отразятся на ценах в магазине месяцев через 6-8. К тому же в России уже есть солидные запасы и сырья, и готовой продукции. Большая часть кофе перерабатывается внутри страны. Это смягчает удар биржевых цен по нашим кошелькам. А еще, по словам эксперта, компенсировать рост биржевых цен на сырье позволил крепкий рубль. Да, в последние пару месяцев наша валюта ослабла. Но основные запасы делались раньше, еще при более крепком рубле. Однако, пока цены в магазинах растут умеренно, напиток в кофейнях дорожает куда быстрее. Потому что там мы платим не столько за зерна, сколько за аренду помещения, уборку, зарплату бариста, электричество, воду и так далее. Как объясняет наш эксперт, наценка в кафе может спокойно достигать 500%. Но это не прибыль владельца. Это способ свести концы с концами. Покупая чашку кофе в кофейне, вы платите не только за напиток, но и за место, где можно посидеть, встретиться или поработать. А сам кофе в вашей чашке может стоить рублей 20. В любом случае, кофе стал частью современного образа жизни, и отказываться от него никто не собирается. Несмотря на высокие цены, потребление не падает. Но россияне ищут способы пить кофе более экономно. Например, люди стали чаще готовить кофе дома. Поэтому продажи кофеварок в нынешнем году взлетели на 10%, а кофемашин – на 13%. И пока цены на высоте, фермеры в Бразилии и Вьетнаме стараются заработать по максимуму и занимают все больше и больше площадей. Чтобы начать плодоносить на полную мощность, кофейному дереву нужно 3-5 лет. Поэтому эксперты верят, через год-полтора предложение догонит спрос, и мировые цены на кофе должны потихоньку начать снижение. А в ассоциации «Роспродсоюз» отмечают, что цены уже идут вниз. Средняя стоимость натурального кофе в магазинах страны за месяц снизилась на 2%.
20: Экономика на радио КП.
3: Запад развязал информационную войну против России задолго до СВО, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее об этом через пару минут.
20: «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным.
5: Реклама. Магазин одежды – мужская территория. Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды – мужская территория. От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
6: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
10: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Продолжаем обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда» в студии Сергей Григорьев. Запад развязал информационную войну против России задолго до СВО. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 4-м международном форуме «Диалог о фейках». По словам министра, Западу не понравилось, что в начале 2000-х наша страна начала проводить самостоятельную политику.
7: Началось это не сегодня, не вчера. Достаточно вспомнить 1999 год, когда была организована с использованием американских сотрудников Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе откровенная провокация на территории Сербии для того, чтобы начать агрессию НАТО против Югославии. Ну и у всех, конечно же, в памяти остается известный перформанс моего бывшего коллеги Колина Пауэлла в Совете безопасности в 2003 году, когда он гордо с пафосом тряс пробирку с белым порошком, утверждая, что это биологическое оружие. Оказалось, все это, как вы знаете, ложью. Что касается России, то против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции, сразу после того, как в начале 2000-х годов, после прихода президента Путина, Россия стала освобождаться от неоколониальных форм сотрудничества с нашими западными коллегами и стала проводить самостоятельную политику, возвращаться к своим традициям, к своим устоям, к своим корням, нас стали сдерживать. И по нарастающей это сдерживание дошло вот до сегодняшней ситуации.
3: Также Сергей Лавров привел в пример провокацию Лондона с отравлением Скрипалей.
7: Ну и если говорить о конкретных провокациях с использованием информационного поля, то 8 лет назад в английском местечке Солсбери было заявлено, что чита Скрипалей, сам Сергей Скрипаль и его дочь, были отравлены российской разведкой. И мы до сих пор не можем добиться ответа на наши многочисленные официальные запросы с нашего Следственного комитета, Генеральной прокуратуры, которые направлялись их британским коллегам с просьбами официальными, со ссылкой на юридические обязательства, которые у всех нас есть по различным конвенциям, дать нам информацию, где находятся российские граждане. То есть никакого ответа нам не последовало.
3: Ну и кроме того, министр иностранных дел России развенчал западные фейки об отравлении Навального. Он, кстати, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов на территории России.
7: Аналогичным образом разыгрывалось дело Алексея Навального. Напомню, когда он заболел в 2000 году на территории России, совершая поездку по Сибири, мы сделали все, чтобы немедленно откликнуться на просьбу германской стороны и отправить его в Берлин для лечения. Меньше чем за сутки был принят немецкий частный самолет. Никто не проверял пассажиров и экипаж. Его погрузили в этот самолет и отправили. И никакого признания того, что мы вели себя абсолютно честно, никогда с тех пор мы не слышали. Наоборот, нас обвиняют в том, что мы в конечном итоге его отравили. Но, опять же, здесь мы тоже направляли огромное количество запросов. Поначалу Навального определили в гражданский госпиталь в Германии, где, это достоверно известно, задокументировано, у него ничего не обнаружено. Тогда его перевели в военный госпиталь, который, как известно, это никакой не секрет, этот госпиталь сотрудничает с международными структурами по тематике химического и биологического оружия. А вот там у него, в этом госпитале, что-то обнаружили. И когда немцы нам сказали, что обнаруженным веществом является пресловутый «Новичок», мы попросили показать анализы. Нам сказали, нельзя, это секрет. Мы обязаны сдать эти анализы и доклад о том, как мы обследовали Навального, в организацию по запрещению химического оружия. Мы, естественно, пошли в эту организацию. Но исполнительный директор нам сказал, вы знаете, не имею права этого сделать, нам немцы запретили это кому-либо передавать, и прежде всего Российской Федерации. Поэтому, когда господин Навальный скончался, мы еще раз напомнили и немцам, и организации по запрещению химического оружия показать нам, во-первых, анализы, которые были сделаны в 2000 году, и, во-вторых, показать, как его потом лечили в Германии. Полная тишина, нагнетание антироссийской риторики и уход от честного разговора.
3: Ну и также Сергей Лавров прокомментировал фейки про российские БПЛА в аэропорту Лейпцига.
7: Сегодня стала модной в западных медиа тема российских дронов, которые якобы появляются то тут, то там, в странах Европы, атакуют какие-то объекты на территории этих стран. Но каждый раз выясняется, что либо это был не дрон, либо дрон на украинский, либо дрон, который трудно опознать как принадлежащий Российской Федерации. Поэтому детали уже никому не интересны. Разыгрываются информационные карты день, два, три. Потом новость сползает куда-то на задние полосы газеты, в какие-то непонятные закоулки других ресурсов. Тем временем, как это вот сейчас случилось в Германии, за этот фейк, зацепившись, высылают наших дипломатов.

0: Личные финансы.
1: Всем привет! С вами Юрий Кораблев. Это программа «Личные финансы». Сегодня поговорим о цифровом рубле. Что это такое, зачем он нужен и где его можно использовать? С 1 сентября в России появился цифровой рубль. Как его называют в Центробанке, это третье агрегатное состояние российской национальной валюты. Как вода, есть жидкая, твердая и газообразная. Так и рубль тоже может быть наличным, безналичным, а теперь еще и цифровым. Тем не менее, как уточняют в ЦБ, это все равно один и тот же рубль. Стоит он одинаково, и конвертация между этими агрегатными состояниями бесплатная и всегда будет бесплатной. От безналичных цифровые рубли отличаются тем, где они хранятся. Безналичные рубли лежат на счете в банке, цифровые – на платформе Банка России. То есть надежность сильно выше, но есть и обратная сторона. Цифровой рубль – это исключительно средство расчета, а не инструмент сбережений. Вклад в цифровых рублях открыть нельзя, кредит в них взять тоже. И никакого кэшбэка. Тогда возникает резонный вопрос. Если на нем нельзя дополнительно заработать, зачем он нужен нам? Физическим лицам. Вопрос этот самый популярный. Ответ на него тоже есть. Во-первых, та самая защищенность. Вклады и деньги на текущих и накопительных счетах застрахованы на сумму не более 1 миллиона 400 тысяч рублей в каждом банке. А в цифровом кошельке можно хранить любую сумму денег и не бояться за нее. Во-вторых, с помощью цифрового рубля можно переводить себе и другим людям любое количество денег без каких-либо комиссий. В банках на это есть ограничения. Самому себе можно отправить бесплатно не более 30 миллионов рублей в месяц, а бесплатные переводы другим людям ограничены суммой в 100 тысяч рублей в месяц. И некоторые крупные банки даже внутри себя ставят лимиты на переводы другим клиентам без комиссий. Правда, есть нюанс. На первом этапе объемы зачислений на цифровые кошельки тоже решили лимитировать. Каждый месяц можно будет отправлять себе не более 300 тысяч рублей. Скорее всего, этот лимит через некоторое время уберут. Но пока правила такие. Для государства и бизнеса цифровой рубль дает больше возможностей. Правительство с помощью цифрового рубля сможет отслеживать, куда подрядчики тратят выделенные им бюджетные деньги. А еще появится отличный инструмент для внешнеторговых сделок. Те же Китай и Индия тоже активно развивают свои цифровые валюты. Объединив наши проекты, можно проводить сделки без использования западной финансовой системы. Для бизнеса тоже есть плюсы. Например, более дешевый эквайринг. До конца 2026 года комиссия для продавцов за оплату клиентами товаров и услуг на кассе или онлайн будет нулевая. С 2027 года она станет платной, но все равно будет в разы дешевле, чем при оплате картой. Возможность открыть цифровой кошелек уже появилась в мобильных приложениях крупнейших российских банков. Пока это могут сделать только обладатели телефонов на базе Android. Для владельцев айфонов сервис еще недоступен, но эту проблему обещают решить до конца года. Как рекомендуют в ПСБ, чтобы открыть цифровой кошелек, нужно обновить мобильное приложение своего банка. Там появится опция «Открыть цифровой кошелек». Далее следует идентифицироваться через портал госуслуг. Для этого потребуется подтвержденная учетная запись. Перевести деньги на цифровой кошелек можно с безналичного счета. Так же, как вы сейчас переводите деньги между счетами в одном банке. Оплачивать цифровыми рублями можно в больших магазинах. Их обязаны принимать федеральные сети с объемом продаж свыше 120 миллионов рублей в год. Ищите на кассе QR-код, сканируйте его и оплачивайте. А чтобы снять деньги с цифрового кошелька в мобильном приложении банка, их надо перевести на безналичный счет. Дальше, если потребуется, снимайте наличные в банкомате. Конвертация, повторюсь, бесплатная. Ну и самый важный нюанс. Автоматический цифровой кошелек ни у кого открываться не будет. Только добровольное участие. Хотите – открываете, не хотите – никто не заставляет. На сегодня у меня все. С вами был Юрий Кораблев. Продолжим повышать финансовую грамотность в следующем выпуске программы «Личные финансы».

0: Финансы. До свидания.
1: Личные финансы. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Каждый день ваши почки пропускают через себя более 220 литров крови, очищая организм от шлаков, токсинов и продуктов распада. Без перерывов, без выходных. Но однажды они могут просто не справиться. Утренняя одутловатость, нестабильное давление, ночные пробуждения, дискомфорт в пояснице, частое и слабое мочеиспускание. Думаете, это возраст? Нет. Это значит, что почкам уже нужно ваше внимание и забота. Российские ученые из наукограда Бийск создали инновационный продукт, который готов позаботиться о ваших почках. Попробуйте Редунит. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. В основе Редунита природная алтайская формула, которая способствует очищению мочевыводящих путей, своевременному выводу лишней жидкости без потери микро-макроэлементов, важных для костей и суставов. Редунит – это сплав чистейшей природы Алтая и современных технологий. Если вы слышите эту программу, у вас есть уникальная возможность получить Редунит абсолютно бесплатно. Звоните прямо сейчас на короткий номер звездочка 125 и узнавайте, как это сделать. Почки должны работать без нагрузки в любом возрасте. Редунит – это ваша свобода, молодость и долгие годы активной жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Редунит в подарок. Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-3159. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.
3: Привет слушателям радио «Комсомольской правды».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: 12:30 в Великих Луках. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям по итогам 3 дней голосования. Он подчеркнул, что выборы прошли организованно и на высоком уровне, несмотря на непростые условия и внешние провокации. «Единая Россия» в Псковской области одержала убедительную победу. Уровень поддержки за прошедшие 5 лет вырос почти на 15%. Отдельно глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров, сотрудников силовых структур и МЧС, обеспечивавших проведение и безопасность голосования. Михаил Ведерников отметил, что результат отражает оценку работы, проведенной в регионе за последние годы. Почти 50 представителей Псковской области претендуют на главную просветительскую награду страны. Российское общество «Знания» подвело итоги заявочной кампании 6-го сезона проекта «Знания-премия». На рассмотрение экспертной комиссии поступило 14 тысяч заявок из всех регионов. В частности, Псковскую область представляет заведующая библиотекой детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского в Великих Луках Ольга Мурашова. Она много лет проводит выставки коллекций почтовых открыток, по которым школьники и взрослые могут изучать историю страны. В год единства народов России она организовала экспозицию «Народов много, страна одна». 26 сентября Псковская область присоединится к Всероссийскому дню бега «Кросс-нации-2026», приуроченному к Году единства народов России. В Великих Луках центральной площадкой станет набережная реки Ловоть у Вечного огня. Старт забегу будет дан от летней эстрады. Для разных возрастных групп подготовят индивидуальные дистанции. Победители и призеры получат медали и дипломы Минспорта России, а победителям вручат памятные призы.
1: О валютах.
4: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
4: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
1: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год.
5: Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Продолжим обсуждение главных тем дня в эфире радио «Комсомольская правда». Сергей Григорьев в студии. И к еще одной теме. Подсолнечное масло за неделю подешевело на 10%. Связано это с сокращением экспорта на 20-40% из-за логистических ограничений. Поставки осуществляются через порты Азова и Черного моря. За два последних месяца снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Но, правда, главная причина снижения стоимости – это хороший урожай. Ожидается рекорд по объему производства масличных, это заявил Радио КП исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
7: Высокий урожай подсолнечника, который по законам рынка давит на цены на внутренние. У нас внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего лишь 1/3. От объема производства 2/3 мы экспортируем. Поэтому, естественно, при таком соотношении приходится переориентировать логистику, которой мы сейчас как раз и занимаемся. С учетом того, что сезон уборки подсолнечника еще не вошел в основную фазу, фактически мы находимся в начале уборки. Думаю, что такая тенденция продолжится, но в ближайшие месяца-два мы рассчитываем, что все потоки экспортные по логистике будут переориентированы, и все более-менее. Но в целом в этом году рынок, еще раз повторюсь, с большим очередным рекордным урожаем подсолнечника, поэтому, конечно, это будет давить на внутренние цены.
6: Снижение цены на растительные масла, и в том числе подсолнечное масло, скорее всего, не предел. При этом в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал, комментирует Михаил Мальцев.
7: Но у нас внутреннее ценообразование, оно формируется, исходя из нескольких факторов. Первый главный фактор – это, безусловно, экспортная цена, мировая цена валютная и курс доллара. То есть это фактически рублевая выручка, которую мы получаем. Дальше мы вычитаем из нее экспортную пошлину. Обратным счетом, за вычетом небольшой маржи переработчиков, определяется закупочная цена на сырье. Поэтому здесь будет все зависеть от того, как будут меняться внешние цены, как будет меняться курс доллара. Не исключено, что мы увидим и определенный отскок, то есть небольшой рост в обратную сторону. Все будет зависеть от того, как будут меняться эти факторы.
6: При этом за последний месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. Связано это с падением импорта пальмового масла, и подорожение маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали на 10%. Прибавляют стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. К другим темам. Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предлагает приравнять мощные электровелосипеды к мопедам, чтобы их владельцы получали водительские удостоверения. Идею, кстати, обсуждают уже не первый год. Почему же она до сих пор не реализована? Об этом в том числе подробнее Юрий Кораблев.
8: В России предлагают ввести водительские права и номера для владельцев мощных электровелосипедов. Инициатива касается всех, кто использует такой транспорт, в том числе курьеров. С предложением выступил глава Совета по правам человека Валерий Фадеев. Еще в конце прошлого года Владимир Путин поручил Минтрансу и МВД подготовить предложение по регулированию такого транспорта и ограничить его движение по тротуарам. Сейчас права, напомню, не нужны для управления электровелосипедом, который не разгоняется быстрее 25 км в час. Если двигатель мощнее, транспорт считается мопедом. В таком случае нужна категория М. Тем, у кого уже есть автомобильные права, отдельно учиться не требуется. Однако на практике некоторые электровелосипеды разгоняются до 50 км в час и более, а их водители часто нарушают правила дорожного движения. Глава СПЧ Валерий Фадеев предлагает приравнять подобные электровелосипеды к мопедам, чтобы нарушителей можно было находить с помощью дорожных камер и наказывать. Вот что он заявил радио «Комсомольская правда».
9: Почему электровелосипеды? Они ведь ничем не отличаются от мопедов. Кроме того, что на мопедах стоит двигатель внутреннего сгорания, а на электровелосипедах стоит электрический двигатель. Мощность этих двигателей и скорость передвижения этих транспортных средств, ну, сопоставимо, одинаково. Электровелосипеды могут перемещаться быстрее 50 километров в час, ну и так далее. Так вот, только разница в двигателях. В случае, если уж совсем электровелосипед чахлый, 20 километров в час ездит, ну ладно, не надо. А если это мощный электровелосипед, то надо его оформить, надо обучиться правилам дорожного движения, получить удостоверение. На этом мопеде должен быть номерной знак. И тогда нарушения будут фиксироваться, как это происходит с нарушениями водителей на автомобилях или на мотоциклах, понимаете, да? У нас везде камеры, в Москве сотни тысяч камер. Проехал курьер или кто-то другой на своем электровелосипеде на красный, поперек перекрестка, едет по встречной полосе. Эти нарушения фиксируются. И дальше соответствующее наказание. Штраф, лишение водительских прав. И когда курьер, например, лишится водительских прав, это скажется на его заработке. Пешком ходить придется или на обычном велосипеде перемещаться.
8: Еще два года назад Минтранс предлагал создать федеральный реестр электровелосипедов и мопедов с учетными знаками. Регистрация должна была стать обязательной с сентября 2026 года, но закон так и не вступил в силу. С июня в Москве Дептранс, госавтоинспекция и другие структуры устраивают совместные рейды. Курьеров останавливают, их электровелосипеды проверяют на специальных роликовых стендах. Если транспорт разгоняется быстрее 25 км в час, дело передают в суд. Штраф для доставщика составляет от 3 до 5 тысяч рублей. Для компании может достигать 200 тысяч. Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман считает, что дело не во внедрении водительских прав для СИМов. По ее мнению, российским городам нужно развивать систему фото-видеофиксации. Вот что она сказала радио КП.
10: Никто не обяжет человека следовать правилам, даже если у него есть какие-то права, категории любой, М, А, Б, все что угодно. Но если он будет четко понимать, что любое нарушение фиксируется, превышение, пересечение улицы в неположенном месте, езда не по той части уличной дорожной сети и так далее и тому подобное, он уже 10 раз подумает перед тем, как нарушать. Ну и размер штрафов, видимо, тоже должен быть какой-то сопоставимый. И это касается курьеров и симоводов. Просто они чувствуют, что они останутся безнаказанным, что если я нарушаю, но никто не видит, значит, я не нарушаю, ну и вот продолжаю действовать по тому же принципу, по которому мы действовали до этого. Будем честны, да, у многих людей, у всех, кто имеет право управления машиной, да, у них есть права. Далеко не все следуют этим правилам. Я вот точно скажу, в какой момент человек следует правилам, управляя автомобилем. В тот момент, когда он знает, что на него смотрит камера. Развивать систему фото-видеофиксации по аналогии с автомобильной. На больше способов отслеживать нарушения нет, к сожалению. Но почему-то регионы в эту сторону идут, ну, либо не идут, либо идут крайне неохотно. Хотя, по моему мнению, в том числе в этом лежит корень проблемы.
8: За 8 месяцев этого года в России произошло почти 3500 ДТП с электротранспортом. Это почти на 40% больше, чем годом ранее. Юрий Кораблев, радио «Комсомольская правда».
6: Ну, а автодорожную тему мы продолжим сейчас в нашем эфире с рубрикой «Под капотом».
11: Рекламно-информационная программа.
12: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек».
13: С вами Кирилл Манжула. Здравия желаю. О пресловутом небольшом ресурсе современных автомобилей мы говорим часто. Да, в среднем срок службы представителей нынешнего автопрома составляет 7-8 лет, а пробег 150-200 тысяч километров. Из причин тут и лоббирование постоянного повышения экологического класса автомобиля, что заставляет инженеров использовать недолговечные материалы и неремонтно пригодные агрегаты, и плохое качество смазочных материалов, и многое другое. Однако в нашей стране средний срок эксплуатации автомобиля 15,5 лет. А значит, многим из нас хочется знать, как продлить ресурс и возможно ли это. Ресурс двигателя и других агрегатов автомобиля зависит от интенсивности изнашивания деталей, которое определяется совершенством конструкции, материалами деталей, режимами нагрузки и скорости скольжения, а также свойствами смазочного материала. Все эти факторы заданы автопроизводителем, и при благоприятных условиях двигатель автомобиля выдержит назначенный ресурс. Наибольшие проблемы доставляет изнашивание ЦПГ. Здесь максимальные температуры и нагрузки. Хуже условия смазки и отвода тепла в верхней зоне, возле камер сгорания. Сюда же попадают частички нагара, что что увеличивает износ. Увеличение зазоров приводит к снижению компрессии, точнее, снижению давления сжатия, то есть к потере части окислителя и к неполному сгоранию топлива, образованию нагаров, что увеличивает абразивное изнашивание, изменяет степень сжатия, к прорыву газов в картер, что приводит к окислительной деструкции и снижению ресурса самого масла. Получается, состояние ДВС ухудшается в геометрической прогрессии. Проблемы нарастают, как снежный ком, и при таком развитии событий можно убить двигатель за 10-20 тысяч километров пробега. Но интенсивность изнашивания можно снижать значительно, используя ресурсосберегающую технологию компании «Супротек». Эта технология предполагает обработку в 2 или 3 этапа составами линейки «Актив» для легковых автомобилей и внедорожников. Для грузового транспорта и спецтехники есть «Макс». Также на первом этапе используется мягкая промывка ДВС. В результате обработки образуется прочный защитный слой. Он восстанавливает и поддерживает оптимальные зазоры в деталях трения. Это восстанавливает и оптимизирует компрессию, снижает расход топлива, масло на угар, восстанавливает мощность и приемистость. На этом пока все. С вами был Кирилл Манжула. Слушайте рубрику «Под капотом» и программу «Мой автомобиль» в подкастах на нашем сайте и в мобильном приложении «Радио КП», а в эфире с понедельника по четверг в 10 утра. И помните, мы не истина в последней инстанции, но направление указываем верное.
11: Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
12: «Под капотом». Лайфхаки от компании «Супротек». «Бери от КП максимум». Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Слухами земля полнится, а на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
14: Реклама. Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
15: Сентябрь «Строй сам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Строй сам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Строй сам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
16: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства. Высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
17: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505.
18: А знаете ли вы что? 1 апреля 1988 года «Известия» в шутку сообщили, что Диего Марадона ведет переговоры о переходе в московский «Спартак». В новость поверила и процитировала Associated Press.
19: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
20: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
21: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня будет у нас очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20 700 000 россиян есть болезни глаз. То есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13 миллионов 700 тысяч человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как им помочь? Катаракты и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Палазник. Добрый день.
0: Здравствуйте. Действительно, это страшные цифры. И что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день просто замечаете, что изображение кажется размытым, буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс, такой же, как появление морщин и седых волос. Просто у кого-то это может происходить быстрее, у кого-то медленнее. От нее, увы, не застрахованы даже люди с хорошим зрением. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения, поэтому с годами за ними следует следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как гипертония, диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
21: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
0: Конечно, никогда не стоит опускать руки, ведь современные технологии не стоят на месте. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который может помочь решить очень многие проблемы со зрением. И название ему – глазник. И сегодня я хочу рассказать о нем, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
21: Фаина Борисовна, на чем основан аппарат «глазник»?
0: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это самый надежный, а главное, действенный способ лечения, который может помочь, казалось бы, даже в самых запущенных ситуациях. Именно такая технология и применяется в аппарате «глазник». «Глазник» – это новое слово в лечении заболеваний глаз. Создание этого аппарата по значимости можно сравнить разве что с первым полетом человека в космос. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А сейчас с появлением аппарата «глазник» хорошее зрение стало доступно каждому, тем более что лечиться им можно даже дома. Да и цена доступная. Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии, и, что самое главное, сейчас действует акция – распродажа партий по старым ценам. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8 800 777 1515. 8 800 777 1515. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся производителем аппарата, а это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777 1515. В конце программы я расскажу о специальной льготной программе для пенсионеров, поэтому не переключайтесь, дождитесь конца программы.
21: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
0: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит, воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит, воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи. С глазником все эти тяжелейшие заболевания могут отступить. Ведь, используя этот прибор, мы воздействуем на причины возникновения заболевания, а не только на симптом – падение зрения, утомляемость глаз. Успейте позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество ограничено. 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Не стесняйтесь, звоните и задавайте вопросы. Звонок абсолютно бесплатный.
21: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им просто пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
0: Все совершенно элементарно, никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Глазник способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров – лучше питание тканей и кровоток. Это даст шанс справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. А для людей, страдающих диабетом, аппарат-глазник вообще незаменим, ведь глаза для них – слабое место. Глазник также направлен на нормализацию глазного давления и стимуляцию питания волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть он направлен на предотвращение дальнейшего ухудшения и, что важно, сохранение здоровых участков. В результате может улучшиться отток жидкости. Диск зрительного нерва не пережимается из-за давления, и происходит невероятное. Функция нерва может начать восстанавливаться. Вы можете себе такое представить? Это же просто фантастика. При этом многим, чтобы увидеть первые улучшения, требуется всего один курс процедур, а эффект от него держится длительное время. Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат-глазник действует акция, и количество по акции ограничено. Успейте заказать по старым ценам. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15.
21: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
0: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами мало какой аппарат может похвастаться. А вот глазник обладает такими параметрами. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов глазник получил самые высокие оценки. Его феноменальным результатом были поражены даже заядлые скептики. Положительные изменения наблюдались в 89% случаев. И это не просто цифры. За каждой из них стоят человеческие жизни. Только вдумайтесь, у 9 из 10 пациентов. Представляете, насколько мощный лечебный эффект?
21: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 15 15. 8 800 777 15 15. Звонок абсолютно бесплатный.
0: Правительство поставило перед Министерством здравоохранения важную задачу – полностью перейти на программу импортозамещения. И глазник является примером ее успешного выполнения. Аппарат производится в России, а значит, вам не придется переплачивать за таможенные сборы, что существенно снижает его стоимость. Но это еще не все. Те радиослушатели, кто позвонит в ближайшие минуты и будут в числе первых 100 купивших аппарат «Глазник», могут стать обладателями особого подарка от компании. Позвоните и узнайте условия получения подарка у оператора. Вы абсолютно ничем не рискуете, зато взамен получаете самое главное – ясное зрение.
21: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел записать. Напомню, номер телефона абсолютно бесплатный. 8 800 777 15 15. Сроки акции и порядок ее проведения уточняйте по телефону 8 800 777 15 15. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом. ООО «Продекс». ОГРН 12-27-30-00-36-55. Город Дмитровоград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
3: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю «Радио Комсомольская правда» и тебе рекомендую.
2: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
22: Здравствуйте, дорогие друзья! Что такое здоровье? Это не просто отсутствие болезней. Это энергия, ясность ума, внутренняя гармония и способность каждый день чувствовать себя бодрым и полным сил. Фабрика здоровья создана для того, чтобы дать вам в руки эффективные, научно обоснованные инструменты для управления своим самочувствием. Мы предлагаем системный подход к укреплению иммунитета, основанный на двух ключевых принципах – качество потребляемой воды и целевая поддержка организма функциональными нутриентами. Здоровье – это система, и мы поможем вам ее выстроить. Поэтому «Фабрика здоровья» создала уникальный напиток, который так и называется – «Цикл Крепса». Это не случайное название. В его составе 4 сильнейших природных экстракта – граната, черной смородины, солодки и чаги. Экстракты для этого напитка получены уникальным способом – при низкотемпературном режиме, что позволяет сохранить все полезные составляющие исходного продукта. Каждый компонент «Цикл Крепса» претендует на особую роль, но вместе они гармонично дополняют друг друга и поставляют в клетку именно те компоненты, которые помогают энергостанции работать без сбоев. Больше энергии, меньше усталости, ясность ума – вот результат. А чтобы эта помощь дошла до цели на 100%, мы начинаем с основы – ионизированной воды. Она обладает повышенной биодоступностью, доставляет ценные вещества точно по адресу. Откройте для себя секреты природного укрепления иммунитета в программе «На чистую воду» на радио «Комсомольская правда». Мы рассказываем о том, как жить в гармонии с собой и миром по будням в 14.00 и в 16.45, в субботу в 12.45 и в 16.00, в воскресенье в 12.45 и в 14.00.
23: ООО «Фабрика здоровья», АГРН 116-504-00-555-75, Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10.
24: Всем привет! С вами Ольга Бузова, и вы слушаете радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
25: В Москве 13 часов. В Екатеринбурге 15. В Новокузнецке 17. В Хабаровске 8 вечера.
26: Новости на радио «Комсомольская правда».
27: В студии Вероника Борисенкова. Здравствуйте.
28: Кремль говорит.
27: Анкара озвучивала в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана предложение к Москве и Киеву по безопасности судоходства в Черном море. Это сообщила представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, альтернативные пути транспортировки российского зерна в обход Черного моря обеспечиваются в соответствии с поручением Владимира Путина. Также Песков добавил, что ситуация с поставками зерна через Черное море существенно осложнена из-за действий Украины. Атаки на гражданские суда в Черном море, в том числе турецкие, осуществляются украинскими беспилотниками. В июне заявлял посол России в Турции Сергей Вершинин, а в турецком МИДе заявляли, что Анкара серьезно обеспокоена атаками на суда в Черном море. Данные о детях перестанут вписывать в загранпаспорта россиян. С 1 января 27-го в МВД объяснили решение случаями отказа во въезде несовершеннолетним в некоторые европейские страны, если у ребенка нет собственного загранпаспорта, но он вписан в документы родителя. Ранее выданные паспорта с отметками о детях продолжат действовать до окончания срока. В МВД также рекомендовали перед поездкой заранее уточнять правила въезда в конкретную страну и возможность путешествия ребенка по паспорту родителя.
28: О налогах.
27: В Москве насчитывается 154 тысячи трудоспособных граждан, каждый из которых владеет многочисленными объектами недвижимости и транспортными средствами, но при этом не имеет официальных доходов. Об этом рассказала замглавы Департамента экономической политики и развития города Дарья Мурченко. По ее словам, информация о таких гражданах аккумулируется, затем оценивается налоговый потенциал объектов, после чего данные передаются в налоговые органы, которые ее анализируют и в случае доказательства нарушения доначисляют налоги. О том, что ФНС инициировала мероприятие в отношении неработающих трудоспособных москвичей, не декларирующих доходы, впервые сообщили в Управлении Федеральной налоговой службы по Москве в ноябре прошлого года. Авиакомпания Finnair сообщила о запуске прямого рейса в Австралию в обход России. Вылет самолета Хельсинки-Мельбурн запланирован на 25 октября. На сайте перевозчика отмечается, что время в пути составит более 22 часов. Перелет будет выполняться с технической остановкой в международном аэропорту Бангкока.
1: О деньгах.
27: Примерно пятая часть россиян верит, что на горизонте 50 лет цифровой рубль заменит привычные способы оплаты.
4: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас в эфире очередная передача «Загадки и легенды Великих Лук», которую провожу я, историк-краевед Владимир Орлов. Сегодня мы поговорим по очень интересную тему. Посмотрим, что из себя представляли Великие Луки в военном отношении в 1930-х годах, то есть до войны. В настоящее время наш город сугубо, наверное, населенный пункт. Редко на его улице встречаешь военнослужащего. А вот во второй половине 1930-х годов наш город был буквально насыщен часто меняющимися воинскими частями, штабами, военными городками. Он считался приграничным, граница с буржуазной Латвией была, как и сейчас, совсем неподалеку, и имел статус закрытой зоны. Давайте ознакомимся с этим периодом в жизни нашего города, используя для этого воспоминания великолукских старожилов. Конечно, они могут иметь некоторые неточности, но очень интересны. Итак, на 1939 год в Великих Луках находились 8-й военный городок в Веденщине, в районе нынешней улицы Гастелло и прилегающих улиц, 5-й военный городок в Старых Ребеках, ныне территория заводов «Филмаш», «Лесхозмаш», картонная фабрика ПТП бывшая, 11-й военный городок на Торопецком шоссе, сейчас на этом месте мебельный комбинат, 4-й военный городок, или так называемый «Красные казармы» на Пьяной горе, справа от кладбища Бажно, погранотряд в Олеглодове, в настоящее время район улиц Липецкой, Матвея, Кузьмина. Нельзя забывать еще и железнодорожный узел, имевший ряд военных объектов, а также какую-то конную часть, потому что улица Дьяконова долгое время называлась Кавалерийской улицей. Штабы размещали здание бывшей торговой палаты на Октябрьской улице, ныне Дом творчества школьников, Дом пионеров, Лютеранской кирхи, клуба нацменьшинств на Пушкинской улице, ныне Дом спорта, бывшего духовного училища на Долгой улице, ныне офис Великолукской епархии, и в некоторых других местах. Во второй половине 1930-х годов был построен Дом Красной Армии на 710 мест, ныне в перестроенном виде, наш драмтеатр, и гостиница «Москва» для командированных офицеров, в настоящее время принадлежит органам внутренних дел на перекрестке Пионерской и Карл-Либкнехта улиц. Ну, начнем с 8-го городка. Это название оставалось в великолукской топонимике вплоть до 60-х, 70-х годов, да и сейчас кое-кто называет его 8-м городком. В 30-е годы в нем первоначально размещался артиллерийский гаубичный полк. Постепенно территория военного городка расширялась, были построены жилые дома для личного состава, столовая, клуб, полковая школа, склады. Использовались сохранившиеся дореволюционные каменные постройки, вроде механического завода Карла Ивановича Поппи и Дома трудолюбия. Одна из великолучанок вспоминает, во время праздников 1 мая и 7 ноября, стучая грохоча по булыжной мостовой по Кукинской улице, сейчас ныне Гастелло, полк ехал на парад в центр города на площадь Ленина. Лошади в упряжке везли оружие. орудия автотягачей тогда не было. Обычно 2 мая на правом берегу Ловоти напротив масло-сыр-прома артполк устраивал конно-спортивные соревнования. Смотреть эти выступления приходило много горожан. Конечно, не обходилось без девчонок и мальчишек. Играл военный духовой оркестр, веселые мелодии плыли над Ловотью, лошади бежали по кругу, то рысью, то галопом, преодолевали препятствия, прыгали через огонь. Всадники на полном скаку прыгали с лошадей на землю, земля опять в седла, рубили шашками лозу, удачно выполненные упражнения на коне вызывали восторг зрителей. В 1940 году, после окончания Советско-финской войны, артполк был передислоцирован на Карельский перешеек. Его сменил авиационный полк тяжелых бомбардировщиков. В нем служил будущий герой Советского Союза капитан Николай Францевич Гастелло, который с 1 октября 1940 по 13 марта 1941 года проживал в трехэтажном доме для семей комсостава на улице Кукинской. Здание это немного перестроено после войны, добавили 4-й этаж, сохранилось до настоящего времени. До того, как на 4-й день войны совершить свой бессмертный подвиг, капитан Гастелло и члены экипажа направили свой горящий самолет на скопление вражеских танков и бензовозов и геройски погибло. Он успел отличиться и в нашем городе. Когда один из мальчишек, которые катались на коньках на Ловоте возле спиртзавода, провалился под лед, капитан сам рискуя жизнью спас его, вытащив из полыньи. В 1964 году исполком горсовета переименовал улицу Кукинскую в улицу Гастелло. А на здании школы-лицея номер 10 в настоящее время установлена памятная доска. Офицеры-летчики часто посещали учебные заведения Великих Луг и проводили воспитательные беседы с учащимися. От 8-го городка до Великолукского аэродрома, где стояли самолеты, через болото была проложена бревенчатая гать, чтобы члены экипажа могли быстро добраться до своих боевых машин. Во время Великолукской операции 1942-43 годов 8-й городок стал местом ожесточеннейших боев. Немцы превратили эту территорию в мощный опорный пункт Гамбург с множеством дотов и дзотов. Гитлеровцы считали, что военный городок укреплен не хуже крепости. Но за 4 дня части 257-й стрелковой дивизии разгромили и уничтожили находящуюся здесь вражескую группировку и продолжили наступление вдоль улицы Ботвина. Сейчас мы немножко прервемся на рекламу, а потом продолжим нашу передачу.
6: Реклама.
7: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
8: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
9: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
10: «Война и мир». Преступление, наказание, горе от ума, кому на Руси жить хорошо, что делать? И грянул гром, о дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность.
5: Итак, уважаемые слушатели, мы возвращаемся к нашей передаче, посвященной военному центру 30-х годов, городу Великие Луки Калининской области. Пятый военный городок, где размещался зенитный полк, знаменит в первую очередь тем, что его зенитки в конце августа 1939 года обстреляли самолет немецкого министра иностранных дел Иоахима Риббентропа, который летел в Москву подписывать пакт о ненападении между СССР и нацистской Германией. Интересно, как развивалась бы мировая история, если бы самолет был сбит? Прошло это по одной версии, потому что самолет с провокационной целью отклонился от намеченного курса, по другой версии, более достоверной, виной этого инцидента стала обычная безалаберность. Командир батареи отлучился с нее по личным делам, передав командование сержанта, а тот, не разобравшись в ситуации, приказал открыть огонь. Надо сказать, что наши зенитчики били не по самому самолету, а вокруг него, принуждая «Юнкерс» к вынужденной посадке. Получив незначительные повреждения от осколков снарядов, снаряд Риббентроп приземлился на Великолупском аэродроме и после осмотра и дозаправки улетел в Москву. Через несколько дней для разборки инцидента из столицы прибыла специальная комиссия. Выводы ее были неожиданно мягкими. Германская сторона попросила не придавать этому событию серьезное значение, поэтому виновник ЧП был приказано наказать властью начальника Великолупского гарнизона. Командир зенитной батареи получил выговор, а сержанта на несколько суток посадили на гауптвахту. Тем дело и закончилось. Период оккупации в постройках пятого военного городка гитлеровцы устроили концлагерь. После освобождения города в них некоторое время сидели уже обычные заключенные уголовники, а затем уцелевшие здания передали строящимся в этом месте великолупским предприятиям. За военный городок номер 4 «Красная казарма», где в предвоенные годы стояла танковая часть, зимой и весной 1942 года шли жестокие бои. Об одном из них, происшедшем 20 февраля, стоит рассказать чуть-чуть подробнее. «Красные казармы» занимали 26 наших бойцов под командованием лейтенанта Шишова. Вели наблюдение за немцами. Появилось 9 немецких бомбардировщиков, которые вроде бы пролетели мимо, а потом они вдруг развернулись и нанесли бомбовый удар по казармам. После того, как рассеялся дым, наши бойцы увидели со стороны озера Бажно идущие цепи немцев при поддержке 7 танков. Шишов приказал имеющимся у нас противотанковому 45-миллиметровой пушке командования сержанта Шведова перебраться в бок, чтобы ударить по немцам во фланг, и приказал готовиться к бою. Когда немцы приблизились, по ним открыли огонь. Наша пушка уничтожила 2 немецких танка, 3-й повредила, остальные танки отошли, а так было отбито несколько атак, и после боя перед красными казармами валялось до 200 немецких трупов. Потери наших были 4 человека. Как последнее стало известно, эти 2 немецких батальона, которые атаковали красные казармы, были, кто уцелел, переведены в штрафные батальоны немецким командованием. А лейтенант Шишов получил за этот бой орден Ленина, сержант Шведов орден Красного Знамени. Остальные бойцы, которые отражали немецкие атаки, были награждены медалями за отвагу. В военном городке номер 11 перед войной находилась саперная часть. В конце 1940-х годов в нем построили сначала спичечную, а затем мебельную фабрику. 4-этажное каменное здание погранотряда, превращенное немцам в опорный пункт «Белый дом», было после тяжелых боев взято воинами эстонского стрелкового корпуса 7 января 1943 года. Что касается военных объектов на железнодорожном узле, то старожилы вспоминают созданную в 1939 году площадку для отправления воинских эшелонов, для чего вырубили большой и хороший сад 14 участка, любимое место отдыха железнодорожников. Он тянулся по правой стороне Торопецкого шоссе, ныне проспект Гагарина, от нынешнего автовокзала до железнодорожного вокзала. Площадка, кстати, так и не пригодилась, потому что была полностью уничтожена при первом же налете вражеской авиации на город. И, конечно, знаменитый командный пункт бомбоубежища для железнодорожного начальства неподалеку от вокзала, известный великолучанам как бункер фон Засса. Именно в нем 16 января 1943 года был пленен начальник немецкого гарнизона Великих Луг полковник барон фон Засс вместе с полусотней своих офицеров и солдат. Ветеран связи Павел Федорович Борискин так описывает этот бункер до войны. Это было внушительное, очень глубокое убежище, имевшее 2 входа, закрывавшиеся массивными стальными дверями. Длинный коридор, покрытый ковровыми дорожками и отделанный под дерево с поворотами, вел к центру, где и находились кабинеты, посты для управления службами железнодорожного узла в военное время. Командный пункт имел автономную систему жизнеобеспечения. Он был снабжен освещением, вентиляцией, связью, водопроводом, канализацией и прочим. В нем имелся небольшой медпункт. Построен убежище было вровень с землей, и заметить его было очень сложно. Бункер в настоящее время залит водой. Была несколько раз идея создать в нем филиал нашего краеведческого музея, но дело пока остается в подвешенном состоянии. В заключение еще один любопытный эпизод из статьи великолукского краеведа Соломона Шепса «Мир довоенного детства». В 1940 году в дни финской кампании здание бывшей кирхи на Пушкинской улице служило казарма воинской части, прибывшей из Сибири. Стояла суровая зима, а солдаты-сибиряки ходили умываться на ловоть в одних нательных рубахах. Такое никак не могло пройти мимо нашего мальчишеского внимания. Впрочем, взрослые не пропускали этого зрелища. Не меньше зрителей собирали на улице тренировки солдат, в езде на лыжах за лошадью. В конской упряжке крепился длинный леер, за который держалось несколько бойцов в полном снаряжении, стоящих на широких, но коротких лыжах. Таким образом, мы с вами сегодня узнали еще об одном эпизоде в истории нашего древнего города, которому мало осталось памятников старины, но, тем не менее, очень и очень интересная история.
6: Просто космос.
11: Всем привет, здесь «Просто космос» и я, Баченина М. Аномальная солнечная активность спровоцировала на орбите Земли сильный радиационный шторм. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКЕРАН со ссылкой на Национальное управление океанических и атмосферных исследований. В лаборатории отметили, что такая радиационная активность может представлять опасность для космонавтов во время выхода в открытый космос, а также для пассажиров и экипажей воздушных судов на высоких широтах. Также возможны проблемы в работе спутников, солнечных панелей, радиосвязи на высоких частотах. Ученые отмечают, что энергичные частицы от Солнца даже на текущих, рекордных за два десятилетия уровнях полностью блокируются магнитным полем и атмосферой Земли на значительных высотах, исключая их проникновение к поверхности планеты. Но если бы это было не так, это, безусловно, привело бы к крайней опасности для биосферы. Друзья, предлагаю прямо сейчас освежить в памяти, что же такое магнитное поле нашей планеты. Если представить Землю в виде матрешки, то в ее центре находится самая маленькая фигурка – это твердое ядро. Это шар из раскаленных металлов размером с Плутон, самая сердцевина. Она занимает где-то 30% всей массы Земли. Твердое ядро на 85% состоит из железа. Оно разогрето до температуры 6000 градусов Цельсия и отвечает за формирование гравитационного поля. Именно это обеспечивает стабильное положение планеты в пространстве. Далее идет следующая матрешка – жидкое внешнее ядро, облегающее сердцевину расплав железа и никеля. Как во внешнем, так и во внутреннем ядре постоянно происходит распад радиоактивных элементов, поэтому тепло генерируется безостановочно. Толщина внешнего ядра достигает 2300 километров. Те слои, которые ближе к центру планеты, также нагреваются до 6000 градусов Цельсия, но по мере удаления от внутреннего ядра охлаждаются до 4400. Постоянное высвобождение тепла за счет радиоактивного распада и разницы температур в нижнем и верхнем слоях создают разницу плотности вещества и, как следствие, вызывают движение раскаленных расплавов в жидком ядре. Более холодные массы стремятся опуститься вниз, более горячие и менее плотные, наоборот, вверх, и в итоге интенсивная конвекция внешнего ядра рождает хаотические электрические токи, которые и образуют магнитное поле Земли. Это невидимая глазу суперзащита нашей планеты. Это силовое поле, отражающее экстремальные потоки космического излучения. В спокойном состоянии радиус поля с дневной стороны, на который в основном давит солнечный ветер, примерно в 10 раз больше радиуса Земли. А радиус ночной стороны растягивается, как хвост кометы от Земли, на несколько десятков или даже сотен радиусов, уходя далеко за пределы земной орбиты. Магнитное поле Земли постоянно сопротивляется солнечному ветру, но порой случаются особо сильные вспышки на Солнце, вот как сейчас, например. И тогда поток корональной массы обрушивается на магнитосферу с умноженной силой и скоростью, заставляя ее сжиматься под этим давлением. Из-за этого сжатия возникает дополнительное напряжение в магнитном поле планеты и более интенсивное течение токов. Так появляются магнитные бури. Земли. Магнитные штормы способны сильно влиять на ионосферу Земли. Это верхняя часть атмосферы на высоте от 50 километров. Она насыщена свободными ионами и электронами. Но почему это опасно для человечества? Потому что ионосфера играет важнейшую роль для распространения радиосвязи, так как заряженные частички отражают радиоволны и позволяют им распространяться по поверхности Земли на большие расстояния. Сильные возмущения ионосферы способны разбивать эту связь, выводить из строя спутники и таким образом ломать современную мировую навигационную систему, нарушать работу телерадиовещания, мешать передаче данных по интернету, а еще мощные бури способны вызывать скачки напряжения в электросетях, отключение электроэнергии и выводить из строя электрооборудование. Но все будет хорошо, я узнавала.
26: Просто космос.

0: с понедельника по пятницу в 7 утра по московскому времени. Слушайте на радио «Комсомольская правда» программу «Что будет?». Наши ведущие видят, что происходит, знают, как на это реагировать и готовы рассказать вам, что будет. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник о запрете ЕС на импорт российского газа.
2: Действия, скажем так, евробюрократии, они удивительны, не поддаются логике. Есть определенная деградация индустриального сектора, то есть энергоемкие производства у них в упадке. В большинстве экономик ведущих стран Евросоюза, таких как Германия, Италия, Франция. И все это связано с дороговизной именно ключевых базовых энергоносителей, в числе которых природный газ. Как он поступает? Понятно, что все альтернативы, все попытки заместить российское присутствие углеводородное у Евросоюза, они сопряжены с колоссальными тратами. То есть они переплачивают за пресловутые молекулы свободы, американские СПГ, которого становится все больше. Ну, пока. Это тоже пока, потому что сейчас, как мы видим, идет такой клинч или битва за Гренландию. То есть Евросоюз пытается как-то защитить и остров от поглощения штатами. То есть и таким образом, возможно, здесь уже не будут они брать только СПГ у американцев, как обещали. Но опять же, там и тарифные какие-то увязки существуют, и все это опять мы будем наблюдать, по сути, схватку союзников. То есть вот такие удивительные метаморфозы. Ну, остаются, конечно, другие поставщики, скажем, Катар. Но и у Катара есть вопросы к Европе, что удивительно. Там экология выпячивает. То есть европейцы против поставок из Катара, потому что, ну, отчасти, потому что там они якобы не соблюдают какие-то экологические нормы. Ну и, соответственно, требуются там какие-то немыслимые документы. Опять же, вязнуть в бюрократии — это их счастье в Брюсселе. Поэтому Катар говорит, ну, если не хотите, уйдет газ на другие рынки.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
3: У мужчин среднего и старшего возраста нередко встречаются проблемы, о которых говорить как-то неловко, но надо. Речь сегодня пойдет о том, с каких вроде бы незначительных признаков начинается такая беда, как неконтролируемое мочеотделение у мужчин. Начинается все, как правило, с частых визитов в туалет. Следом добавляются затруднения.

0: Удлинённое мочеиспускание и ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря. Как следствие, может переполниться мочевой пузырь и возникнуть неконтролируемое подтекание. Причина обычно связана с возрастным снижением тестостерона. От этого у мужчин после 50 может разрастаться соединительная ткань простаты. Железа увеличивается и пережимает проходящий сквозь нее мочеиспускательный канал. Здравый смысл подсказывает, что не дожидаясь первых признаков, надо обезопасить себя. Попробуйте Стопинор. Это уникальный, инновационный европейский продукт для простаты. Действие его активных веществ направлено на поддержку ее размера и мочеиспускания. Узнать больше о Стопиноре вы можете по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные +1 25. Стопинор создавался специально для возрастных мужчин, чтобы поддерживать уровень тестостерона, а значит и работу простаты, и нормальное мочеиспускание, и сексуальное желание, и возможности. Таким образом, Стопинор может оказаться полезен всей мочеполовой системе и продлить годы сексуальной активности мужчины. Подробнее узнать о Стопиноре можно по номеру +1 25. Звоните с мобильного +1 25. Звонки по России бесплатные и анонимные. Биологически активная добавка лекарственным средством не является.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Всем привет, я Иосиф Пригожин. Если вы сейчас слышите мой голос, значит, вы слушаете «Комсомольскую правду».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Кремль говорит.
3: Дмитрий Песков заявил, что ситуация для Украины ухудшается изо дня в день в экономике и на фронте. И эта тенденция будет продолжаться. Пресс-секретарь президента добавил, что Россия выступает за прочный мир навсегда, а не за временное перемирие. По словам представителя Кремля, Киев прекрасно знает, какие решения он должен принять, чтобы выйти на дорогу к устойчивому миру на Украине. Он напомнил, что буквально несколько дней тому назад украинский лидер говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. Так Песков прокомментировал заявление Зеленского, который ранее сказал, что Киев готов прекратить боевые действия без условий и может перейти к дипломатическому урегулированию конфликта.
4: О происшествии.
3: Среди пострадавших при стрельбе возле школы в турецком районе Тургутлу провинции Маниса нет граждан России, сообщило диппредставительство нашей страны. Информация о стрельбе у технического лицея поступила около 8 часов утра. В результате инцидента пострадали 11 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Задержаны трое подозреваемых.
4: О Москве.
3: Одной из старейших клиник Москвы исполнилось 150 лет. С юбилеем коллектив поздравил мэр Сергей Собянин. Сегодня учреждение продолжает развивать традиции отечественной педиатрии и внедрять передовые методы лечения. Год назад там открыли новый многопрофильный комплекс, где объединили возможности для оказания экстренной и высокотехнологичной помощи. В здании работают 20 отделений, 15 операционных и уникальный центр гравитационной хирургии крови. А на крыше оборудована вертолетная площадка. За первый год работы новый комплекс принял свыше 75 тысяч маленьких пациентов. Как отметил Собянин, около 11 тысяч из них приехали на лечение из других регионов России. По его словам, масштабное обновление столичных клиник позволяет наращивать объемы медицинской помощи детям со всей страны.
4: О погоде.
3: В московском регионе за неделю выпадет почти треть месячной нормы осадков. Небольшие и умеренные дожди будут идти практически каждый день, сообщила ведущий специалист гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, температура останется выше климатической нормы на 4 градуса. При этом первый снег синоптики прогнозируют в столице только во второй половине октября.
4: О валютах.
3: Официальный курс доллара от Центробанка на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки. Сейчас в российской столице плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. В Петербурге 15, выше 0, там облачно и без осадков. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
5: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
6: Комментируй это! Самые актуальные новости в одной программе на Луки ФМ. Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире передача «Комментирую это». Я ее ведущая Катя Пахомова. Здесь новости без политики, только какие-то хорошие, либо, может быть, немножко спорные, но, тем не менее, приятные. Итак, давайте мы с вами начнем с того, что у нас сентябрь подходит к своему завершению, а астрономическая осень в России наступает 23 сентября. Вот такая вот история. Осеннее равноденствие уравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле. После же в северном полушарии планеты дни станут короче, а ночи длиннее. Так что до завтрашнего дня мы еще пока что в большом световом дне живем, а потом все. Световой день сокращается с 13 часов 52 минут до 11 часов 40 минут и так далее. Следующая новость, которая попала в мой обзор, это то, что в детских садах будут прививать духовно-нравственные ценности. Стартовали проекты «Добрые игры» и «Орлята дошколята», которые посвящены семье, добру, здоровью, труду и родине. Участие в проектах в этом учебном году будет добровольным. Слушайте, ну, на мой взгляд, неплохая история, ровно так же, как и 508 комментаторов пишут на эту новость. Признаюсь честно, мы как-то как будто бы возвращаемся в Советский Союз. Помните, у нас там были пионеры. А вот, собственно, мы к этому и идем. Да? Пионеры, кто у нас там еще был? Октябрята? Я вот не помню, потому что не застала этих времен. И уже на протяжении нескольких лет точно всех учеников начальной школы посвящают в «Орлят России». Это дает определенные преимущества для участия в каких-то конкурсах. У них есть определенная учебная программа «Орлят России» и так далее. Сказать честно, не все считают, что это такая хорошая история. Пишут о том, что ничего святого у людей не осталось. Вместо тихого часа разработка каких-то проектов, уже дергается глаз от этих прививаний. Ну, это уже проблема родителей, что они не могут воспитать своих детей, и все разрешают, и духовная нравственность тут уже никак не поможет. Ну, в целом, пока что программа непонятна, о чем там будут говорить, что там будут делать, поэтому нам остается только смотреть и следить за тем, насколько она будет полезна. Москва впечатляет туристов. 93% населения называют городскую среду столицы комфортной, а 92% благоустроенный. Кстати говоря, не так давно мне попался очень классный ролик, но я не знаю, насколько он актуальный, я его на генерацию ИИ не проверяла, но там приезжает иностранец, не буду говорить, кто именно, и восхищается, насколько столица России адаптирована под желания и необходимости людей, под их возможности. То есть есть удобные терминалы, где можно оплатить улыбкой, всегда есть расписание поездов, электричек и так далее. И вот он, собственно, в своем интервью рассказывает о том, как все классно, здорово здесь у вас устроено, и что не все страны и города могут похвастаться такой классной инфраструктурой. Хочется, конечно, ему сказать, чтобы он съездил в регион и посмотрел, как тут дела обстоят. Ну да ладно. Мы, еще раз повторюсь, в мире без политики. Итак, едем дальше. И сейчас поговорим про самые грязные предметы в квартире. Как вы думаете, что это? А это кухонная губка, разделочная доска, выключатель и постельное белье. Вот так-то. Губка — это прекрасная питательная среда для бактерий, грибков, поэтому менять ее нужно вообще не менее одного раза в неделю. На разделочных досках тут просто миллион бактерий, и постельное белье лидирует по разным видам грибка. Так что, короче говоря, вот такая ужасная новость тоже попала на мой обзор. Еще новость ужаснее — новость про выгорание. Оказывается, у офисных сотрудников появился новый термин – ржавление. А есть выгорание, а есть ржавление. Выгорание – это перегрузка, стресс и чрезмерные требования, эмоциональное истощение. И выгорание – это когда человек становится отстраненным. А ржавление, на минуточку, это недостаток вызова, скука, ощущение бессмысленности. Короче говоря, если вы чувствуете, что вы что-то делаете и не видите в этом смысла, вы ржавеете, простите, пожалуйста. Еще апатия, чувство застоя, невостребованности. Но это, наверное, когда карьерной лестницы не предвещается. И внешний человек может казаться стабильным и даже успешным. Вот так вот. Психологи называют такое состояние, это когда силы работать есть, сама работа стала скучной, однообразной и потеряла смысл. В отличие от выгорания, причина здесь не в перегрузке, а в отсутствии интереса и новых вызовов. Даже не знаю, как это прокомментировать, но эту прекрасную новость прокомментировала аж целых 100 человек. Ну, с такими комментариями уж это настораживает, нужна движуха, а у меня домашняя работа, такая же фигня. Кстати говоря, на самом деле есть такое дело, когда домашняя рутина просто начинает изнутри грызть. Ну, раз психологи сказали, они же врать не будут. Практически все так живут в России. Найдите себе хобби, можно сходить в баню, можно сходить порисовать. Когда тебя сократят, то сразу будет не скучно. Это такие подводки уже к тому, что на работе может быть скучно. Я думала, ржавление от слова «ржать», когда в офисе хихоньки да хахоньки. Пора записаться в спортзал, поставить себе цель и пройти какой-нибудь марафон. Вот такие комментарии, их тут очень сильно много. Люди в основном пишут о том, как это ржавление обойти. Молодежь в России теряет слух из-за наушников. Число обращений к врачам с этой проблемой выросло в 2 раза за последние 5 лет. Главная причина – привычка слушать музыку на полную громкость. Человек постепенно привыкает к громкости и перестает ее замечать. Результаты могут стать постоянный шум в ушах, проблемы со сном и концентрацией, ухудшение разборчивости речи, необратимое снижение слуха. Кстати говоря, эта новость тоже прокомментировала большое количество людей, и в основном они говорят, что дело даже не в наушниках. Но многие пишут о том, что даже засыпают в наушниках под музыку, и, наверное, это действительно плохая привычка. Плюс начинают сравнивать наушники, которые вставляются в уши или которые надеваются поверх уха. Короче говоря, здесь идут различные сравнения. Плюс пишут про то, что нужно слушать спокойную музыку, а не энергичную. Ну и даже во времена моей юности была музыка, хотя да, уже прошло, упрощение ради упрощения. По крайней мере, упрощение ради массовости, а не ради 15-секундного эдита в ТикТоке. Ну, да, тут нельзя не согласиться, да. Число россиян с жалобами на проблемы с желудком выросло аж в 3 раза за последние 5 лет. И, внимание, знаете, какая привычка губит нас ЖКТ? Это кофе натощак, недоедание на работе и объедание перед сном. Все это повышает вероятность проблем с желудком. При этом многие не лечат проблему, а перебивают с таблетками, что приводит еще к большим осложнениям. Но я вам, знаете, как по себе могу сказать, если я с утра кофе не выпью, то, наверное, день мой пойдет коту под хвост, можно ли так сказать. Не знаю, насколько это эфирно, но, тем не менее, так оно и будет. Ну, а что касается недоедать на работе, ну, наверное, да, мы уже все знаем про полезные привычки, про правильную еду, и если мы целенаправленно к этому не идем, то, видимо, нужно подождать, пока петух клюнет, что говорится так. Собственно, следите за своим здоровьем, это очень важно. И знаете, что на картинке нарисовано к этой новости? Нарисована гречка в пластиковом контейнере и написано «Возьми меня с собой на работу». Ну, такое себе, на самом деле, греть в пластиковых контейнерах тоже нельзя, знаете, да, что там выделяют токсичные вещества, и вообще, куда ни плюнь, куда ни посмотри, в какую сторону, везде какие-то проблемы, которые нам нужно обязательно всегда иметь в виду. Итак, успешный эксперимент с 4-дневной рабочей недели в компании закончился возвращением 5-дневки. Итак, пишет, значит, руководитель. Наши сотрудники умоляли нас попробовать 4-дневную рабочую неделю. Я человек открытый к новым идеям, поэтому мы запустили такой эксперимент с понедельника по четверг. Та же зарплата, тот же объем работы, производительность, правда, выросла, люди стали счастливее, текучесть кадров снизилась. Это был один из самых успешных HR-экспериментов, которые мы когда-либо проводили. Поэтому, естественно, мы его прекратили. Если они могут выполнить 5-дневный объем работы за 4 дня, то представь, сколько они смогут сделать за 5 дней. Вот такой вот обратный эффект, я бы сказала. Ну, про 4-дневную рабочую неделю все уже говорят очень давно, и все хотят на нее перейти. Объективно, как человек, который работает 5-дневку, я точно могу сказать, что 4-дневная рабочая неделя — это очень классно. Как минимум для женщин, которые успеют сделать все свои дела, навести марафет и дома, и себе лично. 4 рабочих дня — это возможность провести 3 полноценных выходных в семье с ребенком, поэтому я бы задумалась, честное слово. Ну, а мы с вами на небольшую паузу. Совсем скоро вернемся к вам оставайтесь на Луки ФМ.
1: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
3: Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
1: Телефон рекламной службы «В Великих Луках» 78-505. Они сошлись, волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Встречайте двоих главных мастеров слова и дела в современной журналистике. Эдвард Чесноков и Владимир Варсобин подводят информационные итоги недели. И далеко не всегда их оценки совпадают. Слушайте каждую пятницу в 9 часов вечера по московскому времени программу «Отдельная тема». Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах.
7: Комментируй это. Самые актуальные новости в одной программе на Луке ФМ.
6: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Комментируй это» и ее ведущая Катя Пахомова. И здесь мы говорим о новостях в мире без политики. И вот, представляете, новость, которая мне попалась, она просто меня повергла в шок. Я почитала комментарии, и комментаторов она тоже большинство повергла в шок, а другие, конечно же, просто насмехались над этим случаем. Просмотр ужастика «Ночью в лесу» закончился для девушки поездкой в больницу. 21-летняя жительница Подмосковья решила повторить популярный тренд. Внимание, это популярный тренд. Ну вот я понимаю, видосики снимать какие-то популярные, но вот это ночью в лесу смотреть ужастики. Ну как могло прийти это им в голову? Я вообще не понимаю этим людям. Во время фильма она сильно испугалась, почувствовала резкую боль в груди. Врачи предположили спазм сосудов сердца из-за сильного стресса. Зачем? Зачем вы это делаете, глупенькие молодые люди? Для чего? С какой целью? Чтобы получить больше эмоций или что? Я вообще не понимаю. Тут, естественно, пишут о том, что испугаться можно было бы и дома, а если бы там еще в свете фар кто-нибудь промелькнул, так это вообще конец. Съезжу с вами в лес недорого. Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен. Так мне интересно, надо в полной темноте без фар смотреть или без машины вообще. Ну, то есть, я так понимаю, в лес выйти. Так, не люблю ужастики, слишком чувствительно. Я, кстати, тоже не люблю ужастики. Я никогда их не смотрю. Мне не нравится, что это очень плохой способ проникнуться впечатлениями. Это действительно так. Вот уж поворот, не думал, что фильмы могут так нешуточно влиять на здоровье. А на самом деле, да, еще как. Следующая новость, кстати говоря, крайне мне понравилась. Россия – самая кошачья страна в мире. Вот, я тоже как любитель кошек даже немножечко и рада. Согласно исследованию, кошки живут в 59% российских семей. Вторая страна по доле домохозяйств с кошками, вот так это называется, исследование 25-26 года. И тут даже на минуточку написан источник, если что. То есть люди действительно этим занимаются. Представляете, они исследуют, сколько в домах кошек живет, но это просто на грани вообще фола. Так же, как в России проводили исследования о количестве проживающих на территории Российской Федерации воробьев. Да, было такое тоже. Так вот, последнее место занимает Венгрия, а Россия 59% целых среди исследуемых. Однако комментарии здесь на минуточку 595 комментариев. Вы не были в Турции. Ну да, в России даже коты уже поняли, где жить комфортнее. Строчки Есенина здесь приводятся, кстати, в пример. И вот здесь в комментариях посыпались различные видосы от людей, у которых живут кошечки, и, признаюсь честно, смотреть это гораздо интереснее, чем какие-то новости на популярных новостных блогах. Вот. И дипфейки с Канье Уэстом, пенсионеркой и с бегемотом, инопланетянином, Джокером на избирательном участке назвали угрозой в ЦИК. Но на самом деле приводится здесь какая-то странная очень картинка, и действительно, Канье Уэст мелькает на избирательных участках. Простите, конечно, но я эту новость не сильно поняла, и для чего это и зачем было сделано, тоже не очень понятно. Уроков у старшеклассников станет значительно больше в 2027 году. Я как мама школьника, кстати говоря, меня расстраивает этот факт, благо мы еще не старшеклассники. За 2 года обучения школьники должны будут отучить не менее 2312 часов, что на 140 часов больше текущей нормы. Максимальная нагрузка при этом ограничена 2516 часами. То есть не более 37 часов в неделю. Вот такая вот история. Мне и так кажется, что старшеклассников уже сильно большая нагрузка у них, и ребятам действительно некогда продохнуть. Если мы будем брать в разрезе советского обучения, было там меньше по норме часов в неделю, если я не ошибаюсь, аж целых 35. Лишние знания никому не помешают, пишут комментаторы, и мы счастливы, что уже не старшеклассники. Вот, наверное, самый приятный комментарий, который лайкнули несколько сотен раз. Теперь приходится все это проходить вместе с ними в качестве их родителей. В Соединенных Штатах Америки рабочая неделя составляет 30 часов по норме, остальное переработка. И вообще так во многих развитых странах. С китайцами сложно будет конкурировать. Вот, собственно, да, почему бы и нет. С другой стороны, меньше по улицам бегать будут, ерундой страдать, пока родители на работе. Все равно далеко не все делают домашнюю работу. Ну, конечно, меня простите, но нормы часов тоже должны соблюдаться. Все-таки это дети. Следующая новость, которая тоже меня очень сильно порадовало. Оказывается, 5-рублевая монета 1999 года может принести владельцу до 600 тысяч рублей. За все время нашли всего 3 таких монеты. Коллекционеры готовы платить за редкий экземпляр от 400 тысяч рублей. Сколько стоят другие редкие монеты, сейчас я вам расскажу. 1 рубль 1997 года от 7 до 10 тысяч рублей. Но здесь ценится только разновидность с широким кантом. Рубль 2,5 рублей 2002 года от 10 до 25 тысяч рублей. Стоимость зависит от монетного двора. 1 рубль 2003 года 20 тысяч рублей. Может стоить на минуточку. Ищем по карманам мелочевку. 2,5 рублей 2003 года от 10 до 15 за каждую монету. И 1,5 копеек 2017 года 10-13 тысяч рублей. А вот 50 копеек 2001 года выпуска может стоить более 100 тысяч рублей. Я сейчас судорожно вспоминаю, где находятся мои вот эти загашники с различной мелочью. Мне так и хочется прошерстить их и посмотреть, где же все-таки, может быть, найдется где-то монетка 2001 года или 1997, чтобы можно было ее продать на аукционе за большие деньги. Продажники, айтишники и бухгалтера – самые токсичные сотрудники. Кстати, вы слышали про то, что в Думу был внесен законопроект о том, что если за сотрудник токсичный, можно написать коллективную жалобу и его уволить. Вот так вот. От этих сотрудников в рабочих чатах обычно больше негатива, чем позитива. Основной источник негатива — обсуждение планов и результатов, постоянные просьбы ускориться и повторяющиеся вопросы. Ну, простите меня, конечно, но это их прямая работа и обязанность, поэтому ничего они с этим сделать не могут. Однако, тоже мне всегда интересно, как эти исследования проходят и почему не указаны полные данные. Выкатили календарь выходных праздничных дней на 2027 год. Его утвердили в России, но новогодние каникулы у нас продлятся 11 дней с 31 декабря по 10 января. Еще длинные выходные ждут россиян в феврале, марте, мае, июне и ноябре. Вот смотрю этот календарь. Февраль у нас будет 3 выходных дня. 21, 22, 23. Это воскресенье, понедельник и вторник. В марте практически та же самая история. 6, 7, 8. Это суббота, воскресенье и понедельник. Май, кстати говоря, не будет таким прекрасным, как пару лет назад, когда мы практически неделю отдыхали. Здесь 1, 2, 3. Это суббота, воскресенье, понедельник, и 8, 9, 10 тоже суббота, воскресенье, понедельник. В июне 3 денечка тоже, 12, 13, 14, и в ноябре аж целых 4 дня будет в 2027 году праздничных, потому что 4 ноября выпадает на четверг, соответственно, четверг, пятница, суббота и воскресенье будут выходными днями. К истории про Россию, кошачью страну, ученые открыли новый вид кошек впервые за 100 лет. Вы можете себе представить, вот 100 лет не было никаких новых кошек, а тут на тебе, получай. Назвали его естественно, необычно. Тилкайо обитает в горных лесах Юнгаса в Боливии. Длина его тела составляет около 46 сантиметров, а масса примерно 1,4 килограмма. Он даже меньше обычной домашней кошки. Вот на видео выглядит очень даже миленько и симпатичненько. Но такое ощущение, что на кого-то уже похож из присутствующих, имеющихся у нас экземпляров. Следующая новость. Каждая третья россиянка призналась, что портила еду партнеру в качестве мести. Вот так-то. Чаще всего причиной становились обидные слова во время ссоры, забытая годовщина, возвращение домой позже обещанного. Девушки добавляли в еду ингредиент, который мужчина не любит, пересаливали или делали блюдо острее. Честно сказать, когда прочитала эту новость, думала, что сейчас зайду в комментарии, и там будет полная инструкция о том, как насолить, в кавычках, своему молодому человеку или мужу, а здесь вот нет. Представляете, 948 комментариев, и все осуждают. Вот это плохо, это не этично, это вот так быть не должно, неужели люди не могут как-то поговорить? Ну, в общем, короче говоря, это очень странно. Единственный комментарий, который мне безумно понравился, то, что в целом мне не нужно специально стараться пересаливать или что-то добавлять, моя еда так себе на вкус, поэтому мстить мне и не приходится. Очень хороший комментарий, прям практически подходящий под мою готовку. Следующий и, наверное, последний на сегодняшний день комментарий про новые модные словечки, а точнее, как уже ставшие популярными. Кринж, ролф, инфа, лол, имба стали самой раздражающей группой слов в повседневной жизни. На втором месте по уровню неприятия оказались англицизмы, кейс, триггерить, хайп, фейк и другие. Старайтесь говорить по-русски и правильно. С вами была Катя Пахомова, программа «Комментируй». Это услышимся через пару недель. Оставайтесь на волнах Луки FM. У нас интересно. Всем пока-пока.
1: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самая топовая информация о потребительском рынке, инвестициях и экономических трендах. Просто космос.
8: Всем привет! Здесь «Просто космос» и я, Баченина М. На нашей планете мы привыкли к дождю из воды, снегу, ну или граду. Но представьте, что вместо капель с неба падают настоящие алмазы. Для некоторых планет в нашей галактике это суровая и невероятно красивая реальность. Ученые считают, что алмазные дожди – вероятное явление на газовых гигантах – Юпитере, Сатурне, а также на ледяных гигантах Уране и Нептуне. И ключ к этому – не россыпи драгоценностей в небесах, а уникальные условия, царящие в их атмосферах. Вот как это работает. В верхних слоях атмосферы этих планет часто бушуют грозы невиданной мощи. Молнии раскалывают молекулы метана, высвобождая углерод. Эти свободные атомы углерода, падая вниз через огромную толщу атмосферы, подвергаются чудовищному давлению и температурам в тысячи градусов. Примерно на глубине в несколько тысяч километров условия становятся такими экстремальными, что углерод сжимается и кристаллизуется, превращаясь в крошечные алмазы. Представьте себе частицы размером с градину, но состоящие из настоящего алмаза. И вот эти алмазики продолжают свое путешествие вглубь планеты. Ученые полагают, что на Уране и Нептуне этот дождь может идти на протяжении тысяч километров, создавая целые океаны. Нет, не воды, а жидкого углерода. И есть гипотеза, что в самом ядре этих планет под колоссальным давлением алмазы могут даже принимать форму не твердых кристаллов, а алмазной лавы или гигантских алмазных айсбергов. Представили масштаб? К сожалению, напрямую увидеть это явление мы пока не можем. Наши зонды не могут опуститься столь глубоко в бездну этих планет. Но эту теорию блестяще подтвердили лабораторные эксперименты. Ученые с помощью лазеров воссоздали условия Сатурна и смогли получить из простого пластика наноалмазы. Это дает нам уверенность, что где-то там, в глубинах синих и полосатых гигантов, идет вечный сверкающий ливень. Так что в следующий раз, когда увидите дождь за окном, вспомните, что где-то там, в необъятной вселенной, дождь может быть твердым, сверкающим и невероятно ценным.
1: Просто космос. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9: А вы знали, что вены – это не только про ноги? Это про работу всей сердечно-сосудистой системы. Это про ваше сердце. Это про вашу жизнь. Внутри вен есть венозные клапаны – маленькие створки, которые поднимают кровь снизу вверх, к сердцу. Со временем створки вен истончаются и перестают смыкаться. Это может привести к сгущению крови, проблемам в работе сердца и сужению сосудов. Этого нельзя допускать. Попробуйте флебазол. Только сегодня особые условия на флебазол. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные #125. Компоненты флебазола богаты лактонами и сафразидами. Компоненты капсул флебазола – источник питания венозных клапанов. Они участвуют в поддержании качества крови и ее текучести. А гель флебазол, проникая через кожу, становится незаменимым источником питания стенок вен, поддерживает их прочность и упругость. Уделяйте внимание своим венам, ведь от них зависит работа всей сердечно-сосудистой системы. Оставайтесь полными сил, двигайтесь легко, живите активно. Только сегодня особые условия на флебазол. Звоните с мобильного #125. Звонки по России бесплатные #125. Продукт зарегистрирован в системе «Честный знак». Остерегайтесь подделок. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
10: Здравствуйте, друзья. Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: В Москве 14 часов. В Ульяновске 15. В Уфе 16. Во Владивостоке 9 вечера. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О пожарах.
3: 3 человека погибли, еще 2 пострадали при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке. Возгорание произошло в 3-этажном административном здании. Пострадавших доставили в горбольницу. Из здания эвакуировали 17 человек, в том числе одного ребенка, сообщили в МЧС Башкирии. Площадь пожара уже превысила 2000 квадратных метров. Тушение продолжается.
1: Об атаках.
3: ВСУ атаковали пост радиационного контроля Запорожской АЭС. Он поврежден, сообщили на станции. Там уточнили, что такие объекты обеспечивают регулярное получение данных о радиационном фоне и позволяют специалистам оперативно реагировать на возможные изменения обстановки. Поэтому подобные атаки увеличивают риски. Сейчас радиационная обстановка на ЗАЭС контролируется имеющимися средствами.
1: О деньгах.
3: Сбербанк подтвердил планы по рекордным дивидендам на этот год. Глава банка Герман Греф на встрече с Владимиром Путиным заявил, что на выплаты акционерам уйдет ровно половина чистой прибыли. Кредитная организация не планирует отступать от своих обязательств. Финансовые аналитики подсчитали, что при текущих темпах роста Сбербанк зарабатывает 1 миллион рублей чистой прибыли каждые 35 секунд. Если динамика сохранится, по итогам года прибыль превысит 1,5 триллиона рублей. А дивидендный доход – на одну акцию может составить больше 40 рублей. Ранее летом акционеры Сбера уже получили рекордные 850 миллиардов.
1: О Москве.
3: В столичных школах активно развивается предпрофессиональное образование. В этом учебном году такие классы выбрали почти 56 тысяч ребят. Это больше половины всех старшеклассников города и на 20% превышает прошлогодние показатели. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специализированные направления сегодня открыты более чем в 75% школ Москвы. Ученикам доступны 6 ключевых профилей, среди которых инженерное дело, медицина, IT, медиа, а также предпринимательская творческое и педагогическое направление. Школьники углубленно изучают дисциплины, осваивают прикладные навыки на базе 40 колледжей и стажируются на столичных предприятиях. По словам Собянина, проект помогает определиться с будущей профессией и обеспечивает высокие результаты на экзаменах. Средний балл выпускников профильных классов по математике, физике и информатике достигает 80 баллов.
4: О валютах.
3: Курс доллара на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
4: О погоде.
3: В Москве плюс 18, пасмурно, небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Радио «Комсомольская правда», прямой эфир, Антон Челышев у микрофона. Как обычно, в это время на связь со студией выходят официальные представители компании «Аквалайф». И сегодня я приветствую Асю Рак. Ася, давай проверим, насколько хорошо мы друг друга слышим.
12: Я слышу тебя прекрасно. Как ты меня слышишь?
11: Могу сказать тебе то же самое.
12: Ну, надеюсь, что радиослушатели тоже слышат меня прекрасно, и мы можем начинать. Приветствую всех, всем хорошего дня, хорошего настроения, невзирая ни на что. Все будет хорошо, это однозначно. Берегите себя, берегите своих родных и близких. Делайте все для того, чтобы ваша жизнь складывалась так, как вы этого хотите. Для этого, конечно же, необходимо здоровье. Без здоровья далеко не уйдешь. И здесь надо заботиться о нем. Не ожидать каких-то неприятностей, что завтра стукнет 45, 47, 50, и все станет плохо. Не соглашаться с этой фразой врача, что вы хотели-то в вашем возрасте. А беречь себя самостоятельно. Прикладывать к этому простые усилия. С моей точки зрения, то, о чем мы рассказываем в прямых эфирах, совсем не сложно. Вот прямо сейчас я хочу с вами поделиться одной историей. Вот как раз-таки о заботе. Мне ее когда рассказали, я не поверила. Говорю, правда, у нее был с собой Аквалайф, и все вот так получилось. Меня заверили, что да. Я лично с этими людьми не знакома. Но вы знаете наверняка эту теорию о знакомстве через 6 рукопожатий. Вот так до меня дошла эта история. И я рассказываю вам ее в прямом эфире. Маленькая оговорочка, не является лекарственным средством, к сожалению. Но давайте поедем. История следующая. Две подруги с детьми, с мужьями поехали отдыхать в горы. Маршрут у них был длинный, сложный, такое путешествие. Из точки А в точку Б, в точку Д, через пункт там Б, С и так далее, и так далее. То есть не путешествовали. И планы у них были, естественно, радужные. Горы, экскурсии, свежий воздух. Дети бегают по травке и становятся более здоровыми каждый день, получают витамин D. И в одном из поселков по дороге вообще высоко в горы они пообедали в местной столовой. Все. Из всех плохо стало одному ребенку. У него начался понос, тошнота, слабость. Мама хватается за сумку, а аптечку она забыла в самом первом пункте, куда они вернутся только аж там через неделю или 10 дней, уж точно не помню. Туда ехать сотни километров. Это горы, дорога такая сложная. А они в домике в горах, даже не в жилом поселке куда-то, да, то есть вокруг ничего, ни аптеки, ни врача. В сторону, где есть аптека ближайшая, ехать 3 часа по горам. 3 часа туда, 3 часа обратно. Папа долго не думает, сажается, усаживается за руль и, конечно же, едет куда надо. А у второй мамы, вот здесь я прям 20 раз переспросила, вы точно уверены? Точно уверены, что все так и было? У второй мамы с собой был ионизатор воды Аквалайф 4 в одном. Что произошло дальше? Она приготовила ионизированную щелочную воду с pH 9,4. Кислотная в этом получается с pH 2,4. Это мощнейший антисептик. У нее невероятно высокий ОВП и кислотный pH. pH 2,4 кислотная получилась, когда мы готовим ионизированную щелочную с pH 9,4. Вот, то есть мы просто залили воду, нажали кнопку и получили сразу две воды. Одна кислотная, pH 2,4, антисептик. Вторая ионизированная щелочная с pH 9,4. вот эту ионизированную щелочную спажу DAT4, она еще поставила на режим серебрения. Послушайте, она не только ионизатор взяла, она взяла к нему в комплекте и серебряный электрод, который идет в комплекте, уже положен. И эту ионизированную щелочную она ставит на серебрение, чтобы получить воду с концентрацией ионов серебра 0,3 миллиграмма на литр. А пока вода серебрится, ребенку дали кислотную воду. Ребенок выпил стакан. Через 40 минут ему начали давать по чуть-чуть пить ионизированную щелочную воду с ионами серебра, уже серебреную. Через час после стакана кислотной воды диарея остановилась. Ребенок уснул. И когда он проснулся, у него все было хорошо. А когда примчался папа, который вместо 6 часов проехал все это за там, 5 часов, рискуя, да, привез то, что забыли, а у ребенка уже все хорошо, ничего уже не понадобилось. Почему это сработало? Почему это не какая-то вот история, в которую не верится, история, в которую я прекрасно верю? Я же общаюсь с врачами, я собираю у них обратную связь, я изучаю все научные работы, которые выходят, чтобы рассказывать вам. Так вот, это никакая не магия, это простая биохимия. Вот что сделала каждая из этих вод? Давайте разберемся, и почему было действие таким быстро. Кислотная вода, PH2,4, это такой ударный отряд. А кислотная вода, которая получается в процессе ионизации, это так называемая электролизованная окисляющая вода. У нее очень низкий pH и очень высокий окислительно-восстановительный потенциал с плюсом, более 1100 мВ. Что это значит простыми словами? Это максимально агрессивная среда для бактерий. При таком pH и таком ОВП разрушаются клеточные стенки мембраны патогенных бактерий. Они просто не выживают. Есть исследование, которое показало, что pH 2,4 полностью убивает штаммы сальмонеллы, золотистого стафилококка, кишечной палочки. То есть именно тех возбудителей, которые чаще всего и вызывают острую диарею, пищевые отравления за 60 минут инкубации. То есть кислотная вода за 60 минут инкубации убивает. Именно поэтому у этого ребенка кислотная вода сработала так быстро. Она не просто успокоила желудок, она уничтожила возбудителя в просвете кишечника. В нашем телеграм-канале ионизатор Aqualife выложены результаты лабораторных исследований нашей ионизированной воды. Мы сдали в лабораторию ионизатор воды Aqualife. Там приготовили вот такую кислотную воду, которую дали ребенку с pH 2,4. В чаше Петри заселили золотистый стафилококк и кишечную палочку. И залили потом туда эту кислотную воду с pH 2,4. Через час небольшим проверили эти чаши Петри. Там не было ни золотистого стафилококка, ни кишечной палочки. А еще есть другое исследование, тоже там и печати, и лаборатория, все прям выложено у меня в этом телеграм-канале. Мы в другую лабораторию отдавали ионизатор воды Aqualife, там взяли дехлорированную воду, заселили в воду 50 семей, 3 вида кишечных палочек. То есть 3 вида кишечных палочек и каждого вида по 50 семей в эту дехлорированную воду. Проионизировали эту воду на pH 9,4. Проверили воду, в воде не было кишечной палочки. Понимаете сейчас, о чем я говорю? Какая вещь и какая сила таится в ионизаторе воды Aqualife? Вы управляете водой, которую готовите и пьете. Вы управляете водой для себя, для своего здоровья. Вы всегда уверены, и вы знаете, что вы пьете и как это на вас влияет. Дальше. Вспомним, мама щелочную воду сделала еще серебряной. Это следующий шаг, второй, закрепление и восстановление. Пока кислотная вода делала свою работу, мама готовила вторую щелочную и с ионами серебра насытила ее. Да? 40 минут мы ждем по кислотной, пока кислотная разберется с бактериями, с возбудителями. Зачем щелочная? Диарея вымывает из организма не только воду, но и электролиты. Организм теряет бикарбонат и развивается метаболический ацидоз. Вы даже знаете, что продаются специальные оральные регидрационные растворы с бикарбонатом в аптеках, да, и мы их пьем, когда у нас температура высокая, когда диарея и так далее, и так далее. Ионизированная щелочная вода помогает восполнить потерю бикарбоната и остановить потерю жидкости. Есть исследование, которое подтвердило, что у пациентов с диареей, преобладающим синдромом раздраженного кишечника, питье ионизированной щелочной воды в течение 8 недель значительно улучшило качество жизни и симптомы. А зачем серебро? А серебро, дорогие мои, это природный антибактериальный агент с так называемым олигодинамическим действием. Что это значит? Умное слово, да? Это значит, что даже микроскопическая концентрация ионов серебра способна убить бактерию. Еще в 30-х годах 20 века было исследование, которое показало, что кишечная палочка погибает за 30 минут в серебряной воде. Там прописаны определенные концентрации, но это сложно для эфира произносимо. Вы можете это найти и сами в интернете почитать. И современные данные подтверждают, серебро эффективно против шигелла, холерного вибриона и сальмонелла, возбудителей тяжелых кишечных инфекций. Менее чем за час все это происходит, да, погибают эти бактерии. Именно поэтому щелочная посеребренная вода добила то, что не успела уничтожить кислотное, и защитила слизистую от повторного заражения. А ребенок еще уснул. Знаете почему? У кислотной воды очень высокий окислительно-восстановительный потенциал. Забирает энергию, и человек засыпает. Поэтому иногда, когда человек не может долго уснуть, ворочается в кровати, он рекомендует выпить стакан кислотной воды. Силы улетучиваются, и засыпаешь очень-очень быстро. Вот так вот. Почему это важно для каждого из нас, вот эта история? Жизнь нас иногда ставит в такие ситуации, когда, ну вот все, ты не можешь куда-то пойти, где-то попросить помощь, что-то купить, что-то приобрести, чтобы это исправило твое здоровье. Поэтому мы вот в таких ситуациях находимся, ну скажем так, в преимуществе, если есть дома ионизатор воды «Аквалайф». Вот мама взяла его с собой не потому, что она ждала, что будет какая-то беда. Она просто прекрасно понимала, что здоровье семьи – это то, что нельзя оставить дома.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
13: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
14: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
15: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
16: Военный эксперт Алексей Рам о рейтинге военной мощи стран.
17: Я не очень хорошо отношусь к таким рейтингам, потому что, ну, это абсолютно непрозрачно. Можно заявить, что мы анализируем 200-300 параметров, но это же все непрозрачно. Мы же не знаем, там, какие формулы используются, какие коэффициенты корреляционные или еще что-то, какие-то статистические выкладки. Поэтому, ну, рейтинг. Там же все-таки надо учитывать, что рейтинг не совсем именно мощь вооруженных сил, а это ее огневую мощь, то есть возможность наносить удары и наличие средств поражения. Ну, там много к этому рейтингу вопросов. Действительно, страны так раскиданы, непонятно по какой логике и на основании чего это сделано.
15: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
11: Продолжается разговор о правильной воде с официальным представителем компании «Аквалайф» Асей Рак. И любой из вас в этом разговоре может принять участие, если дозвонится в прямой эфир по номеру 8 800 200 ровно 9702 и задаст Асе свой вопрос, либо оставит свой отзыв. Ася?
12: Звоните, всегда очень рады вашим звонкам, но не успела должным образом завершить предыдущую часть, поэтому позвольте, пока я налью себе водички, я вам расскажу о предложении дня сегодняшнего. Моя мысль, которую я пыталась всячески выразить в первой части, заключается в том, что когда есть дома ионизатор воды Aqualife 4 в 1, да неважно дома, когда он есть с тобой там, где есть ты, ты управляешь качеством этой воды. Ты можешь налить воду из-под крана, да, там, потому что знаешь, что если есть какая-то патогенка, она погибнет при ионизации, при воздействии постоянного тока на pH 9,4. Ты знаешь, если в тебя попадет какая-то патогенка, ты можешь выпить кислотной воды, ты можешь промыть раны, ожоги и так далее, и тому подобное. К сожалению, да, не является лекарственным средством, но есть практически 3000 уже исследованных, научных, есть опыт, о котором мы говорим в этом эфире. Так вот, почему так важно для каждого иметь дома ионизатор воды Aqualife? Вы управляете этой водой, которую готовите. Понимаете, это не просто прибор для воды. Это фабрика здоровья. Мы неспроста так называемся на самом деле. Но смотрите, ионизатор готовит ионизированную кислотную воду. Это антисептик, который заменяет йод, перекись и хлоргексидин. Он готовит ионизированную щелочную воду, воду для питья, восстановления pH, защиты от обезвоживания. Он готовит ионизированную водородную воду. Это мощнейший антиоксидант, который борется с воспалением изнутри. Он готовит серебряную воду. Это природный антибиотик, который уничтожает бактерии и вирусы. Вот что это такое. Это целая фабрика по управлению водой у вас дома, на вашей кухне. И, внимание, сегодня ионизатор воды Aqualife 4 в 1 стоит 32 тысячи рублей. Не 44, как на сайте, если вы зайдете, а для радиослушателей «Комсомольской правды» 32 тысячи рублей. И сегодня еще уникальный момент, и уникален он тем, что комплект мембран идет в подарок. И этих мембран хватит на 10 лет службы. Мы и так, в принципе, стараемся все положить всегда в полнейшую комплектацию, чтобы вам не надо было ничего докупать. Но вот сегодня мы кладем двойной комплект мембран. На 10 лет службы вам хватит. Одна мембрана служит 3-4 месяца. Представляете? 8 800 505 0855. Ну и помните про 90 дней жизни с Aqualife. Вы позвонили 8 800 505 0855, заказали ионизатор, получили, при получении оплатили. И вот с этого момента у вас начинается 90 дней. Вы пользуетесь ионизатором, вы готовите в нем воду, вы понимаете, насколько легок, прост, уникален, универсален этот прибор, как он легко входит в вашу жизнь. Вошел в вашу жизнь. Все, он остается у вас. Не вошел он в вашу жизнь. Но решили вы, что ой, ну не мое, лень мне не буду. Ну тогда вернете ионизатор нам, а мы вернем все деньги, которые вы за него заплатили. Все. Вот сегодня вы фиксируете цену 32 тысячи, при получении оплачиваете 32 тысячи. Но если в течение 90 дней вернете ионизатор нам, мы вернем вам 39 тысячи. Но не забывайте, сегодня еще дополнительный комплект мембран для вашего ионизатора. Вы же уже звоните. 8 800 505 0855. Не ждите. Не надо. Звонить прямо сейчас. Ну, а пока вы набираете 8 800 505 0855, позвольте, я перейду к своей любимой части. Уж простите, журналистская моя душа просится наружу. Опять насобирала новые информации, исследований почитала. Хочу и с вами поделиться. Так вот, изучала вчера диабет второго типа. Что, да, как, да, почему. Многие врачи сегодня говорят, что он лечится вообще элементарно и на изи. Это их мнение. Да? Но, что самое главное, печальное по статистике, что сегодня миллионы людей во всем мире уже в возрасте 40-45 лет сталкиваются с этой проблемой. Неправильное питание, мало движения, и вот он, высокий сахар. Вы знаете, что происходит при диабете второго типа? Клетки перестают слышать инсулин, они глохнут попросту. Сахар остается в крови, разрушает сосуды, почки, нервы. И я узнала, что, оказывается, при диабете второго типа есть риск однажды утром проснуться слепым. Представляете, я вот этого не знала. Я узнала, у меня кровь в жилах остановилась буквально. Что дальше? Дальше наука установила, что одной из причин диабета второго типа является оксидативный стресс. Много-много свободных радикалов стало, они повреждают рецепторы к инсулину, и все. Есть исследование японское. Коллеги опубликовали работу в журнале Nutrition Research еще аж в 2008 году. Они давали пациентам с диабетом второго типа и преддиабетом 900 мл ионизированной воды в день в течение 8 недель. Результат. У 4 из 6 пациентов с преддиабетом восстановилась нормальная толерантность к глюкозе. А окисленный ЛПНП, то есть тот вот самый плохой холестерин, снизился на 15,5%. В 2025 году в журнале «Медицина» было опубликовано исследование, которое подтвердило, что водородная вода улучшает гликемический контроль и кардиометаболические показатели. Давайте попробуем что-то сделать по-новому. Таблетки пить научились все. Спору нет. Мы все, и я в том числе. Когда мне говорят, что что-то, ты попробуешь, начнешь делать, я думаю, ну вот все. Вот сейчас выпью эту витаминку, этот бадик, и буду самым здоровым человеком на планете.

0: которую проионизировали. Вот ту, которую проионизировали, она становится по своим физико-химическим характеристикам максимально приближенной к внутренним жидкостям организма. Поэтому, когда мы выпиваем с вами литр простой воды, вот сейчас пойдете, нальете литр простой воды, выпейте, усвоится одна столовая ложка. А когда вы пойдете, нальете литр ионизированной воды и выпьете литр ионизированной воды, усвоится ровно один этот литр. А дальше просто по логике. Вода усвоилась, клетки получили должное питание. Те витамины и таблетки, которые вы приняли, они дойдут куда надо, они растворятся, эти вещества попадут в кровь и начнут что-то там делать, менять, улучшать, работать. Да? Потому что никогда не говорим, бросьте свое лечение и пейте только воду. Никогда. Никогда. Но просто вот многие врачи даже о чем говорят. Когда не хватает организму воды, останавливаются все процессы. Надо добавить воду. Попробуйте и вы, попробуйте. У нас ведь есть замечательные 90 дней жизни с Аквалайф. Как это работает? Вот прямо сейчас вы звоните 8 800 505 0855. Заказывайте ионизатор воды Аквалайф. Он сегодня для радиослушателей «Комсомольской правды» 32 тысячи рублей с дополнительным комплектом мембран. На сайте он 44 тысячи и без какого-то дополнительного комплекта мембран. Это вот мембран всем этих вам хватит на 10 лет. То есть 10 лет вообще не думайте ни о чем. Но это только сегодня. А вот когда вы его получаете, вы тогда его оплачиваете. То есть сейчас вы позвонили 8 800 505 0855, вы зафиксировали за собой эту цену и комплект мембран в подарок. А когда получите, тогда оплатите 32 тысячи рублей. И вот с момента получения начинается 90 дней с Аквалайф. То есть в течение 90 дней вы пользуетесь прибором и решаете, нужен он вам или не нужен. Вошел он в вашу жизнь или не вошел? Если решили, что не вошел, то звоните опять 8 800 505 0855 и просто возвращайте нам этот ионизатор обратно. Все. Вот так. Легко и просто. И мы, кстати, на радио «Комсомольская правда» уже больше 10 лет с прямых эфиров, и тестовый период все это время работает, и все хорошо, никаких проблем. Пейте правильную воду, налаживайте свой питьевой режим. Ведь многие, я знаю, все-таки осознают вот эту проблему, что да, мне надо начать пить воду, да, я хочу начать пить воду, но не могут, но не получается, не встраивается. А здесь представьте, еще такой механизм начинает срабатывать, когда вы купили прибор, вы все-таки провели какие-то усилия для этого, приложили, да, деньги потратили, о, вот прибор купил, теперь точно пить буду. Вот этот маленький психологический трюк точно работает. И вы начинаете пить сразу именно самого, что ни на есть, правильную воду, и замечаете вот эти изменения. Попробуйте прямо сейчас 8 800 505 0855. Не переключайтесь, мы продолжим после рекламы. Просто пока звоните, зафиксируйте за собой эту цену. 32 тысячи рублей. Оплачивать будете при получении. Сегодня ведь еще и дополнительный набор мембран в подарок. Звоните 8 800 505 0855. 8 800 505 0855. А мы продолжим после рекламы.
1: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: 35 лет исполнилось главной песне «Nirvana Smells Like Teen Spirit». За несколько месяцев до смерти Курт Кобейн признался в интервью, что пытался написать простую песню в духе поп-музыки, а в итоге получился гимн нескольких поколений.
3: Название будущего хита появилось следующим образом. Подруга Кобейна однажды написала на стене его дома фразу Kurt smells like teen spirit. Девушка имела в виду, что от рокера пахнет популярным молодежным дезодорантом teen spirit. Кобейн принял этот текст за бунтарский, но комплимент. Мол, от Курта веет подростковым духом. Так или иначе, поскольку в тот вечер они обсуждали анархию и панк-рок, ему это название, ну, очень пошло по сердцу, что ли. Позже лидер Нирваны уверял, что узнал о существовании дезодоранта только спустя несколько месяцев после выхода сингла.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках 14:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к жителям по итогам трех дней голосования. Он подчеркнул, что выборы прошли организованно и на высоком уровне, несмотря на непростые условия и внешние провокации. «Единая Россия» в Псковской области одержала убедительную победу. Уровень поддержки за прошедшие 5 лет вырос почти на 15%. Отдельно глава региона поблагодарил членов избирательных комиссий, наблюдателей, волонтеров, сотрудников силовых структур и МЧС, обеспечивавших проведение и безопасность голосования. Михаил Ведерников отметил, что результат отражает оценку работы, проведенной в регионе за последние годы. Почти 50 представителей Псковской области претендуют на главную просветительскую награду страны. Российское общество «Знания» подвело итоги заявочной кампании 6-го сезона проекта «Знания-премия». На рассмотрение экспертной комиссии поступило 14 тысяч заявок из всех регионов. В частности, Псковскую область представляет заведующая библиотекой детской музыкальной школы номер 1 имени Мусоргского в Великих Луках Ольга Мурашова. Она много лет проводит выставки коллекций почтовых открыток, по которым школьники и взрослые могут изучать историю страны. В год единства народов России она организовала экспозицию «Народов много, страна одна». 26 сентября Псковская область присоединится к Всероссийскому дню бега кросс-нации 2026, приуроченному Году единства народов России. В Великих Луках центральной площадкой станет набережная реки Ловоть у Вечного огня. Старт забегу будет дан от летней эстрады. Для разных возрастных групп подготовят индивидуальные дистанции. Победители и призеры получат педали и дипломы Минспорта России, а победителям вручат памятные призы.
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
0: О погоде.
1: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Прекрасное недалеко. Проект о том, как искусственный интеллект меняет нашу жизнь и даже реальность. В предыдущих сериях шел 2025 год. Человечество все больше доверяло нейросетям. Умные компьютерные программы стали думать и работать за нас, а зачастую творить и создавать новые смыслы. К чему приведет это неожиданное сотрудничество между людьми и машинами, не знал никто. Слушайте каждый четверг в 21:30 по московскому времени. Только на радио «Комсомольская правда». На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
2: Продолжается разговор о правильной воде. Официальный представитель компании «Аквалайф» Асярак по-прежнему на прямой связи со студией и готов отвечать на ваши вопросы и принимать ваши отзывы по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Ася?
3: Уф, я была бы очень рада, если бы кто-то из вас дозвонился. Творите, звоните, давайте общаться. Ну, а пока вы этим занимаетесь, я хочу напомнить о предложении дня сегодняшнего. Сегодня предложение – это ионизатор воды Aqualife 4 в 1. То есть он готовит ионизированную щелочную, кислотную, водородную и серебряную воду в своей не то чтобы самой полной комплектации, а с дополнительным комплектом мембран. То есть на 10 лет их хватит. Вот 10 лет – это единственный расходный элемент в ионизаторе воды Aqualife. И мы его сегодня вам дарим на 10 лет. 10 лет вам не надо думать, нужны ли мне новые мембраны. Вы просто из коробочки достаете новую, когда подходит очередь, и все. 10 лет. Вот такое сегодня предложение. 32 тысячи, прибор 4 в одном. Звоните 8 800 505 08 55. Абсолютно точно хочется еще напомнить вам о предложении тестовый период или 90 дней с Aqualife. Это как работает? Это вы звоните 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, кстати, на этот номер телефона. Оплачивать ничего не надо. Вы просто сейчас звоните и говорите: мне ионизатор воды Aqualife 4 в 1. Все, фиксируем, когда вам доставить, куда вам доставить. И вот когда вам доставят, тогда вы и оплатите 32 тысячи рублей за прибор 4 в 1 с дополнительным комплектом мембран на 10 лет. Но и вот момент, когда вы его получили и оплатили, в календарике пометьте этот день, и начинается отчет 90 дней. Вы живете с прибором и не на коробочку смотрите, какая она красивая, классная. Она правда красивая и классная. А вы его достаете из этой коробочки и начинаете готовить воду. Готовите пить каждый день. Это легко. Знаете, как мы дома все начинаем утро свое. Вот кто первый встал, тот это и делает. В чайник наливаем воды, подогреваем ее в чайнике до 45 градусов. Наш ионизатор работает с этой температурой. Но сливаем в ионизатор, включаем в розетку, нажимаем кнопку. Все. Либо кто-то разбирает там, по сути, моечную машину, либо кто-то идет чистить зубы. Ну, просто я иду чистить зубы, кто-то другим занимается. Но суть в чем? Пока я вот почистила зубы, это 2 минуты, да, прибор уже кричит мне. И вода, готовая вода в кувшине, отключите прибор от розетки, да, наш ионизатор разговаривает. И все, мы разливаем эту воду, приливаем ее в стеклянную тару, в которой она будет храниться в течение дня, наливаем себе по стаканам и тут же пьем натощак с утра. Я пью много, я пью больше, чем пол-литра с утра. Маленькими глотками, не спеша, сижу, смотрю в окошко. У нас кухня выходит на восход, на восток. Прекрасно виден восход, видно, как дети в школу спешат, а кто-то уже в поликлинику с утра пораньше. Вот ты сидишь, смотришь в окошко, думаешь о жизни и потихоньку пьешь теплую водичку. Что это дает? Это дает нам прекрасное вообще пробуждение метаболизма. Вот как зубы почистили, так и весь свой желудочно-кишечный тракт надо почистить. И вот эта теплая водичка, которая потекла, она как раз-таки этим и занимается. Она активизирует, она готовит вас к пищеварению. Начинают выделяться желудочные соки, мы смываем слизь, которая накопилась. Начинает активироваться перистальтика. Все, вот все запускается. Вы проснулись, вы запустили. Потом я медленно готовлю завтрак, и где-то там через полчаса, через час иногда, если еще и зарядка успеваю с утра сделать, то уже потом завтрак. И вот так каждый день. Потом после еды пьем через час. Через час только после еды начинаем с вами пить. И вот так в промежутках по чуть-чуть наблюдаем за своим состоянием. Если вы раньше пили меньше воды, вы увидите, как у вас на фоне этой воды сразу прояснится. Ну, не хочется говорить, ну да, ну, мышление станет легче, лучше, память, такое ощущение, что улучшилось. Потому что мозг начал получать воду, начал получать кислород и стал более активным. Ему стало легче жить. Давление стабилизируется, вот прям да, стабилизируется, идет давление. Голова проходит болеть. Мы недавно тут с коллегой говорили, молодая девочка абсолютно, но она говорит, я стала замечать, что если я не допиваю свою норму воды, то у меня повышается давление. Понимаете как? Вот. А я вам говорю, что простая вода, литр выпили, усвоилась 1 столовая ложка. А выпили литр ионизированной, усвоился литр. Что легче пить? Чем легче себя напоить, чтобы давление стабилизировать, чтобы голова перестала болеть, чтобы желудок заработал? Вы подумайте об этом. И вот так 90 дней. Вы каждое утро просыпаетесь, готовите, пьете. Во-первых, вы однозначно научитесь пить. Такая вода вкусная, легкая, прекрасная, ее хочется пить. Вот это все отмечают, всегда звонят нам или пишут где-то, говорят, слушайте, вот прям раньше не мог пить воду, а теперь пью, мне легко, эта вода мне заходит, и я ее пью. И мне стало хорошо. Вот. Попробуйте и вы. Но если ничего не произойдет, если вам даже просто лень готовить, мы не будем вас спрашивать, почему вы это делаете, но в течение 90 дней, хоть на 88-й день, вы можете позвонить вновь 8 800 505 0855 и вернуть нам ионизатора, мы вернем вам все деньги, которые вы за него заплатили. Сегодня он стоит 32 тысячи рублей и в подарок еще комплект мембран на 10 лет. Успейте дозвониться 8 800 505 0855, попробовать пожить с ионизатором воды Aqualife целых 90 дней и сделать свой собственный вывод. Не мне поверить, не рекламе поверить. о себе, своему собственному опыту. Вот что предлагает вам Аквалайф. Понимаете? Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Но я хочу вам еще рассказать, несколько исследований озвучить. Проблема после диабета второго типа, одна из самых распространенных, это проблема с желудочно-кишечным трактом, в частности, именно запоры. Запоры. У запоров причин очень много, и про плохой желчный отток, и там нервное напряжение, и чего только нет, и синдром дырявого кишечника. В общем, тут целая система. Поэтому, в принципе, надо работать со всей системой ЖКТ, потому что многие запоры даже проблемой не считают. А если запор несколько дней, то все эти токсины, все это попадает обратно в кровь. И мы бежим к врачу, а здесь у меня что-то высыпало, а здесь у меня не заживает, а здесь у меня опять тоже болеть начало. Проблема в том, что мы в туалет не ходим как по расписанию. Вот чтобы ходить как по расписанию, очень нужна вода. Без воды ничего не поменяется, это вам любой врач скажет. Почему? Но тут же еще одна из причин, не одна, а основная причина, о которой мы говорим всегда, это оксидативный стресс. И нарушение кислотно-щелочного баланса. Потому что, да, когда вы сдадите кал, например, на анализ, вы увидите, самая первая графа – это будет pH. И вот есть правильный pH у кишечника, когда он здоров, а если он ниже этого pH, выше этого pH, это свидетельство того, что смещение кислотно-щелочного баланса и о каких-то заболеваниях идет речь. Слизистая кишечника повреждается свободными радикалами, воспаляется, нормальная микрофлора гибнет. Есть обзор, который был опубликован в журнале «Процесс» в 2022 году. Он посвящен влиянию ионизированной щелочной воды на заболевания ЖКТ. Авторы подтвердили, что ионизированная щелочная вода помогает при гастрите, запорах, воспалительных заболеваниях кишечника, включая болезнь Крона и язвенный колит. В 2019 году было опубликовано исследование в Японии, которое показало, что ежедневное употребление ионизированной щелочной воды – еще и насыщенный водородом, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Попробуйте, попробуйте. Знаете, сколько у нас отзывов, что вот у людей прошла изжога, наладился стул, наладилась работа всего желудочно-кишечного тракта. Вот Надежда Александровна пишет, ушла от ферментов и таблеток. Да, вот так все это происходит. Попробуйте и вы, приобретите свой собственный опыт. Не мне верьте на слово или исследованиям, которые я озвучиваю на слово, а получите свой собственный опыт. В течение 90 дней, 90 дней – это громадный опыт, это уже можно выработать 3 раза правильную здоровую привычку и понять, подходит прибор, не подходит прибор, буду я им пользоваться, не буду я им пользоваться. Выбор за вами. Понимаете, в чем дело? Мы не навязываемся, не настаиваем. Мое дело – выйти рассказать. Есть вот такая история. Я и моя семья, и мои папа, мама – все пьют ионизированную воду. Папа у меня, кстати, принимал несколько лекарственных препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление. После того, как они начали с мамой регулярно, стабильно пить ионизированную, сначала они водородную пили, потом перешли на ионизированную щелочную, и благо, что один единственный прибор готовит 4 вида воды. И вот он говорит, я сейчас иногда пью там одну таблетку, иногда что-то бывает, а так вообще все, ничего не беспокоит. И таких отзывов много. Попробуйте и вы, приобретите свой собственный опыт с Аквалайф. В течение 90 дней вы можете им пользоваться, и в течение 90 дней в любой момент вы можете его вернуть обратно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона абсолютно бесплатный. Оплата при получении. И только сегодня ионизатор 4 в одном 32 тысячи рублей. И в комплекте, в подарок, мембраны на 10 лет. На сайте, кстати, без комплекта мембраны он стоит 44 тысячи. А для вас сегодня 32. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Если у вас остались вопросы, на них подробнейшим образом ответят. 8 800 505 0855.
4: Фабрика здоровья. Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
5: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
6: Новости. Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
7: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
8: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
9: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
8: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Главные темы дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Еще одна тема для обсуждения. Банк России работает над тем, чтобы граждане от 14 до 18 лет смогли открывать счет цифрового рубля уже к концу будущего года, то есть 2027-го. Об этом сообщила заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова в ходе осенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. А давайте сразу обсудим это заявление. У нас на связи экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Евгений, приветствую вас. Здрасте.
10: Да, добрый день.
2: Самое главное и самый первый вопрос, который хочется задать, а не рановато ли с 14 лет счета-то иметь? Ну, сейчас как бы молодежь стареет, скажем так, ну, если по возрасту смотреть, да, когда-то человек до 30 считался молодым, теперь уже до 40, пенсионный возраст сдвигается. 14 лет — это как раньше 8, разве нет?
10: Ну, не знаю, мне кажется, из двух сторон движение идет, взросление. Мне кажется, вот нынешние 14-летние гораздо взрослее нас, 14-летних. Ну, хотя, не знаю, наверное, в чем-то взрослее, а в чем-то, может,
2: но в технологиях, может быть, да, продвинутые, безусловно, да. Потому что я в первый раз в интернет вошел, когда мне было 24, а они в 10, если не раньше.
10: Ну вот да. Мы, в общем, учились выживать на улицах в 90-е, да, а не, в общем, в цифровой среде. Гораздо лучше нас. Ну, возможно, да. Ну, мне кажется, здесь предыстория вопроса следующая, что, скорее всего, так как это был урок по финансовой грамотности, там были вот эти самые старшеклассники, и которые, собственно, и задали вопрос. Вот, а можно ли нам открыть цифровой кошелек в цифровых рублях, потому что доступ к банковским счетам у нас сейчас есть, то есть после 14 лет можно, в общем, человек может открыть уже самостоятельный банковский счет, не тот, который будет привязан к счету родителя, да, как сейчас обычно, вот мы, там, младшеклассникам, да, можно сделать карточку, и она будет привязана, собственно, к счету родителя. А с 14 лет можно уже отдельный счет создать, и, соответственно, 14-летний подросток может уже сам распоряжаться этими деньгами на свое усмотрение, в общем, ни с кем не советуюсь, ни у кого эти деньги не выпрашивая, да, если они лежат на счете. То же самое и здесь. То есть сейчас потестируют всю эту историю. Зульфия Кахруманова сказала, что, собственно, это может быть реализовано только к концу следующего года, то есть пройдет еще год, значит, Центробанк посмотрит, как все это дело реализуется вообще на взрослых людях, да, ну, а дальше уже принято решение, надо вообще этот опыт распространять на молодежь. молодежь или пускай свои криптой занимаются и не лезут в государственный цифровой рубль. Вот, маловато еще. Не знаю, да. Посмотрим, как произойдет, но в целом, так как у нас общие банковские услуги для 14-летних уже открыты, там уж вклад можно открывать, вот, и кредит, вот, кстати, сейчас хороший вопрос, не помню, кредит можно или нет 14 лет брать, мне кажется, все-таки нет. Вот, но, по крайней мере, считай, иметь можно, ну, так и здесь будет.
11: Но, на ваш взгляд, это все-таки инструмент для обучения финансовой грамотности, цифровой рубль, но это же не виртуальная какая-то валюта, это не, скажем так, не учебная, наверное, так, да, потому что можно, это же реальные деньги, которые можно, ну, просто потерять.
10: А на самом деле учиться финансовой грамотности лучше всего на реальных деньгах. Это вот все финансовые советники говорят, что не надо вот детей ограничивать, например, в покупках до, не знаю, совершеннолетия, да, как некоторые не дают, например, ну, такие радикальные родители есть, некоторые не дают деньги. Ну, мы же тебе покупаем все, то есть еду мы тебе оплачиваем, в общем, одежду покупаем, в путешествие ты с нами ездишь, зачем тебе деньги? Вот. А потом, когда человек выходит, у него появляются первые свои собственные деньги, и он начинает, значит, он вообще не понимает, как ими пользоваться. То есть лучше, если человек, ну, молодой человек, там, не знаю, школьник, все свои ошибки финансовые допустит в возрасте до 15 лет, условно, или до 18 лет, когда он еще не может взять ипотеку, не может там влезть в какой-то там серьезный другой кредит, в какую-то пирамиду финансовую и так далее. То есть лучше, чтобы он, в общем, на кошечках потренировался на 100 рублях или там на 500 рублях, там на нескольких тысячах рублей даже потеряет он, будет ему хорошим уроком, но он его запомнит и в будущем, в общем, не допустит уже серьезных промахов, которые там сильно повлияют на его взрослую жизнь. Так что с цифровым рублем, ну, то же самое, залезут, посмотрят, а может быть, куда-то не отправят не туда, ну, будет урок хороший. Ну,
11: а мошенники не заинтересуются? Да, Евгений, а мошенники не заинтересуются такой возможностью? Потому что курочка по зернышку, там 100 рублей, тут 100 рублей цифровых пусть даже, да, ну и вот за дроперство не привлекут, условно говоря.
10: Ну, не, ну там цифровым, понятно, что платформа цифрового рубля, она как раз предусматривает, что все, ну она в принципе и в банковской сфере уже отслеживает транзакции, то есть и у дроперов у нас уже целая база этих несколько миллионов уже дроперов в этой базе стоит, и которые в общем помогали, и теперь им достаточно сложно получать какие-то банковские услуги. С цифровым рублем такая же история, то есть здесь очень быстро все отслеживается, будет понятно, кто кому когда отправил. И, в общем, я думаю, что даже если эти операции в какой-то мере будут происходить, то их очень быстро будут пресекать. Поэтому, ну, конечно, мошенники будут пытаться пользоваться этим информационным поводом, но я думаю, что они не будут залезать в систему цифрового рубля, они будут использовать этот сценарий перевода на цифровой рубль, условно, каких-то транзакций с цифровым рублем, чтобы уже, например, шантажировать и социальной инженерией заниматься, звонить человеку, говорить, что у вас там какая-то транзакция, ну, представляться следователем, ну, и дальше там уже основной посыл в том, чтобы, в общем, несовершеннолетнего развести на то, чтобы тот предоставил счет, например, к родительскому, ну, доступ, точнее, к родительскому счету, к сбережениям дома.
11: Понятно.
10: Да, ну и так далее.
11: Спасибо. Огромное спасибо. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды», был с нами на прямой связи. К другим новостям перейдем. Цены на подсолнечное масло в России снижаются. За два месяца упали на 16%. Они и при этом в мире продукт этот, напротив, резко подорожал. В чем причина и что будет с ценами на подсолнечное масло в ближайшее время? Об этом наш следующий сюжет.
12: Подсолнечное масло за неделю подешевело на 10%. Это связано с сокращением экспорта на 20-40% из-за логистических ограничений. Поставки осуществляются через порты Азова и Черного моря. За два последних месяца снижение рыночной стоимости подсолнечного масла достигло 16%. Правда, главная причина снижения стоимости – хороший урожай. Ожидается рекорд по объемам производства масличных, заявил Радио КП исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев.
13: высокий урожай подсолнечника, который по законам рынка давит на цены на внутренние. У нас внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего лишь 1/3 от объема производства, 2/3 мы экспортируем. Поэтому, естественно, при таком соотношении приходится переориентировать логистику, которой мы сейчас как раз и занимаемся. С учетом того, что сезон уборки подсолнечника еще не вошел в основную фазу, фактически мы находимся в начале уборки, думаю, что такая тенденция продолжится, но в ближайшие месяца-два мы рассчитываем, что все потоки экспортные по логистике будут переориентированы, и все более-менее. Но в целом в этом году рынок, еще раз повторюсь, с большим очередным рекордным урожаем подсолнечника, поэтому, конечно, это будет давить на внутренние цены.
12: Снижение цены на растительные масла, в том числе подсолнечное масло, скорее всего, не предел. При этом в мире этот продукт, наоборот, резко подорожал, комментирует Михаил Мальцев.
13: У нас внутреннее ценообразование, оно формируется, исходя из нескольких факторов. Первый главный фактор – это, безусловно, экспортная цена, мировая цена валютная и курс доллара. То есть это фактически рублевая выручка, которую мы получаем. Дальше мы вычитаем из нее экспортную пошлину. Обратным счетом, за вычетом небольшой маржи переработчиков, определяется закупочная цена на сырье. Поэтому здесь будет все зависеть от того, как будут меняться внешние цены, как будет меняться курс доллара. Не исключено, что мы увидим и определенный отскок, то есть небольшой рост в обратную сторону. Все будет зависеть от того, как будут меняться эти факторы.
12: При этом за последний месяц маргарин и заменители молочного жира подорожали в России на 15-20%. Это связано с падением импорта пальмового масла. Подорожание маргарина давит на себестоимость продукции хлебопеков. Сдобные булки в рознице за год подорожали на 10%. Прибавляют в стоимости и зависимые от такой продукции кондитерские изделия. Василий Воронин, радио «Комсомольская правда».
11: Ну, еще одна тема заключается в том, что Международный союз конькобежцев предоставил нейтральный статус еще 13 российским фигуристам. Впрочем, далее новости спорт с Василием Ворониным.
5: Новости спорта.
12: Московский ЦСКА в серии буллитов нанес поражение Владивостокскому «Адмиралу» в матче регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла накануне во Владивостоке и завершилась победой армейцев со счетом 4-3. ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. «Адмирал» располагается на 9-й строчке на Востоке. Российский нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин получил травму, сообщает The Hockey News. Тренер команды заявил, что пока не знает, когда хоккеист сможет сыграть. Овечкин не вошел в заявку на предсезонный матч с командой Филадельфия. Он пропустил тренировку на льду. 41-летний форвард не сыграл и в предыдущем матче с Бостоном. По данным издания, в команде исходят из того, что травма не выведет Овечкина из строя надолго. Напомню, Овечкин в июле подписал контракт на 1 год с Вашингтоном. Полузащитник сборной России турецкого Галатасарая Алексей Батраков рассказал о популярности в Турции. Футболист признался, что в Стамбуле ему сложнее гулять, чем в Москве, из-за повышенного внимания со стороны местных жителей. По словам 21-летнего футболиста, в столице Турции его часто узнают даже в очках и кепке, тогда как в Москве он мог спокойно выходить на улицу без маскировки. Футболист перешел из московского «Локомотива» в Галатасарай в конце лета. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. С вами был Василий Воронин.
5: Новости спорта. Я слушаю «Комсомольскую правду», потому что радио КП – это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
14: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
16: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы. плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Севидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного +125 Гель из водорослей помогает даже в тяжелых, хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Севидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Севидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер +125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте +125. Все звонки по России бесплатны.
15: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». В Москве 15 часов. В Екатеринбурге 17. В Хабаровске 10 вечера. В Петропавловске-Камчатском полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
17: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: О конфликтах.
17: США надеются положить конец конфликту на Украине, заявил Марко Рубио. «Мы по-прежнему надеемся, что с этим можно что-то сделать», подчеркнул госсекретарь в эфире Fox News, говоря об украинском урегулировании. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским на Генассамблее ООН планирует обсудить прекращение взаимных ударов по объектам энергоинфраструктуры. Президент всегда хотел положить конец этому конфликту и готов сделать все, что в его силах, чтобы прекратить его, под эту тоже Рубио. Он также добавил, что Украина атакует связанные с США суда с нефтью, и это не может продолжаться.
15: О происшествии.
17: Число погибших при пожаре в торговом центре «Солнечный» в Стерлитамаке выросло до 5. Трое из них – сестры, сообщили в МЧС Башкирии. Еще 4 пострадавших госпитализированы. Предварительно загорелись помещения на втором этаже административного здания. Пожар ликвидировали на площади свыше 2000 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело. Предварительно причиной пожара могло стать короткое замыкание.
15: О вооружениях.
17: Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия. За проголосовали 99 депутатов, 13 выступили против. Сейм передал поправку к Конституции на рассмотрение профильных комитетов. Согласно документу, из Конституции уберут 137-ю статью, запрещающую размещение в Литве оружия массового поражения.
15: О Москве.
17: Одной из старейших клиник Москвы исполнилось 150 лет. С юбилеем коллектив поздравил мэр Сергей Собянин. Сегодня учреждение продолжает развивать традиции отечественной педиатрии и внедрять передовые методы лечения. Год назад там открыли новый многопрофильный комплекс, где объединили возможности для оказания экстренной и высокотехнологичной помощи. В здании работают 20 отделений, 15 операционных и уникальный центр гравитационной хирургии крови. А на крыше оборудован вертолет. Площадка. За первый год работы новый комплекс принял свыше 75 тысяч маленьких пациентов. Как отметил Собянин, около 11 тысяч из них приехали на лечение из других регионов России. По его словам, масштабное обновление столичных клиник позволяет наращивать объемы медицинской помощи детям со всей страны.
15: О валютах.
17: Курс доллара на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
15: О погоде.
17: В Москве +19, пасмурно, временами небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации.
11: Главная тема дня в эфире радио «Комсомольская правда». В студии Сергей Григорьев. Здравствуйте. Венгрия отказалась от участия в так называемой «Карпатской восьмерке», потому что ее включили в состав без согласия. Дмитрий Песков прокомментировал отказ Соединенных Штатов выдать визу замглавы МИДа России Александру Алимову. И до 4 выросло число жертв пожара в Стерлитамаке, в их числе 3 сестры. Эти другие темы подробнее в нашем эфире в ближайшие минуты. Начнем с того, что в Кремле прокомментировали заявление Зеленского о готовности к прекращению огня без условий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что наша страна выступает не за перемирие, а за мир навсегда.
18: Знаете, господин Зеленский буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике. И вот здесь день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны, они не вяжутся друг с другом. Это первое. Второе, президент Путин и российская страна всегда говорили о том, что мы выступаем за прочный мир, мир навсегда, а не за перемирие, которое, по сути, ничего не даст. А что касается таких заявлений Зеленского сегодня, очевидно, ситуация для Украины, как мы и говорили, ухудшается изо дня в день. И экономическая ситуация, и ситуация на фронтах, так будет продолжаться дальше. В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру.
11: Дмитрий Песков также прокомментировал и отказ Соединенных Штатов Америки выдать визу замглавы МИДа Российской Федерации Александру Алимову для поездки на Генассамблею ООН.
18: Ну, безусловно, это будет темой, которая будет ставиться на повестку дня во время контактов с американцами. Это очередные недружественные действия в адрес нашей страны. И, кроме того, конечно, это действия, которые противоречат обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН. Страна, которая является хозяйкой для штаб-квартиры ООН, не должна допускать таких действий. Наоборот, она обязана обеспечивать равное участие для всех государств-членов Организации Объединенных Наций.
11: Ну и еще одна тема и новость сопутствующая. Дело в том, что Венгрия отказалась от участия в так называемой «Карпатской восьмерке», потому что ее, Венгрию, включили в состав без ее согласия. Об этом заявил венгерский премьер Петр Мазер. Региональное объединение, я напомню, придумали исключительно в Киеве. Так Петр Мазер отреагировал на пост главы украинского МИД Андрея Сибиги. Тот заявил ранее, что в Киеве удивлены конфронтационными заявлениями Венгрии и упрекнул власти страны Сибига в том, что они продолжают политику Виктора Орбана. Я напомню, региональное международное объединение стран Карпатского региона, созданное, как я уже говорил, по инициативе Украины, было в сентябре этого года. И в нее вошли Украина, Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, а также Австрия и Венгрия. При том, что вот Будапешт, как мы видим, отказался от участия. 18-20 сентября в украинских Карпатах состоялся первый саммит вот этой самой восьмерки, так называемой Карпатской Си-8. Ну, тут есть несколько вопросов, которые мы обсудим с политическим обозревателем Владимир Джарало с нами на прямой связи. Владимир, я приветствую вас. Здравствуйте.
19: Добрый день.
11: Скажите, пожалуйста, напомните, что-то я упустил этот момент или давно не слышал просто в новостях, а куда делась так называемая коалиция вот этих желающих, 5 членов ее оказались в этой Карпатской восьмерке, там Румыния, Польша, Словакия, Чехия, Австрия? То есть это слуги двух господ, получается, что ли, или как?
19: Трех, четырех, пятерых, сколько хотите, столько и выбирайте. Как только речь заходит о том, чтобы поговорить, пожать руки, приехать на саммит, желательно еще за чей-нибудь счет, так это всегда с большим удовольствием, и желающих отбоя не будет. Но как только вы поставите вопрос о том, что необходимо скинуться, помогите деньгами, или же более того, помогите вооружениями, или даже более того, давайте вы повоюете вместе с нами, с Россией, вот тут ситуация становится сразу же прямо противоположной. Поэтому коалиция желающих прекрасно проводила время в Париже и в Лондоне, когда их собирали вместе, но когда речь заходит о деньгах и о вооружениях, она рассыпается. Коалиция восьмерки Карпатской, которая была создана только для того, чтобы показать, что Орбана больше нет, и теперь мы можем быть все в едином строю, естественно, созданная при поддержке европейских структур. Как только речь зашла о том, что от Венгрии стали требовать действительно намного более серьезных вещей, чем просто символы, как эта коалиция, как мы видим, тут же начинает сыпаться тоже на наших глазах.
11: Ну, что интересно, я увидел, что Мазер объяснил свой отказ от участия в этой «Карпатской восьмерке» на примере дворового или, скажем так, сельского футбола, когда он сказал примерно следующее: ну, вы друг друга знать не знаете, но вы обязаны прийти и еще мяч с собой принести. Мне кажется, это довольно колкое замечание в адрес, прежде всего, украинского правительства.
19: Дело в том, что украинские политики, в целом украинская политика, украинское руководство уже вызывает почти нескрываемое раздражение у всей Европы. Причина – хамство, постоянные требования, абсолютное отсутствие эффективности и, как уже никто и не сомневается, фантастическая коррумпированность, которую уже невозможно ничем маскировать. Поэтому, с одной стороны, он выразил это все растущее раздражение украинской наглостью. Но, с другой стороны, еще один важный момент, который с этим был связан. Для Мадьяра очень важно показать, что хотя Орбан ушел, он, Мадьяр, вовсе не собирается целиком отказываться от его наследия. Особенно там, где речь заходит о национальных интересах Венгрии. И поэтому одно дело, когда можно идти на компромиссы с Евросоюзом, который разблокирует тебе несколько сот миллионов евро, и совсем другое дело иметь дело с Украиной, которой, во-первых, нужно все время почему-то выделять деньги, а во-вторых, еще и подставлять себя под удар, как это было буквально на днях, связано с грандиозным скандалом, когда выяснилось, что Украина почему-то решила создавать базы по хранению бензина и топлива на границе, точнее, на границе Венгрии и Украины, на венгерской территории. По-моему, для венгров это было тоже большим сюрпризом, и на этом фоне Мадьяр поэтому и выступает достаточно редко, желая показать, что одно дело, когда мы пытались свергнуть Орбана, и совсем другое, когда мы должны идти против своих национальных интересов и подставлять себя.
11: Вот здесь вот интересная, кстати, история. Действительно, Мадьяр подчеркнул, что хранилище не будет построено ни возле венгерской, украинской границы, ни вообще в любой другой части страны. И подчеркнул, что стороны подписали лишь меморандум, а решение о строительстве еще не принято. И самое главное, на что я обратил внимание, он же возмутился, что в правительстве не знало о переговорах, мол, которые шли и которые подписали этот меморандум. Как такое может быть? Как правительство может не знать, что происходит, и что с параллельной страной какие-то там рамочные соглашения подписаны? Но это же бред.
19: Ну, либо вы плохой руководитель, который не имеет представления, что у вас творится в вашем собственном правительстве. Скорее всего, перед нами ситуация, при которой евроструктуры попытались выступить посредниками для достижения этого соглашения. Частно-государственная компания Венгрии, в принципе, так как, судя по всему, никаких особых сигналов не было, собственно, подписала, что такое меморандум. Это ничего, это просто заявление о том, что, может быть, мы будем им заниматься. И после этого, собственно, и разразился сам скандал, потому что вдруг оказалось о том, что Венгрия опять ничего с этого не получила, зато вместо этого будет платить, да еще и становиться потенциальным местом угрозы.
11: И вот в связи с этим интересный момент о ближайшем будущем. Вот эта «Карпатская восьмерка», вернее, уже «семерка», если не уломают каким-то образом Венгрию, она будет существовать? И уже есть смысл о каком-то будущем этого объединения говорить? Или все опять упрется в коалицию желающих, а здесь они съездили, пожали друг другу руки, разошлись и больше никогда не увидятся вместе? В таком составе.
19: Точно так же будет и здесь. Дело в том, что тут вы можете найти еще Вышеградскую пятерку, вы можете найти сообщество «Море» и целый ряд других организаций, которые созданы за десятилетия в громадном количестве. Время от времени они могут оживляться, становиться активными, опять-таки, ради цели какого-то одного из участников. Он приглашает к себе или что-то еще подобное, провели мероприятие, все разбежались и ушли. Таким образом, не нужно пугаться такого количества коалиций или союзов, или каких-то организаций, нужно смотреть, насколько они реалистичны в своей деятельности. А вот тут мы можем сказать, что активность и реальная польза от них всех сводится к нулю. В буквальном смысле работает одно и то только на уровне Европы.
11: Спасибо вам большое, Владимир. Это политический обозреватель Владимир Джарал был с нами на прямой связи. Мы обсудили ситуацию вокруг «Карпатской восьмерки» и отказа Венгрии от участия в ней. Я просто кратко напомню, что «Карпатская восьмерка» — это некое региональное международное объединение стран Карпатского региона, Украина, созданная прежде всего по инициативе Украины, вот уже в сентябре, да, он еще и не закончился в этом году, то есть молодое достаточно объединение, жизнеспособное ли, вот в чем вопрос. В это объединение по замыслу Киева вошли, кроме Украины, еще и Румыния, Сербия, Польша, Словакия, Чехия, Австрия и Венгрия. Венгрия, вот как мы сейчас только что обсудили, отказалась от участия в этом странном проекте. Это не военный союз, это некая региональная площадка, которую как раз Киев предлагает или предлагал использовать для координации вопросов безопасности и энергетики, ну, еще там развитие транспортных коридоров, логистики, трансграничной торговли, ну, плюс инвестиции, конечно, должны были обсуждаться, и поддержки местных общин. И вот с 18 по 20 сентября как раз в украинских Карпатах и состоялся первый вот этот так называемый саммит Карпатской восьмерки. Но на мероприятии за болезни не приехал еще и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Впрочем, не настолько это, наверное, важная новость, чтобы больше о ней разговаривать, поэтому перейдем к другим новостям. До 4 выросло число жертв пожара в Стерлитамаке, в числе 3 сестры. Подробнее через пару минут в эфире.
20: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
21: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
22: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505.
23: Тактика Данюка. Программа, которая приближает победу. В ролях отважный Никита Данюк, бывалый Владимир Варсобин и премудрая Виктория Федосова. Эта команда свернет горы, скрутит врага в бараний рог и, конечно, спасет мир. Слушайте каждую пятницу в 8 часов вечера по московскому времени. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио.
11: Продолжим обсуждение главных тем дня. По-прежнему в студии Сергей Григорьев. Приветствую. И к другим новостям, тревожным и неприятным. До 4 выросло число жертв пожара в Стерлитамаке. В их числе 3 сестры и еще 4 госпитализированы. Об этом сообщили в МЧС. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Родственникам погибших из-за пожара в торговом комплексе в Стерлитамаке будет оказана вся необходимая помощь. Об этом уже сообщил глава администрации округа, и предварительно к возгоранию в торговом центре привело короткое замыкание. Системы автоматического пожаротушения в здании не сработали. Во время пожара люди выпрыгивали из окон, чтобы спастись, их ловили очевидцы. Все подробности и последние данные от специального корреспондента «Комсомольской правды» в Башкортостане, от Павла Крайнова. Павел, я приветствую вас. Здравствуйте.
24: Здравствуйте еще раз. По уточненным данным на данный момент названо 9 пострадавших, но госпитализированы и оказывается помощь в больнице 4 пострадавшим. Угу. Да, действительно, на данный момент выросло, к сожалению, количество жертв, 4 погибших, действительно, 3 сестер. По нашим данным, все они работали, у них был семейный бизнес, грубо говоря, по пошиву одежды. По нашим данным, именно из этого района на втором этаже мог и начаться пожар. Но это еще предстоит все выяснить, конечно же, следователям-криминалистам.
11: То есть совершенно четко понятно, что вот эти три сестры работали вместе в одном помещении, и, судя по всему, оно было максимально близко к очагу возгорания, и, скорее всего, именно поэтому они трагически погибли.
24: Да, вполне вероятно, но хотелось бы уточнить, что ателье принадлежало старшей сестре. Младшие сестренки, они пришли, по нашим данным, навестить старшую и вместе выбрать подарок для мамы на день рождения. Дело в том, что вот их, по нашим данным, да, на следующий день, завтра, у их мамы должен был быть день рождения.
11: Скажите, пожалуйста, а вот ранее говорилось и сообщалось, что площадь возгорания превысила 2000 квадратных метров, и там тушение осложняло сложная планировка здания. Значит, все-таки были и проблемы с эвакуацией. Что же там за планировка такая, это, во-первых? А во-вторых, вот система пожаротушения, она не сработала, и я так понимаю, что уже некое расследование, и силовики будут проверять данные о том, что она не сработала.
24: Да, все верно. На данный момент известно, что пожар ликвидирован. Его площадь общая составила 2100 квадратных метров. Вообще сообщается о том, что все торговые центры у нас в республике теперь после этого случая будут проверяться специалистами, да, инспекторами. Об этом заявил глава республики Ради Хабиров. На данный момент, вот из того, что удалось узнать нам, очевидцы, местные жители, частые посетители этого торгового центра, они уверяют, что именно второй этаж, да, где был эпицентр возгорания, имеет такую нехорошую планировку, когда все пространство практически завалено какими-то прилавками и товарами. То есть очевидцы отмечают, что это как лабиринт, больше похожий на старого плана базарчики, которые когда-то были на улице, а сейчас вот переместились они под крышу. Mm-hmm. Вот и поэтому, как бы, да, могла быть осложнена эвакуация именно из-за такой планировки, когда все нагромождено.
11: А насколько людно вообще в этих магазинах бывает, в этом торговом центре, пусть даже и небольшом, не огромном, да, всего лишь там 2-3 этажа, насколько я понимаю?
24: Это четырехэтажное здание. Вообще вот эвакуировали 17 человек посетителей, да, кто сотрудники пожарной охраны. Ну и, соответственно, не успели эвакуироваться, да, в общей сложности, как мы понимаем, 13 человек, да, 9 пострадали, четверо погибли. Ну, то есть в общей сложности-то там даже нету 50 человек, да, в будний день, в обед. Поэтому, ну, да, маловато и посетителей, и продавцов немного. И сообщают местные жители о том, что очень много пустующих помещений там было.
11: Угу. Павел, я благодарю и вижу, что вот свежая информация поступает. Число пострадавших при пожаре в торговом центре в Стерлитамаке, к сожалению, выросло до 5. Вот такая информация появилась, пока мы разговаривали со специальным корреспондентом «Комсомольской правды» в Башкортостане. Обновленные данные привели в главке МЧС по Башкирии. Там еще и рассказали, что еще одна девушка обратилась в городскую клиническую больницу номер 1. Напомню, что по последним данным, при тушении огня из горящего здания достали еще одну погибшую женщину. Это, собственно, источник из правоохранительных органов российской газете рассказал. И силовики сейчас проверяют данные о несработавшей системе оповещения при пожаре в ТЦ «Стерлитамак». Продолжаем следить за развитием событий. Всемирная организация здравоохранения впервые оценила масштаб кадрового кризиса в здравоохранении. Об этом подробнее расскажет мой коллега Василий Воронин.
0: Более 11 миллионов специалистов в сфере здравоохранения может не хватить в мире к 2030 году из-за старения. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Данные из 122 стран свидетельствуют о том, что в среднем почти каждый четвертый врач старше 50 лет выйдет на пенсию в ближайшие 10 лет. В странах с высоким уровнем дохода этот показатель достигает почти каждого третьего. Старение кадров – это скрытый кризис в сфере здравоохранения, требующий неотложного внимания, заявил Радио КП директор Центра проблем финансирования организации здравоохранения Финансового университета при правительстве России, кандидат медицинских наук Андрей Рогозин.
1: Профессия врача, значительная часть врачебных профессий, во всяком случае, предъявляет очень высокие требования к физическим способностям человека. Хирургия, работа в реанимации для других специальностей требует, напрямую является тяжелым физическим трудом, который требует очень большой нагрузки от человека, не только на его там мышцы, спину. Представьте, сколько там несколько часов, многочасовая операция, сколько отнимает у хирурга силы и возможности, но и очень мощной психоэмоциональной нагрузки. Вот. В здравоохранении очень много вредных факторов. Радиационное излучение, химиопрепараты, риск заражения инфекционными заболеваниями, психически неадекватные пациенты и прочее, все это тоже создает большую зону рисков. Поэтому требования очень высоки. Еще выдающийся русский хирург Лука, святитель Лука, воин Есенинский, говорил, что врача должны

0: Глава Минтруда Антон Котяков в апреле 2025 года приводил данные, согласно которым средний возраст работника здравоохранения – 44,5 года. Россия должна студентам-медикам предложить более выгодные условия труда, чтобы у них не было стимула уезжать за границу в поисках лучшей жизни, отметила в интервью Радио КП директор Института экономики здравоохранения НИУВШ Лариса Попович.
1: Потребность в врачах будет расти. И нужно быть, в общем, реалистами и понимать, что ни одна страна мира не может сказать, у нас достаточно врачей. Все хотят увеличить количество врачей, все жалуются, что не хватает в первую очередь специалистов по уходу на дому, потом не хватает медсестер, не хватает узких специалистов. Во всем мире. И во всем мире идет так называемый пылесос. Богатые страны приманивают врачей из бедных. Этот процесс в России тоже не обошел стороной.
0: Многие не идут работать в медицину из-за высокой нагрузки и ответственности, которые чаще всего несоразмерны уровню дохода и условиям труда. Еще одна из причин кадрового голода – выгорание и усталость у опытных специалистов, накопившиеся за время пандемии. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию с дефицитом врачей? Об этом в интервью Радио КП говорит заместитель директора Высшей школы госуправления Президентской академии Давид Мелик-Гусейнов.
2: Государству нужно выдерживать тот уровень объема подготовки медицинских работников, то есть не сокращать ни в коем случае ни бюджетные, ни коммерческие места в высших учебных заведениях и СУЗах, чтобы постоянно и органически подпитывать систему здравоохранения новыми кадрами. Лишь одной системой образования этот вопрос ни в коем случае решить нельзя. По большому счету, вот если мы смотрим сейчас в работу врача, работа врача – это гораздо больше, чем работа врача. Это еще работа, дело производителя. Очень часто врач заменяет собой средний медицинский персонал, ну и так далее. То есть очень много неврачебной нагрузки лежит на медицинских работников, в частности врачей. Здесь как раз-таки и нужно искать основной эффект закрытия дефицита, на мой взгляд. Это и внедрение помощников, персонализированных помощников для врача, как на базе искусственного интеллекта, так и немедицинского персонала. То есть часть функций, конечно, нужно перекладывать на немедицинский персонал. Этим пользуются во многих странах мира, и достаточно эффективно этот немедицинский персонал закрывает те задачи, которые требуются медицинскому персоналу.
0: Глава Минздрава Михаил Мурашко еще в 2025 году предсказывал, что врачи в России смогут работать в перспективе до 80 лет. Столь продолжительная карьера, пояснял он, потребует от врачей новых компетенций, в том числе цифровой грамотности, IT-навыков и системного мышления. Василий Воронин, Радио «Комсомольская правда».
3: Россияне начали бережливее подходить к покупкам, выбирая недорогие альтернативы. Подробнее об этом расскажем через 5 минут в эфире.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Это состояние трудно объяснить тем, кто его не испытывал. Недержание. Каждый шаг, кашель, смех, риск, что случится конфуз. Еще больший страх вызывает запах. Вдруг кто почувствует. Причина проста. С возрастом мышцы тазового дна ослабевают и перестают справляться. Из-за этого многие женщины после 55 лет стесняются, отказываются от встреч с подругами, замыкаются и становятся неуверенными в себе. Их мысли понятны. Роды, возраст, так устроен организм. Мышцы тазового дна должны быть крепкими и упругими. Попробуйте Стопинор. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Позвоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». В основе Стопинор запатентованная смесь растительных экстрактов Dropsor Dry. Компоненты комплекса участвуют в процессе синтеза коллагена, который очень важен для питания и укрепления мышц, в том числе тазового дна. А сильные мышцы тазового дна – это контроль над мочеиспусканием, снижение ночных позывов и ваша свобода. Представьте, вы спокойно пьете чай в гостях, гуляете в парке, смеетесь. Свобода. Вы живете не в напряжении ожидания неловких ситуаций. Вы просто живете и радуетесь жизни. Сегодня при заказе вы можете получить Стопинор в подарок. Звоните с мобильного «звездочка-125». Я повторю, «звездочка-125». Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья». Город Москва. Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я заслуженный тренер России.

0: Валерий Газаев. Слушайте радио «Комсомольская правда».
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В Великих Луках 15 часов 30 минут. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, избранные депутаты Псковского законодательного собрания, поблагодарили всех, кто пришел на выборы, поддержал их кандидатуру и партию «Единая Россия» в целом. Они оценивают эту победу как результат общей работы всей команды. Теперь самое главное для них – оправдать оказанное доверие конкретными делами. Великолукская центральная городская библиотека имени Михаила Семевского стала победителем по тематическому направлению «Культурный код» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В 2027 году библиотека получит около 3 миллионов рублей из федерального бюджета на создание нового библиотечно-информационного центра. Его посетители смогут получить консультационную и информационную поддержку, освоить современные цифровые инструменты, научиться пользоваться электронными государственными и библиотечными ресурсами. Команда лицея номер 10 «Великих Лук» стала участником регионального слета юнатов движения первых. Ребята приняли участие в мастер-классах и интерактивах от Национального парка «Себежский» и сотрудников регионального ландшафтного парка «Донецкий Кряж». Узнали любопытные факты об экологии нашего края, получили ответы на вопросы о защите природы. Каждый создал на память панно из природных материалов, закладку из полевых трав и брелок с оттиском музея дров.
1: О валютах.
2: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
2: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки-ФМ.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Продолжим обсуждение главных тем дня. Это радио «Комсомольская правда». Здесь Сергей Григорьев. Россияне начали бережливее подходить к покупкам, выбирая недорогие альтернативы. В июле в Центральной России снизились продажи одежды и обуви, при этом увеличился спрос на подержанные товары в этом сегменте. Это сказано в докладе Центробанка про региональную экономику. Участники рынка подтвердили сию тенденцию. По данным на июль, посещаемость магазинов категории «Fashion Retail» снизилась за год в среднем на 6% в России и на 10% по Москве. Это рассказали Focus Technologies. И при этом продажи подержанной женской одежды этим летом выросли почти на 40%, а мужской на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это уже сообщают в Авито. Устойчивый интерес покупателей к сегменту БУ вещей также подтвердили в планете Second Hand. Президент Русской ассоциации участников фэшн-индустрии Татьяна Белькевич в интервью радио «Комсомольская правда» объяснила, почему покупатели переключаются на подержанные вещи.
6: Сейчас ситуация действительно сильно меняется. Меняется в сторону непотребления фаст-фэшн. Хотя весь мир тонет в экстра-фаст-фэшн, когда товар приобретается одноразовый, да, то есть эта тема очень активно поднимается в Китае для каких-то фотографий. Начали выпускать чуть ли не бумажную одежду, которая выпускается только для одного момента. Нам такая ситуация пока не грозит, но винтажные товары, которые также служат для, например, молодого поколения или для поколения, которое сейчас является активным покупателем, зачем тратить деньги на что-то некачественное, когда можно потратить на качественное, пускай бывшее в употреблении. Еще момент, про который нельзя не упомянуть. За счет высокой затоваренности, например, той же продукции, ввезенной в Россию для продажи на маркетплейсах, после примерок товар теряет свой товарный вид и переходит в разряд тоже бывшего в употреблении. И за счет вот как раз большой затоваренности и большого оборота именно этого товара мы также имеем нишу секонд-хенда. То есть этот товар по факту не был в употреблении, но его товарный вид утрачен и присвоен такой через черточку БУ назначение.
5: Ну и люди также стали чаще брать в аренду технику для ремонта вместо того, чтобы ее покупать. Пик спроса на прокат строительного оборудования традиционно пришелся на теплый сезон. Активно тогда ведутся внешние и внутренние строительные работы. И чаще россияне стали обращаться в мастерские. Спрос на ремонт старой бытовой техники за 3 года вырос в 1.5 раза. Обращений по смартфонам и компьютерам стало на четверть больше. Вместо покупки нового люди чинят и обновляют то, что есть. Такое потребительское поведение объясняет главный редактор Вильянов.ком, независимый аналитик Сергей Вильянов.
7: Подорожание кредитов очень сильно повлияло, потому что значительная часть гаджетов, не только гаджетов, но и вполне крупной электронной техники, покупалась в кредит. И сейчас, когда реальная цена кредита составляет порядка 25-30% в год, для многих это стало несколько отрезвляющим моментом. В общем-то, может быть, старичок еще может трудиться. Во-вторых, уже давно возможности техники, которую мы покупаем, они настолько велики, что использовать их в моменте практически невозможно, и плюс в них заложен совершенно колоссальный запас возможностей на будущее.
5: Покупка подержанных вещей – это не тотальная экономия, а изменение структуры потребительских трат. Кроме того, развивается тренд на осознанное потребление, которое в нынешних условиях получает дополнительный импульс. Даже при улучшении экономической ситуации сама привычка к более рациональному потреблению, скорее всего, никуда не исчезнет. На других новостях из мира экономики подробнее расскажет мой коллега Евгений Проскуряков.
1: Экономика на радио КП.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Комсомольская правда». В эфире наш ежедневный обзор самых интересных экономических новостей. Сегодня я расскажу вам о том, у кого из россиян скоро вырастут доходы. С 1 октября на 4% будут повышены оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств. К ним относятся Министерство внутренних дел, Минобороны, МВД, Росгвардия, ФСБ, Федеральная служба исполнения наказаний, Таможенная служба, а также Государственная противопожарная служба. Также на 4% вырастут пенсии военных пенсионеров. Кроме того, с 1 октября на 4% поднимут зарплаты бюджетникам, но не всем. Прибавка ждет судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета и федеральных госслужащих. На них остановимся подробнее. Федеральные и государственные гражданские служащие – это чиновники всех федеральных министерств и агентств. К ним относятся Росприроднадзор, Рослесхоз, Росводресурсы и другие. Также индексация ждет работников федеральных служб. Это Роскомнадзор, Рособорнадзор, Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка и так далее. Проще говоря, повышение зарплаты ждет всех тех, кто трудится в государственных органах федерального значения. Либо они подчиняются президенту или правительству. А с ноября власти собираются пересчитать доплаты к пенсиям бывшим летчикам и шахтерам. Размер прибавки будет зависеть от стажа, средней зарплаты, а также от страховых взносов, которые работодатели платили за своих сотрудников. Перерасчет будет сделан автоматически, поэтому обращаться в соцфонд для этого не нужно. Но если раньше бывший летчик или шахтер не получал такую доплату, то для ее назначения нужно подать заявление в социальный фонд. И лучше поторопиться, потому что начислять деньги будут именно со дня обращения.
1: Экономика на радио КП.
5: Еще одна тема с сюжетом в нашем эфире. Стас и Инна Михайловы больше не пара. Все указывает на то, что да, больше не пара. 21 сентября Инна опубликовала в личном блоге заявление о расставании с супругом. Близкие пары позже эту информацию подтвердили, ну а сам певец публично хранит молчание, по крайней мере, пока. Официальных сообщений о разводе не поступало, но Виталия Осипова изучила всю последнюю информацию.
9: Жена Стаса Михайлова буквально огорошила подписчиков своего личного блога. Инна выложила в социальных сетях трогательное поздравление для их общей дочери Маши, но вместе с этим намекнула на крах семейной жизни. Женщина жестко высказалась в адрес артиста, назвав его фейковым человеком. Она также подчеркнула, что не имеет никакого отношения к нынешнему стилю и внешнему виду певца. Инна написала: «Мы больше не вместе». Что именно произошло между супругами, пока остается загадкой. Инна воздерживается от каких-либо пояснений, однако скандальные публикации своего профиля не удаляет. Источники подтвердили, певец и его избранница действительно разъехались. По их словам, Инна лично подтвердила печальную новость в частном разговоре. Мол, может быть, взломали, или это все правда? Она ответила, что правда, поведал источник. Стас Михайлов разрыв пока никак не комментирует, хотя в социальных сетях появляется. Он также опубликовал поздравление для дочери. Возможность комментировать записи артист закрывать не стал. Взволнованные поклонники активно спрашивают его о происходящем, но Михайлов молчит. Раньше Инна была вовлечена в концертную деятельность мужа, но с недавних пор ее якобы от дел отстранили. Стоит отметить, что не так давно сменилась личная помощница Стаса Михайлова. Теперь правая рука звезды – сочная красавица Елена Давидович. На одном из фото Михайлов и Давидович позируют вместе. Инна девушку не приняла.

0: Коллеги по цеху Стаса Михайлова уже комментируют возможный развод. «Он не способен на предательство», заявила народная артистка России Лариса Долина. Комментируя развод музыканта с супругой, исполнительница поставила под сомнение слухи о том, что певец мог предать свою жену.
1: А как к этому можно относиться? Это их решение, значит, так случилось. Всякое в жизни бывает. Я живу долго на свете, и я научилась прощать даже предателей. А в моей жизни этого было очень много. Если ко мне придут и попросят совета, возможно, я его дам.
2: Михайлов,
1: но так с бухты барах, конечно, мы с ним очень хорошо знакомы и пели вместе. Я не знаю, это странно, потому что такая красивая пара. Насколько это правда то, что вы сейчас говорите, я не знаю, мне надо проверить.
0: Известная сваха Роза Сибитова также усомнилась в разводе Стаса Михайлова. По ее мнению, пара могла просто поссориться. Певица Наталья Штурм считает слухи о разводе пиаром ради большого концерта. Композитор, музыкальный продюсер Виктор Дробыш считает, что информация о разводе Михайловых неправда. В интервью радио «Комсомольская правда» он заявил, что аккаунт Инны Михайловой, скорее всего, взломали.
3: Ну, то, что это фейк, это 200%, это как раз вот те побочные эффекты технического прогресса. Но для меня это как вот разводка со счетами, с банковскими, когда людей разводят. Очень печально, что это же все равно так или иначе как-то тебя трогает, все равно это расстраивает. На его месте и на их месте может быть любая семья. Но это слишком большой такой тупой фейк, что даже на это сильно может не обращать внимания. Кто-то взломал, сделал, придумал и решил потеребить нервную систему, проверить.
0: Инна и Стас поженились в 2011 году. У пары есть две дочери – Иванна и Мария. От предыдущих отношений у Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья. А Инна в браке с футболистом Андреем Кончельскисом родила сына Андрея и дочь Еву. Виталия Осипова, радио «Комсомольская правда».
4: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Сергей Шейн об отношении европейцев к России.
6: Ведущие партии, вообще, ну, европейские элиты большое внимание уделяют как раз-таки возможному конфликту с Россией, российской угрозой и так далее. Это происходит во всех европейских странах. И здесь важно, что, безусловно, отношение к России может меняться в худшую сторону, но на данном этапе здесь каких-то, я думаю, что, скажем так, очень глубоких изменений в общественном сознании мы тоже не наблюдаем. И здесь вся эта история достаточно может, с точки зрения отношения к России, в принципе, может вывернуть обратно. Главное, чтобы, соответственно, такой массированный пропаганда со стороны европейских элит, она все-таки не была долгосрочной и не была, ну, настолько масштабной.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Реклама. Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
8: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин «Мужской одежды» «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
4: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военный эксперт Иван Коновалов о желании Германии создать немецкий аналог «Старлинг» и стремлении США разместить подразделение с танками в Румынии.
9: Идет борьба между так называемой евроармией, которая, ну, видимо, она когда-нибудь возникнет, и между контролем Соединенных Штатов над военными структурами Европы. Европейцы хотят поступить по-своему. Но для этого надо выйти из-под контроля американцев. Вот и все. Тут как бы все достаточно просто. Румыния, все-таки, конечно, там этот хаб, он, конечно, очень важен. Он важен для контроля всего Черного моря. Но возникает другая проблема. Если они хотят контролировать Черное море, ну, есть, в конце концов, Российская Федерация, которая фактически контролирует эту территорию. Есть Турция, которая не очень согласна, значит, с видением Вашингтона, хотя является членом НАТО. Ну вот, все достаточно запутано.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться.
2: Добрый день, это программа «Отдых в России» и я, ваша ведущая Виолетта Потапова. Сегодня мы с вами отправимся в самое вкусное путешествие по Краснодарскому краю. Мы поговорим о том, чем пахнет и чем удивляет Кубань осенью. О том, как здесь собирают урожай, празднуют сбор винограда и превращают обычный отдых в настоящий гастрономический праздник. Наш сегодняшний выпуск об эно и гастротуризме на Кубани в бархатный сезон. Почему осень – время гастрономических открытий? Бархатный сезон. Сезон на Кубани – это не просто теплое море и мягкое солнце. Это время, когда земля отдает все, что вырастила за лето. Воздух уже не обжигает, а ласково греет. Море, накопившее тепло за сезон, еще плещется у ног. А на рынках и в садах настоящее изобилие. Выражение «бархатный сезон» появилось еще в 19 веке. Тогда аристократия в Крыму сменяла тяжелые меха на легкий бархат. Для нас это возможность продлить лето, напитаться витаминами перед долгой зимой и просто насладиться жизнью без суеты. Идеальный климат. В сентябре воздух прогревается до плюс 25-27 градусов, море до плюс 24. Можно купаться, гулять и не искать тень, как в августе. Фруктовый рай. На прилавках инжир, хурма, виноград, гранаты. Все свежее, местное и невероятно вкусное. Пространство для себя. Пляжи пустеют, цены на жилье становятся адекватнее, а атмосфера курортного ажиотажа уходит, уступая место долгим прогулкам и созерцанию. Сердце осеннего гастрономического сезона на Кубани – эно-гастрономический фестиваль «Черноморская винная неделя». Она проходит в сентябре-октябре и объединяет территории, где в крае развито виноделие – Новороссийск, Геленджик, Анапу, Темрюкский, Северский и Крымский районы. Программа обычно насыщенная. Гостей ждут экскурсии по винодельням, дегустации, мастер-классы от ведущих сомелье и шеф-поваров, ярмарки мастеров и ремесленников, а также мастер-классы по гончарному делу и рисованию вином. Спортивно-развлекательные заплывы и забеги в тематических костюмах неподалеку от виноградников. И даже восхождение горе Собербаш по историческому маршруту. И все это бесплатно. А еще до начала винной недели в легендарном Абрау-Дюрсо проходит праздник «Первый виноград». В прошлом году Абрау-Дюрсо отмечало 155-летие. На заводской двор въехал трактор, украшенный воздушными шариками, с первыми ящиками винограда сорта «Шардоне». Началась уборка урожая 2025 года. Виноград убирали даже ночью. 340 человек работали в поле. Урожай оказался рекордным – 26 667 тонн. На виноградниках в Абрау-Дюрсо и Анапе собрали 10 940 тонн – наивысший показатель за последние 6 лет. В Новороссийске в сентябре проходит еще один колоритный праздник – спортивный виноград. Здесь гости могут сами собрать спелые грозди в ящики, а позже, как встарь, давить виноградный сок ногами. Это не просто развлечение, это погружение в атмосферу старых традиций, когда вино делали всем миром с песнями и плясками. А в Геленджике устраивают гастрономический фестиваль «Сила южных земель». Это серия уникальных загородных ужинов от известных шеф-поваров, которые готовят исключительно из локальных фермерских продуктов. Главная цель – через локальный продукт написать южную гастрономическую историю, показать весь путь продукта от фермы до тарелки, поддержать местных производителей и доказать, что именно на Кубани создают продукты высочайшего качества. В конце сентября также традиционно в краевой столице, в Краснодаре, проходит ежегодная кубанская ярмарка. Сельхозпроизводители из всех муниципалитетов представляют свою продукцию – рыбу и морепродукты, копчености и колбасные изделия, мед и бакалею, кондитерские и хлебобулочные изделия, изделия, молочную продукцию, свежее мясо, фрукты и овощи. На стендах можно увидеть саженцы плодовых деревьев, цветы, хвойные растения и товары народных промыслов. Отдельное место занимает фестиваль вина и сыра. Свою продукцию демонстрируют свыше 30 винодельческих предприятий и 15 сыроделов. Там же, например, в прошлом году устроили краевой конкурс «Сырные шедевры Кубани». Но давайте послушаем тех, кто бывал на подобных мероприятиях и может лично рассказать, как это происходит. Слово Алексею из Екатеринбурга.
10: На Кубани мы были с женой осенью, на Черноморской неделе. Красотища неописуема, конечно, особенно когда закатное солнце, вот эти виноградники, теплый виноград спелый. Так идешь по этим рядам, круто было. В Абрау-Дюрсо взяли экскурсию на винодельню, фруктов много, вкусных. И все очень дешево, говорят, летом дороже, ну, потому что осень уже меньше туристов. Осенью, видимо, намного дешевле. Настолько дешево, что мы с собой фруктов набрали, пакеты целые. Всем друзьям, знакомым рекомендуем побывать там, описываем, как там все было красиво. Там салют, помню, еще был. Так что очень понравилось и планируем там появляться, наверное, каждую осень. Может, и летом заглянем.
2: Спасибо, Алексей. Теперь пройдемся по самому вкусному, потому что можно попробовать на Кубани осенью. Виноград. Сезон уборки начинается в августе с сорта шардоне и длится до октября. Сорта для игристых вин собирают раньше, а для тихих, высококачественных вин – ближе к началу октября. Завершается уборка в конце октября, начале ноября сбором рислинга и каберне фран. На Кубани в 2025 году собрали рекордный урожай – 305 тысяч тонн винограда. Инжир. Сентябрь время сладкого сочного инжира. Его можно есть свежим, а можно купить вяленый. Это замечательный деликатес. Яблоки и груши. Осенью созревают поздние сорта. В Туапсинском округе, например, собирают осенние яблоки сортов кубанское обогрянное, чемпион, айдарет, гольден, граната, киви. В октябре на прилавках появляются эти фрукты местного урожая. Середина осени – время хурмы. В Краснодарском крае особенно ценят сорт королек. Его еще называют шоколадный хурмой. Сезон начинается в конце октября и длится до декабря. А в ноябре созревает фейхоа. Это очень полезная ягода, богатая йодом и витамином С. На Кубани выведены три сорта – сентябрьская, дагомысская и дачная. Они созревают одна за другой, поэтому фейхоа остается доступной почти всю осень. В конце ноября, начале декабря созревают главные украшения новогоднего стола. Их начинают собирать в ноябре еще недозревшими, чтобы к Новому году они успели дойти до кондиции. Это далеко не все. Здесь также выращивают персики, нектарины, сливы, ежевику, арбузы и дыни. Где искать гастрономические впечатления? Абрау-Дюрсо, Геленджик, Сочи с чайными плантациями, виноградники Анапы, Новороссийска, Крымского района и Таманского полуострова. Кстати, виноградники Кубани занимают рекордную площадь. Почти треть всех виноградных плантаций страны. Около 30 тысяч гектаров. Более 30 виноделин можно посетить с экскурсией. Это живописные усадьбы с ресторанами, зонами для прогулок и фотосессий. Недельный гастротур с проживанием в отелях, питанием и экскурсионной программой, включающей визиты на 10 ключевых предприятий Анапы, Новороссийска, Геленджика и Таманского полуострова, обойдется примерно в 110-120 тысяч рублей для двух человек. Короткие маршруты на 3-4 дня с посещением нескольких виноделин оцениваются от 50 до 80 тысяч рублей. Но можно остановиться и у местных на семейных фермах и в гостевых домах. Одним из таких владеет Наталья. Предлагаю ее послушать.
11: Очень замечательно на Кубани. Я часто выхожу в свой сад, чтобы попить чай в тишине, насладиться яркими красками осенними. Также мы еще с соседями любим часто проводить время на природе. Мы ставим большие столы прямо у себя в саду, накрываем стол своими овощами, своими ягодами, своими фруктами, сидим, просто разговариваем обо всем, о жизни, о погоде, об урожае. В целом, я еще люблю, когда приезжают к нам туристы. Я часто говорю, чтобы приезжали осенью, потому что я искренне считаю, что осень — это замечательное время для того, чтобы провести его на Кубани. Солнечная, теплая погода. Приятно гулять как днем, как вечером. Вот, например, в том году приезжала семья из Петербурга. Дети были в восторге. Они ходили по огороду, собирали помидоры. Родители сидели с нами в саду, пили чай, также разговаривали обо всем. Замечательно провели время, я считаю. Вот многие туристы, я знаю, приезжают собрать, например, ягоды, грибы или в целом отдохнуть от городской суеты, и я это поддерживаю. Считаю, что так и надо проводить свой отпуск. Я еще, знаете, часто говорю, что земля, она дает дает нам свои плоды, и мы должны быть благодарны ей за это. Я очень благодарна. Я вот смотрю на свой сад, на свой огород, на свои яблони, на свой виноград. Думаю, как же я люблю осень, как я люблю Кубань, как я люблю все, что дает нам земля. Поэтому приезжайте к нам на Кубань. Не бойтесь, что осенью, что это поздно. Нет, осенью здесь замечательно. Теплое море, спелые ягоды, спелые фрукты. У нас же еще в целом все свое, все с огорода, все с деревьев. Мед от своих пчел, сыр из козьего молока. Замечательно, супер. Приезжайте, мы вас ждем.
2: Спасибо, Наталья. Думаю, теперь у наших слушателей не будет проблем с выбором гостинцев и направления для отдыха, потому что осень – это лучшее время, чтобы увести с собой частичку кубанского солнца и тепла. Вот список того, что обязательно стоит положить в чемодан. Виноград. Свежесочный, только что снятый с лозы. Ищите на рынках или покупайте прямо на винодельнях. Вина от местных производителей. Красные, белые, игристые. Выбор огромный. Вяленую хурму. Экзотический деликатес, который особенно популярен осенью. Ее можно найти на местных рынках. Фейхоа – свежую или перетертую с сахаром. Это не только вкусно, но и очень полезно. Мед. Кубанский мед в сотах. Орехово-фруктовые сладости. Варенье из инжира или хурмы. Джем из кизила и шелковицы. Каштановый мед – особый деликатес. Сыры. Адыгейский, чечил, сулугуни, брынза, копченый сулугуни и сыр в виде груши. Качковал. Отличные подарки. Урбеч – паста из перетертых орехов или семян. Полезный и вкусный сувенир. Нерафинированное подсолнечное масло. Ароматное, золотистое, с запахом жареных семечек. Чурчелла и пастила. Сладкие угощения, которые любят и взрослые, и дети. Мацестинский чай. Уникальный чай, выращенный в Сочи. Минеральная вода из местных источников с высоким содержанием йода и брома. Осень на Кубани – это время, когда земля становится особенно щедрой. Бархатный сезон здесь – это не просто продолжение лета. Это отдельная, очень вкусная история. История о том, как природа дарит нам свои лучшие дары, и о том, как важно уметь эти дары принимать и ценить. Приезжайте на Кубань осенью. Увезите с собой частичку нашего солнца, и вы обязательно захотите вернуться снова. С вами была Виолетта Потапова. Отдыхайте в России. Здесь есть на что посмотреть и что попробовать.
4: Отдых в России. Рассказываем о самых интересных местах в нашей стране и как туда добраться. Сказано на радио «Комсомольская правда».
12: Академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, заместитель президента Российской академии образования, эпидемиолог Геннадий Онищенко об использовании населением нейросети для постановки диагноза.
13: Самолечением вообще не надо заниматься. Правда, сейчас другая проблема появляется, но она к гриппу никакого отношения не имеет. Все увлеклись искусственным интеллектом. Если раньше что-то читали, а сейчас приходят уже, наслушавшись этого искусственного интеллекта, к врачу. И не дай бог этому врачу что-то сказать не так, как написано в этой вот шпаргалке, которую он прочитал, от искусственного интеллекта, или услышал, может быть, даже. Вот эта проблема, она тоже нарастает.
4: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». В Москве 16 часов. В Уфе 18. В Чите 10 вечера. В Магадане полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
2: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
4: Об атаках.
14: В Запорожской области в результате удара ВСУ погиб водитель скорой помощи. Автомобиль медиков был атакован в районе села Малая Белозерка, сообщил губернатор Евгений Балицкий. По его данным, трое ранены, им оказывается медицинская помощь.
4: О нефти.
14: Саудовская Аравия восстановила работу нефтепровода «Восток-Запад» после атак хуситов, передает Рейтер. Прокачка нефти пока идет в сниженном объеме. Эр-Рияд также готовится возобновить отгрузку сырья через порт Янбу на побережье Красного моря. Нефтепровод протяженностью около 1200 километров соединяет месторождение восточной провинции с портом Янбу. Его пропускная способность достигает 7 миллионов баррелей в сутки. Причиной перекрытия нефтепровода стала масштабная атака беспилотников и баллистических ракет.
4: О важном.
14: Россия будет добиваться от нового генсекретаря ООН пересмотра предвзятой линии, которую секретариат занял по Украине при уходящем генсеке Антонио Гутерреше. С таким заявлением выступил замглавы российского МИДа Александр Алимов. Москва считает политику уходящего генерального секретаря, чьи полномочия истекают 31 декабря, прозападной. Ранее в российском МИДе назвали позором официальные заявления о неприменимости права на самоопределение Крыму и Донбассу. Это будет учитываться Москвой при голосовании за кандидатов. На пост главы Всемирной организации сейчас претендует ряд видных дипломатов из Латинской Америки и Африки, включая действующих руководителей крупнейших международных ведомств.
4: О выборах.
14: Явка на выборах в Госдуму достигла 59,68% после обработки почти 99,9% протоколов. Всего в голосовании приняли участие 67 миллионов 279 тысяч 994 избирателя.
4: Обо всем.
14: В Греции завирусился новый антистресс для туристов – плавание со свинками. Необычное развлечение стремительно набирает популярность среди уставших от офисной рутины работников. Отдыхающие отправляются в кристально чистое море, где купаются и фотографируются вместе с целой стаей хрюшек. Животные абсолютно дружелюбные, отлично держатся на воде, спокойно плавают рядом и совсем не боятся людей.
4: О валютах.
14: Курс доллара на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
4: О погоде.
14: В Москве плюс 18, пасмурно, временами небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации.
4: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.
15: Здравия желаю, уважаемые граждане, радиослушатели. На радио «Комсомольская правда» начинается очередной выпуск военного ревью. Ну, я, как всегда, по традиции, заглядываю в военный календарь. А почему? А потому что 22 сентября 1935 года совершилось прелюбопытнейшее событие. Были введены персональные воинские звания, начиная от маршала и заканчивая до рядовых. В первой пятерке счастливчиков маршалов были известные военачальники. Это и Блюхер, и Буденный, Ворошилов, Егоров и Тухачевский. Этим же документом присваивались и звания, как я уже сказал, тем, кто пониже в званиях, от полковника до рядового. Мне тут попросили накануне передачи напомнить всем, что сегодня еще своего рода день полковника. Но я все-таки о маршалах. Вы знаете, когда случилось это событие, то в армии начали слагать песни, да не только в армии и за пределами, о наших выдающихся военачальниках, ну, в частности, о маршалах. И вот так появилась на свет песня о маршале Жукове, который, насколько я помню, исполнил ансамбль Московского военного округа. Давайте послушаем эту песню.
16: Война полыхала от моря.

0: Вот таким образом я решил исправить вчерашнюю свою грубейшую свою ошибку. Потому что вчера ветеран, Великой Отечественной войны, 90-летний ветеран, попросил меня узнать, кто написал песню о саперах и можно ее ли услышать. И я, к великому сожалению, перепутал слово «шоферы» с «саперами», уважаемые. Ну, естественно, я помнил об этом, чтобы исправить эту ошибку, я стал искать песню о саперах. И, к своему удивлению, обнаружил, ну, в меньшей мере, где-то песен 20 о саперах, не о маршалах, прежде всего о саперах. Вы знаете, все они исполняли в стиле рэп. Ну, как вы думаете, понравится ли это ветерану или нет? И меня вчера за это грубейшее радиопреступление о том, что я перепутал шоферов с саперами, меня понесли по кочкам, чего я о себе только не прочитал. Вы знаете, по-моему, до 12-го Баранцовского колена дошли. Не знаю, еще в Организацию Объединенных Наций писали или нет, но я думаю, что это что-то может случиться. Я еще раз приношу свои извинения ветерану Великой Отечественной войны, солдату, не маршалу. Я приношу извинения за то, что я допустил ошибку, и надеюсь, что я, уважаемый ветеран, вот этой песенькой, неказистой, но душевно исполненной бывшими бойцами инженерно-саперного батальона во время посиделок, она, наверное, вам понравится. Но теперь повестка дня. Москва сказала, в частности, и устами и Путина, и Лаврова, Европа нарывается на войну, и что сказали? Если они нарвутся, они обязательно получат эту войну. Вы знаете, сейчас, пожалуй, никогда еще за время своих многих, 55 лет военной журналистики, мне, как последние там 5 лет, не приходилось часто писать слово «война». «Война». Вы знаете, сначала это так воспринималось мной по-советски. Ну, мало чего там бывает, да кто там на нас нападет, мы великая держава и так далее. А тем не менее, слово «война» все чаще и чаще в международной политической риторике звучит. И Европа действительно нарывается. Я вчера говорил, она очень четко пытается нас спровоцировать. И примеров этих провокаций огромное количество. Огромное. Это вам и постоянное учение у наших границ. Это целый цех непрерывного литья. Одни учения заканчиваются, другие начинаются и так далее. По-моему, в этом году не было у наших границ ни одного дня, когда бы не гудели танки, там не шумели самолеты у наших границ. И да, это своего рода давление на наши границы, чтобы нервировать. Ну, может быть, еще один вариант этим они преследуют. То, что днем и ночью политики НАТО и генералы НАТО просыпаются, протирают глаза, еще кофе, зубы не почистил, а уже орет на всю спальню о российской военной угрозе. Они вот таким образом заводят свой народ для того, что если бы не нападут на Европу, ну мы же говорили, это угроза. Посмотрите, пожалуйста, уже открытым текстом говорят, что будут нападать на Калининград. Да, да. А наши суденышки ведь уже пиратским образом атакуют. Я вот не знаю, беспилотники там уже падали, в Польше, Германии, да, ну, любой беспилотник, который сегодня залетел в небо Польши, Германии или Франции, он, безусловно, русский. Доказательства? А какие доказательства? Русский, значит, виноват. И вот посмотрите, недавно просочилась, благодаря нашей разведке, любопытнейшая информация. Оказывается, уже утвержден секретный план НАТО, вдумайтесь, на 15 лет вперед, где все расписано. кто делает боеприпасы, кто делает военную технику, какую технику, кто какие рубежи исходные у России должен занять, с чего начнется нападение на Россию, уже определили, они не скрывают, это с Калининграда. Они решили, что будут начинать с Калининграда. И я вот думаю, ну, конечно, вы знаете, каждый военный вам человек назовет того военачальника, который заранее, за месяц, ну, правда, Зеленский не военачальник, он верховный главнокомандующий, ну, помните, там, Запорожское наступление, уже на месяц говорил, коли буде наступ, да? Ну, извините, но что это за наступление, если о нем разглашаются за месяц до его начала? Ну, это просто, просто глупость. Тем не менее, не глупость, что Европа действительно готовится на нас напасть. И признаков вот этой подготовки к этому нападению на Россию очень много. Ну что, Лавров сказал, и Путин тоже. Если они хотят войны, они ее получат. Ну, сейчас же обязательно. Кто-то напишет, зачем этот баронец трёп? Кто там на нас нападет? Чем там мы будем... Да, я забыл еще одну мыслишку. Я иногда вот думаю, почему они вдруг зашевелились и на западный, на северо-западном фланге, да, они же зашевелились еще и в Арктике. Мне кажется, что это один из приемов, чтобы отвлечь наше военно-стратегическое внимание, внимание от украинских границ. Ну, а вдруг Герасимов с Беловцевым поведутся, скажут, о, ребята, там готовится на нас напасть, давайте снимем десяточек бригад и отправим на укрепление Ленинградского военного округа, Московского военного округа, там, Северного флота и так далее, потому что, видите, они же уже ломятся и в Арктику. Вон, видите, что Трамп сказал? У нас один ледокол, и тот не фурычит. И заказал уже. Мало того, они в лизинг у арктических стран, американцы. Великая Америка, она берет у карликовых арктических стран, берет на прокат, скажем так, берет ледоколы. К чему я веду, дорогие друзья? Я веду к тому, что, наверное, пришло время все-таки серьезно относиться к угрозам, которые исходят от блока НАТО, а теперь уже полностью от Европы. Потому что, вы понимаете, мы у нас как-то привыкли к такому советскому благоденствию. Да крен кто на нас нападет. Баронец, перестань нести булду. Это мы, великий совет. Нет, дорогие друзья, они правильно все рассчитали. Наша армия сегодня всецело, конечно, занята специальной военной операцией. Может быть, и здесь они рассчитали, потому что он говорит, надо вести с Россией войну на истощение. А когда она истощится, тогда мы на Москву, на Россию и нападем. Фиг вам, перерыв.
1: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
2: Реклама. Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. В «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсам.вл.ру».
3: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает. Уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников. Не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт. Не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
4: Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
5: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505.
6: А знаете ли вы что? Два самых известных памятника Пушкину изваяли скульпторы Апикушин и Аникушин. Работа Апикушина находится в Москве, а Аникушина в Санкт-Петербурге.
1: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Военное ревю» полковника Виктора Баранца.
0: Вы только что слышали сообщение, что президент США Дональд Трамп вдруг возжелал встречи с руководством Ирана. Того самого Ирана, который уже он разгромил, армию которого порвал в клочья, который пообещал им страшную войну второго типа и так далее. И вдруг этот великий Трамп, который же вообще говорил: «Иран, заверните мне, пожалуйста, такую в траурную тряпку», вдруг он готов встретиться с руководством Ирана. Дяденька включил заднюю. Дяденька чувствует, что креслице под ним и под республиканцами в Конгрессе Соединенных Штатов Америки очень сильно зашаталось. А тут выборы в ноябре, и там поражение очень серьезно светит республиканцам, а равно как и самому Трампу. Вот потому дяденька решил сейчас включать заднюю и как-то выкручиваться. Ну, у меня на него лично, если вы спросите, у меня зуб на другое еще. Мало того, что он несправедливую войну с помощью евреев затеял, конечно. Они его подкузмели, сейчас там в кустах прячутся, да? Внимание, меня волнует другое. Кто в мире может определять, какое оружие имеет Иран? Оказывается, Соединенные Штаты Америки. Вот у Ирана не должно быть ядерной бомбы. Вот он зациклился так тупо и твердит. И так далее. Он когда-то говорил об этом и о Северной Корее. Только Северная Корея показала Дональду Трампу большую ракетно-ядерную дулю. Он приползал уже с помощью трех авианосцев, чтобы с землей смешать, как он сказал Киму. «Я тебе с землей смешаю». А потом отполз и уже почему-то не заикается о ядерном статусе Северной Кореи. О, как хорошо, да? А вот в Иран цепился зубами. Да потому что евреи подкузмили. Потому что для евреев, для Израиля, Иран – это стратегический вечный враг. Они обменивались далеко не комплиментами. А вот теперь Нетаньяху сидит в кустах. А Трамп отдувается. Но Иран еще не показал полностью свою силу. Ладно, это уже другая тема. А сейчас давайте поговорим. Я жду ваши вопросы. Мой телефон 8 800 200 ровно 9702. Поехали, Катенька. Саратов Алексей у нас. Здравствуйте.
7: Добрый день, Виктор Николаевич. В СМИ постоянно сравнивают политику Трампа или Зеленского с каким-то непонятным мармезонским балетом. Вопрос такой. Не пора ли нам активнее переходить от Лебединого озера к активному щелкунчику? Вот. Чтобы щелкать их, не знаю как. Валькирия, пример, вот есть такой.
0: Не уходите, не уходите. Я хочу с вами душевненько поговорить. Прекрасные слова. Можно я поаплодирую? Только скажите, пожалуйста, переведите на русский язык. Как вы видите, чтобы щелкали по носу? А ну, я слушаю внимательно. Поехали, говорите.
7: Не по носу, а просто активнее и масштабнее. Побыстрее
0: что
7: переходить.
0: Что активнее, что масштабнее? Что активнее, что масштабнее?
7: Да по большей части Украины. По большей части Украины.
0: Причем здесь, извините, пожалуйста, вы там о ком-то говорите. Что по большей части Украины? Что?
7: По западной части.
0: Начали мы заниматься Западной Украиной. Только вот, да, действительно, тут вы правы. Только недавно плотненько стали заниматься. Все, мы поговорили, уважаемые. Хорошо, хорошие мысли. Надо щелкать, в том числе и по носу, а может быть и по заднице. Спасибо, спасибо. Я вопроса, правда, не дождался. Кто у нас в эфире? Будьте добры. Татьяна, Москва.
8: Здравствуйте, Татьяна, Москва. Виктор Николаевич, вот вы говорите, значит, что НАТО собирается с нами воевать и имеет план. Почему мы не имеем такого плана? Вот, пожалуйста, смотрите, какие предложения. Почему Россия, первая, должна укреплять международное право? Второе. Международное право должно быть с кулаками, поэтому в России должна делать ядерное оружие. И 5000 боеголовок явно недостаточно. Потом третье. Мы должны выигрывать информационную войну, потому что нельзя начинать вот миротворческую операцию, и тебя вдруг принимают за агрессора. Это ненормально. Потом, четвертое. Мы должны укреплять внутреннюю безопасность. Прекратите с ними торговать. Пятое. Значит, у вас открыты границы, и мигранты в каком-то непонятном статусе расхаживают. Пожалуйста, закройте границы, наведите порядок с миграцией. И, наконец, последнее, шестое, вот что я вижу. Это нужно избавляться от либерализма. Нужна новая система управления. Это должно быть научное управление экономикой. У нас должна быть демократическая система управления. Вот то, что сейчас империи предлагается быть, это ни в какое международное право не вписывается. Это погубит нашу страну. И я хотела бы, чтобы вот эти шесть пунктов рассмотрели бы как отдельные темы. И если можно, значит, ну, обсудили вы у себя там в чате и, в конце концов, на передачах.
0: Да. Спасибо. Я вас перебивал? Нет? Скажите, подождите, нет, Татьяна,
8: спасибо
0: не уходите.
8: Спасибо вам большое, Виктор Николаевич. Хорошо.
0: Спасибо, спасибо, Татьяна. Теперь я вам ласково скажу. Вот половина из того, что вы сказали, это справедливо. Действительно резонно. А половина, что вы сказали, ничего нового нет. Да, ну вот мне только запомнилось, что надо больше делать ядерный боеголовок.
8: Да.
0: Вы знаете, мы можем еще сделать не 5, а 50 тысяч боеголовок. Вы думаете, от этого Запад нас сразу забоится и начнет отползать от наших границ? Первое. Да. Ну это да, это ваше предложение. А я вот думаю, что нет. А дальше?
8: Вы говорите, все международное право...
0: Внимание,
8: все международное право покоилось на ядерном оружии Советского Союза.
0: Отключите, пожалуйста, люди. Дайте мне ответить, а? Таня, вы же вроде бы культурный человек, а так хамски себя ведете, а? Я вас терпеливо выслушал. Весь ваш доклад. А вы вот так меня перебиваете. Я не хочу с вами разговаривать. Я вам хочу только сказать, укреплять международное право – это демагогия. Это демагогия человека со средним интеллектом. Потому что я обязан вам задать вопрос, а как укреплять международное право? С помощью России только. Международное право должно развиваться и укрепляться международным сообществом. Вот тут вы сели в лужу. Остальное я не хочу обсуждаться. Хотя бы потому, что не хочу, чтобы вы меня перебивали. До свидания. Всего вам доброго. Кто у нас следующий в эфире? Петр Тула. Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Виктор Николаевич, дня 3-4 назад я вам звонил по поводу у нас измена Родины, 7 лет и все подобное. Тут же сегодня то же самое. У меня просто вопрос какой. А кто судьи-то? У нас не применяют смертную казнь, потому что у нас, у меня такое ощущение, что сидят судьи, те, которые занимаются не своим делом. Спецслужбы ищут, находят этих сволочей.

0: с незаконченным начальным образованием. Ну так серьезно, нельзя, Гуля, давать оценку нашим судьям. Да, да, они не идеальны, к ним есть претензии, но надо поправдивее, не перебирая, не перекашивая информацию, надо рассуждать. Поехали дальше. Мне уже нечего тут добавить. Кто у нас в эфире? Здравствуйте. Красноярск.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, Виктор Николаевич. Здравствуйте, радиослушатели. Виктор Николаевич, я подсказку вам хочу за вчерашнюю программу сказать. Вчера вам звонила девушка из Уфы по поводу катастрофы малазийского Боинга. А вы это в 2014 году...
0: Я уже исправил, дорогой мой человек.
1: Да,
0: ну, я уже...
1: Да,
0: я
1: дорогой мой Виктор Николаевич, я-то этого не слышал. И, первый
0: вот это ваши проблемы. Вот включите,
1: хорошо,
0: пожалуйста,
1: конечно,
0: всех прогоняйте. Все. И тогда вы не будете повторять. Вчера я уже получил, по-моему, 12 писем. И в эфире в конце уже исправился, уважаемый. Вы мне еще через пару месяцев скажите, что я ошибся. Хорошо? Это будет нормально. Давайте. Спасибо за замечание еще раз. Кто у нас в эфире? Александр, Мариуполь.
2: Добрый день, Виктор Николаевич.
0: Добрый.
2: Я хочу сначала извиниться за товарища Соловьева. Это уважаемый человек, я его уважаю.
0: Скажите, почему вы должны извиняться на радио «Комсомольская правда», на «Эхе Москвы» за Соловьева? В чем дело, я не понимаю. Какое это имеет отношение к военному ревю? А? Вы подумали или нет? Звоните Соловьеву, извиняйтесь перед ним. До свидания. Всего вам доброго. До свидания. Поехали дальше. Может, успеет человек задать за полминуты вопрос? Ростислав, полминуты на вопрос. Отвечу после перерыва. Поехали.
3: На ликвидацию БПЛА ввести оплату в платежках предложил депутат Гартунг. Вопрос, надо ли коммунальным компаниям перейти на абонентское обслуживание в ПВО, потому что ПВО работает бесплатно, получается.
0: Вам так и хочется, Ростислав, подколоть и наши порядки, наши правила. Пожалуйста, когда жена ваша будет покупать трусы, пусть она налоги платит и на ПВО. Хорошо?
4: Военное ревю полковника Виктора Баранца. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
5: Что делать, если кишечник отказывается работать? Вы часами, а то и днями собираетесь ходить в туалет, но не получается. Утомление, усталость копятся, сил все меньше, раздражение все больше. Ослабительные клизмы не решают полностью проблему. Как избавиться от запоров раз и навсегда? Выбирайте правильное, комплексное решение. Сивидал – это средство, проверенное временем. Гель для лечебного питания из диких водорослей Белого моря. Их состав близок к химическому составу плазмы крови, поэтому все витамины и микроэлементы отлично усваиваются организмом. Сивидал помогает выстроить эффективную работу кишечника, не только побеждая запоры, но и восстанавливая слизистую и работу желез. Хотите жить легко, без слабительных и клизм? Звоните на короткий номер с мобильного звездочка 125. Гель из водорослей помогает даже в тяжелых хронических случаях. Водорослевая клетчатка работает как щетка с частой мягкой щетиной. Бережно, не травмируя слизистую, Сивидал помогает вывести накопленные шлаки легко, свободно и без напряжения. Сивидал выстилает всю слизистую кишечника защитной пленкой, а природные микроцептики водорослей помогают снять воспаление и восстановить работу желез и слизистой. В итоге микротравмы и ранки быстрее заживают, а кишечник снова выделяет кишечный сок. Без него нормальный стул невозможен. Звоните на короткий номер звездочка 125 прямо сейчас. Восстановите правильную и эффективную работу кишечника. Набирайте звездочка 125. Все звонки по России бесплатны.
4: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
6: В Великих Луках 16:30, в студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Дмитрий Белюков и Юлия Ярышкина, избранные депутаты Псковского законодательного собрания, поблагодарили всех, кто пришел на выборы, поддержал их кандидатуру и партию «Единая Россия» в целом. Они оценивают эту победу как результат общей работы всей команды. Теперь

0: Самое главное для них – оправдать оказанное доверие конкретными делами. Великолукская центральная городская библиотека имени Михаила Семевского стала победителем по тематическому направлению «Культурный код» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры». В 2027 году библиотека получит около 3 миллионов рублей из федерального бюджета на создание нового библиотечно-информационного центра. Его посетители смогут получить консультационную и информационную поддержку, освоить современные цифровые инструменты, научиться пользоваться электронными государственными и библиотечными ресурсами. Команда лицея номер 10 Великих Лук стала участником регионального слета юнатов движения первых. Ребята приняли участие в мастер-классах и интерактивах от Национального парка Себежский и сотрудников регионального ландшафтного парка Донецкий Кряж. Узнали любопытные факты об экологии нашего края, получили ответы на вопросы о защите природы. Каждый создал на память панно из природных материалов, закладку из полевых трав и брелок с оттиском музея дров.
1: О валютах.
0: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
0: Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха около плюс 14 градусов. Анастасия Курякова, служба информации Радио Луки ФМ.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
4: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере той же Сирии, Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали признавать. Потому что, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
6: На радио «Комсомольская правда» продолжается выпуск военного ревю. Вот вы сейчас слышали сообщение про Организацию Объединенных Наций, про эрдогановские идеи. А я хочу сказать о другом, о том, что уже, может быть, и другие сказали, в том числе и высшие руководители нашей страны. Он в последнее время вообще ничего не решает. Это такая проходная организация. Ничего. Там у них же есть какие-то миротворческие силы. Мы вносим какие-то взносы, бешеные планы. А это ничего не решает. Вы знаете, я там побывал, побеседовал, даже сфотографировался на трибуне Организации Объединенных Наций. Разговаривал со многими представителями, переводчиками, с переводчиками. Что они говорят? Они говорят, когда идет голосование про какую-нибудь резолюцию, нацеленную против России, то американцы шастают по всем кабинетам и зло уговаривают, как надо голосовать. По всем кабинетам, не дай бог, вы не проголосуете вот так вот, да? Мы вам экономику разрушим, и вообще у вас будут отношения плохие с Соединенными Штатами. Не вздумайте голосовать за российскую резолюцию, да? Вот так оно ведется. К чему я веду? А к тому, что надо не только реформировать Организацию Объединенных Наций, а переносить ее место дислокации. Прекрасная идея. Есть у меня. Могло быть в Воронеже, в Нижнем Новгороде. А почему бы и нет? В Волгограде, Сталинграде. А почему? Да, нормально. Побывала Организация Объединенных Наций в Соединенных Штатах Америки. Это перчатка на руках правительства. А теперь пусть на русских руках побывает. А тут люди будут голосовать так, как мы захотим. Да? Правильно, мы же тоже будем подговаривать. А можно еще в Пекин перенести. Тоже неплохая идея. Очень. Мне тоже нравится. В Пекин. Пекин. Мировой лидер. От него очень во многом от Китая зависит. А почему бы и нет? Тем более, что это наш скажем так, партнер, союзником он не хочет быть Китаем, только партнер. Ну, пусть будет партнером. Но главное, надо убрать чертям собачьим Организацию Объединенных Наций и Соединенных Штатов Америки. Хватит, поигрались и все. А то они просто превратили в машину, в американскую машину. Никакое это не международное сообщество. Это американская машина, которая рулит международным сообществом по американским лекалам. Вот так я разговорился. Извините, кто у нас в эфире? Будьте добры. Николай из Подмосковья. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, товарищ полковник. Вот одну неделю или полторы так назад я слушал передачу, и один радиослушатель задал вам вопрос, на который вы, ну, как-то, я бы сказал, неправильно ответили. Он задавал вопрос, представляют ли опасность вот эти снаряды крупнокалиберные, там, пули, которыми уничтожают беспилотники, но те, которые пролетают мимо, он так и заострил внимание, людям, вот, которые, ну как бы, они же все равно сохраняют опасность.
6: Вот теперь, дорогой мой человек, вот теперь вы правильно задали вопрос. Людям. А то он остановился. Представляют ли опасность, которые пролетают мимо? Я сразу сказал нет. А вот для людей представляют опасность. Да, представляют. Есть даже целые математические расчеты, в которых берется вес пули или снаряда, запущенный на определенную высоту и падающий на темечко человека, он представляет опасность. Ответ закончил. До свидания. Кто следующий в эфире? Вячеслав из Мурманска. Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Виктор Николаевич, приветствую вас. Скажите, привет, пожалуйста, как случился вопрос С-400 с Турцией?
6: Пока никак, застрял вопрос. Ведем переговоры. Они хотят нас загнать в ловушку, и мы хотим. Ну, вопрос-то, в принципе, и не должно быть. В контракте написано, что запрещается передавать третьей стороне. Все. И мы будем держаться зубами. Хитрый Эрдоган торгуется. Понимаете, может быть, вам русские, давайте вот здесь уступим. Может быть, помидоры цену сбросим на яблоки, на абрикосы. Или, может быть, подешевле путевки сделается, чтобы русские жены с мужиками, с детьми мыться приезжали в Турцию почаще и подешевле. Может быть, не знаю. Но вопрос пока до конца не решен. Эрдоган хочет продать С-400 в одну из ближневосточных стран, причем по указке Соединенных Штатов Америки. А не Эрдогану говорит, вот этот, Таиб, вот эта страна, и будешь продавать им. А мы говорим, хренушки. В общем-то, вопрос, посмотрим, как он будет решаться. Для нас это принципиально важно. Потому что это будет грубейшее нарушение. Это вам не автомат перепродать. Понимаете? Это очень серьезная система. Ну что мне вам рассказывать, да? Это, в общем-то, наглый вызов для России. И мы должны сделать соответствующие выводы. А мы, вы знаете, мы привыкли все-таки облизывать задницу Эрдогана. Мы как-то побаиваемся. Вот эта привычка ельцинских времен, твою мать, понимаете? Вот облизывать, лишь бы не ссориться. Вот и доигрались. Доигрались. Он Эстония говорит, что мы разгромим русскую армию за 2 дня. Ладно, поехали, я ответил на ваш вопрос. Поехали дальше. Кто в эфире? Владимир Орел, здравствуйте.
9: Здравствуйте. Виктор Николаевич, расскажите, пожалуйста, нам, россиянам, свойственной вам прямотой пропагандиста и активной вашей жизненной позиции, о такой ситуации, которая может ли быть где-то еще в мире. А именно, что бывший депутат Верховной Рады Украины, активист Майдана и сын главы СБУ Андрей Дергач назначен на должность сенатора от Астраханской области и заседает в Совете Федерации России. Насколько такая ситуация является нормальной для страны, воюющей с Украиной? Как вы думаете? Расскажите нам поподробнее об этом.
6: Дорогой мой дяденька, послушай сюда внимательно. Первое. Я должен на 100% убедиться, что вы сообщаете мне абсолютную правду. Потому что часто случается так,
10: что человек в идеологическом, каких-то там политических моментах перевирает информацию, а баранца с умной мордой заставляют комментировать. Это первое. Я должен проверить информацию. Если это так, то я первый в эфире назову это преступлением. Первый назову преступлением. Если это подтвердится. И вторых, пожалуйста, уважаемые, и вы меня называете пропагандистом. А на каком основании, скажите? Пропагандист должен облизывать власть. От левого мизинца до затылка должен облизывать власть. Запомните, если у вас хотя бы остаток интеллекта еще есть. А пропагандист Баранец критикует власть. Ну и где же пропагандист? Это но не пропагандист.
9: Вы же работали...
10: Да мало где я работал, пойму. Где, ну где я работал? Зачем? Вы за мной говорите сейчас как журналистом «Комсомольской правды», как ведущим военного ревю. Вы бы ну, тоже
9: что,
10: были
9: в домике для проституток. Я же вам работы, не говорю, что вы гуляете.
10: Что? Не, подождите, пожалуйста. Я спрашиваю вас, почему вы называете меня пропагандистом? Вот почему, скажите.
9: Ну потому что вы работали в главном политическом управлении.
10: Да мало где я работал. Если
9: ну, значит, вы пропагандист.
10: Где я работал. Почему я пропагандист? А я сам в Генштабе служил. Я служил в Генштабе. Ну где же я пропагандист, если служил в Генштабе, а? Что там одни пропагандисты?
9: Подождите, это одно другому противоречит.
10: Да вы затрепались просто.
9: Вы занимаетесь пропагандой, как говорится.
10: Какой пропагандой? Когда я критикую Путина, когда я критикую законы, когда я критикую Государственную Думу. Дяденька, вы думаете, что у вас в голове или нет, а?
9: Да у меня как раз в голове все нормально, отказываться от твоего бывшего места работы.
10: Интеллект, уважаемый, понимаете, пропагандист не критикует Думу за дурацкие законы, дяденька, запомните раз и навсегда. Только дурак может назвать пропагандистом, который, когда власть делает ошибки, она критикует власть. Пропагандист должен только аплодировать, только восхищаться, только восклицательные знаки столько. Говорит, как это гениально, как это велико, как прекрасно. Пропагандист должен говорить, то, что увеличено пенсионный возраст, это прекрасно. Это прекрасно, уважаемые. Запомните. Вот это должен говорить пропагандист. А Баранец это говорил или нет? Говорите. Я аплодировал.
9: Но подождите, вы мне почему-то начинаете напоминать членов партии, которые были коммунистами, а сейчас отвлеклись от них.
10: Уважаемые, вы ответьте на мой вопрос. Потом я вам скажу, кого вы напоминаете. А я вам скажу, кого вы напоминаете.
9: Те, которые, например, стали сейчас у власти, они пропагандируют о том, что коммунистическая партия это была ошибка.
10: Ну вот вы же трёп бросились туда и так далее. У вас очень серьезно. Вы, во-первых, не готовы к серьезному разговору. Я вам отвечаю.
9: Ну, я готов, конечно.
10: Скажите, пропагандист может критиковать власть?
9: Пропагандист, он всегда критикует власть. Он рассказывает о тех достижениях, которые должны быть.
10: Отсюда. У вас примитивный ум. Я не могу позволить себе роскошь разговаривать.
9: Но я за вас не оскорбляю.
10: А я не оскорбляю, я вам просто говорю, что у нас очень...
9: Но я же не говорю, что вы перевертыш, правильно?
10: Нет, нет. Я вам говорю, что вы человек вообще с низким уровнем интеллекта. Я имею на это право говорить, и все. Что вы человечеству сказали? Что были многие коммунистами? Да, были. Ну и что? Что вы тут человеку сказали? Вам, знаете, надо быть на заваленке с дедами без образования. И то вам нос утрут из-за его интеллекта. Вы примитивный человек. Я не хочу тратить на булду в разговоре с вами. Я вам задаю вопрос, пропагандист критикует власть, а? А давайте сейчас послушаем, какие пропагандисты критикуют власть, а? А ну давайте, давайте. Вы не найдете ни одного. Только бурные аплодисменты, запомните, раз и все. Вот почему я вам говорю, у вас что-то с интеллектом.
5: Военное ревю полковника Виктора Баранца.
11: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5 200 70.
12: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-8039.
13: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
14: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
13: Сказано на радио «Комсомольская правда».
15: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
16: Здравствуйте, меня зовут Ася Рак, я официальный представитель компании Aqualife. Наша компания занимается производством приборов для водоподготовки. Да, прежде чем воду пить, ее надо подготовить, не закипятить, а именно подготовить, поменять ее физико-химические свойства. Зачем? Чтобы сделать максимально приближенной к тем жидкостям, которые текут в нас с вами. Да, ведь мы ни для кого не секрет, на 70% вода, но чем мы взрослее, тем меньше в нас этой воды. Еще великий Авиценна говорил, старость есть не что иное, как потеря влаги человеческим телом. Тело стариков сухое и холодное. Понимаете? Чтобы не стареть, чтобы быть здоровым, чтобы жить качественную жизнь, и нужна вода. И вода правильная, которая легко будет усваиваться и сразу заходить в каждую клеточку. Выпиваем литр простой воды, усваивается столовая ложка. Выпиваем литр ионизированной воды, усваивается литр воды. И да, не является лекарственным средством, к сожалению, к счастью, ну невозможно, да, воду запатентовать и продавать кому-то одному, даже если она ионизированная. Но можно дома готовить ионизированную воду и управлять качеством воды, которую вы пьете. Это очень важный момент. И вот почему. Я сказала, что человек в среднем там 60-70% вода, то, что Авиценна старость называл, это потеря влаги человеческого тела. Поэтому что объединяет следующие проблемы? Запор, густая желчь, камни в желчном, песок в почках или камни в почках, высокий сахар в крови, да? Все это имеет одно единственное следствие. Оксидативный стресс. Ученые так и говорят. Оксидативный стресс является причиной этих всех проблем со здоровьем. Поэтому нам с вами нужен тот, кто может бороться с оксидативным стрессом. Оксидация – это окисление. Восстановление – это антиоксидант. То есть, чтобы бороться с оксидантами, нам нужны антиоксиданты. И вот именно они и находятся в большом количестве в ионизированной воде. Вы не просто воду пьете. Вы пьете воду с антиоксидантом. Воду, в которой присутствует молекулярный водород. Вода, у которой отрицательный окислительно-восстановительный потенциал. Поэтому люди, которые регулярно пьют ионизированную воду, всех этих проблем не знают. Они с ними не знакомы. Ну вот смотрите, например, что происходит при сахаре, при диабете второго типа. Да? Клетки перестают слышать инсулин, они как будто глохнут. Сахар остается в крови, разрушает сосуды, почки, глаза, да, даже, оказывается, зрение можно потерять при сахаре второй диабет. Причина у него – оксидативный стресс. Свободных радикалов слишком много, они повреждают рецепторы к инсулину. Что говорит наука? Японские ученые провели исследование и доказали, что еще в 2008 году они давали пациентам с диабетом второго типа и преддиабетом 900 мл ионизированной воды в день в течение 8 недель. Результат. У 4 из 6 пациентов с преддиабетом восстановилась нормальная толерантность к глюкозе. Окислительный ЛПНП, плохой холестерин, снизился на 15,5%. И таких исследований много. И я не предлагаю вам сейчас верить мне на слово. Я предлагаю вам проверить. Как? Смотрите, как вы можете это проверить, именно проверить. Вы звоните 8 800 505 0855. Звонок на этот номер телефона бесплатный. Так, зафиксировали, ничего не теряете, ничего не платите. Заказываете ионизатор воды Aqualife. Опять же, ничего не платите, оплата будет при получении. Цену сегодня предлагаем одну из самых лучших, точнее, лучшую. 32 тысячи рублей за прибор, который готовит 4 вида ионизированных вод. И еще к нему сегодня дополнительный комплект мембран. Дополнительный. То есть там и так есть мембраны. Мы дополнительный комплект даем. И этого хватит вам на 10 лет работы. В совокупности, сколько у вас мембран будет в комплексе. Дальше. Вы получаете. Получаете ионизатор на руки, вот когда получили, тогда вы его уже оплачиваете. Оплатили, и в календаре помечаем галочку 90 дней. И вы живете 90 дней с прибором, не на коробку смотрите. Достаем его из коробки и готовим воду. Пьем эту воду. Смотрим, насколько легко пользоваться прибором. Какая вкусная вода. Она, поверьте мне, это самая вкусная вода. Так. Это мое сугубо личное мнение, но так говорят очень многие, кто попробовал пить ионизированную воду. И вы смотрите, надо вам это или не надо. У вас целых 90 дней на принятие решения. Не надо в любой момент в течение 90 дней позвонили опять 8 800 505 0855, вернули нам прибор, забрали все деньги. Все. 90 дней на то, чтобы принять решение. Не рекламе поверить, не мне поверить, а самому себе. Сделать для себя что-то хорошее. Что-то, что поменяет ваше самочувствие, вашу жизнь. Не побоюсь этого слова. Попробуйте. 90 дней. Звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. 8 800 505 0855. Только сегодня ионизатор воды Aqualife 4 в одном с дополнительным комплектом мембран, и в совокупности вам мембран хватит на 10 лет. Звоните прямо сейчас, 8 800 505 0855. Ну, а я тут слышала, многие жалуются, ходят, что батареи бы уже включили. Холодно? Но всегда, когда речь заходит об отопительном сезоне, я сразу вспоминаю о том, а купили ли вы, дорогие мои, себе увлажнитель воздуха. Скажете сейчас, да зачем мне он нужен? А я вам просто сейчас расскажу статистику, а вы подумайте сами, нужен он вам или нет. Иммунитет – это качество наших слизистых. И то, что мы вдыхаем, естественно, начинается в носу. По данным Всемирной организации здравоохранения, поддержание влажности воздуха на уровне 40-60% снижает риск заражения вирусами гриппа на 30%. А? Как тебе такое, Илон Маск? Сухая слизистая – это беспомощные ворота для инфекции. Качество сна и кожи тут доказано-передоказано. Сухой воздух влияет на качество сна, нам труднее дышится, мы чаще просыпаемся, а кожа при влажности 20%, она теряет влагу в 3 раза быстрее, что ведет к ранним морщинам и шелушению. Вы скажете, да это фигня. Я скажу, а дети – главные жертвы сухого воздуха. Потому что сухой воздух – это одна из главнейших причин кашля по ночам, постоянно рецидивирующих ринитов у детей. Увлажнитель в детской – это не роскошь, это предмет первой необходимости. не покупайте увлажнитель. Просыпайтесь с утра с забитым носом, плохо выспавшимися. Зачем? Это же просто реклама. А кто решил иначе, звоните прямо сейчас. 8 800 505 0855. Звонок бесплатный, оплата при получении. И знаете, просто вот пару слов о себе лично. Самое первое, что мы купили, когда ждали рождения нашей замечательной дочки, мы купили увлажнитель воздуха. Мне тогда вот то, что я рассказала вам сейчас, сказал педиатр. Сказал, позаботься о ребенке. И мы так и сделали. И я очень-очень благодарна этому детскому врачу. Очень. Ребенок и спал спокойнее. Но я же общалась среди мамочек, там, у кого, где, кто, как, сравнивала. Я знаю, как происходило все у нас иначе. Именно поэтому я каждый раз, когда подходит отопительный сезон, спрашиваю всех, а вы купили увлажнитель? Вы готовы к этому отопительному сезону? Как вы будете дышать? Как вы будете спать? Это зависит от вас и только от вас. Только от вас, дорогие мои. Точно так же, как и то, что вы пьете. Про увлажнитель. Пару слов. Какой он у нас у компании Aqualife? Он ультразвуковой. Он маленький. Он легкий, он очень надежный, он работает абсолютно тихо, поэтому ночью он не потревожит даже самый чуткий детский сон. Он 3 в 1, это увлажнение, это плюс очистка, плюс ароматерапия. Да, туда можно капать аромакапельки, в том числе, чтобы дышать, например, натуральным эфирным маслом эвкалипта, чтобы не было никаких вирусов. Это умное управление, у него таймер есть на 2, на 4, на 6 часов. Он очень экономичный и компактный. У него есть красивая подсветка, и он, если его включить с подсветкой, он похож как на свечу. Невероятно эстетично, а самое главное, очень полезно. Звоните прямо сейчас 8 800 505 0855. Только сегодня он последний день. 7 500 рублей увлажнитель воздуха от Aqualife. А ионизатор воды от Aqualife сегодня с дополнительным комплектом мембран. В совокупности их вам хватит на 10 лет. Стоит он 32 тысячи рублей. Я говорю про ионизатор, который готовит 4 вида ионизированных вод. Щелочную, кислотную, водородную и серебряную. 8 800 505.
17: ООО «Фабрика здоровья». Предприятие-производитель ионизаторов воды «Аквалайф». ОГРН 116-504-00-555-75. Юридический адрес Московская область, Раменский район, село Быково, улица Театральная, дом 10. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
18: На чистую воду. Главное о самом простом источнике здоровья. Рекламно-информационная программа.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Журналист-международник Федор Лукьянов об отношении между Россией и южными странами.
21: Глобальный юг – это не наш противник. Вот. Это не наш противник. У них нет задачи Россию ущемить, Россию гнобить. И они вообще говоря, когда им Запад говорит, все, давайте с Россией рвите, потому что русские агрессоры проклятые и вообще, что вы не видите, что они творят. Глобальный юг говорит, мы что видим, то видим, мы все видим. Но только это не ваше дело. Мы, говорит, сами разберемся с русскими. Так или сяк. Они не будут. Глобальный юг не будет ради нас чем-то жертвовать. Глобальный юг не хочет и не будет ради нас чем-то рисковать. Но там, где возможно, глобальный юг не будет обрывать, обрезать связи, если это не несет ему урона. Не надо питать иллюзий, но не надо и волосы рвать. Потому что у нас тоже иногда вот индийцы, китайцы, они же на самом деле, вот комплайенс у них, они там американцы. Ну а что мы хотели-то? У них свои интересы. Никто, ни одна страна не будет действовать себе в ущерб.
19: Сказано на радио «Комсомольская правда».
22: Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно.
0: В Москве 17 часов. В Калининграде 16. В Иркутске 10 вечера. Во Владивостоке полночь.
1: Новости на радио «Комсомольская правда».
4: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
23: О важном.
4: Россия на заседании Совбеза ООН подробно выскажется о задачах СВО. Об этом сообщил директор Департамента международных организаций российского МИДа Кирилл Логвинов. По его словам, российская делегация во главе с Сергеем Лавровым воспользуется завтрашней встречей, чтобы в очередной раз поднять проблему продолжающейся нацификации Украины.
1: О происшествии.
4: Водитель «Газели» спас двоих девушек из огня в Стерлитамаке. 22-летний Даниил приехал на разгрузку к магазину напротив торгового центра «Солнечный» в разгар пожара. Увидев на третьем этаже двух девушек, просивших о помощи, он подогнал свой грузовик вплотную к зданию Пештарти. Это позволило людям спуститься. Девушек спасли за пару минут до того, как из огня вырвалось пламя. По последним данным, при пожаре в ТЦ погибли 5 человек, еще 9 пострадали. Возбуждено уголовное дело. Глава СКР затребовал материалы о ходе расследования.
1: О Москве.
4: В столичных школах активно развивается предпрофессиональное образование. В этом учебном году такие классы выбрали почти 56 тысяч ребят. Это больше половины всех старшеклассников города и на 20% превышает прошлогодние показатели. Как сообщил мэр Сергей Собянин, специализированные направления сегодня открыты более чем в 75% школ Москвы. Ученикам доступны 6 ключевых профилей, среди которых инженерное дело, медицина, IT, медиа, а также предпринимательское и педагогическое направление. Школьники углубленно изучают дисциплины, осваивают прикладные навыки на базе 40 колледжей и стажируются на столичных предприятиях. По словам Собянина, проект помогает определиться с будущей профессией и обеспечивает высокие результаты на экзаменах. Средний балл выпускников профильных классов по математике, физике и информатике достигает 80 баллов.
1: Обо всем.
4: В Канаде пожилой женщине против ее воли провели эвтаназию. Процедура прошла 10 июля в Онтарио в доме престарелых. Внучка пенсионерки обвиняет в произошедшем сотрудников учреждения. Пожилую женщину поместили туда за полтора года до смерти, после того, как обнаружили у нее рак желудка, пишет Daily Mail. Внучка заявила, что сотрудники сообщили ей о согласии бабушки на эвтаназию. Однако Бриджит Кранендонг утверждала, что ее родственница, будучи религиозной, неоднократно говорила, что не хочет прибегать к этой процедуре. В Канаде зарегистрирован один из самых высоких показателей смертей через эвтаназию. В 2023-м на нее пришлось 4,7%. Больше новостей в МАКС в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации.
24: Вы слушаете радиоканал «Луки ФМ Медиа». Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
25: Все о политике и политиках. Политликбез.
26: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня вторник, на часах 17:00. Это значит, что в эфире программа для тех, кто привык думать, «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о первых результатах выборов в Государственную Думу 9-го созыва и выборах депутатов Законодательного собрания Псковской области 8-го созыва. Главное политическое событие 2026 года и этой пятилетки оно состоялось, выборы прошли, они имеют свои особенности, они имеют свои особенные результаты, они необычные, как по явке, так и по результатам, и об этом сегодня мы и поговорим, самое главное понять, почему это так. Для этого и существует политликбез. Итак, «Единая Россия» получила рекордное количество мест в Госдуме после и по результатам нынешних выборов за всю историю участия партии в выборах. Это следует из официальных данных Центральной избирательной комиссии. Если говорить о депутатских мандатах, уже об этом известно, примерные цифры. Предварительно «Единая Россия» займет 355 мандатов из 450. Ну и напомню, что в прошлый раз, в прошлом созыве, партию представлял 310 депутатов. Предварительно КПРФ займет 40 депутатских мест, это примерно на 15 меньше. ЛДПР 25, Новые люди 20, Справедливая Россия пока что 4 и партия Родина одно место. Ну и надо сказать, что 4 человека, об этом я еще буду говорить, это самовыдвиженцы, которые избрались в одномандатных округах. Я вот до выборов говорил о том, что из 250 примерно в 20 округах одномандатных выборы конкурентные, там реально шла борьба, и это подтвердили вот результаты. Это, кстати, говорит о том, что и самовыдвиженцы, то есть эта возможность есть у любого гражданина, она прописана в законодательстве, тоже имеет шансы стать депутатом Госдумы. Ну и рекордная явка этих выборов 59,32, по-моему, сотых процента. Это очень много. По-моему, это даже с 1993 года такой явки не было. Теперь, если говорить о результатах по партийным спискам, по данным ЦИК, «Единая Россия» получила 57,83% голосов. Это на данный момент цифры, конечно же, будут уточняться вот до 25 сентября. А также выиграла 208 одномандатных округов из 225. Ну, вот, как я и говорил, примерно в 20, в данном случае 18, по-моему, 13 победили другие кандидаты. При 5-процентный барьер на данный момент также преодолели еще 3 партии. Это КПРФ, которая набрала 13,81, ЛДПР 8,98, и партия «Новые люди» 7,96%. Также КПРФ в 5 одномандатных округах, их кандидаты победили. «Справедливая Россия», как я уже сказал, в 4 одномандатных округах, ЛДПР в 2 одномандатных округах и партия «Родина» в 1 одномандатном округе. И в 4, как я уже сказал, победили самовыдвиженцы. Но вот интересно сравнить результаты по электронному голосованию. Они, кстати, примерно совпадают с экзит-полами, которые проводил ВЦИОМ. Сейчас я отдельно скажу о социологии, почему она не показала, не отразила реальность итогов выборов в итоге. В дистанционном электронном голосовании «Единая Россия» набрала 49,06% голосов. На втором месте «Новые люди» 15,42% голосов. У КПРФ 12,26% голосов. И у ЛДПР 10,79%. «Справедливая Россия» там не преодолела 5-процентный барьер. О чем это говорит? О том, что, ну, вообще, если говорить о «Справедливой России», еще раз, вот у меня есть данные, по одним данным, там ровно 5%. Можно сказать, что она проходит в Госдуму. По другим данным, пока еще 0,04 она не набирает. Поэтому я не буду утверждать ничего. Ждем 25 сентября. Тем не менее, 4 депутата по одномандатным округам «Справедливой России» будут представлять эту партию. Но надо отметить, что это самое худшее, это провал партии Миронова. Сейчас я расскажу предположительную, в том числе, причину. Это худшая ее избирательная кампания, которую они вели в целом по стране. Ну и забегая вперед, скажу, что в Псковской области они, наоборот, себя проявили очень активно, удивили всех, кого-то даже напугали. Но результат мы видим тоже такой. Вот он хуже, чем был в прошлый раз, на 4% даже, чем в 2021 году. Теперь, почему я озвучил результаты, почему социология ВЦИОМа, ФОМа, других служб, которые мониторили ситуацию постоянно, особенно в последние дни перед голосованием. Даже вот в прошлом эфире, пока был эфир, мне звонили с одной из социологических служб, и я, правда, не взял трубку, они звонили еще потом, в течение этого дня и вплоть до первого дня голосования 18 числа. То есть мониторинг был постоянно. И мы видели в ходе избирательной кампании разные цифры, но они не близки к тем цифрам, которые мы видим, которые в итоге, вернее, получилось. И даже в своем обращении президент говорил все-таки важности этих выборов для внутренней политической жизни нашей страны. Но, на мой взгляд, был внешний фактор, который все-таки сыграл определенную роль, не определенную, а решающую роль, стал фактором неожиданности, повлиявшим на результат, тот, который мы с вами видим. но он реально неожиданный с точки зрения социологии, которую мы видели, которую нам показывали. Она, кстати, была разной, что тоже интересно. Мы впервые видим такую разницу. Партия в течение лета даже, партия, я вообще видел, где новые люди на втором месте. Потом у ФОМа мы видели за 2 недели до выборов у ФОМа. Они вообще не преодолевали 5-процентный барьер. Почему было вот такое разнообразие, почему такие разные мнения избирателей? Дело не только, конечно, в предпочтении избирателей. Настроения избирателей менялись каждую неделю. Это тоже особенность нынешней прошедшей избирательной кампании. Все политологи и вот в декабре, весной, когда все собирались, экспертное сообщество, те, кто занимаются выборами, изучают их, оценивают, делают прогнозы, говорилось о рисках. Я их тоже озвучивал в одной из весенних программ. Эти риски действительно были. Сейчас я расскажу, на каком фоне проходило само голосование 3 дня, какие были атаки. Но самый главный сюрприз – в какой-то степени подарок, если хотите, нам, стране, власти, нашим гражданам, прежде всего партии власти, конечно, сделал враг. Он, что произошло? Не то, что в последнюю неделю, в последние дни. Объясняю. Значит, 16 сентября, буквально за 2 дня до начала голосования в Копенгагене, было совещание начальников генеральных штабов стран НАТО, где эти ребята в открытую заявили о том, что они начинают подготовку, не начинают, а готовятся не просто вооружаться или перевооружаться, или наращивать вооружение, они готовятся к войне с Россией. Более того, там назывался даже не 2030 год, а чуть ли не несколько месяцев осталось. Это были не просто какие-то, я извиняюсь, кукарекания прибалтийских президентов, какой-то хайп ради внутренней там, политики, улучшения рейтингов и так далее, или, например, чтобы дать денег для Украины, для ведения войны против России. И это тоже, но не это. Более того, на этом совещании было представлено аж 3 сценария военных действий, войны против нашей страны. Это все обнародовано, это не секрет. А здесь 2 момента. Ну, кто-то из наших даже экспертов вот в эти дни обсуждая, что происходит, потому что это был такой шок легкий, да, это обсуждали в нашем информационном пространстве и в СМИ, и в интернете, в соцсетях. Сергей Лавров буквально в эти же дни, за несколько дней до выборов, отвечал, что если Европа решит с нами воевать, война будет короткой. Понятно, да, что он имел в виду всем. И мы, кстати, шутили вот с коллегами, журналистами на одном из мероприятий в городе, даже эту тему поднимали. То есть вот такая была атмосфера. НАТО объявляет нам войну, что она будет воевать против нас. Естественно, это резко сказалось на настроениях наших избирателей, где внутренним каких-то личным предпочтением избиратель в массе своей выбрал безопасность страны, мир и, не дай бог, будет война. Их НАТО против нас. Мы должны, значит, быть сильными. Я продолжу эту мысль после небольшой рекламной паузы.
2: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Дмитрий Еловский об успешном освоении арктического региона в СССР.
8: Люди обычно не расселялись дальше Краснодарского края. То, что у нас вся остальная страна живет сейчас дальше, это за счет того, что наше государство, начиная еще со времен Петра I, вкладывало чудовищные ресурсы в строительство систем жизнеобеспечения. Особенно в этом плане преуспел Советский Союз, который строил много, где вообще жить, ну, по-нормальному-то нельзя. Никто не догадался понастроить крупных городов за полярным кругом, нигде, ни в какой стране вы таких интересных проектов не найдете. Там какая-нибудь Аляска осваивается из города размером с Балашку. А у нас, извините, Норильск стоит на вечной мерзлоте. Но при этом Советский Союз, и спасибо ему за это большое, строил с таким колоссальным запасом прочности, что у нас опоры ЛЭП, которые были построены в 60-х годах, только сейчас начали падать. Это особенность была советского строительства. Они строились просто с невероятным запасом прочности. Никто так, опять же, не строил никогда. Но они просто понимали, что обслуживать это и регулярно заменять сил уже не будет. Поэтому строили прям на века.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Все о политике и политиках. Политликбез.
26: Уважаемые радиослушатели, в эфире вновь радио Луки ФМ на волне 102.6, программа «Политликбез». В студии для вас работает ведущий политолог Максим Козлов. И сегодня мы говорим о первых итогах выборов в Госдуму и законодательное собрание Псковской области. Так вот, вот в этой атмосфере, когда нам объявляют, это целая угроза, это каждый человек, адекватный, взрослый, имеющий семьи, планы в жизни, он начинает мыслить по-другому. Приоритеты здесь же резко меняются. У тебя впереди парламентские выборы, надо выбирать, что дальше, какое будущее. Плюс давайте не забывать, мы, понятное дело, каждый из нас живет личными проблемами, заботами, чаяниями, желаниями и мечтами. И очень часто оценивают с этой позиции, если хотите, с бытовой, потребительской, личной. Но здесь... когда угроза вот такая большая, угроза войны. Я вот в тот раз не зря говорил, что наше общество готово к тихим, спокойным выборам с одной стороны, и у нас очень мудрый и умный избиратель. И это оказалось действительно так. У нас очень мудрый и умный избиратель. Люди, как Минченко говорит, сплотились возле флага. Люди резко за неделю, за несколько дней, почему это я говорю, социология была одна, у ФОМСа и в ЦИОМа, например, а вот результат совершенно другой. Он разница не 1-2%, а там 8% разница, например, у «Единой России», и разница в явке другая. Люди ответили высокой явкой, сплоченностью, солидарностью с властью, с президентом, с той политикой внешней, которая проводится. Объективности ради надо сказать, это и съезд «Единой России» показал, что да, это был съезд эпохи войны, и военного времени. Мы это все видели в риторике и президента выступления на съезде «Единой России», и Дмитрия Медведева. Мы это видели по новым людям в зале, я имею в виду военных, на съезде «Единой России». Те, кто это не видели, не хотели понимать, воспринимать, а такие есть. Ну, ребята, это ваши проблемы. Страна живет в другой атмосфере, в другой реальности. Не только о глобальных вещах я сегодня говорить не буду, мы подводим итоги выборов, но понимать, почему такие результаты, мы с вами должны. В какой атмосфере проходили выборы, чтобы мы понимали, это мы с вами пришли на избирательный участок, тихо, спокойно, все улыбаются, работают, мы голосуем. Значит, за время голосования избирательная инфраструктура нашей страны подверглась более чем 3000 ДОС-атак. В 10 регионах были повреждены или разрушены 74 здания, где размещались избирательные комиссии. До дня голосования, как мы знаем, погибли даже несколько человек, членов комиссии, от атак дронов украинских. А дистанционное электронное голосование подверглось 135 атакам. Сети Ростелекома подверглись 420 атакам. Инфраструктура электронного правительства подверглась 2000 атакам. В целях срыва демократического волеизъявления граждан Российской Федерации на выборах в Госдуму киевский режим в течение 2 дней, 19 и 20 сентября, предпринял попытку массированной атаки по территории нашей страны с применением БСПЛА и крылатых ракет «Фламинго». Было сбито в регионах 1951 ударный беспилотный летательный аппарат, ну и благодаря, конечно, нашим ПВО эти атаки были отбиты. Вот в такой атмосфере, которую, может быть, мы с вами не видели и не замечали, слава богу, проходило голосование само, особенно на Москву и Подмосковье, ну и реакция была соответствующая. Теперь давайте в оставшиеся минуты посвятим результатам выборов законодательного собрания Псковской области. Здесь партия «Единая Россия», команда «Единой России» региональная во главе с губернатором Михаилом Юрьевичем Ведерниковым показала отличный результат. 53,69% получила «Единая Россия». Это фантастический результат. И сразу говорить, если о мандатах, я думаю, даже на два мандата, не на один. Я вот прогнозировал, будет на один больше. Я думаю, что даже на два будет больше. Второе место КПРФ 13,38%. Но это провал для КПРФ, потому что в тот раз, в 2021 году, у них было 20 с лишним процентов. ЛДПР 10,39%, ну, это такая любимая в Псковской области в определенной части избирателей партия. Кстати говоря, про ЛДПР и по стране, она заняла третье место, им удалось, скажем так, пережить фактор Жириновского, на мой взгляд. Почему? Они в эту кампанию, кстати, она мне понравилась, если брать оппозиционные партии, больше всех. Вот этот лозунг «Голосуй за ЛДПР, спаси Россию», пускай другие на меня партии не обижаются, он был самый крутой, самый короткий, такой ленинский, большевистский, короткий и ясный. И четкий такой, знаете, с намеком на некую силу. Если почитать их газету, она была, правда, в единственном виде, по крайней мере, мне досталось, там довольно сильная риторика. Не рассуждение, не обещание пенсии в 60 тысяч рублей. Сейчас я расскажу про справедливую Россию. А вот такой призыв к действию. И это сработало, надо сказать, в том числе у нас. Дальше партия «Новые люди» 8,4%. И партия «Справедливая Россия» преодолела в Псковской области 5-процентный барьер 6,8%. Что здесь сказать? Кстати, в тот раз, в 2021 году, «Справедливая Россия» имела 10%. Ну, все партии получат по одному мандату по спискам. По округам партия «Единая Россия» победила по всем округам 13. И плюс 2 мандата она, скорее всего, прибавит. Ну и 2 мандата, наверное, будет у КПРФ. И на этом все. Может быть, но вряд ли 2 мандата у новых людей. Посмотрим, как они их будут распределять. Это математика. По одномандатным округам в Великих Луках второй раз выборы в 2 округах. Раньше было, напомню, в 3. Победили представители кандидаты партии «Единая Россия» с рекордным числом голосов. В 10 раз больше от конкурента, от ближайшего. Поэтому здесь, я думаю, обсуждать ничего не стоит. Все понятно. У них реально не было конкурентов, и люди реально работали с избирателями, обошли все, что можно, встречались, не всегда, может быть, были приятные разговоры, но это были честные разговоры, вот это самое главное, что кандидаты от «Единой России» и списочники, и Александр Николаевич Козловский, который поставил новый рекорд, более 50% избирателей в этот раз проголосовали за него, ближайшие кандидаты в десятки раз получили меньше голосов. Здесь тоже нечего обсуждать. Александр Николаевич Козловский, безусловно, яркий, весомый политик, то, что называется тяжеловес. В третий раз он успешно избирается в одномандатном округе в Государственную Думу. Таких по стране. Он один из тяжеловесов партии «Единая Россия», кто вот безоговорочно избирается. Если говорить о, например, провале той же «Справедливой России», даже если она все-таки будет 5%, они получат фракцию минимальную 13 человек, плюс 4 одномандатника. Фактор Сергея Миронова. Та информация, опять же, она была в последние дни, последнюю неделю, она тоже сыграла, потому что наобещали всем много всего. Самая такая вот риторика популистская была именно у «Справедливой России», и, наверное, люди задались вопросом, потому что информация, что же случилось с Сергеем Мироновым, она гуляла довольно плотно, активно и много. А кто будет эти исполнять все обещания? Потому что, кроме лидера партии, на самом деле остальных кандидатов мало кто знает. Ну, есть еще известные депутаты Госдумы, действующие у этой партии, но у каждого региона свое понимание, представление, если мы сделаем анализ по регионам, о каждой партии, в том числе о «Справедливой России». И здесь исчезает лидер. На мой взгляд, все-таки «Справедливую Россию» не слили. Но эта партия, вот мы, у нас привыкли говорить, что ЛДПР – это вождистская партия. Кстати, ЛДПР как раз доказала обратное, что она жизнеспособна. Но ЛДПР отняла, я не договорил в первый раз, левую риторику, это важно, у именно у «Справедливой России», не у КПРФ. Избиратель КПРФ, на мой взгляд, ушел как раз к «Единой России». И именно умение, способность «Единой России», партии власти, меняться, если хотите, модернизироваться, находить новые подходы и, самое главное, обновляться. А обновление происходит через человеческий ресурс, через людей. Находить новых лидеров, отражающих эпоху, время, то, что переживает страна, а самое главное, жить вместе со страной. Вот это позволяет увеличивать результат. Плюс то, что я говорил, внешний факт. Почему? Потому что за «Единую Россию» как раз голосовал разный избиратель. Это не просто консолидация вокруг флага. Это в том числе желание обновления. Я имею в виду обновление в том числе, как сказал президент, участники ветераны СВО – это новая элита. Это тоже так. Это тот самый фактор, который сыграл на результат партии «Единая Россия». Потому что это люди, рисковавшие жизнью и рискующие жизнью на поле боя, на фронте, смотря в глаза врагу и смерти, профессионально исполняя свои обязанности. И чтобы мы жили здесь сегодня и в тылу здесь делали, производили, делали Россию сильной и крепкой, они там рисковали жизнью. И избиратель... И КПРФ, и ЛДПР. Ну, мы видим все, что все оппозиционные партии все-таки результаты ухудшили в процентном соотношении и по количеству мандатов, которые они в итоге получат. Вот этот фактор очень важен. Выборы состоялись.

0: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким ультимативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты, даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 77-58-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда».
2: Сегодня поговорим о мужской силе. Но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это факт. И сегодня у нас отличная новость для тех мужчин, которые не готовы с этим мириться. В России уже появился обновленный и усиленный секрет императора «Актив Плюс». Внимание! При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. Более 20 лет секрет востребован и пользуется большим успехом у мужчин в России. Это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Секрет императора «Актив Плюс» – это продукт нового поколения. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом. Без химии они придают мужчине уверенность в его возможностях и поддерживают длительность контакта. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые ощущения. Вы можете почувствовать подзабытые желания, подкрепленные мужской силой. При заказе в течение часа вы сможете получить секрет императора «Актив Плюс» в подарок. Прямо сейчас позвоните с мобильного «звездочка-125» и узнайте, как это сделать. «Звездочка-125». Секрет императора «Актив Плюс» – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Консультация анонимна. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: На здоровье. Рекламно-информационная программа на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
1: О конфликтах.
3: Дональд Трамп призвал Россию найти способ прекратить конфликт с Украиной. «Разберитесь с войной», — сказал президент США, направляясь на заседание недели высокого уровня 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Ранее Трамп подчеркнул, что Вашингтон нацелен на скорейшее достижение мира и видит возможность для дипломатического урегулирования кризиса. По информации телеканала Fox News, глава Белого дома в очередной раз указал, что затягивание боевых действий наносит непоправимый экономический и гуманитарный ущерб как Украине, так и России, а также подрывает стабильность всей мировой финансовой системы.
1: О важном.
3: Антонио Гутерреш заявил о жертвах среди мирных россиян от атак ВСУ. По словам генсека ООН, ударам подвергаются дома, энергетические объекты и водные системы, а также транспорт. Все это создает угрозу глобальным цепочкам поставок продовольствия и энергии, отметил руководитель Всемирной организации, выступая на Генеральной ассамблее.

0: Он также выразил мнение, что мировые институты больше не отражают современный баланс сил, человечество необратимо движется к многополярности. При этом генсек считает, что в современном мире власть переходит к корпорациям и частным лицам.
1: О вооружениях.
0: Парламент Литвы одобрил отказ от запрета на размещение ядерного оружия. За проголосовали 99 депутатов, 13 выступили против. Сейм передал поправку к Конституции на рассмотрение профильных комитетов. Согласно документу, из Конституции уберут 137-ю статью, запрещающую размещение в Литве оружия массового поражения. Инициаторы назвали шаг необходимым для укрепления коллективной обороны НАТО на восточном фланге Альянса.
1: О спасении.
0: В Иркутской области полицейские и волонтеры нашли в лесу пенсионерку. Она ушла за ягодами из села Новолетники и заблудилась. По информации регионального главка МВД, родственники забили тревогу в ночь на 19 сентября. В масштабной операции участвовали больше 60 человек. Задействована техника и беспилотники. Поисковые мероприятия серьезно осложнялись заболоченной местностью, проливным дождем и ночными заморозками, а также сообщениями о замеченном неподалеку медведе. Обессилевшую пенсионерку обнаружили в лесу спустя 4 дня. Выжить в суровых условиях ей помогли лесные ягоды.
1: О валютах.
0: Официальный курс доллара на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юаня 12 рублей 54 копейки.
1: О погоде.
0: В Москве плюс 18, пасмурно, временами небольшой дождь. Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
2: Вы слушаете радиоканал Луки ФМ Медиа. Регистрационный номер ТУ-60-00-121 от 15 марта 2012 года. Выдан Управлением Роскомнадзора по Псковской области. Внимание! Информация, транслируемая в эфире, попадает под возрастные ограничения 12+.
3: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. После небольшого летнего перерыва с вами снова диалог с технопарком. И снова с вами я, бессменная ведущая, директор технопарка «Электрополис» Белова Ирина. А в гостях у нас сегодня Павел Александрович Козловский, руководитель «Красного знамени». Павел Александрович, здравствуйте.
4: Добрый вечер, Ирина.
3: Расскажите о вашем предприятии, пожалуйста.
4: Да, спасибо, что пригласили в вашу программу. Всегда интересно было побывать с этой стороны радио. Да, я являюсь руководителем «Красного знамени», как вы уже сказали. Это не совсем одно предприятие, это комплекс. Мы занимаемся производством продуктов питания от поля до полки. Производим молочную, мясную продукцию и все те вкусняшки, которые вы можете увидеть в магазинах.
3: А мы их действительно видим. И прежде чем задать Павлу Александровичу несколько вопросов касаемо молодежи, сегодня у нас тема как раз-таки касается молодежи, озвучу вам подборку интересных фактов, которые показывают ее с неожиданных сторон. Ну, на сегодня молодежь — это поколение, которое не помнит мир без интернета. Я, кстати, такой мир помню. То есть для многих современных молодых людей онлайн-пространство – это основная реальность. Здесь они общаются, учатся, работают и формируют свои взгляды. Есть такое мнение, что у молодежи клиповое мышление и короткое внимание. То есть исследования показывают, что средний период концентрации внимания у молодежи составляет около 8 секунд. Хотя я даже слышала уже, что уже и меньше. То есть они привыкли потреблять информацию короткими порциями, часто заменяя текст смайликами и картинками. На них оказывают влияние соцсетей на тренды, то есть из-за соцсетей вкусы и предпочтения меняются очень быстро. Нет устойчивых предпочтений в музыке, кино или моде. Сегодня они любят одно, завтра они любят другое. У них жажда признания. Для молодежи важно получать похвалу за свои действия, а социальное признание, лайки, комментарии играют большую роль. Боязнь обыденности – один из главных страхов подростков. Стать занудой и потерять интерес к жизни, остаться в рутине без новых впечатлений. Тихое сопротивление. Молодежь чаще выбирает конформизм и формальное следование правилам, но поступает так, как считает нужным, не всегда ставя в известность родителей. Наверное, это все-таки минус. Наши родители всегда знали, где мы, что мы, что мы делаем. Касаемо значительного влияния на экономику, здесь тоже есть что сказать, потому что, например, американская молодежь, да, поколение Z, а у нас, кто знает, наше поколение ну, если я говорю про себя, мы миллениалы, потом с 2000-го где-то зумеры, и потом идет поколение альфа. Вот если мы говорим про поколение Z, обладает огромной покупательной способностью. И если по той статистике, то там потрачено аж 360 миллиардов долларов. Это какая-то космическая сумма. Дальше они поздно начинают самостоятельную жизнь. Если мы в свое время хотели побыстрее покинуть родительское гнездо и начать самостоятельное плавание, то большинство молодых россиян сегодня переезжают от родителей в возрасте 23-25 лет где-то. Тогда как раньше это происходило, ну, намного раньше, как я уже сказала. И что радует, у нашей молодежи растет интерес к здоровому образу жизни. Среди молодежи снижается уровень потребления алкоголя и табака. И, кстати, нет единого поколения монолита, потому что, несмотря на общие черты, внутри молодежи можно выделить разные типы личности, от амбициозных кузнецов до идеалистов-активистов. Отсутствие ярко выраженных субкультур. В отличие от прошлых эпох, сейчас молодежь не воспринимает разные интересы как четкий маркер, свой-чужой. Эти факты показывают, что молодежь – это не однородная масса, а очень разнообразная группа, которая активно формирует современный мир. И, наверное, как вы уже догадались, тема сегодняшнего эфира – кадры будущего. Чему нужно учить молодежь уже сегодня, когда она и так уже очень много умеет. Павел Александрович, скажите, когда к вам приходит выпускник без большого опыта, что вы в первую очередь оцениваете? Знания, инициативность, умение работать в команде или же способность быстро учиться, или еще что-то другое?
4: Да, спасибо за вопрос, Ирина. Как вы уже сказали, действительно, в современных реалиях молодежь все меньше и меньше имеет опыта за плечами. Если раньше мы проходили практики, и не для галочки для диплома, а действительно потому, что мы стремились к определенным целям, к определенной профессии. Сейчас же, когда мы интервьюируем людей, особенно молодых, то очень часто, да, опыт либо совсем маленький, либо это более такой теоретический опыт. И в первую очередь я лично оцениваю то, насколько человек уверен в том, что он сам говорит, конечно же, с упором на знания, но и на то, насколько он хочет развиваться, на то, к чему он стремится, какие у него планы. Если просто прийти и отработать, отсидеть от звонка до звонка, как говорится, да, то я прекрасно понимаю, что будущее здесь довольно туманно. Но все равно мы приветствуем молодых людей, потому что за ними будущее, и благо молодежь, она более мобильна, чем мы уже. И они дают нам сами новые знания, новый опыт.
3: Да, здесь можно, кстати, поднять и тему наставничества. Да, и мы у них учимся, и они у нас учатся. Это действительно очень важно. Скажите, пожалуйста, а есть ли у Красного Знамени примеры, когда молодые люди, молодые специалисты приходили с современным взглядом и сами предлагали изменить или улучшить какой-то процесс? Конечно. Вот как раз-таки про инициативность.
4: Да, конечно. Конечно, такие случаи есть. Я думаю, не только Красное Знамя с этим сталкивается. И иногда идеи молодых людей, они дикие, они сумасшедшие, но действительно они цепляют. Очень интересно. И это, наверное, один из тех параметров, на которые мы смотрим, чтобы мы могли еще привлечь в бизнес. Потому что, ну, бизнес так и работает. Он не может идти вечно ровно. Ему нужны горки такие, так называемые.
3: Абсолютно, да.
4: Чтобы взлететь, надо рискнуть. Поэтому молодежь сейчас, да, сейчас имеет иногда очень интересные, хорошие идеи.
3: Я полностью здесь с вами согласна, и здесь очень четко вот это слово подходит, цепляет. Вот именно молодежным сленгом абсолютно с вами согласна, так как постоянно тоже работаю с молодежью. Чего, по вашему опыту, чаще всего не хватает выпускникам, когда они впервые приходят на предприятие?
4: В первую очередь, это уверенность в себе. В себе, в своих идеях. Но, к сожалению, многие руководители и задавливают эти стремления.
3: Да, кстати, наверное, не зря говорят, как вот вы относитесь к этой фразе, что когда человек уходит с работы, он уходит не с работы, а от руководителя.
4: Да, да, все верно. Потому что когда ты хочешь привнести пользу, хочешь развития, человек постарше, имея свой опыт за плечами и не желая жить в современных реалиях, только живет в прошлом, ну, ты понимаешь, что и ты не разовьешься, и компания не даст тебе, и не сможет ничего предложить, и ты уходишь. Да.
3: Да, ну вот, кстати, здесь я хочу рассказать об опыте ЗАУЗЭТа. ЗАУЗЭТа — это наш якорный резидент, резидент технопарка «Электрополис». Вот они как раз-таки проводят такие, скажем так, мероприятия улучшения на рабочих местах и принимают такие предложения, и даже самые лучшие предложения отмечаются. И, соответственно, сотрудников это также мотивирует. Несмотря на прогресс и меняющиеся реалии, хочу обратить внимание, что сегодня не всегда диплом гарантирует востребованность специалиста. То есть технологии меняются, искусственный интеллект входит в рабочие процессы, а бизнесу нужны люди. Ну, искусственный интеллект, я считаю, что не во всем может заменить человека все равно. То есть я считаю, что искусственный интеллект нужно использовать как инструмент поддержки. То есть нужны люди, которые умеют не только выполнять поставленные задачи, но и находить решения, работать в команде, управлять проектами, превращать идею в продукт. Так к чему же нужно учить молодежь уже сегодня, чтобы завтра она была готова к рынку труда? Ну, прежде чем мы продолжим дискуссию, предлагаю сначала определить зону ответственности. Вот, Павел Александрович, кто, на ваш взгляд, сегодня должен отвечать за подготовку кадров? Университет, предприятие, технопарк, может быть, или сам молодой человек?
4: На самом деле, это все, что вы перечислили выше, является единой системой. Университет даст нам базу, предприятие – практику, а от самого молодого человека зависит то, как он воспользуется базой и насколько сам себя разовьет. Потому что мы не роботы, и только сами можем определить наше будущее.
3: И свою судьбу, абсолютно свою согласна. Судьбу. Если человек не хочет, как его можно заставить, правильно?
4: Конечно, конечно. И еще на предприятиях большую роль сейчас играют наставники, действительно. Потому что человек, имеющий только теорию, ему тяжело применить на практике. Он будет и в себе сомневаться, и в результате своем бояться ошибиться. Поэтому как раз-таки старший наставник должен его ввести в организм предприятия, помочь адаптироваться, по своей сути задать направление, в котором движется предприятие, чтобы объяснить, чего компания хочет достигнуть, какие результаты финансовые и прочее.
3: Приходящие молодые специалисты как раз-таки должны понимать идеалы компании, куда он пришел, чтобы это все функционировало как единый организм.
4: Угу.
3: И тут мы уходим на рекламную паузу.
1: Реклама. Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 520070. Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Политолог Юрий Баранчик о желании Америки изменить миропорядок.
6: Американцы не хотят жить вот в этом мире, который был навязан им после 1945 года. И они почему-то сейчас почувствовали, что они могут это сделать. Вот эти усилия, ну, по крайней мере, показывают нам всем, что мир достаточно был мифологизирован. И многие элиты, которые правили миром, они думали, что вот такое положение сохранится долго. Но мы видим вот на примере там той же Сирии, там Венесуэлы, возможно, сейчас Ирана, что пропорции силы именно, они совершенно разные. Миром будут править по праву силы, то есть наступает эпоха посткиберпанка, и мы сейчас сталкиваемся с этим наяву. Американцы будут менять мировую политическую систему. Я думаю, они будут отказываться от ООН. Это уже все начали как бы признавать. Потому что, ну, собственно говоря, пропорция силы непонятна. То, что сейчас жиздится на старых каких-то нормах, да, на старом праве силы, оно утратило свою силу. И нам для того, чтобы жить в этом новом мире, нам надо будет снова показывать свою силу.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
3: Итак, добрый вечер. С вами снова мы, Ирина Белова, ведущая программы «Диалог с технопарком». И сегодня у нас в гостях Павел Козловский, руководитель Красного Знамени. Мы как раз-таки до эфира обсуждали тему наставничества. И я считаю, что наставничество на сегодняшний день – это понятие намного шире, чем раньше. То есть, ну, например, приходит ученик к токарю. И, соответственно, токарь, который специалист, давно работает, он становится его наставником и обучает его как раз-таки своему ремеслу. Сегодня, мне кажется, каждый из нас в большей или в меньшей степени наставник, потому что это уже не только передача профессии, это как раз-таки человек, который как маяк показывает, вот как я, например, преподавала в кванториуме, моя задача – зажечь сердца и души молодых людей, и это дало свои результаты, да, у нас тут проект родился, «Работенок», да, быть всегда рядом, наставлять и подсказывать, ни в коем случае не делать работу за своего наставляемого, но указать ему путь, вдохновить, мотивировать, и, возможно, даже не завтра, не послезавтра, но твои слова и какие-то действия будут служить примером, которые помогут как раз-таки реализоваться молодежи в будущем. Дальше. Считаю, что да, способности нужно свои развивать, компетенции, как это модно сейчас говорить, soft skills, да, работать с технологиями, превращать свои знания в реальные решения. Тем не менее, вот, Павел Александрович, вот по всему вышесказанному, какие вы все-таки направления бы выделили?
4: Я думаю, что стоит начать с того, чтобы учиться думать, а не только запоминать. Потому что критическое мышление, анализ информации, умение видеть проблему, задавать правильные вопросы, находить несколько вариантов решения, они дадут больше.
3: Это как раз-таки про гибкость мышления, когда ты предполагаешь, что события могут развиваться в разных направлениях. Так, кстати, легче и риски просчитать. Вот я, например, когда провожу различные мастер-классы и тренинги, и встречи со студентами, и когда мы как раз-таки говорим про стартапы, там, определение целевой аудитории и так далее, мы начинаем говорить про риски. Я говорю, вот как вы просчитываете риски? Простой пример. Вас завели в пустую комнату, например, выбираю там два студента для примера. Я говорю, вас завели, и дали вам задание. Вы в пустой комнате. Сварить кашу. Что вам нужно? Вот перечислите. Вот у меня один мне перечисляет: мне нужна крупа, кастрюля, ложка, там, масло, ну и все. Другой немножко дальше пошел. Я говорю: ну вот представьте, вы не рассчитали. Да, кто-то все перечислил. Я говорю: хорошо, у вас электроплита, каша, ну, крупа, молоко, кастрюля, то есть все есть. Но в комнате нет электричества. Ну, риск, вот если бы вы сразу перерасчитали, то есть надо думать не поверхностно, а намного глубже. Когда вы открываете свое какое-то дело, свой какой-то бизнес, надо все риски просчитать. Вот если будет так, вот все, вот эта многозадачность и множество решений, которые, может быть, на тот или иной случай, это упростит ваше существование в будущем. Это касается всего. И в семье, и в отношениях. А если вот так? Опять заговорила вас. Так, какие еще направления?
4: Математик бы сказал, что недостаточно вводных данных.
3: Да. Ну, это касаемо, да, рассуждения. Какие бы еще направления выделили?
4: Ну, конечно же, инженерное и технологическое мышление. Потому что необходимо понимать, как устроена технология, как проходит путь от идеи к прототипу, от прототипа к работающему продукту. И даже если человек станет инженером, такое мышление, оно просто станет универсальным.
3: Да, даже если ты не инженер, оно тоже станет. Совершенно с вами согласна.
4: Сегодня также необходимо включать в свою работу искусственный интеллект. Но главное не просто уметь механически пользоваться там ChatGPT или прочим, а также понимать, как поставить задачу ИИшке, проверить результат, работать с данными, чтобы использовать ИИ как инструмент для повышения собственной эффективности. Умение работать в команде, распределять задачи, соблюдать сроки, ставить перед собой более короткие дедлайны, отвечать за результат и уметь презентовать свою работу, чтобы ее восприняли правильно и заинтересовались ей. И очень важно нам, как руководителям, давать молодежи возможность решать реальные задачи, а не только выполнять учебные задания.
3: А практику у вас проходит?
4: Конечно.
3: Вот, это как раз-таки, когда ты на практике, ты уже погружаешься не только какие-то легкие задания, потому что понятно, что ты не как специалист, но уже внедряешься. И как раз здесь и наставничество, скорее всего, есть, да, 100% есть.
4: Да, у нас есть и наставничество в этом. И действительно, когда бросаешь молодого бойца в некомфортную среду, начинает работать как раз-таки...
3: Все то, что вы выше перечислили.
4: Да, то есть человек старается, как бы, так сказать, выжить.
3: Адаптироваться, выжить. Адаптироваться, и здесь как раз-таки вы видите.
4: Чтобы его оставили на работе, показать результат. И некомфортные условия, они, наверное, один из двигателей этого прогресса.
3: Согласна.
4: И самого человека, и компании. Потому что прийти в тепличных условиях, сесть, и, как я сказал, там, с 8 до 5 вечера, ты просто будешь впадать в депрессию. А интерес к работе, он как раз-таки проявляется в проблематике, решении этой проблематики. И, возможно, даже в создании какого-то нового продукта.
3: Абсолютно, абсолютно согласна. Так, еще.
4: Ну, отсюда вытекает и предпринимательское мышление. Не обязательно, что каждый из новичков откроет какой-то свой собственный бизнес. Речь немножко о другом. Это видеть возможность, не бояться предлагать идеи, понимать ценность своей разработки, умение считать ресурсы и думать о конечном результате. Ну и, конечно же, способность постоянно переучиваться. Наверное, это самый главный навык. Технологии будут меняться и уже меняются быстрее, чем меняется образовательная программа. Поэтому задача образования — это сформировать базу человека, который умеет самостоятельно осваивать новое.
3: А задача Красного Знамени как раз-таки с помощью, когда человек выходит из зоны комфорта, как раз-таки раскрыть его способности за счет таких условий. А Павел Александрович, а вот финальный такой вопрос, да, какие три навыка вы бы назвали обязательными для молодого специалиста будущего, на ваш взгляд?
4: Первое – это умение отстаивать свою позицию, перестать сомневаться в себе, идти со своей идеей до конца. Да, ее необходимо обточить, довести до идеала, но ни за что не бросать. Второе – это гибкость мышления, умение адаптироваться, принимать какие-то новые знания. И отсюда же я бы выделил цифровую активность, чтобы пользоваться современными технологиями не только ради интертеймента, но и ради самообучения.
3: Ну что, надеюсь, молодежь нас слушала внимательно и запомнила, на какие навыки обращают внимание руководители крупных предприятий. Ну, а с вами была Ирина Белова, и в гостях у нас сегодня был Павел Козловский. Мы верим в нашу молодежь, и у нас обязательно все получится. До свидания.
4: Спасибо, Ирина, спасибо за приглашение, спасибо нашим радиослушателям. Хорошего всем вечера.
1: Не бойтесь говорить правду. На радио «Комсомольская правда» стартует проект «Накипело». Каждый слушатель может позвонить в прямой эфир и за две минуты рассказать, что его волнует. Политика, экономика, соседи, личная жизнь. У нас найдется место для любой вашей темы. С вас искренность, с нас время в эфире. По будням в 10 часов вечера по московскому времени. Звоните и рассказывайте то, что накипело. Телефон студии 8 800 200 ровно 9702. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
7: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты из Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Честное риэлторское.
8: Всем привет! Это программа «Честная риэлторская», я Юрий Кораблев, ваш помощник в сфере недвижимости. Средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий в России впервые за последние 5 лет показала снижение. Об этом говорят участники рынка. По итогам 2025 года цены на съем однушек снизились на 1%, до 32 тысяч рублей. Двушки стали на 3% дешевле, 45 тысяч рублей, рассказали в ЦИАН. По данным Яндекс.Аренды, средняя стоимость стоимость долгосрочного найма жилья в городах-миллионниках снизилась во всех сегментах от 1 до 5% за год. По оценкам аналитиков, за прошлый год средняя стоимость аренды однокомнатных квартир и студий снизилась в Воронеже, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге, Челябинске, Омске, Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Волгограде, Самаре, Краснодаре, в Нижнем Новгороде и Перми. Российский рынок аренды жилья в прошлом году сменил траекторию и перешел от аномального роста к снижению цен. Ключевым драйвером такой коррекции стало расширение предложения. В крупных городах число доступных объектов увеличилось за год на четверть, а то и на треть, говорит руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» rn.ru Олег Репченко.
9: Я думаю, что будет продолжаться его охлаждение. Рынок аренды оказался очень сильно перегретым. А причина была связана с тем, что в условиях ключевой ставки стала недоступна ипотека. Поэтому получилось так, что все те, кто взял бы квартиру в ипотеку, были вынуждены снимать жилье. Соответственно, как бы ставки взлетели достаточно сильно. Произошло довольно серьезное вымывание предложения. На рынке аренды был ажиотаж, спрос сильно превышал предложение. А на сегодняшний момент ставки аренды в Москве кусаются. Это с одной стороны. С другой стороны, все те, кто хочет продать свои квартиры на вторичке, сталкиваются с тем, что часто продать по желаемой цене их не получается. Они занимают выжидательную позицию, чтобы не терять время и деньги. Квартиры, которые на продажу переходят на рынок аренды, поэтому как бы растет предложение в аренду. Сейчас он вот восстанавливается до своих таких нормальных средних значений.
8: Снижение платежеспособного спроса в условиях высокой стоимости жилья и сдержанных темпов роста дохода населения заставляет арендаторов идти на уступки и снижать цену. Поэтому рынок арендного жилья, по словам экспертов, вошел в стадию ценовой стагнации. Предпосылок к значительному росту стоимости съема квартиры сейчас нет. На этом у меня все. С вами был Юрий Кораблев и программа «Честная риэлторская». До встречи в эфире.
1: Честная риэлторская. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
10: Романтичный город белых ночей Санкт-Петербург приглашает вас отправиться в незабываемое путешествие. Экскурсии под разводными мостами, семейные прогулки по набережным, приключения на сабборде, экологические тропы, живописные пляжи Финского залива и знаменитое петербургское гостеприимство ждут именно вас. Выберите свой маршрут по Петербургу на официальном городском туристском портале visitpeterburg.ru. Отдых в Петербурге – хорошая традиция. 0+.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ubix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ubix Farm. Приобретайте наш лецитин от Ubix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Премия «Клиника года 2026». Представляем номинантов. Федеральный научно-клинический центр ФМБА России. Один из крупнейших в Москве. Более 45 отделений. Уникальные операционные и роботизированные технологии. Полный цикл помощи пациентам. От точной диагностики до реабилитации. Девиз клиники – «Человек в надежном центре здоровья». Голосуйте за ФНКЦ ФМБА России на сайте «Клиника года».
13: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
14: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22.
15: В Москве 18 часов. В Перми 20. В Красноярске 10 вечера. В Якутске полночь. Новости на радио «Комсомольская правда».
0: В студии Евгения Глинская. Здравствуйте.
15: О санкциях.
0: Евросоюз впервые в истории согласовал продление санкций против России на 3 года. Компромиссный пакет согласовали постпреды 27 стран ЕС, передает Рейтер. Согласно достигнутым договоренностям, персональные ограничения против почти 3000 российских компаний и физлиц будут продлены сразу на 3 года вместо стандартных 6 месяцев. В обмен на эту стабильность из черного списка будут исключены миллиардеры Алишер Усманов и Михаил Фридман после давления со стороны Франции и Люксембурга.
15: О важном.
0: Президент США Дональд Трамп предупредил о готовности применить военную силу для защиты западного полушария. Выступая на Генассамблее ООН, он подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не потерпят закрепления каких-либо внешних угроз в регионе и задействуют свою непревзойденную военную мощь при малейшей необходимости. Глава Белого дома также сообщила о беспрецедентно быстрой скорости восполнения американских запасов вооружений. Касаясь украинского кризиса, Трамп выразил уверенность, что конфликт удастся урегулировать гораздо быстрее, чем это принято думать, и призвал стороны найти способ завершить боевые действия.
15: О происшествии.
0: В Германии разбился истребитель F-16. Самолет упал в районе базы США Шпангдалем на западе ФРГ. 1 человек пострадал, сообщила газета «Бильд», ссылаясь на местные власти. С территории базы поднимаются клубы черного дыма, а по данным местных СМИ, оттуда взлетели 2 истребителя. Один из них разбился, пилот смог катапультироваться.
15: О регионах.
0: В Рязанской области в мессенджере «Макс» запустили чат-бот с картой укрытий. Он разработан по поручению губернатора Павла Малкова, сообщили в областном правительстве. С его помощью жители региона могут найти ближайшие укрытия по геолокации. После предоставления доступа через смартфон к своему местоположению, сервис покажет список ближайших точек с расстоянием до них. Сейчас в базе есть информация о более чем 1600 таких объектов.
15: О валютах.
0: Официальный курс доллара от Центробанка на завтра: 84 рубля 7 копеек, евро 96 рублей 59 копеек, юаня 12 рублей 53 копейки.
15: О погоде.
0: В Москве плюс 18, пасмурно, временами небольшой дождь. Больше новостей читайте в мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Евгения Глинская, служба информации, радио «Комсомольская правда».
16: Рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
17: Здравствуйте, друзья, это «Самый добрый вечер» в эфире радиостанции «Комсомольская правда», у микрофона Мария Баченина. Итак, результаты выборов губернаторов России. В 7 из 8 регионов побеждают представители «Единой России». Но параллельно с главами выборами в Государственную Думу в 8 регионах России выбирали, конечно же, еще и губернаторов. Результаты губернаторских выборов получились не менее показательными, чем федеральное голосование. В 7 из 8 регионов победили кандидаты от правящей партии, от «Единой России». И с нами на связи временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук. Егор Викторович, здравствуйте и добро пожаловать.
18: Здравствуйте.
17: Я для наших слушателей хочу сказать, для тех, кто не живет в Брянске, ну так, чтобы было все честь по чести, Егор Викторович был назначен в Рио губернатора в 26-м году, 13 мая, вместо Александра Богомаза. До этого, с июля 2024-го, вы возглавляли правительство ЛНР, а на выборах вот на последних сентябрьских с 18 по 20 набрали более 67, ну почти 68, потому что цифры меняются каждую минуту, поэтому я стараюсь не называть точно, потому что вот минуты и все, они изменились. Скажите, пожалуйста, как вы сами объясняете такой результат? Это лично к вам доверие, или это поддержка прежней команды, или запрос на перемены?
18: Я думаю, вы перечислили, в общем-то, все основные причины. Может быть, я еще добавлю одну-две. Основная, на мой взгляд, причина очень высокая явки. Честно говоря, явка превысила наши ожидания на выборы. Это, конечно же, в том, что выборы совмещенные были, одновременно проходили выборы в Государственную Думу и досрочные выборы губернатора Брянской области. Это, безусловно, увеличило количество желающих проголосовать, поскольку у каждого свои мотивы по голосованию, и в данном случае они наложились. Безусловно, одним из факторов, который повлиял на тот высокий уровень доверия, который оказала Брянская область, это, конечно же, плановая, спокойная, как мы называем, бесшовная передача власти. Мы с Александром Васильевичем абсолютно в одной команде, происходит абсолютно плановая история, он делится своим опытом, своими какими-то знаниями. И в этой кампании, безусловно, выступали на одной стороне и помогали друг другу. Он мне как кандидату губернатору, я, соответственно, ему как кандидату-списочнику по партийному списку. И еще один фактор немаловажный, на мой взгляд, это достаточно непростая оперативная обстановка на территории приграничных регионов, в том числе Брянской области. И это, конечно, консолидировало избирателей, консолидировало наших граждан и повысило интересы и важность в глазах жителей этого события. И вот я думаю, что комплекс этих факторов как раз и повлиял на результат.
17: Егор Викторович, «Единая Россия» взяла и одномандатные округа в области. А насколько, по вашему мнению, успех партии здесь связан с пограничным положением, о котором вы упомянули только что, с пограничным положением региона и с настроениями людей, которые живут рядом с зоной боевых действий?
18: Ну, я уже об этом говорил. Безусловно, интерес и понимание важности выборов, безусловно, связаны с оперативной обстановкой, потому что однозначно жители Брянской области связывают свое будущее с стабильностью, с существующим порядком, и, соответственно, поддерживают «Единую Россию» как партию власти. Но если мы говорим про одномандатные округа и выборы по одномандатным округам, то здесь, наверное, большей частью, в общем-то, хорошее знакомство с депутатами, потому что были избраны те же самые депутаты, которые и предыдущий созыв работали от этих округов, и надо дать должное, и, в общем-то, по результатам выборов и, собственно говоря, по общению с жителями, я сам лично вижу, что депутаты работают в округах, приезжают, интересуются, решают вопросы и действительно хорошо и позитивно известны своим избирателям. Поэтому, ну, честно говоря, не удивлен результатами этих выборов по одномандатному округу.
17: А, Егор Викторович, 2 года вы руководили правительством ЛНР. Скажите, пожалуйста, какой управленческий опыт оттуда вы уже перенесли в Брянскую область? А что там вот работало, но здесь точно не сработает?
18: Ну, наверное, сложно сказать, что точно не сработает. Сейчас, на самом деле, обстановка меняется очень сильно, практически ежедневно. И, в общем-то, можно сказать, что весь тот опыт, который был приобретен в Луганской Народной Республике, он актуален, абсолютно актуален здесь и сейчас. Из того, что однозначно может быть полезно, это все-таки изменение мировоззрения, изменение приоритета и жителей приграничных территорий, и органов власти, которые работают на территории, в том числе федеральных структур, то что меняется. И, в общем-то, приоритеты, они именно уходят в сферу защиты граждан, обеспечения безопасности, обеспечения стабильности в регионе. Это, кстати, хорошо очень видно по изменению настроения коллег, руководителей других регионов, особенно тех, которые далеко от ЛБС, и когда-то пары или инциденты, да, на территории, которые случаются, сейчас стали случаться на удаленных от линии фронта территориях, раньше воспринимались как нечто невозможное, буквально если год назад еще взять, да, то есть некоторые коллеги приезжали в Луганскую Народную Республику, смотрели на события, которые там происходят, как на нечто, ну, такое, ну, невозможное на их территориях. Сейчас мы понимаем, что это на самом деле все возможно, техника улучшается, враг развивает в этом смысле свои возможности, так же, как и мы. Вот. И теперь эти события уже не представляются чем-то невозможным. Для некоторых это стало уже реальностью. Урал, Сибирь, мы все видим, что периодически это случается, несмотря на все меры безопасности, которые предпринимаются. И вот то, что я наблюдаю, то, что я вижу, это, вот, конечно, изменение приоритетов, изменение понимания структуры рисков, которые сейчас существуют в управлении регионом. Это, конечно, ну, как говорится, и бросается в глаза, и это то, что уже, наверное, не пришлось мне здесь проходить, потому что, в общем-то, из знакомой обстановки попал, и здесь уже видно, что волнует больше человека. Да, надо даже слышать жителей. И если в одном регионе это условно там, качество дороги, да, или там время подхода автобуса, то здесь, наверное, больше упор на безопасность. Хотя, безусловно, есть обычные бытовые проблемы, они тоже имеют огромное значение.
17: В ЛНР вы занимались восстановлением инфраструктуры. А чем вот эта задача отличается от того, что нужно сделать в брянских, в приграничных брянских районах?
18: Восстановление, на самом деле, очень важно. Роль играла поддержание существующей инфраструктуры в работоспособном состоянии. Прежде всего, конечно, это инфраструктура жизнеобеспечения. И вот сейчас мы с приграничных муниципалитетов сталкиваемся именно с этим. То есть, ну, банальные вещи. Дорога, электричество, вода, газ, освещение, связь – это то, что действительно имеет огромное значение для жителей. И это те приоритеты, которые сегодня стоят. В силу обстановки, особенно, опять же, подчеркну, приграничных муниципалитетов, не всегда возможно сделать это оперативно. Есть прямое непосредственное противодействие противнику восстановительным моментом. И это, безусловно, нужно учитывать. Безусловно, жителям стараемся это объяснять, приоритеты расставляем по-своему. Иногда предлагаем жителям поменять место жительства, переехать чуть подальше от линии боевого столкновения. Где-то это обосновано, где-то жители выбирают другой вариант. Но в любом случае задача стоит в том, чтобы поддержать жизнеобеспечения и сохранить его в том, по максимуму, насколько это возможно, в тех же масштабах, как это было в мирное время.
17: А вы уже говорили в интервью и с моими коллегами, что непосредственное общение с жителями Брянщины, оно дает понимание реальной ситуации, их запросов. Но мне хотелось бы задать немного личный вопрос. Вы из Челябинской области. Составляло ли это некую сложность? Что удалось понять про регион, про Брянский регион? И какие основные проблемы, конечно же, у людей на Брянщине?
18: Ну, я бы не стал выделять Брянскую область или какой-то другой регион. Здесь живут русские люди, россияне. И, в общем-то, всех волнуют одни и те же вопросы. Ну, это, безусловно, мир, безопасность, вопросы социальной справедливости, жизнеобеспечения. Я уже много об этом говорил. И в этом смысле говорить, что чем-то отличается Брянский регион, наверное, будет не совсем правильно. То же самое актуально и для Поволжья, и для Урала, и для Сибири. Безусловно, есть свои акценты. Здесь это очень исторический регион, древний, с традициями, которые очень-очень старые, которые идут вообще из глубины времен. Это сказывается, это, безусловно, отражается и в архитектуре, и в культурных традициях, в народном творчестве. Много есть вот этих нюансов. Но в целом, еще раз подчеркну, вопросы, конечно же, общие. Людей надо выслушать обязательно, вникнуть в суть того, что, о чем идет речь, и принять, насколько это возможно, в пределах имеющихся ресурсов, управленческие решения. Вот, собственно говоря, это задача на ближайшее время.
17: Егор Викторович, спасибо большое. Я вас не спешу поздравлять. Ну вот, наверное, этим и ограничусь глаголом, как говорится, заранее не буду. Тем не менее, спасибо вам большое, что нашли время. Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук, друзья, был в нашем эфире. Благодарим.
16: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда.
19: Реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
20: Телефон рекламной службы «В Великих Луках». 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
21: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
22: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных, все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат», у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
17: Итак, в продолжении самого доброго вечера, итоги сегодняшней новостной повестки, инсценировку в Буче можно считать самым циничным фарсом. И секретариат ООН уже вряд ли будет конструктивно содействовать в расследовании событий 22 года под Киевом. Обо всем этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на международном форуме «Диалог о фейках 4.0». Сергей Викторович отметил, что Запад воспитал целое поколение, верящее самым безумным антироссийским клише. С нами на связи директор Центра политического анализа, политолог, доцент финансового университета при правительстве России Павел Данилин. Павел Викторович, здравствуйте.
23: Здравствуйте.
17: Добро пожаловать. В 22-м году российская сторона настаивала, что все военные России покинули город, я про Бучу, 30 марта мэр Бучи Федорук, да, я боялся ошибиться, это подтверждал, причем тогда была связь, об этом недавно Мария Владимировна Захарова говорила вот в прямом эфире, здесь же, чуть ли не в этот же час. Как оценить, как вы оцениваете эту ситуацию? Он за 30 с лишним года так и не представил ни одного военного доклада с поименным списком жертв. И это понятно, что это сознательное замалчивание и ангажированность структуры ООН. При этом мы как-то еще ее поддерживать пытаемся, как-то говорить о том, что не все потеряно на полях ООН и так далее, и тому подобное. Вот, собственно, как это воспринимать теперь?
23: Ну, мы поддерживаем-то не Гутерреш, мы поддерживаем структуру, то есть саму организацию. И говорим о том, что да, конечно, есть там некоторые проблемы с этой организацией, но если говорить о том, что нам давайте создавать другую, ну, это получится вообще неработающая система. Что касается Бучи, то мы сразу же, российская сторона сразу же обращала внимание на некоторые факторы. Первое, это то, о чем вы правильно сказали, что российские войска покинули Бучу за несколько дней до организованной провокации. За это время туда заходили передовые части ВСУ, которые тоже никакой провокации еще не видели. И только после того, как эти передовые части оттуда вышли, она была специальным образом сформирована. Сейчас мы понимаем, что там были набросаны трупы украинских солдат специально для организации провокации. Самое интересное, что российская сторона же еще и запросила тут же спутниковые данные. И выяснилось, что спутниковых данных они вырезаны.
17: В смысле, за то полмесяца... есть, вот в том, давайте для слушателей, чтобы уточнение такое было хорошее, жирное, в тот момент, или, как вы сейчас только что сказали, целый месяц спутник, батарейка в нем села. Ой, тут выключили
23: свет.
17: Именно
23: так. Ага. Именно так. У нас есть два спутниковых снимка Бучи. Как раз один, который концентрируется на вот лежащих телах. То есть они присутствуют, ну, по крайней мере, темные места, там, где должны лежать тела. Это единственный снимок. При этом снимки должны были быть за каждый день. Но почему-то есть только один снимок за все время.
17: Ну, да.
23: Нет снимков в динамике. Куда делись эти снимки? А их просто вырезали по требованию Пентагона.
17: Ой, мне это напоминает, да, как в тюрьмах вдруг заканчивают жизнь самоубийством, вот в американских известные люди, да, а потом что-то там спутники тоже не работают.
23: Более того, российская сторона же вообще не смогла купить ни одного снимка. Нам пришлось закупать эти снимки через китайскую сторону. Но даже китайская сторона не смогла получить снимки в динамике. Она смогла получить только, причем довольно-таки плохого качества. Это можно посмотреть. Есть шикарное качество первые спутниковые съемки за середину марта и март месяц начало. А ближе к апрелю одно какое-то непонятная картинка.
17: Да, почему? Потом батарейка начала садиться. Вот почему.
23: Да, понятно.
17: Да. Мы
23: конечно.
17: Же специально, для тех, кто только что подключается, это прям сарказм выше 100% сейчас. Потому что, знаете, как на варе шапка горит, есть такая поговорка, и мы все с вами понимаем. Да, прошу прощения.
23: Ну, мы понимаем, но об этом надо говорить, да.
17: Конечно.
23: И забавно, знаете, что вот в Сирии действовали белые каски, так называемые.
17: Да, ООНовские.
23: Вот специалист по организации провокаций... Нет, белые каски – это не ООНовские. Это некая общественная организация, которая рассказывала о том, что там якобы в Сирии химическое оружие применяется против мирного населения. Так вот, специалист, который делал специально провокации для белых касок, он вдруг каким-то образом за неделю до Бучи переехал на Украину. Американский специалист.
17: А это как стало известно? А то, может быть, сейчас скажут, что
23: не американский,
17: это...
23: английский.
17: Что
23: простите.
17: Вы это придумали сейчас специально?
23: Об этом писали в статьях Guardian, Times. Это британский специалист, его фамилия известна. Я могу ошибиться, по-моему, Гард его фамилия.
17: Ну, понятно.
23: Вот. И человек, который делал там провокации, приехал сюда тоже. И вдруг, опа, и Буча провокация, да, получилась.
17: Да, что-то...
23: Поэтому, знаете, это такая ситуация, да. А потом они бегают с этой Бучей, трясут ей налево-направо, рассказывают, что вот как же получается. А статью в том же Guardian, кстати, вот середины апреля, где там говорится, что большинство тел имеют на себе следы флешета, то есть это шрапнельное оружие, шрапнельный снаряд, которым пользуются в ВСУ.
17: Угу.
23: Игнорируют до сих пор, как будто не было.
17: Но, понимаете,
23: это, между прочим, единственный отчет судмедэкспертов, между прочим, единственный.
17: Это такой устойчивый механизм. Такой устойчивый механизм. Как только начинается прогресс, немедленно вбрасывается очередная старая Буча, дай бог, чтобы новых не случилось, чтобы эмоции взяли верх над разумом, а переговорный трек был заблокирован. Вот если это именно так, а мы с вами в этом сходимся. Скажите, пожалуйста, кто сегодня выполняет эту функцию вбрасывания в медийном пространстве? Ну и, наверное, тут уже, знаете, то, что звучало много раз. Не пора ли России публично назвать эти механизмы блокировки мира? Так, с высоких трибун.
23: Ну, в первую очередь, конечно, здесь работала британская МИ-6. А вместе, конечно, вместе с ЦРУшниками и вместе с украинскими спецслужбами СБУ. То есть эти три организации, они стоят за организацией всех этих провокаций. И отработка на украинском пространстве велась, и на российскую аудиторию велась через ЦИПСО, это Центр информационно-психологических операций, специальных операций. То есть они как бы завязаны на обеспечении информационных вот этих специальных операций. Ну, а лекала, они предоставлялись либо британцами, либо американцами. Ну, например, американцы четко вели тему с сексом. все темы, связанные с сексом, там, о том, что якобы чуть ли не Путин лично раздает Виагру нашим солдатам, чтобы они насиловали украинских старушек.
17: Господи, пожалуйста, не надо это произносить, потому что у меня от одной формулировки это сумасшествие.
23: Это мерзость абсолютно. Но эта мерзость, она была отработана на Каддафи еще в свое время. Опять же, ЦРУшники вместе с Катаром работали ровно.
17: Но это рассчитано на зарубежных, на зарубежную публику, потому что мы-то в это не сможем поверить.
23: Почему? На Украине то же самое. На Украине вы не представляете, какой объем сексуального контента касательно Бучи был выдвинут. Людмила Денисова, уполномоченная по правам человека на Украине, она рассказывала о том, как русские солдаты якобы изнасиловали 14
17: украинцев. Так это я и говорю, зарубежная публика против нас.
23: Это на Украине в первую очередь.
17: Я их считаю зарубежной публикой.
23: А потом получилось что? Потом получилось что? Ее же выгнали из СС за зверство, эту Людмилу Денисову, вы понимаете? Ее уволили, потому что она, прокурор Бучи, не смог подтвердить ни одного факта изнасилования. А прокурор Бучи обращается к ней и говорит, дайте нам информацию, мы сейчас этих русских ухмых прижмем. Ни одного факта изнасилования.
17: Я хочу успеть задать вопрос, связанный немного с другой темой. Украина атакует связанный с США суда с нефтью, и это не может продолжаться, об этом заявил Марко Рубио. И это ведь не в первый раз. Удары в Черном море – это вообще не новость. Еще в январе 26-го там танкеры попадали в Дельта Хамни, Матильда, шедшими под иностранным флагом в Новороссийск, турецкое судно. Но я могу так долго продолжать. Вот эта запоздалая реакция, она, конечно, не напрасна, но... Можно ли тут сейчас вот сказать так, характеризовать сложившуюся ситуацию, что

0: Кать.
1: А.
0: Понимаете, ну, собственно, когда Рубио там что-то сейчас тоже говорит, а Зеленский не в первый раз. Не в первый раз. Он сразу после Анкориджа наплевал в лицо Трампу, потом, после визита в Белый дом. И ничего, нормально.
1: Как
0: Потому
1: сбылась
0: что
1: вода.
0: у него есть другие кураторы. И его куратор не Трамп, отнюдь. Его кураторы – это как раз глобалисты, в том числе, кстати, и республиканские.
1: Ну, в общем,
0: Ну и,
1: все, что бы
0: понятное
1: сейчас
0: дело,
1: не
0: британцы.
1: говорил Рубио от лица Трампа, от лица Белого дома, главы, это, в общем-то, очередной повод, ну, не послушаться и не оказать уважения. Правильно я расценила ваш ответ?
0: Ну, я не знаю, Трамп мог бы, конечно, предпринять некоторые меры против этого кровавого карлика, но поскольку для него это тоже бы несло некоторый репутационный
1: Павел
0: ущерб,
1: Викторович,
0: он этого не
1: спасибо
0: делает.
1: огромное. Спасибо. Павел Данилин, директор Центра политического анализа, политолог. Спасибо.
2: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Военный эксперт Юрий Кнутов об ужасающих Европу финансовых аппетитах Украины.
4: Я глубоко сомневаюсь, что кто-то сейчас побежит и постарается Украине дать средства, которые она просит. Более того, ну, действительно, европейцы пошли навстречу выделение примерно 90 миллионов долларов на закупку ракет «Патриот». Причем старой модификации «Патриот ПАК-2», а не «Патриот ПАК-3», которые способны сбивать баллистику, потому что эти ракеты забрали американцы для себя на случай противостояния с Ираном. Но все остальное, в общем-то, вызывает большие-большие вопросы. И я полагаю, что все-таки европейцы подходят к той черте, когда они начнут задавать хорошо известную у нас песню Высоцкого вопрос «Где деньги, Зин?».
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Можете ли вы отказаться от телефона и других гаджетов? Надо ли отменить Государственную Думу? Уходите ли вы на больничный или продолжаете болеть на работе? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Что такое радио «Комсомольская правда»? Это 450 городов вещания в России. От Калининграда до Петропавловска-Камчатского. Это 2 миллиона FM-слушателей каждый день. Это 4 миллиона интернет-слушателей в месяц. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках, 18:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершается ремонт двора по проспекту Ленина, 32/24. Специалисты завершают укладку нового асфальтового покрытия. Совсем скоро территория будет приведена в порядок, а обновленное покрытие сделает передвижение жителей более комфортным и безопасным. С 24 сентября по 16 октября муниципальные библиотеки Великих Луг проводят цикл мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. В Центре правовой информации Центральной библиотеки пройдут компьютерные курсы. 5 октября в библиотеке филиале номер 1 состоится час полезных советов «Здоров по собственному желанию». 6 октября Центральная городская библиотека имени Семьевского совместно с Детской школой искусств «Центр» подготовит концертную программу «Букет любимых мелодий». В планах турнир по шашкам, клубный встречи и выставки. Молебен о тяжело больных детях в честь иконы Божией Матери-Целительницы будет совершен 1 октября в Центре дневного пребывания в отделении реабилитации для детей с ограниченными возможностями в Великих Луках. Икона-целительница издавна почитается как заступница всех, кто нуждается в помощи, поддержке и исцелении. К ней обращаются с молитвой о здоровье, силах и благополучии, о себе, детях и близких.
2: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37, юань 12.54. Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 14 градусов.
2: О погоде.
3: Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
2: сказано

0: на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
2: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения с одной стороны и полного контроля за Ираном с другой стороны.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Так, сейчас тема, которая требует действительно внимания. Вот сейчас все как один, ушки будут на макушке. Ну, вот я по себе просто сужу. Смотрите, какая история. Федеральная антимонопольная служба опубликовала проект приказа об уточнении, слушайте, тут очень много формализмов, перечня неподконтрольных расходов электросетевых компаний. Соответствующий проект опубликован на портале нормативных правовых актов. Предлагается, сейчас главное будет, включить расходы на безопасность объектов электросетевого хозяйства, персонала и расходов на восстановление объектов после повреждений. Помимо затрат на безопасность, проект приказа ФАС предполагает учет расходов электросетевых компаний на формирование резервов по сомнительным долгам и на списание безнадежных задолженностей. Что бы это значило? Сейчас будем пытать экономиста, директора Института нового общества, автора телеграм-канала «Политэкономия» Колташов. Василий Георгиевич Колташов с нами на связь выходит. Здравствуйте, Василий Георгиевич. Добро пожаловать.
5: Здравствуйте.
4: Я, честно говоря, волнуюсь. ФАС предлагает включить в необходимую валовую выручку электросетевых компаний расходы на безопасность объектов, на безопасность персонала, на восстановление после повреждений. Причем речь идет о понесенных расходах с 2022 по 2025 годы. И их собираются размазать на три периода регулирования. Что это значит, если говорить человеческим языком? Это в наши платежки войдет или... Я скрестила пальцы.
5: Я думаю, что да. Я думаю, что да. Я думаю, что это войдет в наши платежки. И никакой ревизии того, как, значит, расходовались средства, которые мы так платим и которые постоянно у нас растут в счете, просто не будет. Вот и все. Я так себе эту ситуацию представляю.
4: А какая ревизия могла быть? Я вот сейчас не совсем уловила вашу мысль, Василий Георгиевич.
5: Ревизия в том смысле, что проверка эффективности использования средств, которые граждане вносят, понимаете, да?
4: Значит, да, конечно.
5: В рамках системы финансирования системы жилищно-коммунального хозяйства, в рамках функционирования энергетических компаний, это там водоподача, водоочистка и так далее, потому что там вообще-то, так сказать, суммы все время растут, и у менеджмента периодически срывает крышу. Они видят просто такие деньги, которые им поступают там в распоряжение, ну, и они после этого уже ничего делать не хочется, потому что, ну, так сказать, много денег, понимаете? Mm-hmm. Что-то какие-то там, там фильтры ставить, трубы менять, оборудование закупать новое. Зачем? Зачем это все? Вот это меня пугает, потому что каждый раз, когда мы наблюдаем, когда, ну, вот это движение навстречу интересам этих компаний, ну, как же у них там затраты должны быть, да, то есть они должны что-то обновить, то они меньше всего собираются это делать. Правительство собирается, планирует, там что-то им внушает, а они просто получают деньги.
4: Ну, смотрите, ФАС предлагает распределить на три периода. Ну, я так полагаю, чтобы сгладить рост тарифа. Ладно, это понятно. А что произойдет? А это произойдет, если повреждения будут продолжаться. Потому что новые, получается, расходы 2026 года тоже будут растянуты на три периода. И так до бесконечности. И получается, тариф в постоянно растущий механизм финансирования непредвиденных расходов военных.
5: Но получается, что да, получается, что все свалится на кошельки домашних хозяйств, прежде всего. Но это неправильно. Это неправильно, потому что есть, вообще-то говоря, претензии к целому ряду компаний, ну, в частности, НПЗ, которые обманывали правительство. Они не сообщали, что у них нет резерва производственных мощностей, а, так сказать, что они работают на пределе своих возможностей. А оказалось, что этот резерв нужен, а его нет, потому что это были бы дополнительные затраты. Им зачем такие затраты? Поэтому возникла ситуация там, дефицита этим летом. Да, там две волны топливного кризиса. Вот мы вторую волну переживаем. И не сказать, чтобы это легко все проходило. Понятно, что вторая волна уже отступает. Да, то есть уже ну, там, дизельное топливо просто есть. Да, mm-hmm. А бензин, ну, он в общем, восстанавливается его предложение да, где-то по высокой цене. Но все-таки... Значит, кризис в значительной мере позади, хотя причины кризиса не убраны.
4: А топливные компании теории... не имеют права, Василий Георгиевич, работать без подушки безопасности? Ну, слушайте, я вот так знаю людей, которые живут без подушки. А вот здесь, может, их закон обязывает, что у вас должны быть резервы?
5: Вы ну, я про подушку сейчас, прежде чем вам говорить, я просто мысли закончу коротко.
4: Да, извините.
5: Они не позаботились о том, чтобы там, натянуть хотя бы сетки какие-то стальные, чтобы защитить свои производственные мощности. Вот, ну, собственно говоря. А мы должны страдать. Значит, давайте еще соберем денег с населения, давайте введем еще что-нибудь дополнительно. А спросить с них, а судебный процесс устроить над некоторыми? Там, а вы почему так сделали? Uh-huh. А вы почему не считали это необходимым? Они скажут там открыто, если процесс будет открытый, мы просто удивимся, что будет говориться, что ой, ну это же дополнительные расходы, а мы, значит, у нас оптимальные методы хозяйствования. Подождите, ребята, вы с 22-го года не пошевелились даже. У нас каждый военный аналитик 100 раз уже сказал, если не 1000, о том, что это война БПЛА.
4: Да.
5: А вы почему проигнорировали? Ну, это будет очень интересно все узнать. А просто собрать денег, да, даже если это Федеральная антимонопольная служба рекомендует, ну,
4: противоречивый план. ФАС уточняет перечень именно неподконтрольных расходов. Я для слушателей уточню, для тех, кто еще не сообразил, а я уверена, все сообразили. Это затраты, которые компании не могут контролировать. Ну, это ущерб от атак, это восстановление, это защита. Но вот где, друзья, тут вопросики возникают, границы между неподконтрольными и то, о чем говорит Василий Георгиевич, неэффективными. Потому что если сетевая компания закупает системы защиты там, по завышенным ценам, не оптимизирует восстановительные работы, это тоже будет включено в тариф как безопасность, получается, что так. И это, знаете, такой стимул для... Ну не бороться за снижение издержек. Я как-то очень боюсь сейчас да. сказать, что совсем не понравится.
5: Поощрение ФАС. Неэффективности, это называется. Поощрить неэффективность.
4: Спасибо, красиво сказали. Красиво, Василий Георгиевич. Слушайте, но я, честно говоря, знаете, о чем еще подумала? Ведь есть же регионы, которые ну, в этом как бы не должны участвовать. Там, во-первых, Дальний Восток, там и так растут расходы, что мы можем смотреть на них и, так сказать, глаза закатывать. А Сибирь, там цены на электроэнергию уже растут. А получается, и они как-то будут расходы свои на БПЛА тратить. Получается, это не очень справедливая история.
5: Ну, не очень справедливая история, когда у нас высказывается мнение, что из казахстанских степей могут взлетать БПЛА, да, или там откуда-то даже из российских пригородов могут запускаться. Так что нельзя объять пока необъятного, хотя я думаю, что со временем это должно будет произойти. Так что история эта сложная. Угу. Не так все просто. Не такие уж безопасные оказались сибирские районы страны в это лето. Потому что, ну, пострадали предприятия. Откуда летело? Ну, понимаем же, что не из там...
4: Нет, я прекрасно понимаю, на что вы, так скажем, осторожно намекаете, чтобы огульно никого не обвинять. И я это очень уважаю. Скажите мне, пожалуйста, вот я в такой же сейчас ситуации. Тема, конечно, поднималась, и, кажется, вы об этом говорили на конференции производителей энергии в середине еще сентября. И там прозвучала идея включения в цену отбора мощностей и надбавку на защиту от беспилотников. Это лоббизм энергетики? Энергетиков был и есть, или это государство действительно вот признало, что энергетика стала отраслью военной инфраструктуры?
5: Да, государство-то это никогда и не отрицало, что энергетика – это отрасль стратегически важная.
4: И что тариф должен это отражать, я как-то...
5: Да, но при чем здесь тариф?
4: Вот, да.
5: Но при чем здесь тариф? Потому что, конечно, можно сказать, что вот государство не защитило все объекты, да, вот виноваты кто? Командование ПВО, можно сказать.
4: Нет, секундочку, это же не государственные объекты.
5: Если нужны какие-то голословные обвинения, то, пожалуйста, вот они, да, потому что объектов бесчетное число. Если... спрашивать компании, то у компании получается удивительная отговорка. Вы почему не защитили энергетические объекты? А потому что нет соответствующего тарифа для населения. Mm-hmm. Понимаете? Представляете, как это, какое
4: по-вашему,
5: такое
4: может
5: получается?
4: Прозвучать, Василий Георгиевич?
5: Это же сейчас нет, это же прозвучало, по сути. Потому что, когда они говорят, что это, значит, вот нужна специальная строчка, специально платить. То есть, получается, что вы не будете принимать меры безопасности в новых обстоятельствах, у вас для этого нет средств. Почему-то, да, почему-то не средства. Куда вы их дели? Ну, то есть вы постоянно немало денег зарабатываете, да, куда вы деваете деньги? Это старая тема, да, вот куда исчезают деньги? Потому что у нас, допустим, строительные компании каждый год на 20% росли цены на то, что они строили. Они все были каждый год в шоколаде, а потом вот выясняется, наступает условно 26-й год, они говорят, у нас нет денег. Mm-hmm. Так куда вы их деваете?
4: Ну, Чубайс и вина вот, какая-то у нас получается.
5: Куда-то их дели. И здесь та же самая история. Мы куда-то их дели. Ну, в таком случае нужно с них сперва спросить, а потом уже им подносить. Понимаете, подносить им еще какой-то...
4: Василий Георгиевич, как вы думаете, раз это предлагается, раз это уже поднималось не раз, этот вопрос и это предложение звучало, да или нет? Будет, не будет?
5: Ну, лоббистские возможности большого бизнеса огромны. Да, я думаю, что это просто сделают. Но хорошо, ну хорошо, сделают. Но в таком случае нужно серьезно отнестись к контролю над тем, чтобы эти деньги в самом деле пошли на это все. Потому что мы, ну, на обеспечение безопасности.
4: Да, я понимаю, да, хотя бы так хочется воскликнуть. Что,
5: хотя бы так получить, да? Ну,
4: между истерикой и тихим плачем, вот как-то так. И что остается? Только, наверное, смех сквозь слезы, который я сейчас почти продемонстрировала. Спасибо большое, Василий Георгиевич. Друзья, с нами на связи был экономист, директор Института нового общества, автор телеграм-канала «Политэкономия» Колташов, Василий Колташов.
3: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
6: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
7: Агентство «Светлый ангел» предлагает полный спектр ритуальных услуг и благоустройства территории, а также продукцию собственного производства, высокое качество по доступным ценам, рассрочка платежа. Наши адреса: Мурманская 1, строение 1, Липнихта 5Б, Новоселенинская 56, телефон 911-388-21-22. «Светлый ангел». Жизнь продолжается.
8: Сентябрь в «Стройсам». Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. «Стройсам» выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь сезонные предложения и все нужное для дома и участка. «Стройсам». Строим с теплом. Ждем в магазинах и на «стройсамвл.ру».
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. А знаете ли вы что? В 1954 году американец Дон Пойнтер изобрел зубную пасту, содержащую 3% алкоголя. Покупателям предлагали на выбор три вкуса – бурбон, скотч и ржаной виски. Рецепт зубной пасты Пойнтер нашел в библиотеке и просто заменил воду на виски.
9: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это самые оперативные. Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Так, сейчас ради экономии времени очень важная тема. Буду быстро читать, внимательно. Минобрнауки, оговорочка по Фрейду, предложила реформу поступления в вузы с 2007 на 2028 года. Новые правила могут отменить многопрофильный конкурс и внедрять систему бонусов за дополнительные экзамены и особенные достижения. Что предлагается? Физика. Число направлений, где этот предмет является обязательным, вырастет до 37, станет необходимой физика для всех специальностей в области машиностроения. История. Экзамен станет обязательным там, где вузы ранее имели право самостоятельно выбирать между историей и обществознанием. А там их школы потянутся, сейчас профильные классы выбирают еще. Математика. Станет обязательным условием для поступления на все специальности, связанные с информационной безопасностью. Кроме того, будет отменен многопрофильный конкурс. То есть абитуриенты будут соревноваться за места на конкретные специальности или направления. Для тех, кто сдает больше экзаменов, чем требуется для основного конкурса, предусмотрена система поощрений. Дополнительные баллы за ЕГЭ. Если абитуриент набрал 60 и более баллов по математике, физике, химии, информатике или биологии, но не использует в основном конкурсе. Ну, то есть, если они просто так у него лежат, а ему их не надо. И сможет получить от 15 до 25 доп. Баллов. Баллы можно будет получить за участие в проекте «Код будущего», подготовку в организациях ДОСААФ. В этом году мой сын из-за огромной нагрузки в школе бросил ДОСААФ, сразу говорю. Потому что к ОГЭ готовятся. И наличие медали Совета Федерации за проявленное мужество. Олимпиады. Тут еще правила для участников школьных олимпиад из перечня станут строже. Без вступительных испытаний смогут поступить только победители. Учитываться будут результаты за 10 и 11 классы. Изменения затронуты тех, кто планирует продолжить образование в магистратуре. С нами на связи директор Московского института электроники и математики имени Тихонова Дмитрий Коваленко. Дмитрий Георгиевич, здравствуйте. Добро пожаловать.
10: Здравствуйте, Мария, добрый вечер.
4: Дмитрий Георгиевич, я хочу сначала уточнить, чтобы предметно говорить, правильно ли я понимаю, вот в этой строчке. Кроме того, будет отменен многопрофильный конкурс. Абитуриенты будут соревноваться за места на конкретной специальности. Что это значит? Что я не смогу сразу на много факультетов поступать? Или я неверно поняла эту фразу?
10: Вы верно поняли эту фразу, но этой возможностью пользуется на самом деле не такое большое количество вузов и не в таком большом количестве случаев. То есть в большинстве университетов все-таки конкурс организует отдельно по каждой специальности или направлению, иногда даже внутри специальности отдельно на программу. Но действительно раньше была такая возможность, и некоторые вузы этим пользовались. Ребята могли подавать заявление в один конкурс, поступить в один поток, а уже потом распределяться по специальностям на втором-третьем курсе в зависимости от успеваемости и так далее. Ну, у этого варианта были свои преимущества, но были и недостатки в том, что, как правило, лучшие ребята попадали туда, куда хотели, а те, у кого баллов было там меньше или успеваемость ниже, они попадали на ту специальность, на которую вроде бы и не очень хотели. Угу. Вот, видимо, из-за этого министерство придумало такое очередное изменение в порядок приема, и теперь такой конкурс организовать будет нельзя.
4: А, Дмитрий Георгиевич, вот знаете, я когда читаю, я начинаю очень сильно волноваться. Ну, потому что я родитель, и это нормально. И меня поймет даже не родитель. И иногда за эмоцией холодная голова остается где-то далеко позади. Вы мне скажите, это лучше или хуже? Но вы вот специалист, вы сразу это видите. У вас, я уверена, желтым неоном начинают светиться строчки. Что хорошо, что плохо. Вот ваша профессиональная оценка.
10: Ну, на самом деле здесь, к сожалению, нельзя сказать даже вот одному, с позволения сказать, эксперту, потому что ситуации действительно бывают разные. Это хорошо, потому что с точки зрения поступления, ну, наверное, это проще. Ты претендуешь в одном конкурсе, например, там, на 100 бюджетных мест, и тебе понятен там, объем, масштаб, проще поступить, оценить шансы и так далее. Но в процессе обучения здесь действительно вот какие-то минусы, когда ты можешь по факту попасть не на ту специальность, на которую очень хотел. Вот. С другой стороны, сейчас ребята будут поступать сразу на конкретную специальность, но поступить на нее может оказаться вот в этом случае чуть-чуть сложнее, в тех вузах, где пользовались этим многопрофильным конкурсом.
4: А вот как быть с проблемой, что ребята, закончившие 11 класс, зачастую еще не понимают до конца, И так было, есть и будет. Хорошо. А про минусы и плюсы вы уточнили. А на ваш взгляд, решат ли новые правила спорные ситуации, ну, с олимпиадниками, например, да, еще какие-то, возможно, вам на ум приходят спорные ситуации? Что скажете, Дмитрий Георгиевич?
10: Ну, как мне кажется, эти нововведения, во-первых, все-таки пока это проекты, мне кажется, до их окончательного принятия могут быть еще какие-то коррективы, но в целом движение абсолютно здравое. Действительно, в этом году количество победителей Олимпиад выросло в стране, и это особенно было заметно по ведущим вузам, куда многие олимпиадники пытаются поступить. И также выросло количество ребят, которые заработали максимальные высокие баллы по ЕГЭ. И в результате вот в некотором количестве вузов действительно случились такие спорные ситуации, когда олимпиадники занимали все места, а ребята...
4: Ну, кто-то говорил мне, что так было всегда. Маша, что ты там, я не знаю, кричишь, плюешься? Это было так всегда. Может быть, в этом году просто, знаете, как хайп подняли на эту тему. Тут надо быть
10: объективным. Ситуация в этом году действительно чуть-чуть обострилась. Не сказать, что она вот прям радикально отличается от прошлых лет, но она действительно такая. Ребят больше высокобальников, больше победителей Олимпиад, поэтому вот те нововведения, которые Минобр предлагает, они действительно должны улучшить ситуацию вот в этом отношении. Меньшее количество ребят смогут поступить по результатам Олимпиад.
4: Поняла вас. То есть вот это вы сейчас прям сгладили. Вы не понимаете, у меня одна струна такая внутри стала, ослабилась. Но физика вообще это предмет не для всех. Физика – это особенный тип мышления. Это правда такая планочка ого-го какая. И понятно, что физику значительно меньше сдают выпускников, чем информатику, чем обществознание. Не приведет ли вот обязательная физика к тому, что машиностроительное направление просто не доберут студентов?
10: Ну, хочется верить, что этого, конечно, не произойдет, потому что это нововведение, которое анонсируется, ну, практически за целый год до момента поступления, у ребят, у многих будет возможность еще как-то скорректировать свою подготовку. Но, с другой стороны, вот я же все-таки работаю в системе образования, и как директор образовательного института, такого инженерного крыла Высшей школы экономики, точно понимаю, что есть ряд специальностей, куда без определенной предварительной подготовки приходить, ну, плохо, вредно, неправильно и так далее. То есть, это если ребята
4: травматично для психики
10: на специальности там, машиностроительные, сдавав информатику, им потом крайне сложно эту программу освоить. И, может быть, поступить проще, но мы их потом будем вынуждены там отчислять в вузах, потому что они не способны освоить ту или иную программу. И в этом смысле все-таки это опять движение Минобра, оно нацелено на то, чтобы немножко как бы выровнять вот, требования к конкретным программам.
4: А, вы знаете, я вот еще хочу, чтобы это прозвучало. Поймите меня правильно, Дмитрий Георгиевич, так сказать, под занавес нашего с вами диалога. Ходят разговоры, слышны разговоры, что очень сильно пиарят, промоутерствуют по поводу рабочих специальностей, колледжи, как они набирают. Но мы прекрасно знаем, что в хороший колледж тоже попасть сложно сейчас. Там конкурсная основа. В какой-то такой отсталый колледж, ну, не хочется. Ну, кто пожелает такого своему ребенку? Ну, в общем, не об этом речь. Речь о том, что ходят разговорчики, слышны разговорчики, что сейчас как бы вот основную массу стараются направить на среднее специальное. Скажите мне, пожалуйста, вот это все, что мы сейчас с вами обсуждаем, оно вписывается вот в эту парадигму разговорчиков? Либо это не о том, чтобы люди это услышали и не начинали говорить: «А, ну это вот мы же говорили». Я хочу, чтобы это вот прозвучало, либо да, либо нет, с точки зрения профессионала.
10: Ну, я не увидел вот с точки зрения предлагаемых изменений в порядок приема в высшие учебные заведения никаких моментов, которые могут выступить отсекающими или ограничивающими для там, тех или иных абитуриентов.
4: То есть сложнее то есть не сделали.
10: Такого, что ограничило бы возможность поступить в вузы, я там не увидел.
4: Но стало сложнее это вот, по сравнению с тем, что на 25-26 года?
10: Нет, нет. Здесь просто нормируются некоторые вещи. Некоторые вещи упорядочиваются, где-то вот ограничиваются немножко потоки большие победителей, призеров, прежде всего, Олимпиад, ну и так далее, и так далее. Но это никак не помешает никому, кто хочет поступить в вуз, свое право реализовать.
4: Угу. Ну, по крайней мере, друзья, я вот еще раз повторю, это уже звучало, что это каким-то образом, по крайней мере, сейчас вот на, в начале, да, на пороге, как, прежде чем зайти вот в новую, по новым правилам вступительную кампанию, это решает каким-то образом проблему, когда призер, не каким-то, а известным, прописанным, призеры Олимпиад занимали бюджетные места, обходя абитуриентов с высокими баллами. Но не будет ли это ударом, правда, по талантливым школьникам, которые, ну, я не знаю, там, вот действительно таланты, а что-то где-то у них не случилось, не сложилось. Не бьет эта реформа по настоящим таким Королёвым, Циолковским?
10: На самом деле, очень приятный вопрос, потому что действительно, да, большая часть абитуриентов и их родителей – это те, кто поступают по ЕГЭ, и, конечно, их голос всегда слышнее. Но ведь ребята, которые поступают по Олимпиадам, ну, давайте честно, они их не купили, они их честно приняли участие, выиграли, и это тоже очень талантливые ребята. Хочется верить, что они тоже не пострадают, потому что все-таки большинство из них готовы к тому, чтобы ЕГЭ сдавать на высокие баллы. Я знаю примеры единичные, когда победители Олимпиад не могли потом сдать ЕГЭ на какие-то высокие баллы, но это редчайшее исключение. Как правило, победители Олимпиад – это умнейшие ребята, которые и ЕГЭ тоже сдают хорошо.
4: Спасибо, Дмитрий Георгиевич, спасибо. Я очень хотела, чтобы действительно вот прозвучало в контексте критики народной, которую я-то слышу как родитель и представитель этого сообщества из каждого утюга. Ну и как бы сама тоже произвожу периодически. Спасибо еще раз, директор Московского института электроники и математики имени Тихонова Дмитрий Коваленко. Благодарим.
9: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Реклама.
11: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Uvix Farm – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Uvix Farm. Приобретайте наш лецитин от Uvix Farm на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
12: Неважно, какая у тебя программа на ближайший день или вечер. Важно, что журнал «Телепрограмма» всегда под рукой. Просто и доступно о шоу-бизнесе, моде и любви.
13: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
9: Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. «Радио Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости. Точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 7 вечера, в Омске 10, в Улан-Удэ полночь, в Анадыре 4 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
14: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
9: О спецоперации.
14: Российские военные поразили беспилотниками логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе, сообщили в Минобороны России. В порту Одессы уничтожили сухогруз, доставивший военные грузы для ВСУ. Днем наши военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. Число пострадавших при пожаре в торгово-сервисном комплексе в Стерлитамаке выросло до 7. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Башкирии. Ранее сообщалось, что 4 человека погибли, 5 пострадали. Торговый комплекс загорелся днем на площади более 2000 квадратных метров.
9: А США.
14: США работают с руководством России и Украины над завершением конфликта. Об этом заявил Дональд Трамп. Также он прокомментировал иранскую тему. Он сказал, что Исламская Республика неоднократно отвергала предложение США о сделке и что никогда не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Штаты заключают сделку с Ираном после промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре, утверждает Трамп. Он сказал, что США немедленно начинают процесс наращивания военного присутствия в Гренландии, в том числе строительство 2 военных баз на острове. Американский лидер пригрозил применить военную мощь для защиты интересов штатов в Западном полушарии.
9: О нововведениях.
14: Данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян с 1 января. В МВД объяснили решение случаями отказа во въезде несовершеннолетним россиянам в некоторые европейские страны, если у ребенка нет собственного загранпаспорта, но он вписан в документ родителя. Ранее выданные паспорта с отметками о детях продолжат действовать до окончания срока. В МВД также рекомендовали перед поездкой заранее уточнять правила въезда в конкретную страну и возможность путешествия ребенка по паспорту родителя.
9: О космосе.
14: Роскосмос продлил жизнь Международной космической станции до 2030 года по просьбе США. Поскольку станция состоит из 2 сегментов российского и американского, пошли навстречу, сообщил гендиректор госкорпорации Дмитрий Баканов. По его словам, это не повлияет на сроки создания российской орбитальной станции. МКС работает на орбите уже почти 3 десятилетия, с 1998 года. У России и США есть планы создания своих национальных станций. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 7 копеек, евро стоит 96 рублей 59 копеек, курс юаня 12 рублей 53 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 16 градусов выше нуля, местами идет небольшой дождь. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
9: Рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: К международной повестке, друзья, президент США Дональд Трамп заявил о тесном сотрудничестве с лидерами России и Украины Владимиром Путиным, Владимиром Зеленским. Об этом он сказал в ходе выступления на Генассамблее ООН. Та, что проходит в Нью-Йорке, 81-я сессия Генассамблеи, на полях которых также встретится Зеленский с Трампом. И если говорить о главных анонсах повестки этой встречи, Трамп планирует обсудить прекращение ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом Марко Рубио отчитался. Вашингтон хочет, чтобы Москва и Киев отказались от взаимных ударов по объектам энергетики. И также штаты обеспокоены атаками на связанные с ними суда из-за украинского конфликта. Эту проблему необходимо решить, и об этом Рубио сегодня тоже выступал. С нами на связи политолог-международник Георг Мирзоян. Георг Валерьевич, приветствуем вас. Здравствуйте.
15: Добрый вечер.
4: Итак, Рубио, он признает, что удары Украины, которые по связанным с США судам, не могут продолжаться. Я прям смотрю, чтобы процитировать правильно. Вашингтон намерен решать эту проблему. А вообще на эту проблему давным-давно указывали российские дипломаты. Киев атакует танкеры под иностранными флагами в Черном море. Это не новинка сезона. Там и казахстанская, и турецкая нефть. Почему?
15: Давайте так, там американская нефть. Казахстанская нефть, по большей части американская.
4: Хорошо, спасибо вам большое за сноску, за поправку, ладно, как в Конституции. Ну вот смотрите... У нас получается такая история, что Москве, наверное, я не уверена, что стоит ожидать снижения интенсивности атак на логистику в Черном море, потому что, ну, Трамп, получается, как бы что раньше, наверное, давил, а теперь просто об этом стали вслух говорить. Вот что вы думаете по этому поводу?
15: Ну нет, конечно, не стоит ожидать, потому что Дональд Трамп не может заставить Зеленского прекратить удары. Ну вот не может. Зеленский ему скажет: да-да, конечно, дорогой друг Дональд, мы подумаем, вернется в Киев и будет делать то же самое, потому что он ощущает над собой очень прочную, надежную, укрывающую его от многих проблем европейскую крышу в этом вопросе, да и во всех других вопросах. Кроме того, он ждет, пока американский Акева промахнется на промежуточных выборах в Конгресс, после чего у Трампа будут другие проблемы, а также у Зеленского появятся другие возможности по влиянию на американскую внешнюю политику через лояльных ему конгрессменов. Угу. Вот. Поэтому, в общем-то, ему нет никаких причин сейчас какие-то шаги навстречу Трампу делать.
4: А если Акела не промахнется, извините меня,
15: Георгий. Ну, тогда всем капец. И Украине, и европейцам, потому что Трамп им за все ответит. Но, исходя из тех данных, которые сейчас, я не представляю, что должно случиться.
4: Чтобы он не промахнулся.
15: Чтобы Акела не промахнулся, хотя бы на одну ногу не промахнулся и не потерял палату представителей.
4: Ну да, я понимаю. Ну, просто хотелось узнать. Хотелось услышать вот это, что всем, что наступит всем. А Трамп предложит Зеленскому энергетическое перемирие. Это тоже цитата от Рубио, при котором ни украинская, ни российская инфраструктура не будет атакована. Это что, искренняя попытка деэскалации или спасти украинскую энергосистему перед зимой?
15: Нет, это попытка договориться. Ага. Это попытка показать себя, что он там великий миротворец и так далее. Но как всегда. Мы сами должны понимать, а нам это зачем?
4: Не, вот. Нам это вообще не
15: он
4: надо.
15: Он может о чем угодно договариваться с Зеленским, обещать, не обещать. Нам это зачем?
4: Но Путин вообще сказал, что именно Киев выпустил джина из бутылки, начав атаки на
15: нашу позицию. Нет, вы понимаете, давайте четко разделять официальные слова и реальную политику.
4: Давайте.
15: Дело не в том, что Киев там что-то выпустил, а дело в том, что если мы хотим побеждать в войне, и в ситуации, когда всем уже стало сейчас очевидно, что дипломатического пути урегулирования сейчас нет, Европа и Украина не готовы к этому. Мы год с этим проваландались во время Анкориджа. В этой ситуации единственный путь победы – это война на истощение, уничтожение украинской инфраструктуры, экономики и превращение Украины в крайне тяжелую для Европы тяжелую ношу. Чем мы сейчас и занимаемся. Если бы Украина не начала бы атаки на наши объекты инфраструктуры, на Вайлдберрис и прочее, нам бы все равно рано или поздно пришлось бы начинать вот то, что мы делаем сейчас. И, кстати, наши действия объясняются не только тем, что Украина атакует Вайлдберрис. Они объясняются тем, что у нас появились технические возможности для выноса украинской экономики. Очень многие у нас орали, а давайте взорвем мосты, а давайте взорвем предприятия. Ребят, до появления реактивных гераний, которые могут далеко лететь, стоить дешево по сравнению с крылатыми ракетами и поражать хорошо, у нас таких возможностей не было. Сейчас, если мы добьем украинскую ПВО, наши самолеты, бомбардировщики уже могут пролетать поближе к территории Украины. Вот тогда настанет очередь мостов через Днепр. То есть здесь технические возможности, здесь не только политическое решение.
4: Поняла.
15: Технические возможности появились.
4: Угу. А сейчас про Зеленского спрошу ваше мнение. Просто он все время, он как Трамп, он то одно говорит до обеда, то другое после обеда. Вот я понимаю, кому не надо мира однозначно, и кто в этом заинтересован, кому выгодно. А Зеленскому что на сегодняшний день выгодно? Это я в контексте его заявления о том, что Киев готов прекратить удары по энергетике России, если Москва не будет атаковать украинскую инфраструктуру и планирует обсудить пакет зимней поддержки, как раз включая дополнительную ПВО, с тем же Трампом. Вот почему всегда с условиями, хотя сам первый начал? Тут вот я понимаю, что психологически...
15: Потому что Зеленскому необходимо хоть тушкой, хоть чучом добиться прекращения российских ударов по украинской энергетике, по украинской экономике, и добиться прекращения блокады Черного моря со стороны России. Не только для того, чтобы гуманитарные грузы из Колумбии беспрепятственно поступали на Банковую, но еще и для того, чтобы украинская экономика жила. Потому что сейчас что произошло? Почему у Зеленского образовалась такая колоссальная дыра? Не только потому, что он кучу денег потратил на эту 40-дневную кампанию по принуждению России к миру, а потому что мы выбиваем украинские предприятия, мы выбиваем украинский экспорт, мы выбиваем украинское производство. Если мы выбиваем украинское производство, не платятся налоги в бюджет. Если не платятся налоги, в бюджете нет денег. А фраза, что Европа даст сколько угодно, эту фразу говорят только люди, которые, ну, скажем так, не совсем понимают внутриевропейский расклад.
4: Смотрите, Георгий Ильич, вот я здесь, как говорится, еще доп. Вопрос задам. Но вот если Зеленскому вот это все надо, что вы сейчас в ответе своем на мой вопрос проговорили, то что он не перестает делать гадости? Ну, сказал бы, смотрите, ребята, я вот делаю, соответственно, жест доброй воли, и вы перестаньте. Что сложного-то?
15: Сложно то, что тогда он лишится единственной возможности, единственного шанса на принуждение России к миру. То есть его единственный шанс пусть и призрачный, но тем не менее шанс, это заставить Россию согласиться на условия о безусловном прекращении огня, полном не только в воздухе, из-за ударов по российской инфраструктуре. Других шансов у него нет. Это раз. Два. Если сейчас Зеленский выйдет и скажет в одностороннем порядке, я прекращаю удары, и тогда вы прекратите, мы же не прекратим. Мы не прекратим, потому что нам необходимо побеждать. Да, мы лишимся оправдания этих ударов в виде того, что там Зеленский первый начал, но мы скажем так, без проблем. Мы готовы прекратить, и мы много раз говорили, что мы готовы прекратить воздушные удары, как только Украина выведет войска с Донбасса.
4: Да, мы готовы, как бы. Это... Ну, я понимаю.
15: Да, и тогда все сразу прекращаем и переходим к урегулированию. То есть мы не заключаем мир. Мы переходим к дипломатическому урегулированию. Оно не получится. Отлично, война возобновится, но Донбасс уже весь будет наш.
4: По данным СМИ, Лавров тоже летит в Вашингтон. Он будет в Вашингтоне на этой неделе.
15: Он возглавляет нашу делегацию. Да. Это логично.
4: Он, вероятно, встретится с Рубио. А как вы считаете, эта встреча будет иметь такое весомое значение? Может быть, это будет первый реальный шаг навстречу к прямым переговорам?
15: К прямым переговорам о чем? То есть, да, безусловно, встречи на уровне министров иностранных дел, они являются подготовкой обычно, в том числе к большим саммитам, саммитам лидеров, тем самым многосторонним переговорам, о которых многие говорят. Но у нас сейчас с вами есть повестка дня для этих переговоров? У нас есть хотя бы какие-то общие знаменатели? Я вижу только один. От этих переговоров только одна единственная польза для нас – это возможность обмена пленными. Если мы там будем договариваться о том, что вот наши ребята будут возвращаться домой. Все. Никаких других шансов, возможностей, перспектив у этих переговоров нет. О чем нам разговаривать? У нас диаметрально противоположные позиции. Киевский режим оккупирует нашу территорию и отказывается выводить оттуда войска. На самом деле, в принципе, ситуация патовая, потому что эта война идет не по стандартному сценарию. То есть стандартный сценарий, когда одна страна видит тотальное военное преимущество другой стороны, понимает, что шансов нет, а значит, нужно как можно быстрее договориться, чтобы выйти из этой войны с минимальными потерями для своей страны. Но Зеленский действует совершенно по другой логике. Он не думает об интересах Украины. У него задача отыграть свою роль великого борцуна за добро и справедливость, великого воина света, джедая, который борется, значит, с российскими ситхами и Палпатином в лице Путина. Соответственно, в этом плане Зеленский будет продолжать войну столько, сколько у него получится, сколько нужно будет. И его в этом поддерживают европейцы, которым это же и надо. Об Украине, о будущем, кто будет ее восстанавливать, на какие деньги, откуда их взять, о населении, которое буссифицирует. Вообще никто не думает, всем плевать. У меня такое ощущение иногда возникает, что об украинском населении Путин думает больше, чем Зеленский.
4: Я поняла.
15: И, наверное, в какой-то степени это и неправильно с нашей стороны, потому что, ну, давайте честно, может быть, я сейчас выскажу непопулярную позицию,
4: Георг,
15: но украинское
4: мы не успеем.
15: Население само.
4: Да, спасибо вам огромное. Георг Мирзоян, политолог-международник, был с нами. Благодарю.
9: Рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
16: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-0674 и 8-963-719-59-94.
17: Магазин одежды «Мужская территория». Мы следим за тенденциями моды, выбираем качество и предлагаем оптимальные цены. Не потеряться в изобилии выбора, подобрать подходящую модель или создать целый образ – всегда готовы помочь наши опытные продавцы-консультанты. Магазин мужской одежды «Мужская территория». От спортивного костюма до стильного пальто. ТЦ «Весна», павильон 337, третий этаж у эскалатора.
9: Телефон рекламной службы «В Великих Луках».
18: 728-705.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
19: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
20: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
4: Самый добрый вечер. Здравствуйте, друзья. Сейчас об очень серьезной теме. Группировка войск «Центра» замкнула окружение Добропольского узла и пошла дальше, на Александровку. Об этом сообщает Министерство обороны. В мешке, по данным ведомства, части 4-й и 15-й бригад Нацгвардии и 425-й штурмовой полк под названием «Скала», блокированных перемалывают в городской застройке. Это я уже цитирую Александр Каца, военкор «Комсомольской правды», специальный корреспондент. Он сейчас с нами на связи. Саша, приветствую.
21: Да, приветствую.
4: А очень любопытно мне вот о том, что ты пишешь, что пехотные цепи, как я привыкла, ну, сам понимаешь, да, это такие стереотипы, клише. Пехотной цепи вокруг этого котла нет, то есть это заменяют ее дроны и артиллерия. И тут же у меня возникает вопрос. Вы меня простите, друзья, что вопросы диванных экспертов сейчас, но я действительно не военкор и, как говорится, могу себе позволить. Насколько устойчива вот такая модель окружения? Ну, потому что люди, машины, это что-то такое, стоящее на земле. А там что-то вверху, что можно, в общем-то, избить. Вот так, если прорыв через дронов, он возможен? И у противника есть такие шансы?
21: Не, ну, конечно, возможен, если дадут приказ на прорыв, или если ты, невзирая на то, что тебе приказывают держаться до последнего, все-таки решишься на прорыв. Проблема-то в том, что украинское командование — это не только ситуация с Доброполем, это все 4,5 года войны показывает, что и политическое руководство, и военное командование всегда до последнего дотягивает, когда гарнизон практически обречен, и уже даже прорваться нет возможности. А так-то с прорывом их мы знакомы еще с 2014 года. Можно вспомнить, как они прорывались из Иловайского котла, потеряли тогда 1500 человек. Можно вспомнить, как они из Дебальцевского котла прорывались. То есть, ну, теоретически, конечно, можно куда-то пойти на прорыв, но кончится это все большими потерями. И, кстати, тогда уже, в 2014 году, это не было прям вот физической блокадой города, какова была блокада, например, Ленинграда. Да? Ну, сейчас такое невозможно, 12 лет назад было, сейчас тем более. Сейчас важно перерезать все артерии снабжения, что мы с Доброполем, и, кстати, не только с Доброполем, уже благополучно сделали. Я имею в виду на вот этом этапе, потому что, в принципе, такую тактику мы применяем не первый раз за 4,5 года, и даже не пятый, не шестой раз. В отношении городов, может, это там до десятка, да, в отношении небольших населенных пунктов, но это наша стандартная фирменная тактика, которую мы применяем постоянно, потому что ресурсы, которыми мы воюем, не позволяют, ну, во-первых, нести большие потери. Мы изначально идем по пути наименьшего сопротивления, соответственно, наименьших потерь. Поэтому вот основная работа ложится на плечи беспилотных сил. Благо, у нас созданы новые войска беспилотных сил. У них появился, наконец, человек с фамилией, да, командующий, генерал-полковник Лямин, который был начальником штаба группировки войск «Центра». И вот сейчас вот эти беспилотные силы, они брошены как раз с одной стороны на перерезание логистики противника, а с другой стороны на противодействие врагу в небе, потому что ВСУ точно так же пытаются рубить логистику нам, и, соответственно, надо каким-то образом бороться с ними в небе. Вот я много за эту командировку, я сейчас в Донецке нахожусь, поработал в том числе с беспилотными силами ПВО, противовоздушной обороны, которые вот в этом огромном небе, да, находят маленький самолетик противника и убивают убивает его, чтобы он не долетел до цели. Я вот сейчас работал на запорожском направлении и заезжал на передовые линии, и меня вот впервые в жизни со мной было такое, сопровождал дрон-перехватчик, наш дрон-перехватчик.
4: В смысле, как охрана?
21: Ну, как охрана, да, но не только меня сопровождал, он сопровождал машину подвоза, которая везла птички-дроны на передний край, на пусковые позиции, поближе к линии боевого соприкосновения. Соответственно, я просто ехал в этой машине, а она такие рейсы сопровождает ежедневно по несколько штук в день. При этом есть и наземные системы противодействия, вот там кто-то по РЛС засек, что в нашу сторону летит что-то похожее на Хорнет, мы тут же спрятались в кусты, тут же вышли люди с ружьями, тут же вышли люди с елками, это система гидрационного поражения дронов. Ну, то есть мы меняемся, война меняется, и, соответственно, тактика взятия городов тоже меняется. Без логистики в Доброполе, конечно, они долго сидеть не смогут, но физически вот так, чтобы на каждой дороге мы поставили по блокпосту, конечно, сейчас такое не делают, хотя дороги, основные дороги снабжения Доброполя, если мы говорим про север, то мы их перерезали физически. Если мы говорим про запад, северо-запад, то мы их контролируем вот теми дронами. И, собственно, ни машина, ни бронетехника уже не могут подскочить в город. Соответственно, у них район спешивания где-нибудь километров за 10-15 до городской черты. И дальше ножками на себе тащат пешком то, что им необходимо. Ну и воздушный мост, безусловно, это большие дроны, гексокоптеры, на которых они доставляют снабжение. Да, для гарнизона внутри города.
4: А вот смотри, если я все правильно поняла, 425-й полк «Скала», это Киев ее продвигал как элиту и медийную витрину, а теперь они в котле. А что такое случилось?
21: Ну, это штурмовой полк, у них считается самый боеспособный, самый обеспеченный, самый экипированный, снабжение там по первому классу. Но вообще этот полк уже попадал в...
4: Пятизвездочный полк такой.
21: Попадал в такие... Такие скандальные хроники, потому что что-то там элита не очень хочет воевать, и по отношению к элите там применялись методы физического воздействия, чтобы они там противостояли российской армии. Но они там не единственные, да, по кому можно судить о серьезности ситуации для Украины в целом, потому что там же в котле находится подразделение Нацгвардии. Ну, Нацгвардия — это не про городские бои вообще, так, если честно. Ну, это говорит о том, что у них не хватает, по сути, людей армейских, да, армейской пехоты. Вроде
4: и поэтому
21: бы...
4: они никого на прорыв, извини, пожалуйста, вклиниваюсь, не бросают, потому что нет людей, или потому что приемлемая, так сказать, цена, там, сколько жизней.
21: Ну, потому что они пытались что-то бросать, и все это не доезжало. Все это оставалось там в полях, и всем этим людям был присвоен, скорее всего, статус пропавших без вести. Вот и все. Ну, прорваться невозможно, вырваться. Ну, теоретически они, конечно, могут попытаться. Понятно, что кто-то погибнет, кто-то будет ранен, кто-то вырвется. Но вот такой команды нет, и такая команда никогда не поступала. По-моему, единственные... два раза было. Это первый раз, это Мариуполь. Но это была не сдача в плен, это была операция «Экстракшн», да, когда было сказано, что защитники Азовстали выполнили свой воинский долг, оттянули на себя все боеспособные части Российской Федерации и дали возможность всей Украине отмобилизоваться. И второй раз это была уже Авдеевка, когда... Сырский отдал команду на отход, и он это объяснил тем, что подготовлены новые оборонительные позиции, соответственно, эти подразделения из Авдеевки уходят на более выгодные рубежи, хотя в тот момент уже это был не отход организованный, а такое паническое бегство, поскольку не были перерезаны вот эти западные дороги, они, собственно, по ним и отступали после того, как по трубе наши подразделения зашли с юга в город. Вот. А в остальных случаях, будь то Красноармейск, Димитров, я не знаю, Бахмут, да, Артемовск, до последнего держали, убивали свою пехоту, называя ее элитой. А когда уже поздно, что-то там пытались отвезти, а все, люди уже погибли, техника сгорела, соответственно, город оставлен.
4: А вот то, что в Харьков...
21: Не единичный пример.
4: А ты же сам пишешь, что в Харьков Дропатый, господи, я как каждый раз произношу эту фамилию, я прям не могу, плохо. Извините, детский сад, конечно, я тут демонстрирую, но тем не менее, Дрободе приехал в Харьков вытаскивать своих из окружения. Ну, что-то он пытается, да, ведь показать? Признак того, что Киев осознал масштаб проблемы или что?
21: Ну, официально это не подтверждалось, но вот паблики, украинские паблики пишут действительно о том, что он приехал там в, ну, в какой-то штаб, видимо, в Харькове, может, под Харьковом, и они решают, как из этого Резняковского котла или Волчанского котла, по-разному его называют, выудить им людей, потому что ситуация у них там действительно катастрофическая. Об этом котле первым сообщил, если я не ошибаюсь, президент 1 сентября. На тот момент в нем было 2000 человек, потом через две недели скорректировали цифру 1700 человек. Ну, просто люди погибают, да, люди сдаются в плен. Пытался оттуда вырваться штаб 159-й бригады на трех бронемашинах, все три сожгли, пытались вырваться из Нефедовки в сторону Волчанской, не получилось, пытались около села Черная группы пешие выйти, пришлось им вернуться в окружение, но уже значительно меньшим числом. Ну, то есть какие-то попытки прорыва внутрь

0: Вот, специальный корреспондент «Комсомольской правды», член Совета по правам человека. Саш, береги себя, и огромное тебе спасибо.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио «Комсомольская правда». Я слушаю радио «Комсомольская правда» и тебе рекомендую. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
2: Вселенная «Бобра» продолжает расширяться. Слава Скрипка и неожиданно группа «Чили» выпустили совместную песню «Ёжик». Музыканты-то говорят, это совместная история, в которой встречаются два узнаваемых мира и два голоса, которые невозможно перепутать. И действительно, голос Ирины Забьяки на месте, ее ни с кем не перепутать. Ну а Слава Скрипка, голосистый наш, хотел сказать соловей, но вряд ли. Он очень голосистый, очень музыкальный, вообще вся группа у них голосистая и музыкальная. А как это вместе будет звучать, да еще на такую умилительную тему. Надеюсь, и песенка вызывает у вас такие же прекрасные ассоциации, эмоции и чувства. Итак, Слава, Скрипка и Чили. Ёж.

0: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
1: В Великих Луках, 19:30. В студии Анастасия Курякова. Здравствуйте. Завершается ремонт двора по проспекту Ленина, 32/24. Специалисты завершают укладку нового асфальтового покрытия. Совсем скоро территория будет приведена в порядок, а обновленное покрытие сделает передвижение жителей более комфортным и безопасным. С 24 сентября по 16 октября муниципальные библиотеки Великих Луг проводят цикл мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей. В Центре правовой информации Центральной библиотеки пройдут компьютерные курсы. 5 октября в библиотеке филиале номер 1 состоится час полезных советов «Здоров по собственному желанию». 6 октября Центральная городская библиотека имени Семьевского совместно с Детской школой искусств «Центр» подготовит концертную программу «Букет любимых мелодий». В планах турнир по шашкам, клуб встречи и выставки. Молебен о тяжелобольных детях в честь иконы Божией Матери-Целительницы будет совершен 1 октября в Центре дневного пребывания в отделении реабилитации для детей с ограниченными возможностями в Великих Луках. Икона-целительница издавна почитается как заступница всех, кто нуждается в помощи, поддержке и исцелении. К ней обращаются с молитвой о здоровье, силах и благополучии, о себе, детях и близких.
0: О валютах.
1: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96.37, юань 12.54. Сегодня в Великих Луках пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха около плюс 14 градусов.
0: О погоде.
1: Анастасия Курякова, служба информации, радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
3: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент ему мешают осуществлять его такой экспансивный.

0: сионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Друзья мои, добрались до вопроса дня, и нужно собраться. Добрались и собрались, и набрать 8-800-200-9702. В России наблюдается нехватка рабочих рук. В стране резко выросла потребность в малярах, в штукатурах и в отделочниках разного рода. Вопрос простой. Вы ощутили эту нехватку? Как вы справляетесь? Собственными руками? Ну, это когда руки откуда нужно. Или же все-таки ищете вот этих самых людей рабочих специальностей, которые не испортят вашу квартиру и не спустят в прекрасное далеко бюджет на ремонт или на стройку, не дай бог. Звоните, пожалуйста, 8-800-200-9702. Ощутили ли вы нехватку рабочих рук? Потому что в стране действительно резко выросла потребность в рабочих, в малярах, штукатурах, отделочниках. 8-800-200-9702. Помните, еще недавно работодатели искали айтишников, все кинулись осваивать цифру, но спрос упал и просел. И обнаружил, что в стране уже не хватает сварщиков. Представляете, их даже иногда с Филиппин завозят. И вообще со станочниками тоже проблема. А на заводах работать некому. А на днях новый поворот. Оказывается, за минувший год, как только будет звонок, скажите мне, я напомню еще раз, 8-800-200-9702. Оказывается, за минувший год, то есть с августа 25 по август 26, более чем в два раза взлетел спрос на маляров, на штукатуров, на отделочников. Об этом отчитался портал онлайн-рекрутинга hh.ru, Headhunter. В топе также электромонтажники, электромонтеры, машинисты, автослесари и другие рабочие специальности. Ощутили ли вы, друзья мои, нехватку рабочих вот, с руками? 8-800-200-9702. Аркадий из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Аркадий.
3: Здравствуйте. Добрый вечер.
2: Слушаю.
3: Я работаю в Москве на крупном строительном объекте. Инженерно-строительного контроля от службы технического заказчика. Собственно, мы осуществляем строительный контроль. Я вам могу сказать громко и четко, что сейчас не просто дефицит, а просто отсутствуют рабочие руки.
2: Кого именно на стройке нет, как говорите, отсутствуют? Вот кого нет? Днем с огнем.
3: Очень действительно трудно найти квалифицированных сварщиков, которые могут сварить хорошие швы с большими размерами. Ну, строители поймут, о чем я говорю. Соответственно, основной материал строительства – это монолит, железобетон. Очень трудно найти хороших арматурщиков, чтобы они сразу зашли и начали работать без замечаний, без нарушений и так далее.
2: А как в итоге все строится? Он у нас, куда ни плюнь, стройка и дорогие квартиры.
3: Ну, конкретно у нас на объекте это учебный комбинат.
2: А, это все это государственное?
3: Это в рабочем... Не-не-не, вы не поняли. Учебный комбинат в кавычках. В рабочем процессе мы обучаем, мы стройконтроль, ну, профессионалы, инженеры с образованием.
2: Все, я поняла, теперь уловила. Ну и что нам с этим делать? Вот с вами как профессионалом хочу поговорить. Что делать? Ну, сварщики же зарабатывают много. Куда они пропали?
3: Ну, их берут, потому что, скорее всего, на, допустим, строительство газовых трубопроводов.
2: А, там, где еще вот больше зарабатывают?
3: Ну, естественно, конечно.
2: Ясно.
3: Так, сейчас сварщики, допустим, НАКРИ, такая организация, которая аттестует по сварке трубопроводов под давлением, вот, они зарабатывают приличные деньги, да. Вот, на тройку
2: сейчас, а вы как вы прогнозируете, что сейчас все кинутся на сварщиков учиться? Или это очень сложно, и туда конкурс будет большой? Ну, я не знаю, правда, сварщиком просто стать, это трудолюбие, или это талант нужен, знаете, как, я не знаю, там, ракету построить, в космос полететь. Не кажется способен, даже если будет долго учиться.
3: Я не могу сказать, я не владею сваркой сам, на самом деле. Но мне, как мне кажется, это, в принципе, может овладеть каждый. Просто надо немножко руки как бы, да, набить, именно навык.
2: Поняла.
3: Держать.
2: Очень интересное сведение. Спасибо большое, что дозвонились. Правда, так интересно поговорить с человеком, который вот не просто там ремонт дома затеял, а который вот в эпицентре этого всего. Востребованность, друзья, маляров, штукатуров и отделочников объясняется необходимостью доведения до логического конца того, что сделали строители. А их нет. Михаил из Санкт-Петербурга с нами на связи. Здравствуйте, Михаил.
4: Здравствуйте, Мария. Михаил, Санкт-Петербург. Что значит? Научить можно и зайца курить. Было бы у людей желание.
2: Курение вредит здоровью, дисклеймер. И зайцеву
4: идти,
2: тоже здоровье.
4: Идти, так сказать, в рабочие специальности. Но это отбито у молодежи. Разогнаны все училища, все техникумы по сравнению с тем, которые были. Специальностей было море. Но все же хотят блогеры, айтишники.
2: Я не соглашусь с вами. Смотрите, только сейчас вот разговаривали с моей коллегой, у нее сын учится на плотника. Это рабочая специальность.
4: Замечательно. Но это, понимаете, скорее больше... в массе в своей.
2: Так они вынуждены идти, простите, я буду с вами дискутировать, поэтому перебиваю. Они вынуждены идти в колледж, они вынуждены идти на рабочие специальности, потому что многие не поступают в вузы, поэтому блогерством они сыты не будут, они не заработают. Это может быть мечты-мечты, я здесь спорить с вами не буду.
4: Я говорю про то, что вот что касается, допустим, меня, моих детей, по всем домашним делам мы делаем все сами. От строительства дома до сантехники.
2: Нет, вы, конечно, молодец.
4: Но специальности, которые на заводах, станки сложнейшие. Тот же сварщик, вы же понимаете, не две железяки сварить. Возьмите судостроительный завод, подводные лодки, там титан, там сложные механизмы.
2: К чему вы это, к чему вы ведете?
4: А к тому, что где научить молодого человека в 17 лет на производство, серьезное производство.
2: Так там где система наставничества, так просто вас
4: не
2: попустят к атомной ложке.
4: В смысле? Нужно учить грамотно.
2: Сначала они обучают, все тихо. Сначала обучаются в колледжах, а потом на серьезных предприятиях. Никогда в жизни вас не допустят до ключевого момента, до самой главной детали, пока у вас нет опыта, и вы там не сдадите на какой-то разряд. Даже я это знаю. Человек, который в рабочих специальностях, как свинья в апельсинах, мне нравится это выражение. 8-800-200-ровно... Только давайте не перекрикивать друг друга. 8-800-200-ровно-9702. Сергей из Владимира, здравствуйте.
5: Добрый вечер, Мария. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Я профессиональный музыкант и имею вот к этим специальностям самое посредственное отношение, то есть никакое. Руками я только играю на инструменте, собственно. Но я пользователь, так сказать, своего дома, делал ремонт буквально года назад.
2: Сам?
5: Нет, не сам. Я же говорю, руками я только на балалайке играю, поэтому нанимал людей. И вот вопрос был, что обратили ли вы внимание, что есть некий дефицит? Да, по своему вот рабочему, которого я нанимал, он очень квалифицированный человек, хотя он офицер запаса, я так скажу.
2: Ого.
5: Но
2: нехило, да, так
5: него,
2: человек с высшим образованием ремонт
5: делал? Я бы сказал, даже более, вот. Но на него очередь, понимаете, и я ждал. И что мне приходилось делать? Да, можно было бы нанять рабочих с других,
2: я понимаю, да, откуда, да.
5: Но нет. То есть я ждал этого человека, потому что
2: он проверено было. Он мастер по какому виду деятельности?
5: Он отделочник.
2: А, то есть у него все, и плитка, и...
5: Поняла. То есть он один на объекте работает, иногда приглашает.
2: Пожалели сына, в этот момент, что не умеете сами, что только на балалайке?
5: Мария, вы знаете, я слишком много отдал своей специальности лет и жизни, и души, поэтому я ни о чем не жалею.
2: А вы серьезно про балалайку, или это другой инструмент?
5: Нет, это балалайка. Я композитор, и пишу музыку, играю.
2: Вообще, вы крутой.
5: С помощью музыки. музыки. Ну, не знаю, насколько я крутой, но вот всегда и зависть, и восхищение меня вызывают люди, умеющие что-то делать руками, что я не умею. Ну, там, что-то...
2: Да, я понимаю. Мы с вами по несчастью эти, как их, брат и сестра, я тоже смотрю на людей, на женщин, которые готовят хорошо. И думаю, господи, откуда ж я такая? Из нормальной вроде семьи. Все бабы как бабы, а я не умею. Спасибо вам большое. 8-800-200-97-02. Москва на связи. Олег, здравствуйте.
6: Алло, кто?
2: Олег. Я правильно вас представил?
6: Олег Петрович, да.
2: Олег Петрович, хорошо, да. Здравствуйте. Здравствуйте, Олег Петрович. Ваше мнение?
6: Вопрос сложный, честно говорю. Ну, работники вот вон над нами квартиру ремонтировали, нанимали приезжих, арбайтеров вот этих.
2: Так.
6: Им, а им все эти сам правила, всем, ну, грубо, можно сказать, наплевать.
2: Нет, не надо грубо. Мы в прямом федеральном эфире,
6: вот,
2: да.
6: А дело в том, что я вот уже 5 или 6 лет пытаюсь добиться от наших высших и средних руководителей, чтобы появился закон, определяющий порядок переделки пола в квартире многоквартирных домов.
2: Переделки после строительных, после того, как с дома сдали?
6: Вот там вздумалось ему чего-то. Вот у меня вздумалось. Убрали толщину цемента, наверное, сантиметров 30. Положили деревяшки, на них положили ламинат. И получился большой барабан. И я не могу найти на них управы, потому что все жилинспекции говорят, а закона нет, запрещающего.
2: Я понимаю, что нету это даже не закон, а нету как санпины, что ли.
6: Порядок переделки устройства пола.
2: Понимаю. Но это, знаете, опосредованно имеет отношение к нашей теме, но я согласна с тем, что это необходимость, особенно когда вот платишь, потом ипотеку неподъемную, раз въезжаешь в дом, а вроде принял квартиру, да, даже нанял специалиста, а потом такое вскрывается, и за что платил. Да, здесь необходимо, конечно, вмешательство. Мы продолжим в следующем блоке.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
7: Реклама. ОМВД по городу Великие Луки приглашает на службу в органы внутренних дел Российской Федерации граждан России в возрасте от 18 лет для замещения должностей младшего, среднего и старшего начальствующего состава, годных по состоянию здоровья и способных по своим моральным и деловым качествам выполнять задачи по охране правопорядка. По вопросам трудоустройства и оформления на службу обращаться по адресу: город Великие Луки, улица Комсомольская, дом 14, кабинет 322, телефон 30241.
1: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Востоковед Николай Севастьянов о том, может ли Иран себя защитить.
9: Иран сегодня не может никоим образом нанести сокрушительный ответный удар по Израилю. Долгое время для Ирана была таким альтернативным инструментом Хизбалла, которая могла в какой-то момент выпустить действительно по Израилю до 100 тысяч ракет. Но сегодня Хизбалла после многочисленных ударов, после обезглавливания переживает не лучшие времена и ни на что, честно говоря, серьезно не способна. Сам Иран имеет по-прежнему баллистические ракеты, а вот с пусковыми установками там все очень плохо. Их не хватает. И в случае серьезной эскалации они тоже будут довольно быстро выбиты. Даже те установки, которые уцелели после летнего предыдущего раунда противостояния. Поэтому для Ирана сегодня ситуация плохая, она ухудшается, она критически плохая, и она плохая для всего региона. Потому что если Америка и Израиль пойдут на максималистский сценарий, скажем так, который включает в себя удары, призванные обрушить иранский режим или иранское государство, неважно, как это называть, то сам Иран как государство действительно коллапсирует, и это приведет к таким волнам нестабильности, которые будут отдаваться по всему региону многие годы, и все предыдущие конфликты, сирийский, иракский, они покажутся, честно говоря, цветочками на фоне того, что возможно в случае действительно крушения Ирана. Это будет абсолютная катастрофа, которая коснется так или иначе всех.
1: Сказано на радио «Комсомольская правда». Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер».
2: Так, друзья, вопрос ребром. Ощутили вы нехватку рабочих рук? Потому что в России наблюдается нехватка рабочих рук. Выросла потребность в малярах, штукатурах, отделочниках. Ну, это так, вот три профессии навскидку. Как вы с этим справляетесь? Вот так, чтобы несколько цифр. Ну, сначала телефон, да, в цифрах. 8 800 200 ровно 9702. Профессия, рост к 2025 году. Менеджеры-консультанты по стратегии 175%. Маляры, штукатуры, отделочники 118%. Это топ-5, потребность в которых выросла больше всего. Значит, маляры, штукатуры, отделочники. Дальше. Электромонтажники, электромонтеры, техники, электрики, машинисты. Кстати, на машиниста поступить сложно в колледж. Автослесаря и автомеханики. Вот. А топ самых высокооплачиваемых среди востребованных – машинисты, потом монтажники, потом автослесари, водители экспедиции. А где сварщики, а? Видимо, там вообще такой высокий оклад, что постеснялись. 8 800 200 ровно 9702. Калуга с нами на связи. Андрей, здравствуйте.
10: Добрый день, Мария.
2: Слушаю вас. Вы только знаете... вечер у нас. И в Калуге, полагаю, тоже вечер уже.
10: Ой.
2: Ничего. Да, это я так придралась.
10: Вы знаете, для того, чтобы мы получили в достаточном количестве людей рабочей специальности, нужно все-таки, наверное, их уважать прежде всего.
2: Угу. А то есть, если ко мне приходит, ну вот ко мне такой собирательный образ, приходит человек, который мне, ну, сантехник, да? То есть я его...
10: А я, кстати, из этой области.
2: Я его не уважаю, получается, да. Так, да.
10: И, в общем, есть некоторые пренебрежения. Отношения. Есть, да.
2: Слушайте, а подождите, есть. А как это связано с тем, что люди не хотят идти? То есть отец-сантехник своему сыну не будет передавать ремесло? Или...
10: Ну, про отца я не знаю, но, понимаете, людям не хочется, чтобы их не уважали.
2: Ну, я с этим бы поспорила. Я объясню, почему. Потому что, да, сейчас объясню. У меня есть аргумент, потому что у меня муж работает с людьми, которые не сантехниками, не сантехникой занимаются, а которые, ну, действительно, вот как бы их тоже можно не уважать, и, знаете, как бы сервис, но на них молятся. Потому что от них зависит то, что будет у тебя в квартире работать или нет, и за что уплачены миллионы.
10: Потом
2: люди понимают это сразу, поверьте мне.
10: Вы услышали самое главное.
2: Но, говорите,
10: людей труда нужно уважать.
2: Я с этим не спорю. Конечно, я услышала это. Вот. И я своего сантехника очень ценю. Главное. Он у меня такой домашний.
10: Да. А у нас, понимаете ли, к тем же самым сантехникам отношение несколько пренебрежительное.
2: Если это сантехник, говорю ему как человек, который сталкивался и с первым, со вторым, из ЖЭКа приходит, и я вижу невооруженным глазом, потому что много лет уже живу на этом свете, что он просто хочет с меня содрать деньги. Я его за шею выгоню. Еще скажу ему пару ласковых.
10: А вот если ко мне...
2: Нет, я не ответила. А вот если ко мне приходят, не надо со мной спорить. Не надо со мной спорить, потому что я не закончила. А если ко мне приходит человек, который действительно трудится, я его телефон запишу и еще другим раздам. Вот и все, вот и весь мой ответ. Перебивать-то не надо, надо дослушивать человека до конца. Спасибо вам большое за мнение. 8 800 200 ровно 9702. Краснодар, с нами на связи Юрий, здравствуйте.
11: Добрый вечер, Мария.
2: Самый добрый, слушаю вас.
11: Я, конечно же, слышал тему, что у нас дефицит с сантехниками, там, отделочниками, со сварщиками. Ну, смотрите, моя профессия является дальнобой. Я водитель-дальнобойщик уже 20 лет.
2: Угу.
11: Знаете, здесь тоже большой нехват как бы кадров, причем квалифицированных. Вот. Дело в том, что на тяжелые работы молодежь идти не хочет. У меня двое детей. Вот у меня сын, на примере своего сына, я вам скажу, как есть. Он закончил колледж. Когда он закончил 9 класс, ну, к сожалению, вы должны понимать, что у нас в стране не все дети суперодаренные, могут там сдать супер ЕГЭ. Да, и вот он пошел в колледж, и причем с энтузиазмом большим, пошел
2: молодец,
11: на повара
2: так, учиться. Так.
11: Даже не на повара, а на, я вам скажу сейчас на кого, эта профессия называется технолог пищевого как-то там производства, ну, в общем, повар,
2: который,
11: это у меня первый были курсы.
2: Я понимаю, который совмещает огурцы с помидорами, можно или нет в одном блюде?
11: Да,
2: конечно,
11: да,
2: это
11: да,
2: очень серьезное занятие. Так.
11: И вот представьте себе, вот дети, которые на его курсе учились, да и он, в принципе, тоже, я же у него гараживаю.
2: Так.
11: Знаете, им, когда они защищали диплом, они его, естественно, защитили. Вот у них была куратор, и она сказала, Не дай бог вы пойдете работать в общепит. Вы понимаете, вот или система образования у нас хромает, поэтому у нас специалистов нет, либо желание отбивается у детей, потому что они видят вот этот мир, вот этот вот больших возможностей, крутые мерседесы, там, красивые яхты, которые они не могут, конечно, себе позволить, и они отказываются. Что такое повар? Вот буду я стоять там возле этой сковородки, там, ну что я заработаю?
2: В смысле, повар — это очень популярная теперь профессия. Сколько их легендарных, богатых с мерседесами-то?
11: Да, ну так их они единицы, в принципе.
2: Нет, сейчас их все больше и больше. Хороший повар зарабатывает хорошо. Нет, я поняла ваше главное. Я сейчас даже об этом спорить не берусь. Я поняла главное, что вот этот человек, который говорит им, не дай бог, вы пойдете в общепит, он совершает преступление. Да, да. Так же, как учителя в школе говорят, вы никому не нужны будете. В какой 10 класс? Уйдите, ради бога, отсюда.
11: Да, и вот как детям дальше действовать? Какой сварщик, понимаете? Вот он там учился на тройке, допустим, в этом ПТУ. Но ведь раньше ПТУ учили, знаете, как вот я учился, меня, например, указкой учили. И у меня образование,
2: я не хочу, чтобы моего сына учили указкой. Я такую однажды поломала, которые меня пытались научить.
11: Нет, нет, я не о физическом насилии, а именно, вот, знаете, было моральное, вот, знаете, вот было общество такое, я боялся там родителям пожаловаться.
2: Ну, я понимаю, да.
11: Учительница на меня накричала. То есть вот были как бы права.
2: Послушайте,
11: вот,
2: но получается, это в нашей с вами власти, только в нашей с вами власти и возможностях, нашим детям сказать, ну, не прав вот этот человек, надо вот так и сяк, ну, вот так. Ну, получается, только вот на нас и на талантливых педагогах, даже не учителях. Вот такая петрушка у нас получается. Вы абсолютно говорили вещи, которые вот я тоже наблюдаю, ну, на своем уровне. Спасибо вам большое за мнение. Так, 2 минуты остается. Последний звонок берем по красоте. Москва на связи. Андрей, здравствуйте.
12: Да, здравствуйте, Мария. Я считаю, что вообще вот предыдущий слушатель сказал, что детей вот указкой учить, да, это же можно, в принципе, поломать так психику. Вот бывали же случаи, когда детей в школе учителя раньше в советское
2: время... Он же
12: время,
2: уточнил,
12: там...
2: что никакой физической насилия он не имеет в виду. Указку он имеет в виду, что он уважал учителей, он боялся родителей огорчить двойкой. Он уточнил, потому что я ему сказала то же самое, что вы...
12: Надо пугать указки, чтобы они уважали учителей. Если учитель себя зарекомендовал нормально, и он относится к детям нормально, то его и так будут уважать. А если учитель, грубо говоря, ну, ничто и звать его никак, и он показал...
2: Но мы сейчас не об этом. Вы как справляетесь с нехваткой рабочих специальностей? Или вам это не грозит? Ну, как-то не касается это вас?
12: А мне это... Я сам на инвалидности по зрению, я полностью слепой с детства, поэтому мне это не грозит, как бы.
2: То есть вы ремонта не
12: пенсии,
2: делаете?
12: Поэтому... То, что предприятий вот нету, предприятий нету для незрячих людей, вот, чтобы устроиться на работу. Раньше были предприятия, сейчас их все позакрывали.
2: Ясно. Спасибо большое. Друзья мои, всем спасибо за звонки, за такие активные гражданские позиции. Мне это очень отрадно слышать и приятно с вами общаться. Но так как в самом добром вечере есть самые добрые песни, саундтрек этого дня как раз не в пику, а в унисон вопросу дня. Давайте, маэстро, прошу вас, марш монтажников из кинофильма «Высота».
13: Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там мы монтажники, высотники, да.

Позвольте мне в любезности со мной пройти слегка туда-сюда, а то погибнут в неизвестности, да, моя любовь и красота. Ты прекрати мои страдания, минуты жизни в пустоте, не те и наше первое свидание, да, пускай пройдет на высоте, высоте.

0: не плотники, но сожалений горьких нет. Как нет, там и монтажники, высотники, да, и с высоты вам шлем привет.
1: Она рождена, чтобы вечер сделать добрым. Встречайте, Мария Баченина в программе «Самый добрый вечер». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
1: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Мазаев, солист группы «Моральный кодекс». Вы слушаете радио «Комсомольская правда».
1: Реклама.
4: Здоровая нервная система, сердце, сосуды и нормальный уровень холестерина важны в любом возрасте. Поддержать организм помогает лецитин. Но важно не только, что вы принимаете, но и кто это производит. Ювикс Фарм – единственный производитель лецитина полного цикла. Натуральное сырье, инновационные технологии, контроль качества от начала и до конца. Наш лецитин от Ювикс Фарм. Приобретайте наш лецитин от Ювикс Фарм на маркетплейсах и в аптеках вашего города. БАД не является лекарственным средством.
5: Попробуйте эксклюзивный кофе от «Комсомольской правды». Вкус Африки прямо из Уганды. По-африкански горячий, по-русски крепкий и всегда свежий. Ловите суперскидки на кофе от «Комсомольской правды» на маркетплейсах. Реклама 12+.
1: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет. В Москве 8 вечера. В Саратове 9. В Новосибирске полночь. В Благовещенске 2 часа ночи. Новости на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
1: О важном.
6: Россия через представительство в международных организациях передала данные о попытках Украины повлиять на выборы в Госдуму. Об этом заявил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Он отметил, что дипломаты при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета по правам человека полностью вооружены данными, чтобы отстаивать позицию страны и доказывать преступность действий Украины. В ближайшее время стартует серия мероприятий на международных площадках, где представят эти данные.
1: Об экспорте.
6: Россия имеет потенциал расширения аграрного экспорта. Российская сельхозпродукция удовлетворяет требованиям всех 160 стран-импортеров, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут. Она сказала, что наша продукция конкурентоспособная, она качественная, безопасная. В июле руководитель Федерального центра агроэкспорт Илья Ильюшин сообщил, что Россия в первом полугодии нарастила экспорт продукции агропромышленного комплекса на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 20 миллиардов долларов.
1: Об образовании.
6: Предложенные Миноборнауки изменения порядка приема в вузы могут помочь снизить нагрузку на преподавателей. Об этом заявила член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Со следующего учебного года нововведения затронут в частности перечень обязательных для поступления ЕГЭ, список индивидуальных достижений и результаты олимпиад.
7: Обо всем.
6: Екатерина и Александра – имена самых выгорающих сотрудников России. Социологи выяснили, что Екатерины чаще всего работают в бухгалтерии, HR и финансах – сферах, способствующих эмоциональному истощению. А Александры нередко встречаются среди IT-специалистов и руководителей отделов продаж. На третью ступеньку пьедестала выгорания поднялись одновременно Анна и Дмитрий. Они чаще других жалуются на хроническую усталость, проблемы с концентрацией, забывчивость, потерю интереса к работе и другие подобные проблемы. При этом специалисты категорически не рекомендуют использовать имя в качестве критерия при отборе кандидатов.
7: О погоде.
6: Гроза с сильным ливнем обрушилась на московский регион. В частности, сильные раскаты грома, сопровождаемые ливнем, отмечаются на востоке, юго-востоке и юге столичного региона, городах Жуковский, Раменское, Домодедово и Люберцы, а также в некоторых районах столицы. Ранее синоптики гидрометцентра объявили в Подмосковье, а затем и в Москве желтый уровень погодной опасности. Предстоящей ночью будут идти дожди. При этом в Москве сейчас плюс 15 градусов, завтра до плюс 19. В Санкт-Петербурге плюс 13 градусов, завтра днем будет плюс 16, плюс 18 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
7: О погоде.
8: По сути дела, Николай Стариков.
9: Дорогие радиослушатели, по сути дела, в эфире. Это значит, что в ближайшие 50 минут мы расскажем вам о том, что будет, что происходило последнюю неделю и что будет дальше. Объясним все политические новости. Естественно, поговорим о выборах в Госдуму с точки зрения аналитики. По сути дела, Николай Стариков вместе со мной. Я, Андрей Зобов. Николай Викторович, добрый вечер.
10: Да, добрый вечер, дорогие друзья. Приветствую вас из Волгограда.
9: И мы подводим итоги выборов в Госдуму. К слову, наш мой замечательный Николай Викторович участвовал в этих выборах. Скажите, как это прошло для вас с точки зрения вот человека, который был изнутри, который, мы очень надеемся, пройдет в эту Государственную Думу 9-го сезона?
10: Я возглавлял список партии «Справедливая Россия» по Волгоградской и Ростовской областям. Это несколько месяцев большого труда. Это поездки, встречи, снова поездки, снова встречи, выступления, это дебаты, это написание материалов. И это вот так действительно сложная очень история. Любой, кто проходил избирательную кампанию, понимает, о чем я говорю. Она подошла к концу. Да, и сегодня, дорогие друзья, мы подводим итоги. И хотелось бы на фоне кампании, которая закончилась в России, выборы в Государственную Думу состоялись, явка была высокая. Сравнить это с тем, что происходит в Германии. Хотя для нас, конечно, важно то, что происходит в России. Но это хороший повод для того, чтобы сравнить выборные процессы, сравнить их смыслы. Ну, давайте начнем со статистики, Андрей.
9: Да, начнем со статистики в России. Результаты голосования, они пока предварительные, 25 числа будут окончательные. «Единая Россия» набирает 57,96%, почти 58%. КПРФ 13,67%. ЛДПР 8,96%. «Новые люди» четвертое место. Они вырываются вперед по сравнению с результатами 2021 года 7,91%, и «Справедливая Россия». Вот здесь, кстати, Николай Викторович, партия несколько ухудшила свой результат. Она была на четвертом, стала на пятом 5,1%. Дальше идет партия пенсионеров, «Зеленые», «Коммунисты России», партия «Родина» и партия «Прямой демократии» на 10-м месте. У них их цифра значительно меньше 5% порога, то есть в Государственную Думу создать свою фракцию они не смогут и по партийным спискам в Думу не проходят. Нас интересует 5 первых партий. Николай Викторович, наверное, сразу вопрос к вам. Все-таки достаточно неожиданно для меня был такой результат справедливороссов, эсеров. Что случилось?
10: Ну, конечно, надеялись на большее, надеялись на лучшее. Но мне хотелось бы сказать, что Государственная Дума осталась из 5 фракций состоять. В этом смысле никаких изменений не произошло. Я думаю, что «Справедливая Россия» будет активно работать, будет бороться за доверие избирателей, и эти цифры мы в самое ближайшее время улучшим, и партия добьется совершенно иного результата. Самое главное, прошли в парламент, будет достаточно большая фракция. Ну, я хочу сказать, дорогие друзья, что окончательные итоги выборов будут подведены в пятницу, поэтому мы сейчас все говорим в таком предварительном варианте.
9: В предварительном варианте у вас будет 16, насколько мы посчитали, в комсомолке 16 мест в Государственной Думе, 12 по партийным спискам и 4 одномандатника. Это достаточно существенная фракция. Что вы планируете делать вообще? Давайте так.
10: Ну, я сейчас не готов за фракцию в Государственной Думе «Справедливой России» отвечать на ваш вопрос. Я думаю, что сначала будут подведены итоги, дальше, собственно говоря, будут проведены определенные процедуры, выбрано руководство фракции, то есть, так сказать, решены технические организационные вопросы. Ну, а дальше начнется работа Государственной Думы над теми законопроектами, которые были туда внесены, в том числе и «Справедливой России». Но вот говоря об итогах, я хотел бы отметить победу в 4 округах кандидатов «Справедливой России». Это, в общем, очень неплохой результат, я бы даже сказал, очень хороший. Тот, кто понимает, как в России происходят сейчас выборы по одномандатным округам, он понимает, что их выиграть становится все сложнее и сложнее. В целом, я просто хотел поделиться, Андрей, своими впечатлениями, потому что я присутствовал на избирательных участках. Действительно, очень большая явка. Была очень большая активность.
9: Это абсолютно рекордная явка на выборах такого уровня. Выше явка в России была только на президентских выборах, но понятно, что на выборы президента идет больше людей.
10: Да, и она была действительно очень высокой. Люди шли все 3 дня, потому что я все 3 дня голосования присутствовал на различных избирательных участках, ездил по раз. Но вы сейчас, Андрей, сказали очень важную вещь.
9: Очень сильные помехи. Вы присутствовали на федеральных участках все 3 дня, насколько я правильно понял, да?
10: Да, совершенно верно. Я 3 дня присутствовал в различных городах и местах Ростовской области, видел все это своими глазами. Но сейчас, Андрей, вы сказали очень важную вещь. Вы сказали, что на президентских выборах всегда в России максимальная явка. И вот здесь я бы так плавно перешел к сравнению того, что наблюдалось в Германии и что мы видели на выборах в России. В каждой стране есть лидер. Причем форма его избрания, она может быть разной. Она может быть демократической, как в России. Она может быть монархической, как в Британии, когда лидером британской нации является король, так сказать, по праву рождения. Вот есть регалии власти и есть суть власти. И в России мы знаем, что наш президент, он не только обладает всеми регалиями власти, но он обладает и авторитетом. Это действительно национальный лидер. А вот в Германии человек, который обладает атрибутами власти, канцлер...
9: Мы говорим про господина Мерца, да?
10: Конечно, национальным лидером вообще не является. И то, что произошло на выборах в Германии, то, что он назвал катастрофой, является во многом отражением двух вещей. Первое – это того курса, который проводит национальный лидер
9: Давайте
10: Германии.
9: Давайте поясним, что именно произошло. Там провал, правящая партия набрала катастрофически маленькие проценты. Я вот сходу не вспомню цифры, но катастрофически маленькие проценты на выборах в региональные парламенты. Собственно, с этим связано, естественно, в Германии тут же начались процессы, вопросы по этому поводу, потому что когда правящая партия настолько теряет доверие граждан, что не набирает и 5% на выборах региональных, это вызывает крайние вопросы, и вообще многие считают, что господин Мерц должен со своего поста уйти.
10: Извините, вот, что перейдем. Совершенно верно. Здесь и возникает вопрос. Это такой лидер непопулярный, крайне непопулярный, который тянет вниз правящую партию, или, собственно говоря, еще и курс неправильный, и все вместе идет куда-то на политическое дно. Мне представляется, что это как раз вот ситуация, когда два процесса мы и наблюдаем. Мерц непопулярен, курс на будущую войну в Европе, этот курс тоже непопулярен. Но есть еще одна интересная особенность. Смотрите, когда-то, если мы будем изучать историю 30-х годов, в Германии наблюдалась крайняя поляризация. Вот там в одном районе побеждали коммунисты, в другом национал-социалисты, которые потом установили гитлеровскую диктатуру. Но конец 20-х годов, начало 30-х, это постоянные стычки и раздрай в Германии. Что мы видим сейчас? Земля Мекленбург-Померн, значит, Померания. Там побеждает альтернатива для Германии. То есть правая партия. Берлин. А там побеждает левая партия. Причем тоже побеждает достаточно убедительно и с большим отрывом от альтернативы для Германии, которая занимает второе место. То есть Германия поляризуется. Где-то побеждают левые, где-то побеждают правые. Но самое главное, нигде не побеждает тот курс и тот, прости господи, национальный лидер по фамилии Мерц. Вот это.
9: Мне кажется, дело не в самой личности Мерца. Господин Мерц, когда приходил, на него все-таки некоторые надежды возлагали. Его популярность была, ну, скажем, не самая высокая, потому что сейчас вообще сильных лидеров, к сожалению, в Европе нет. Но у него была популярность. Мне кажется, что здесь в первую очередь людей очень сильно беспокоит тот курс, который ведет Мерц. Война с Россией никому не нужна. Немцы, я думаю, что на генетической памяти и, собственно, их бабушки, дедушки, их отцы и матери очень много рассказывали о том, что было тогда, что было 80 лет назад. И в этом смысле тут дело не в самом Мерце, тут дело конкретно вот в этом курсе. И дело в том, что параллельно с курсом, который людям абсолютно не нравится, ухудшается финансовое положение, потому что, ну, проблемы с бизнесом, который закрывается и переезжает в Америку, это катастрофа для Германии сейчас.
10: Андрей, возвращаясь к явке на выборах в нашей стране, смотрите, наш президент Владимир Владимирович Путин призвал людей голосовать. Люди пришли, проголосовали. Вот одна из причин высокой явки.
9: Я думаю, так и есть. И мы продолжим эту мысль в следующей части. Оставайтесь с нами.
8: По сути дела, Николай Стариков.
11: Друзья, будущее наступило.
2: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом.
12: Реклама. Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
13: Завод «Реостат» приглашает на работу начальника группы охраны труда, инженера по технологическому оборудованию, газорезчика, наладчика холодно-штамповочного оборудования, слесаря по ремонту компрессорных установок, слесаря-инструментальщика, токаря, плотника. Мы предлагаем обучение на рабочем месте, ежегодную индексацию заработной платы, ежемесячную и годовую премию, ДМС, компенсацию питания. Телефон 8-931-908-80-39.
14: Агентство «Светлый ангел» осуществляет профессиональную перевозку лежачих больных и людей с ограниченными возможностями. Автомобили оснащены специализированным оборудованием. Наш приоритет – ваше спокойствие и безопасность близкого вам человека. Телефон 911-388-21-22.
11: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? У Чехова всегда было множество поклонниц, которых в семье иронично называли «антоновками».
15: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
8: По сути дела, Николай Стариков.
9: Возвращаемся в эфир. Это снова «По сути дела». Николай Стариков с нами в студии. Не в студии, а из Волгограда. Я в студии «Комсомольской правды». Андрей Зобов. Продолжаем обсуждать выборы в России, в Германии и их разницу. Николай Викторович, у вас было слово.
10: Ну, я думаю, что подытожим то, что мы обсуждали в первой части. Разница между ситуацией в Германии и в России в том, что в России есть национальный лидер, призыв которого слышит народ. Это говорит об уважении, о степени любви к национальному лидеру и тем, тому, что он действительно является национальным лидером не только по должности, но и по своей сути. Поэтому, когда Путин призывает людей прийти на выборы, то в том числе я, вы, все, кто отправляется на избирательные участки, видят это своими глазами. Люди идут в очень большом количестве, иногда даже работники избирательных комиссий просто удивлялись. А в Германии национальный лидер, он антилидер, у него антирейтинг. Он делает то, что немцам не нравится, то, что немцев беспокоит. И поэтому немцы идут и голосуют против Мерца персонально, против партии, которую он возглавляет, и против того курса, который он олицетворяет. Получается удивительная вещь. Есть правящая партия, которая проигрывает все выборы, вот, которые мы наблюдаем. Так что я думаю, что в Германии... сейчас произойдут определенные политические перемены. Но вот к чему они приведут? Я, дорогие друзья, напомню вам, что в 30-х годах на смену бесцветным, бесхребетным лидером, канцлером Германии пришел человек, который хорошо выступал, много обещал, а потом разрушил Европу, убил 27 миллионов наших соотечественников, и во главе с ним Германия совершила огромное количество страшных преступлений. Поэтому давайте помнить историю и не радоваться безотчетно, что те, кто сегодня ведет антироссийский курс, они проигрывают политическую борьбу. Давайте внимательно смотреть, кто выходит им на смену. Будем по делам их узнавать.
9: Да, это действительно так. Я бы, кстати, добавил, что у нас в России, несмотря на то, что личность Владимира Владимировича, конечно, очень харизматическая и так далее, мне кажется, разница именно в том, что политический курс люди все понимают, то есть могут быть очень много разных мнений, но все понимают, что то, к чему мы идем, и то, за что мы боремся, это единственный правильный путь. И вот это объединяет нас, это заставляет приходить на участки. И даже, я думаю, даже те, кто не голосовал, например, за партию власти, они все равно понимают и все равно поддерживают этот курс, потому что, ну, иных путей у нас сейчас просто нет. А мы переходим ко второй части. Зеленский прибыл в Нью-Йорк на встречу с Дональдом Трампом. Глава киевского режима примет участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Одной из главных встреч станут, естественно, его переговоры с самим Дональдом, как мы говорим, Фредовичем. Собственно, давайте поговорим об этом. Чего именно будет просить Зеленский? Для чего это будет встреча? То есть есть одна точка зрения, что Трамп возьмет Зеленского за усы, что называется, за полы его пиджака, будет трясти и заставлять его принять мир. Есть другая позиция, что все-таки Трамп не сможет и понимает, что урегулировать конфликт сейчас не получится, и он может дать Зеленскому оружие. Этот может выпросить, что победит, что будет на этой встрече.
10: Ну, сколько я себя помню, прямо после прихода в Белый дом, Дональд Трамп все трясет Зеленского за разные части его одежды, чтобы что-то от него добиться. Добился ли он что-то? Мне представляется, это большой вопрос. Мне кажется, что скорее нет, чем да. Дальше на фоне всего этого мы видим ссоры.
9: Мне кажется, что скорее Зеленский добился от Трампа, как ни странно.
10: Ну, это тоже вопрос дискуссионный. Но, по крайней мере, нельзя сказать, что президент Соединенных Штатов Америки полностью управляет киевским режимом. Для этого, опять-таки, вспомним нашу программу, приходится использовать какие-то антикоррупционные дела, НАБУ, там, возбуждение коррупционных тоже уголовных дел. Вот таким образом пытаться его как-то привести в чувство. Поэтому я думаю, что встреча будет рядовая. Каждый раз она будет подаваться обеими сторонами как нечто судьбоносное. Зеленский будет говорить, что он договорился о чем-то там важном, что будут ему давать ракеты, что будет еще какая-то помощь. Трамп будет тоже что-то говорить. На самом деле не будет ничего. Я просто хочу дорогим нашим зрителям напомнить, что сейчас главная проблема у Зеленского – отсутствие ракет и возможности сбивать российскую баллистику и там другие наши... как называют, бандероли,
9: дальнобойные, дальнобойные ракеты, да.
10: Которые прилетают. Германия передала киевскому режиму 10 ракет. Америка с большой помпой тоже 10 ракет. 10 ракет – это примерно на один день. И то не хватит. Поэтому проблема действительно большая.
9: Ну да, учитывая, что на каждую баллистическую ракету нужно два перехватчика, ну, понятно, что киевский режим, наверное, не соблюдает это правило и по одному перехватчику запускает, но вообще, как бы, 10 ракет по науке могут сбить только 5 баллистических наших ракет, не больше, если собьют. А это еще очень большой вопрос, учитывая качество нашей баллистики. Собственно, наверное, можно сказать честно и откровенно лучшие в мире.
10: Вот. Здесь вряд ли что-то. Здесь, Андрей, вряд ли. Но есть вторая часть, которую Зеленский заявил, говорить о, значит, энергетическом перемене. И вот здесь я бы сейчас взял бы в качестве примера слова еще одного западного лидера, потому что они показывают всю лживость того, что они делают. Это Макрон. Прилетел в Соединенные Штаты Америки. Он тоже говорит, что мы будем работать над тем, чтобы было энергетическое перемирие, чтобы не было ударов по гражданским объектам. И дальше. Украины. Точка. То есть он даже в своей речи производит фальсификацию. Потому что тот, кто вообще не понимает, что происходит, читает и слушает западную прессу или западных политиков, у него может сложиться впечатление, что Украина не бьет по российским объектам, что нет никаких террористических ударов, которые мы наблюдаем, что нет ударов по гражданским целям, по школам, больницам и так далее, которые наносит Зеленский, причем сознательно. И это, конечно, несмотря на то, что мы уж привыкли к лжи западных политиков, это вызывает все равно возмущение. И самое главное, в своих целях ведь только прекратить удары по объектам Украины. Там Россия вообще не упоминается.
9: Ну, понятное дело, тут на самом деле Макрон в принципе обратился к Европейскому Союзу с просьбой каким-то способом ослабить санкции, чтобы у Европы появилась возможность закупать дизель и закупать топливо, и не было совсем катастрофических проблем, потому что с энергетическим обеспечением сейчас огромные трудности у всего мира из-за перекрытия двух проливов и санкций на российские энергоресурсы. И на этом фоне, мне кажется, заявление Макрона звучит совершенно иначе. Дело не в том, что они собираются, на самом деле, какой-то думать о перемирии для Украины. Макрон одной рукой просит ослабить санкции, потому что это просто необходимо Франции. Это просто необходимо его партии, в частности, перед выборами, на которые сам Макрон не пойдет и не попадет. Но его сменщику, его продолжателю его дел, это необходимо для того, чтобы перед выборами во Франции, прошу прощения, топливо не стоило столько, чтобы... ну, люди не пошли голосовать против партии власти. Точно так же, как случается в Германии. И все дело в этом. А слова о прекращении ударов – это всего лишь красивая ширма. Мы на протяжении последних полутора лет слышим слова о том, что Украина готова к миру, и Украина к нему не готова, мы об этом знаем. И Зеленский вот совершенно недавно сказал, что ему нужно еще 40 дней, чтобы там что-то навредить, уничтожить Россию, что-то еще. То есть мы прекрасно понимаем, что это все абсолютная ложь и чисто визуальная картинка для западного мира, что, смотрите, Украина хочет мира, Украина хочет прекратить удары. Это Россия плохая и злая, хотя на самом деле все не так. Атаки на энергообъекты начал Киев. Ящик Пандоры, как говорил Владимир Путин, это прямая цитата, открыл Киев.
10: Конечно, но они все это... прямо вырезает из информационного поля. Вот еще один пример, опять-таки, свежего выступления Джей Ди Вэнса. Иногда он смотрится как такой, ну, голос здравомыслия на фоне...
9: за спиной Трампа.
10: Политиков. И он пытается американским избирателям объяснить, почему в Америке дорожают топливо и дизель. И он говорит следующее. Дело в том, что иранцы бьют по... судам в Армузском проливе, и поэтому топливо дорогое. То есть он не говорит о том, что Израиль, Соединенные Штаты напали на Иран. Получается, просто сидели иранцы и решили, да, вот будем бить по проходящим судам. То есть меняется следствие, причина. И все это говорят, ну, у руководителей ведущих стран мира. Что же тогда в головах у избирателей?
9: Ну, собственно, точно так же с причиной и следствием в нашем случае меняется, когда все говорят об ударах, о российских ударах по украинской энергетике, и никто не говорит о том, кто открыл ящик Пандоры. Ну, собственно, у нас был еще один вопрос. Председатель КНР Си Цзиньпин сразу после вот этих событий, 23-25 сентября, посещает Нью-Йорк, и о чем там будет идти разговор, и насколько это поможет нам, насколько это будет вообще влиять на Россию?
10: Ну, я думаю, что какого-то прямой такой корреляции встречи Си Цзиньпина с Трампом мы с вами не почувствуем, потому что это одна из важнейших составляющих дипломатии, встречи лидеров. На них будут обсуждаться всегда важные вопросы, но не видно возможности какого-то консенсуса или договоренности. Боливар не вынесет двоих, как написал один из американских писателей. Вот Соединенные Штаты действуют ровно в этой парадигме. Им надо остановить Китай. Для этого они пытаются там надавить пошлинами на Китай. Не получается. Не думаю, что здесь удастся о чем-то договориться.
9: Да, действительно, это так. Ну, а мы продолжим обсуждение именно этой темы после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
8: По сути дела, Николай Стариков.
15: Женщины любят

0: актуальные и звездные гости. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Телеведущий Евгений Попов о реакции на обвинения в пропаганде.
2: Это как лесу называть там барсуком. Эй, пропагандист там, то есть, ну, это не обращено там ко мне или к Ольге или кому-то еще. Я репортер, я журналист, я рассказываю то, что я вижу своими глазами. И вообще программа «60 минут», вот Ольга произнесла этот термин уже, даже мой любимый, островок адекватности. Мы очень болеем за свою страну, но мы знаем все нюансы и о них говорим, да? Мы всех этих негодяев показываем в полный рост. Вообще, пожалуйста, они у нас высказываются, а для них арена тоже, и трибуна. Поэтому это, если кто-то там пытается уязвить нас, оскорбить, то пусть думают еще. Это не то, что может меня, по крайней мере, или Ольгу задеть.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Александр Коц – один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждую среду в 8 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «Коц. Аналитика с именем». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках. Новости на радио «Комсомольская правда».
3: В Великих Луках 20 часов 30 минут в студии. Анастасия Курякова, здравствуйте. Директор технопарка «Электрополис», заместитель куратора по молодежным проектам Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Ирина Белова приняла участие во втором этапе 16-й национальной научно-технической конференции. Она оценивала проекты молодых разработчиков по направлению робототехника и искусственный интеллект. Конференция – это не просто конкурс, а целая экосистема, где у молодых разработчиков есть шанс проявить себя, получить профессиональную оценку и завязать полезные связи. Во 2 октября Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты ответят, где можно сделать прививку против гриппа, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими и какие штаммы в нее входят. Кроме того, граждане смогут получить консультации о неспецифических мерах профилактики гриппа и ОРВИ. Специалисты также поделятся рекомендациями для родителей в сезон заболеваемости респираторными инфекциями. В Великих Луках можно позвонить по телефону 37370. Бизнес-тренинг «Конфликт поколений. Как найти общий язык с коллегами разных возрастов» состоялся на Заузета. Провели его сертифицированные бизнес-тренеры. В программе были батлы, стендап-дебаты, инструменты коммуникативного хакинга, практикум по мотивации и квиз. Участники научились разделять возрастные особенности и поколенческие установки, а также на практике отработали, как правильно формулировать запросы и задачи для коллег разных возрастов.
0: О валютах.
3: Доллар 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей 37 копеек, юань 12 рублей 54 копейки.
0: О погоде.
3: Сегодня в Великих Луках пасмурно, дождь, температура воздуха около плюс 13 градусов. Анастасия Курякова, служба информации радио Луки ФМ.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Виктор Литовкин о том, в чем российская армия превосходит американскую.
5: У нас, по сравнению с Соединенными Штатами, наиболее мощные ракетные войска стратегического назначения. У них нет новых ракет, у них старые ракеты, которые уже стоят на вооружении 40 с лишним лет. И новые ракеты не предвидится, хотя еще при Обаме выделили 2 триллиона долларов на создание новой ракеты «Сентинел». Где Обама и где сегодняшний день, и нет новой ракеты. У нас 96% ракетных войск стратегического назначения. Это всей триады, я имею в виду наземных, морских, авиационных. Все новое. Таких ракет, как «Буревестник», как «Посейдон», как «Авангард», как «Сармат» у американцев и близко нет. Я уж не говорю про гиперзвуковое оружие. У американцев нет гиперзвукового оружия.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда».
6: По сути дела, Николай Стариков. Возвращаемся в эфир «По сути дела».

0: Николай Стариков с нами из Волгограда, из города-героя. Я Андрей Зобов. Мы обсуждаем политику последней недели. И вот ближайшую политику. Мы говорили о том, что Си Цзиньпин прилетает в Вашингтон поговорить с Дональдом Трампом. И вот у меня какой вопрос. Дело в том, что подписан закон террориста и экстремиста Линдси Грэма об адских санкциях против России и Ирана. Может ли это стать темой обсуждения Трампа и Си Цзиньпина? Это к нам близко. И, в общем-то, эти санкции подразумевают именно, что введение пошлин, этот закон подразумевает введение пошлин, в частности, против Китая и Индии. Это вот первые страны, которые от него могут пострадать. Будут ли об этом говорить? И я думаю, что это не случайное совпадение, то, что этот закон принят буквально за несколько дней до визита Си.
1: Ну, конечно, тут нет никакого совпадения. Точно так же, как американцы любят, ну, в плохом смысле удивлять наших китайских друзей и соседей. Я напомню, что во время одного из визитов Си Цзиньпина Дональд Трамп, как бы, между прочим, сказал, а вот мы только что нанесли удар по Сирии, да, как, чтобы поставить, ну, в сложное, неловкое положение, постараться показать, кто, кажется, в доме, ну, в смысле, в мире хозяин. Значит, что касается этого закона, его смысл следующий. Введение пошлин против крупнейших покупателей российской и иранской нефти.
0: Да? 100% пошлины.
1: Ну, пошлины огромные, которые делают торговлю бессмысленной и невозможной. Теперь давайте зададимся вопрос. Китай – великая держава. Соединенные Штаты Америки пытались уже вот эту таможенную пошлинную войну развязать с Китаем. Китай ответил зеркально, и Трамп быстро с темой, что называется, сошел, ушел в сторону. Если вы... А Китай собирается быть великой державой. Если вы хотите быть великой державой, вы должны себя вести как великая держава. Ну вот представляете, ваш главный конкурент вам говорит, если вы будете покупать то, что вам необходимо для вашей промышленности, развития страны, то мы ведем против вас пошлины. Ну не может уважающий себя сверхдержава сказать, все, мы все поняли, мы больше не будем покупать то, что нам необходимо для развития, мы остановим наше развитие, чтобы вам понравиться, только не вводить эти пошлины. Это невозможно. Точно так же перед выбором стоит Индия. Либо ты ведешь себя как, ну, как тоже развивающаяся сверхдержава, либо ты никогда ей не станешь. Поэтому такой язык ультиматов, он не приведет никаким результатам. Но инструмент определенного политического давления он в руки американской администрации дает. Поэтому этот инструмент Трампу вкладывают или кладут на стол ровно к визиту Си Цзиньпина. Я не вижу перспектив у этого законопроекта ровно никаких, подчеркну, в отношении Индии и Китая крупнейших покупателей. То есть можно там с какой-нибудь Гаяной так разговаривать, которая все, что производит, не знаю, там, поставляет в США, хотя тоже там теперь нефтяной бум в этой Гаяне, если помните, Венесуэла когда-то, совсем недавно Мадуро к ней предъявлял какие-то там претензии. Теперь, соответственно, чья Венесуэла, та тех и Гаяна. Для разговоров с ведущими странами мира так невозможно. Ну, наш президент постоянно подчеркивает, говорить с Россией языком ультиматумов, ну, это бессмысленно, бесперспективно. Вы можете даже не приезжать с этими ультиматумами. Ну, Путин называет это очень дипломатично, экзотические предложения. Вот если так будет стоять вопрос, для Си Цзиньпина это экзотическое предложение, если очень мягко сказать.
0: Мне кажется, кстати, очень странная позиция с этим законом. Дело в том, что одновременно происходят две... Это как будто две, в двух параллельных вселенных. С одной стороны, Трамп объявляет о том, что якобы заключено, он вот где-то неделю назад пытался объявить якобы существующее энергетическое перемирие между Россией и Украиной, о котором никто не договаривался, как выяснилось, да, но Трамп его попытался объявить. После этого он говорит о том, что Украина бьет по российским объектам, что Украина действует неправильно, призывая Украину не бить по российским объектам, вот в частности, энергетической инфраструктуры. В первую очередь он говорит именно об этом. И тут же он вводит санкции в параллельной какой-то вселенной, вводит санкции против российской энергетики, против поставок российских энергоносителей. То есть, с одной стороны, он говорит, нам нужны российские энергоносители, с другой стороны, их запрещает. Ну, то есть, понятное дело, что закон не вводит пошлины автоматически. Он дает Трампу право их ввести. Но все же...
1: Я бы не сказал, Андрей, что это две параллельные реальности, это одна и та же реальность. Смотрите...
0: Как это сопоставляется, да?
1: Ну, сейчас попробую объяснить. вообще-то киевский режим находится в подчиненном состоянии к Трампу. Если Трамп ограничивается одними призывами, но из-за отсутствия внимания к его призывам в Киеве ничего не происходит печального для Зеленского, то это значит, что это просто, просто заявление для прессы. Он для своих избирателей говорит, вот смотрите, я пытаюсь что-то там сделать. Мог бы отключить Starlink, мог бы еще что-то сделать, мог бы, но не делает. Значит, не хочет. Это просто отыгрывание определенной электоральной карты для американских избирателей. А что касается России, он тоже готов давить на Россию, он, может быть, собирается давить на Китай, Индию, мы это узнаем в ходе визита. И это тоже во многом такая электоральная игра, но уже имеющая какую-то дипломатическую перспективу, как со знаком минус, так и, возможно, со знаком плюс. Это кнут и пряник. Но, смотрите, здесь для Зеленского одни пряники, а для нас теоретические экономические кнуты. Вот какая-то странная у американцев получается дипломатия. Нет кнута для Зеленского. Где он? Покажите его.
0: Ну и, собственно, нет пряника для нас, потому что совершенно непонятно. И вот сегодня с утра Bloomberg пишет, это прямая цитата, мы не утверждаем, что это так, это просто мнение американской прессы на всякий случай. Но Bloomberg пишет, что в Кремле все больше и больше разочаровываются в миротворческих инициативах господина Уиткофа и Кушнера, потому что они ни к чему не приводят. И что Кремль считает, что в течение 6 месяцев, это, опять же, информация Bloomberg, информация западная, но в течение 6 месяцев на Донбассе может быть достигнут серьезный прогресс вплоть до полного, собственно, освобождения этой территории. Хотя Bloomberg использует другие термины, понятное дело, но западная пресса пишет именно так. Для нас, даже западная пресса признает, у США нет никаких пряников. Мы договорились о чем-то в Анкоридже, это не было исполнено даже близко. А в итоге мы получаем факт. Соединенные Штаты, которые с приходом Трампа попытались дистанцироваться от, в общем-то, военных действий на Украине, они попытались показать себя нейтральной стороной. Этой нейтральной стороной не могут быть. Они просто теряют право и возможность быть этой нейтральной стороной. И заявления из Кремля, которые крайне негативные по поводу этих санкций, они это подтверждают. Соединенные Штаты идут сейчас по пути обратного включения в войну. Вопрос в том, включатся они или нет, или все-таки будут стоять в сторонке. Это главный вопрос к вам, наверное, Николай Викторович. Как вы думаете, что в итоге произойдет? Потому что сейчас ситуация странная.
1: Есть такое выражение про переговоры. Договорились договариваться. Вот Соединенные Штаты Америки попытаться. Ничего не получилось не потому, что они не могли, а потому, что они не хотели. И как раз вот то, что рассказывал министр иностранных дел, наш президент, это ровно то и есть. Они что-то предложили, Россия согласилась с их предложениями, там, так сказать, за основу их взяли, и они тут же прекратили это предлагать, не стали это реализовывать, а потом сказали, что они вообще не предлагали.
0: Мне кажется,
1: это так и было.
0: Мне кажется, у администрации Трампа были некоторые ожидания, что Киев и без внешнего влияния со стороны США просто быстрее, скажем так, если Соединенные Штаты прекратят их финансировать, быстрее проиграет. И ему придется заключать это соглашение, но Европа заменила США в плане финансирования, и в итоге эти оправдания не... Ну, эти предположения не оправдались, эти ожидания не оправдались. В итоге все... Именно поэтому так закончилась ситуация с Анкориджем, мне кажется. Они не столько не пытались и не были ответственны за свои слова, сколько они ожидали, что Киев без давления, без отключения Старлинка, без того, что Трамп просто физически не может сделать, потому что в США управляет не один Трамп, потому что там есть то самое глубинное, да, глубинное правительство, вот это вот все, там есть другие совершенно схемы управления страной, мы прекрасно об этом знаем, и именно эти люди никогда не дадут ему просто отключить Украину от Starlink, потому что это означает поражение, причем тотальное поражение, колоссальное с обрушением фронта в течение нескольких месяцев. Поэтому этого сделано не будет, не может быть. Здесь скорее Трамп показывает себя человеком с абсолютно связанными руками. Если вот,
1: Андрей, я бы
0: как мне кажется,
1: образ предложил нашим зрителям следующий. Американцы в Анкоридж привезли красивую упаковку пряника. Они не думали, что этот пряник будет развернут. Потому что сразу выяснилось, что пряника там нет. Просто красивая упаковка и ничего. Вот что произошло в Анкоридже.
0: Да, да. И сейчас, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что в новом этапе переговоров пока нет даже красивой упаковки. Есть только какие-то кнуты, которые по самим США в итоге могут ударить больше, чем по нам, потому что Трамп констатирует это, Трамп не скрывает, что у Америки, у самой тоже проблемы с топливной энергетической начинаются и начинают на нее воздействовать. Ну, а мы, собственно, продолжим нашу передачу в четвертой части через небольшую паузу. Оставайтесь с нами.
2: По сути дела, Николай Стариков. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Я слушаю «Радио Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.
3: Реклама. Кабельный завод «Магна» приглашает сотрудников на новое производство. Скрутчиков, волочильщиков, опрессовщиков, бронировщиков, а также сменного мастера. Производственным рабочим с опытом работы заработная плата от 100 тысяч рублей. Для кандидатов без опыта доступно обучение на производстве. Всем сотрудникам гарантирован полный соцпакет и годовые премии за результат. Доставка к месту работы и обратно корпоративным транспортом. Запишитесь на собеседование прямо сейчас. 8-911-88-91-057.
4: Магазин «Охота и рыбалка» на Гагарина, 19. Более 7 лет мы работаем для вас, выбирая надежных поставщиков, расширяя и обновляя ассортимент. У нас вы найдете все от крючка и удочки до одежды и лицензионных товаров для охоты. Огромный выбор в наличии. Просто пришел и купил. А в выборе всегда помогут наши профессиональные консультанты. И напоминаем про подарочные сертификаты. Магазин «Охота и рыбалка». Великие Луки, проспект Гагарина, 19. Телефон 5-00-70.
2: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
5: Востоковед Николай Севастьянов о последствиях от возможного распада Ирана.
6: На мой взгляд, на перспективе от этого проиграют так или иначе все. Именно поэтому сегодня даже такие государства, как Саудовская Аравия, которая с Ираном всегда находилась в очень плохих отношениях, пытается давить на Америку, чтобы вот этой масштабной военной операции не было. Не потому, что саудиты вдруг полюбили иранцев, они их не любят, а потому что саудиты, как государство, которое находится там же, прекрасно осознает те риски, которые получат все и которые коснутся абсолютно всех. Никто этого не избежит. Это будет катастрофа, которой не было, если Иран начнет распадаться. Коснется не только региональных игроков, но и надрегиональных. И нас это тоже так или иначе коснется. И Европу это коснется. Никто не останется в стороне.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: По сути дела, Николай Стариков.
0: Возвращаемся в эфир. Николай Стариков с нами из города-героя Волгограда. И мы объясняем итоги недели, подводим итоги недели, объясняем, что произошло в политике простыми словами, по сути дела. Итак, наша следующая тема. Внутреннее расследование Пентагона подтвердило, что удар по иранской женской школе, если помните, там около 160 детей и девочек просто погибли, произошел из-за ошибки искусственного интеллекта от компании Palantir. Мы все чаще начинаем слышать это название, и это нисколько не радостно. Эта компания использовала устаревшие данные по информации Пентагона. В результате атаки погибло более 150 человек, в том числе 123 ребенка. 123 ребенка, да. Что мы можем сказать об этом Палантире, совершенно незамечательном, абсолютно отвратительном, и вообще о том, что одновременно, вместе с этим, буквально параллельно с результатами этого расследования, Трамп объявляет о создании сил искусственного интеллекта, военных сил искусственного интеллекта.
1: Ну, Андрей, дорогие друзья, мы с вами много говорили о том, что искусственный интеллект сейчас используется как инструмент снятия ответственности тех, кто должны понести наказание. Ну, вот смотрите, погибло там 160 человек, огромное количество детей. Первый вопрос, который я хочу задать, а кто сядет? Вот сядет кто? Ответ.
0: Искусственный интеллект?
1: Да. Потому что нам предлагается поверить вот в эту, знаете, как вот одевают на руку какую-то куклу. Вот это она. Она сейчас сказала нехорошее слово, она пользовалась плохой информацией, поэтому виновата она. Но она же на вашей руке. То есть вы все это рассказали нам зачем? Вы скажите, кто понесет ответственность? Там погибло огромное количество людей. Мы хотим знать, кто за это сядет на пожизненное, на 10 лет, на 20. Потому что если кто-то использовал не те данные, и в результате погибли люди, ответственность-то за гибель людей, она не переходит на компьютер или смартфон. То есть искусственный интеллект выкладывают нам на стол в качестве источника ответственности. Это инструмент. Они просто манипулируют общественным мнением. И вроде как бы никто не виноват.
0: Это все равно, что, я напомню, что обвинить ракету в том, что именно она ударила по этой школе, поэтому она виновата, давайте посадим ракету в тюрьму.
1: Конечно, ракета пользовалась не той информацией, полетела не туда, и виновата как ракета. Но это же чушь. Раньше у американцев в качестве инструмента снятия вины было извинение. Они куда-нибудь попадут, там, в свадьбу в Афганистане, в колонну беженцев в Косово, и говорят, извините, мы думали, что это другая цель, и все. И как будто как бы исчерпано. Как будто люди от этого воскресают. Нет, конечно. Поэтому как только они начинают нам рассказывать о том, что искусственный интеллект в чем-то виноват, это значит, они готовят почву для больших преступлений. Но ведь это же страшно на самом деле. Представьте себе концлагерь в гитлеровской Германии. И нам бы стали говорить, что виновата какая-нибудь компьютерная программа, которая ошибочно закачала газ «Циклон Б» куда-то. Из-за этого погибли люди. Кто виноват? Ни Гитлер, ни нацистская партия, не тот, кто отдал приказ строить этот концлагерь, ни его комендант, ни СС, ни охрана, ничего. А компьютерная программа виновата. Извините, ракета полетела по приказу американского командования. Полетела она на суверенное государство. И это государство ничего Соединенным Штатам не делало. Никаких кораблей даже в Ормузском проливе тогда не останавливало и не препятствовало никак. Поэтому это способ уйти от ответственности. И это очень опасно. Потому что преступники могут подумать, что они не будут отвечать за свои преступления.
0: И второй вопрос по поводу создания сил искусственного интеллекта в Соединенных Штатах. Пока совершенно непонятно, что это будет, но сам факт очень выразительный. То есть мы видим, что та самая компания Palantir и та самая разведывательная сеть, которая одновременно сканирует данные и с помощью искусственного интеллекта действительно направляет какие-то беспилотники, вот она, судя по всему, получила настолько широкое признание в Соединенных Штатах, что под нее эти силы создаются. Эти силы искусственного интеллекта и будут отчасти Palantir, отчасти другими организациями. Как мы это воспринимаем? То, что в общем-то, создается новое оружие, и причем это оружие очень страшное, и, как говорит как минимум часть исследователей искусственного интеллекта, в конце концов, этот искусственный интеллект ведь может повернуться и против нас.
1: Андрей, они заявления делают зачем? Вот если они создали какие-то системы, зачем они их рассказывают? Рассказывают для того, чтобы, еще раз, снять ответственность. Здесь вот эти два способа будут соединены в одном. Создается некий род войск, который этим занимается. И если пойдет что-то не так, скажут, ну вот специалисты вот этих войск, они ошиблись, и мы приносим извинения. Не-не-не, так не пойдет. Если вы принимаете решение на основе компьютерных программ, не компьютерная программа, а вы будете отвечать за последствия того, что происходит. Поэтому, мне кажется, вот в эти игры точно не надо играть, надо поменьше думать и говорить о том, что искусственный интеллект будет за что-то отвечать. А вот разговор о том, что он может потом уничтожить человечество, это на самом деле ведь тоже уход в сторону. Это он сам решит уничтожить человечество. Я не специалист по компьютерам, но у меня есть те, кто в этом прекрасно разбираются. Дорогие друзья, сегодняшний искусственный интеллект не интеллект, он не думает. Это компьютерная программа, которую обучили возможности самообучаться. Но то, что в нее заложили, то она и делает. Если ее обучили взламывать какие-то коды, она начинает взламывать коды. Она сама не может этого сделать. Это вот очень важный момент, который надо зафиксировать.
0: Ну и последняя, наверное, новость. Да, актер Дмитрий Дюжев заявил, что нынешнее поколение молодежи в России выросло в комфорте и в сытое время, не знает, как это вообще плохо жить. И из-за отсутствия опыта в тяжелой жизни может начать думать о революции. Высказывание прозвучало на пресс-конференции в Москве, посвященной выходу фильма «Романовы. Преданность и предательство». Что мы можем сказать об этих словах Дюжева? И на самом ли деле такое разбалованное, нежное и внезапно разбалованное и нежное революционное поколение, это как-то у меня в голове не очень складывается.
1: Ну, как говорит наш президент, есть нюансы. Вот давайте расставим акценты. Первое. Дмитрий Дюжев в этом фильме сыграл роль Распутина. Для тех, кто еще не знает эту часть нашей истории, я просто в одной минуте расскажу, что произошло. Григорий Распутин был демонизирован. Против него была проведена кампания по очернению. Он был единственным источником, через который, на самом деле, Германия выходила на царя с целью заключения сепаратного мира. Как мы видим сейчас, это был единственный шанс спасти нашу страну от разрушения. И я говорю это не потому, что мне там мил Николай II. Я социалист по своим взглядам. Но просто в результате дальнейшего развала государства, гражданской войны, погибли миллионы и миллионы наших сограждан. Произошли страшные преступления, огромное море крови пролилось, и этого никогда допускать нельзя. Распутина застрелил британский агент Освальд Райнер. Да-да, вы не ослышались, дорогие друзья. Британская разведка, тогдашний союзник Российской империи, провела операцию в Петрограде по ликвидации единственного человека, через которого мог быть заключен сепаратный мир, потому что англичане хотели того, что дальше, собственно говоря, и случилось. Сначала обрушить Россию, а дальше через Россию обрушить уже и Германию. Теперь самое главное. Что говорит Дмитрий Дюшев? Если молодежь, выросшая вот в сытости и тепле, она может как-то не знать, как все это происходит, и думать о революции. Первое. Мы все работаем, строим, мыслим, обучаем. Для чего? Для того, чтобы молодежь наша росла в хороших условиях. Мы же хотим своим детям тепла, уюта, сытой жизни. Это нормально. Просто сытая жизнь сама по себе не является ничем, кроме комфортного существования. Должны быть смыслы.
0: Это здорово, да.
1: Если человек хорошо ест, так сказать, сладко спит, но при этом любит свою родину, это замечательно. Просто давайте молодежи объяснять, кто обрушил Российскую империю. Ведь тогда смысл того, что сделали, ну, по сути, предатели, был следующий. Давайте сначала убьем Распутина, не дадим заключить сепаратный мир, а потом арестуем верховного главнокомандующего, да, что это, ну, это измена во время войны, и сделаем что-то, чтобы привело к победе России. Ну, они либо идиоты были, но в любом случае они были предателями, те, кто в российской элите совершил государственный переворот в феврале 1917 года. Поэтому надо такие фильмы снимать.
0: Ну вот, а по поводу нынешней молодежи, это все-таки действительно хорошее поколение, очень много умных людей. Это люди, которые будут как раз общаться с этим самым искусственным неинтеллектом, которые будут его использовать, которые будут продвигать, ну, совершенно новую жизнь. Мне кажется, это очень умные люди. Люди, и то, что они выросли в хороших условиях, поможет им, ну, я извиняюсь, как минимум меньше, что называется, заниматься коррупцией. Я помню простой пример, как в Швейцарии в каком-то 2004-2005 году какой-то дефицит бюджета был, и предложили людям раздать эти деньги или вложить во что-то другое, в развитие страны. Был просто референдум проведен, люди отказались от денег, сказали, лучше вложите в страну. Почему? Потому что у людей все нормально. Люди сытые, люди довольные, им ничего лишнего не надо, они думают о других благах. Так что наше поколение, если оно сытое, если эта молодежь имеет возможность жить неплохо хотя бы, это уже здорово. У них есть возможность думать о будущем, у них есть возможность думать о чем-то еще. Меньше, в конце концов, заниматься коррупцией. Так что мне кажется, что господин Дюжев в этом смысле не прав. А вот вы абсолютно правы, Николай Викторович. Нужно все-таки рассказывать об интересных и важных вещах, чем мы занимаемся. Ну, а на этом, пожалуй, наше время вышло, и нам остается только пожелать вам хорошей недели, Николай Викторович.
1: До свидания, дорогие друзья. Я не заметил, как я спорил с Дюжевым, вроде и не собирался. Ну, хорошо. Через неделю увидимся в программе «По сути дела».
0: Всего доброго.
2: «По сути дела», Николай Стариков. Бесконечно можно слушать три вещи –
7: похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую.
8: Всем привет, я Александр Цыпкин, «Свободное от безделья время». Я пишу сценарии, пьесы, рассказы. Слушайте легендарное радио «Комсомольская правда», радио, которое знают все.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
9: Экономист Василий Колташов о бюджетной дыре Украины.
10: Я не думаю, что они рухнут окончательно. Я думаю, что Европейскому Союзу придется напрячься и найти больше денег в тот самый момент, когда люди, ну, это касается европейских политических руководителей и наций, не хотят давать больше денег. У Европейского Союза есть еще в запасе определенный механизм сбора средств, даже не затем сбор, это просто обнаружение средств. Это Европейский Центральный Банк. То есть при желании можно заглянуть туда. Он может выпустить облигации, там, ну, вот этот Европейский Союз может выпустить облигации, даем свободу Украине, например, позвать красиво же, он потерял какого-то пиздиля, и дальше их Европейский Центральный Банк купит. Ну и все, и деньги они соберут. Но, кстати, Украину они не намерены. Зеленским сейчас внушает, что даже если Киев останется без света, воды и тепла, то это никакая не проблема, потому что войска могут по-прежнему что-то делать на каких-то рубежах, и накоплены значительные резервы, и ТЦК ловит, и Евросоюз может тоже ловить. Евросоюзу помешает мужчин, похожих на граждан Украины, отдавать Украине. Ведь там можно кого угодно наловить.
7: Сказано на радио «Комсомольская правда».
11: Друзья, будущее наступило.
12: Радио уже давно не шипящий приемник.
11: Радио «Комсомольская правда» — это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда».
7: Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
11: В Москве 9 вечера, в Ижевске 10, в Иркутске 2 часа ночи, в Магадане 5 утра.
7: Новости на радио «Комсомольская правда».
5: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
11: О важном.
5: Встреча Трампа и Зеленского началась в Нью-Йорке. Ранее Трамп допустил, что он и Владимир Путин проведут новую личную встречу, но поставил под сомнение, что президент России приедет на саммит G20 в Майами. Дональд Трамп заявил, кроме того, что стоимость жизни по всему миру начнет снижаться после окончания конфликта с Ираном. На встрече с премьер-министром Британии Энди Бёрнамом на полях Генассамблеи ООН президента США спросили, что бы он сказал странам, чьи жители страдают от роста стоимости жизни из-за действий американцев в Иране. Как только война закончится, цены значительно снизятся, в основном потому, что нефть – это важная вещь, сказал Трамп.
11: О спецоперации.
5: Российские военные поразили беспилотниками логистические центры «Пальма» и «Новая линия» в Одессе, сообщает Минобороны. В порту уничтожили сухогруз, доставивший военные грузы для противника. Днем российские военные продолжили наносить удары беспилотниками по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В Минсельхозе объяснили подорожание мяса птицы. По данным ведомства, цены долго оставались на относительно низком уровне. Сейчас они корректируются с учетом накопившегося роста себестоимости и рыночной конъюнктуры. При этом компании со своей стороны принимают меры по повышению эффективности и сдерживанию роста издержек. Мясо птицы по итогам августа подорожало более чем на 15%, пишет «Коммерсант». Максимальные показатели зафиксировали на курицу. Цены на нее выросли почти на 16%.
11: Об образовании.
5: Предложенные Миноборнауки изменения порядка приема в вузы могут помочь снизить нагрузку на преподавателей, считает член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Со следующего учебного года нововведения затронут в частности перечень обязательных для поступления ЕГЭ, список индивидуальных достижений, а также результаты олимпиад.
11: Обо всем.
5: Учитель из Владимира после наркоза внезапно забыл русский язык. 28-летний мужчина до этого ни разу не был под наркозом, и когда процедура закончилась, его еще долго, больше часа, не могли привести в чувство. Но когда наркоз отошел, учитель понял, что не может ни слова сказать по-русски. Он говорил только на английском, мычал и жестикулировал. Через несколько часов он вспомнил родной язык. И о погоде: в эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля. Завтра днем воздух прогреется до 18-19, тепла и дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра днем синоптики обещают нам до 16-18 тепла и также возможны осадки. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
13: Джентльмены спорта.
14: Это радио «Комсомольская правда». Это программа «Джентльмены спорта». А в студии Денис Акинин и Павел Садков.
15: Всем огромный привет. Павел Садков, привет. У нас так много новостей, что я тебе предлагаю поскорее к ним переходить.
14: Конечно.
13: Главные новости. Что произошло на спортивных аренах и вокруг них за прошедшую неделю?
16: Чемпионат России по футболу встал на трехнедельную паузу в связи с играми сборных. На перерыв Краснодар ушел лидером турнирной таблицы РПЛ. У него в активе 21 очко. У ближайшего преследователя Спартака 19 очков. Столько же у ЦСКА и Динамо, а замыкает пятерку лидеров Зенит с 18 очками.
14: Слушай, ну вообще, честно говоря, скажи мне кто-нибудь, что после 9 туров именно вот такой будет расклад, я бы очень сильно удивился.
15: Да ладно, по-моему, все логично, нет?
14: Да нет, ну вообще, отрыва нет никакого. Сколько? 2 очка, 6 место от первого, понимаешь?
15: Да, но смотри, отрыва нет никакого, но это потому, что последние 3 матча Краснодар не мог одержать победы. Да, мы помним ничьи с Акроном, с Крыльями и с Оренбургом. И вот это
14: и
15: вот
14: все 3 были чуть-чуть сенсации, да?
15: Чуть-чуть сенсации.
14: Более... Ровно, как и все предыдущие победы Краснодара, были чуть-чуть сенсации, потому что они их одерживали без своих лидеров ушедшего Специана и без...
15: Кордоба был травмирован, да. Но давай начнем Кордоба. С того, что Краснодар вообще-то мог проиграть и Акрону, и Оренбургу, в принципе, мог проиграть.
14: Ну, могут, конечно, да, мог.
15: Ты вообще веришь в то, что Краснодар и после этой трехнедельной паузы будет продолжать лидировать в турнирной таблице РПЛ?
14: Смотри, мы перед сезоном с тобой как раз с нашим другом Денисом Вдовиным говорили о том, что Краснодар именно в этом сезоне, скорее всего, не будет претендовать уж прям так очевидно на золотые медали, скорее, кажется, в тройке, но вряд ли там на первом-втором месте. Именно по тому, что были большие кадровые потери. Но Краснодар показал себя с лучшей стороны, одержав там целый ряд побед с самого начала. И мне кажется, у них немножко спустили колеса. И мне кажется, как раз Краснодару вот эта пауза может быть прям нужна для того, чтобы потом вернуться и снова начать выигрывать. У тебя какое ощущение?
15: У меня есть ощущение, что целому ряду клубов нужна эта пауза, как минимум Спартаку, который начинал сезон великолепно именно по игре.
14: Это правда.
15: Там были так себе там проблемки небольшие с регулярным набором очков, но потом что-то в игре Спартака разладилось, была разгромная победа над Ростовом 3-0, но игра-то была так себе. И в то же время была неплохая игра с Факелом, но всего лишь 1-0, гол на 91-й минуте. Да. В общем, что-то не так творится с командой Хуана Карседо. Это первый момент. Второй момент. Есть Динамо, который вроде как набирает обороты.
14: Наоборот, да, у них все, они шли очень ни шатка, ни валка, все а наоборот, очень да. мощно закончили вот этот отрезок.
15: Начинали плохо, теперь 5 побед подряд. С одной стороны, сейчас им вот эта пауза, она не кстати, потому что набрали ход, с другой стороны, но можно как-то это все закрепить. Дальше. Есть ЦСКА, который, я честно тебе скажу, не понимаю, как они набирают очки.
14: Те же самые и Дмитрий Харатьян. Какого черта сделал Дмитрий Харатьян?
15: Я не понимаю.
14: Очень похоже. Я тоже не понимаю, как это получается, но факт остается фактом. Команда находится в числе лидеров с очень хорошим результатом. Я боюсь себя там убаюкивать, но у меня есть ощущение, что в последних матчах у ЦСКА и игра-то появилась. Я был на том самом матче с Рубином, который ЦСКА не смог выиграть. И как ни странно, мне эта игра понравилась, наверное, больше, чем многие другие.
15: Именно по качеству.
14: Именно по
15: футбола,
14: качеству, да. Потому что было ощущение, понятно, стало понятно, что они делают, чего они хотят, где защита, где нападение. Там все смешало вот это удаление, глупое удаление Рейса. Но, тем не менее, команда мне скорее понравилась, чем нет. Понимаешь, и, собственно, что они в Махачкале и доказали, хотя и отскочили, да, там был момент, когда Динамо Махачкала могла забить подряд 2 мяча. Но, тем не менее, у команды был есть какой-то, знаешь, заряд. И вот что поможет или помешает пауза ЦСКА, я не знаю. Мне кажется, это та самая команда, которая сложилась, на которую надо не дышать. Вот пока это работает, не трогайте, пускай работает. Не надо разбираться, как это происходит.
15: Возможно, ты прав. Но есть команда совершенно другой ситуации. Это команда Санкт-Петербургский «Зенит». За минувших 9 туров у «Зенита» уже 3 поражения. Это уже на одно поражение больше, чем за весь прошлый сезон.
14: Это правда.
15: Что происходит с командой «Симака»? Мы с тобой уже поднимали эту тему, и до сих пор нет ответа на этот вопрос.
14: Мне кажется, что-то разладилось в механизме. Мы понимаем, что, наверное, тут и «Усталость металла», я имею в виду, работу Сергея Богдановича Симака, всеми уважаемого и любимого, но человека, который уже много лет на этом месте сидит, и, наверное, все свои тренерские задумки и хитрости он уже реализовал. Ему сложно воздействовать на этот коллектив.
15: Забронзовел?
14: Нет, наоборот. Понимаешь, должно быть какое-то количество фишечек, идей, да, которые ты используешь. А эти идеи, они тоже не бесконечны, тем более тот темп, в котором он работает, ну, это ужас ужасный, да, понятно, что это жутко тяжело. А команда сложная, в психологическом плане очень сложная.
15: Сложная, посмотри, те же самые звезды, да.
14: Посмотри, что было с Балтикой, да, они, действительно, Балтика показала чуть не лучший свой матч в этом году, да, и тем не менее их смял «Зенит» и, в принципе, по делу выиграл. Поэтому вот это ощущение того, что потенциал гигантский, но что-то вот туда, я уверен, что «Зенит» преодолеет свои сложности. Уверен просто потому, что какое место они займут в итоге, я не скажу, но то, что после вот этой...
15: Но будет лучше.
14: Да, после будет. Этой паузы «Зенит» будет лучше, я на 100%
15: Для
14: уверен.
15: Для тебя пока что «Зенит» — это главное разочарование текущего сезона?
14: Ну, разочарование, ну, наверное, да. Мне
15: даже
14: кажется,
15: несмотря на то, что есть «Локомотив».
14: Ну, наверное, «Локомотиву» я многое прощаю именно потому, что команда явно строится заново после гигантских кадровых потерь. «Зенит» — это как раз обратная история.
15: Согласен, нет? Да, у «Зенита» не было причин так плохо стартовать.
14: С «Локомотивом» как раз все достаточно объяснимо. Но, наверное, главный сюрприз минувшего отрезка среди лидеров, безусловно, это «Зенит».
15: Лучшая команда минувшего отрезка, минувших 9 туров, именно по игре.
14: Ну, наверное, мне... Слушай, опять же, ты же правильно сказал, никто ровно не провел.
15: Нет, ровно никто, да.
14: Поэтому местами мне «Динамо» очень нравился, «Спартак» очень нравился, «Краснодар» очень нравился в каких-то моментах. То есть, вот как бы «Зенит», как ни странно, в какие-то моменты, да, но...
15: Ну, неплохо, да. Но я скажу, что «Спартак» играет в самый интересный, в самый яркий, атакующий, комбинационный футбол. Пусть он пока с перебоями. Но это все равно очень сильно смотрибельно и очень сильно хорошо, поэтому мы немножечко грустим от того, что наш клубный футбол уходит на паузу, зато появляется футбол сборных.
14: Так,
15: и сборная России в нем, между прочим, тоже будет принимать участие.
16: Сборная России по футболу начинает трехнедельный тренировочный лагерь. Под матчи с Намибией, Ираном и Нигерией главный тренер нашей национальной команды Валерий Георгиевич Карпин вызвал и Матвея Сафонова из ПСЖ, и Алексея Батракова из Галатасарая, и Александра Головина из Монако. Вот только игрока Реал Сосьедада Арсена Захаряна оставили за бортом заявки. Зато впервые с 23-го года за сборную России сыграет суперфорвард петербургского «Зенита» Александр «Плохой мальчик» Соболев.
14: Состав достаточно вот адекватный.
15: То есть, ну, давай это, так, вроде в расширенной заявке были опять все те, кто живы. Вот, ну, правда, все живы.
14: Ну, так всегда и бывает, объективно говоря.
15: Да, и единственная сенсация по итогу – это не попадание в окончательный состав Арсена Захаряна. На твой взгляд, адекватно это?
14: Человека практически нет игровой практики.
15: Он не играет, да. У него было 5 минут на футбольном поле.
14: Да, и, наверное, сложно его оценить. А потом я не исключаю, что сложная ситуация в клубе, она предполагает и некое взаимодействие штаба сборной, который понимает, что, может быть, парня лучше сейчас не дергать, пускай лучше потусуется с командой. Там, каким, может быть, я не знаю, я фантазирую, да, но, может, mm-hmm. может быть, и это тоже имеет этот фактор места.
15: Но ты веришь, что в один прекрасный момент Захарян, а, заиграет в Испании, и, б, будет вызываться на регулярной основе в сборную России?
14: Ты знаешь, я, к сожалению, давно живу, я очень много видел очень талантливых ребят, которые уезжали в зарубежные чемпионаты, и у них там вдруг перестало получаться. Это очень распространенная была история, понимаешь, и уезжая туда, пора разным причинам, порой не связанным даже с футболом, у них не очень там получалось. Поэтому, к сожалению, я думаю, что это тот самый случай, когда, ну, не надо было. Или, если он в корне не поменяет свою жизнь, то, наверное, есть опасность, что карьера, ну, не пойдет сильно выше.
15: Есть ли такая опасность у Алексея Батракова? Потому что, почему спрашиваю, да, потому что мы видели, что первые матчи после переезда в Турцию он начинал в основном составе, в стартовом составе. Он играл, он выходил в старте на матч Лиги чемпионов против Спортинга, а потом Батракова посадили на лавочку. Как-то тревожненько стало после этого.
14: Но я читал свой большой текст как раз про дебют Батракова, про то, как его принимают и не принимают в Турции. Последний матч вообще был провал Галатасарай. Может быть, хорошо, что Батраков не был в основе.
15: Ты знаешь, Галатасарай, да, вот перебью тебя, Галатасарай в принципе так себе сейчас.
14: Да, поэтому...
15: И винить во всем Батракова, как это делают некоторые турецкие журналисты, ну, я бы как минимум не стал.
14: Слушай, ну, понятное дело, это Турция. Мы с тобой говорили об этом и до того, как-то мы только узнали, что Батраков едет в Галатасарай. Это очень сложная психологическая сторона. Это все равно, что в России приехать в Спартак.
15: Ну да, это
14: что эмоциональные ребята, да, постоянно давление, тебя да. будут мучить. На ровном месте, неважно, причем как ты играешь. Поэтому, конечно, Алексею сложно. Но как раз Батраков это тот самый игрок. Вот у меня есть ощущение, что это новое поколение игроков, которые очень такие по-хорошему упертые. Батраков, Кисляк, вот эти ребята, которые, ну вот, они видят цель, не видят препятствий. Угу. Наверное, они могут... Наверное, если у кого-то и получится в этой мясорубке выжить, так это Алексей Батраков. Угу. Вот в это тут я более-менее спокоен. Ну и потом мы же говорили о том, что, возможно, это трамплин для того, чтобы потом куда-то уехать.
15: Да, да, так и есть, и так продолжает быть на самом деле. А вот Александр Головин снова в составе сборной и снова в качестве легионера, игрока Монако. Он никуда этим летом не перешел, хотя слухи ходили и про Спартак, и про Зенит, даже про ЦСКА я слышал. Но такие, скорее, эфемерные истории. На твой взгляд, хорошо, что Головин остался во Франции?
14: Да, абсолютно хорошо. Опять же, мне кажется, что это та самая... Посмотри, Головин — человек со своим мировоззрением, со своим мироощущением. Угу. Человек, который нашел семью и успокоился. Мне кажется, ему там комфортно, и он там всегда хорош. Ну, то есть, понятно, что мы не так следим за чемпионатом Франции, как, может быть, за другими чемпионатами.
15: Ну да.
14: Но когда мы видим матчи, читаем те же отчеты, всегда он играет много, почти всегда у него есть какие-то результативные действия.
15: Ну и вообще, когда он приезжает в состав сборной России, видно, что он, ну, на голову сильнее всех остальных.
14: Это, во-первых, и потом есть ощущение, что он счастлив, понимаешь? А вот эта история, что он приедет, условно, в «Зенит» или «Спартак» и будет здесь заново что-то, во-первых, доказывать, а во-вторых, северная надбавка сработает, понимаешь, что, надо, может быть, не надо так напрягаться, как ты напрягаешься в «Монако». Я за то, чтобы Головин остался. Мне нравится, мне кажется, человек на месте. Вот есть вот такое ощущение.
15: Согласен, согласен.
14: Прикольно будет его посмотреть в матче сборной.
15: Еще, знаешь, мне было бы очень прикольно посмотреть на Александра Соболева, который с 23-го года не был в составе сборной. Соболев,
14: но, кстати, вот
15: одиозная.
14: Но объективно заслужил. Объективно, мне кажется, сейчас один из лучших нападающих нашей страны, если не лучше.
15: Лучший бомбардир прямо сейчас. Но поэтому будем следить за матчами сборной.
14: Да, прервемся буквально на пару минут. Это программа «Джентльмены спорта», а в студии Денис Акидин и Павел Садков.
17: «Джентльмены спорта». Реклама.
18: «Комсомольская правда».
19: Читайте завтра. Военкор Коца о положении на фронте. Наша армия загнала ВСУ сразу в несколько котлов. Новые правила приема в вузы в 2027 году. Журналист КП изучила, сколько стоит поплакаться незнакомцу в жилетку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
20: Для лиц старше 12 лет.
21: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-65-22.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Экономист Алексей Зубец о том, подпишет ли Трамп закон о санкциях против России.
24: До выборов, на самом деле, не так много времени. И, в общем, я думаю, что весь этот закон, уже его реализация практически, ну, начнется, да, если начнется, уже после выборов. То есть Трамп, безусловно, подпишет, в этом нет никаких сомнений. Но применять он его, этот закон, сегодня не будет. Вот приедет Си Цзиньпинь в Америку, ну и вот они будут разговаривать, и у Трампа будет дополнительный козырь. А этот закон принят не для того, чтобы его применять. Он принят для того, чтобы вот разговаривать с китайцами. Что касается Индии, совершенно не исключено, что Трамп не будет применять эти санкции в торговле с Индией, потому что Индия при всех обстоятельствах это стратегический партнер Соединенных Штатов в сдерживании Китая. И вводить санкции на своего там ближайшего партнера, вот в Южной Азии, на которого возлагаются большие надежды вот в сдерживании Китая, ну, это довольно странная такая самоубийственная история. Поэтому, ну, вот я бы не стал переоценивать принятие этого закона, хотя, да, будет безусловно подписан, но применяться, ну, посмотрим, как он будет применяться. У меня есть ощущение, что применяться он не будет.
22: Сказано на радио «Комсомольская правда». Попов изобрел радио, чтобы люди слушали «Комсомольскую правду». Я слушаю радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендую. «Джентльмены спорта».
14: Радио «Комсомольская правда», Денис Акинин и Павел Салков в студии, и мы продолжаем разговаривать о том, что происходит в мировом и, в частности, российском спорте.
15: Про футбол мы уже поговорили, и сейчас наступает огромный период фигурного катания.
14: Да, слушай, прям жутко интересно, потому что прошли прокаты наши.
1: ОМВД России по городу Великие Луки предупреждает: уважаемые граждане, остерегайтесь мошенников, не доверяйте незнакомым реквизиты банковских карт, не передавайте деньги тем, кто выдает себя за сотрудников правоохранительных органов. Приобретайте товары через интернет только у проверенных продавцов. В случае мошенничества обращайтесь в полицию. Телефон дежурной части города Великие Луки 5-27-94 или 02.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
4: Военный эксперт Алексей Рам о возможных действиях США в отношении Ирана.
6: У меня складывается впечатление, что пока еще американцы сами не решили, что они хотят. Отсюда какие-то такие невнятные метания. А как оно будет дальше происходить, пока не совсем понятно. Но вариант, который озвучил Дональд Трамп, о том, что вроде бы, ну, как бы не совсем он озвучил, это «Иерусалим пост» со ссылкой на неназванные источники, как обычно, о том, что, возможно, США попытаются провести блокаду Ирана, похоже на то, что сейчас происходит в Венесуэле. Ну, на самом деле, по конфигурации той группировки, которую сейчас американцы стягивают, в район проведения, ну, в район Ближнего Востока, да, и Средиземноморья, то такой план, в принципе, возможен. И силы как раз американские этому соответствуют. Та же самая вот у нас возникал вопрос у нашего проекта, откуда, зачем они там держат литеральные корабли, это вот такие для предодействия в прибрежных водах. Ну, вот, если действительно утечка «Иерусалим-Пост» имеет под собой основания, то, в принципе, понятно, для чего нужны эти литеральные корабли. Это будет та же самая замена кораблям береговой охраны, которые именно выполняют основные досмотры, смотровые функции и функции по задержанию сейчас в районе Венесуэлы. Просто вопрос, как на это отреагирует Иран. Тут много вопросов, и на них не так много ответов. Поэтому мы пока сидим, следим, смотрим.
3: Сказано на радио «Комсомольская правда».
14: Поэтому самый сложный период из перехода, вот, условно говоря...
15: От девичьего фигурного,
14: да, девичьего,
15: катания,
14: к женскому. Да, к настоящему женскому. Поэтому понятно, что эти сложности, они связаны с физиологией, в первую очередь, там человек растет, меняется и так далее. Поэтому здесь, конечно, были вопросы. Другой вопрос, она не потеряла свою вот эту уникальность, да, понятно, что это великая фигуристка, прекрасная, с совершенными данными. А что касается техники, вернется она или не вернется, вопрос, ну, мало, на самом деле, мало кто из специалистов говорил, что да, получится, да, она станет
15: снова. Сразу четверные.
14: Да.
15: Даже не к технике вопрос, а скорее к прыжкам.
14: Прыжкам.
15: Вот чисто
14: физически
15: спортивная такая история. Будут ли у Камилы Валиевой прыжки? Потому что мы видим, даже вот Аделия Петросян после тяжелейшего сезона, после не самого лучшего, там, по крайней мере, не выдающегося выступления на Олимпиаде, она тоже выступила, ну, мягко говоря, так себе.
14: У Адели очень много произошло в жизни. Во-первых, она была чуть ли не в шаге от ухода из фигурного катания. Даже ее спрашивали, уйдет она окончательно в шоу или нет. Она сделала, мне кажется, правильный выбор, осталась в большом спорте. Она сменила тренерский штаб. Это, ну, что такое для фигуриста сменить тренерский штаб? Это мы можем там как-то, да, это же не галочка, да, у тебя.
15: Тем более не просто тренерский штаб, она ушла от Этери Тутберидзе.
14: Да, самой Этери Тутберидзе, человек, который создает это женское фигурное катание.
15: Сам факт того, что она ушла, это уже был огромный скандал, но она, кстати, вот на этих контрольных прокатах, Петросян, я имею в виду, всех успокоила, сказала, что все произошло чинно, мирно, полюбовно, все хорошо.
14: Ну, то есть... что тоже говорит, что девочка взрослеет, это очень хорошо. Лишние скандалы на самом деле, конечно, никому не нужны. Но и самое главное, мы понимаем, что Аделия представила новую программу.
15: Угу.
14: Вот за этими несколькими простыми словами стоит гигантская работа. Гигантская работа, которая уже сделана и которая еще предстоит сделать. Поэтому то, что видели болельщики вот минувшие выходные, это только начало пути, большого пути. Поэтому я абсолютно уверен, что в ближайшее время и Аделия будет одним из лидеров нашего женского фигурного катания и покажет еще не раз себя в самом лучшем виде. И примет, и мне кажется, она основной, один из основных претендентов на то, чтобы поехать через 4 года снова на Олимпийские игры.
15: Ну, через 4 года это дело 4 лет, как минимум. Но смотри, мы говорим с тобой, что Камила Валиева должна разогнаться, Аделия Петросян должна разогнаться, а Александра Трусова как будто бы уже на полной скорости
14: это,
15: летит.
14: Вот это фантастика! Вот
15: четверные
14: это...
15: прыгают. Да. Как она сама сказала, наверное, это первый случай в истории, когда девушка выходит из декрета и продолжает прыгать четверные.
14: Да, понимаешь, наверняка. Я уверен, что это же вообще... вообще крайне сложно, конечно, вот о физических данных и о, скажем так, таланте этого человека, но вот я бы, что, если ты помнишь Олимпийские игры, где выиграла Щербакова,
15: да,
14: да, Трусова стала второй, да, и то же самое, у нее серебро в... То есть у нее серебро по Олимпийских игр, и она тогда все с золотом, кроме меня, такая была истерика, которую потом все показывали. Но именно этот момент, что у нее до сих пор нет золота, мне кажется, сидит в ней, вот я знаю...
15: Подстегивает, да?
14: Да, я знаю, что это есть у Александра Овечкина, да, человек, который всегда чего там не достиг, да, у него есть эта история, что я хочу выиграть олимпийские медали, для меня это крайне важно. То же самое у Трусова, она хочет это этого золота, понимаешь? Пока она его не достигнет, мне кажется, она не успокоится. Да, мы понимаем все сложности, и возраст будет уже достаточно для этого, ну, конечно, вида спорта, да, приличный, да? И все сложности там связанные с взрослением, там, изменением организма, рождением ребенка и прочее, прочее. Но вот эта мощь и сила характера меня, конечно, восхищает. Я буду болеть точно за Александру Трусову в ближайшее время, хотя раньше мне казалось как-то, не знаю, наверное, я не очень, как болельщик, за всех переживаешь, да? Но тут она, конечно, просто молодец. И вот этот абсолютный спортсмен, такой классический, стопроцентный спортсмен.
15: Во что бы то ни стало. Слушай, ты сейчас сказал, я тоже подумал, что это, возможно, это правда, что вот этот незакрытый гештальт, ей очень хочется его закрыть, хочется еще победить, хочется еще медалей заработать, желательно золотых. И действительно, наверное, во многом из-за этого она вот эти четверные достает непонятно откуда.
14: Вот, понимаешь, причем парадокс нашего фигурного катания в том, что если девочка, имеющая там серебряный, бронзовый, любую медаль, Олимпиада или чемпионаты мира, если ее фамилию знают, она может закончить прямо сейчас и до конца дней кататься в ледовых шоу.
15: Да, ей этого недостаточно.
14: И зарабатывать даже больше.
15: Да, понимаешь? Ей этого недостаточно.
14: А это же страшнейшее напряжение, страшнейшее.
15: Слушай, ну мы сейчас с тобой обсудили, единственное, что понятно из всего того, что мы сейчас с тобой обсудили, понятно, что на чемпионате России будет рубка страшная. Как да, раз, ну... когда все разгонятся, к декабрю будет рубка
14: страшная. Причем не только у девочек, но и у мальчиков. Да, у ребят там еще сильнее. На самом деле конкуренция. Сейчас несколько ребят, которые могут показывать там хорошие результаты. И, как правильно говорят, что сейчас у нас был определенный провал в мужском катании. Сейчас этого провала уже точно нет.
15: К слову о мужском катании. Сейчас про него и поговорим.
0: Александр Плющенко – это сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Дебютировал за сборную Азербайджана на международном турнире. Это был юниорский гран-при Турции. Получилось, ну, мягко говоря, не очень. Итоговое 13-е место. А после короткой программы вообще он был 16-м.
15: Павел Петрович, ну вот несколько, наверное, недель, ну, может быть, месяц назад, да, мы все бурно обсуждали вот этот громкий переход Александра Плющенко в национальную команду Азербайджана. Вот случился дебют. Дебют случился таким, каким он случился. 13-е место. И вроде как все эксперты мягко где-то корректно, аккуратничая. Но все говорят об одном и том же. Может, не надо вообще заниматься фигурным катанием?
14: Нет, слушай, ну, во-первых, вопрос не надо. Там не стоит, ты знаешь эту семью, вся страна знает
15: вопрос
14: эту семью.
15: Вопрос в семье, а да, не в самом Александре.
14: Да, но я несколько раз видел Александра на разных съемках, в частности, на съемках программы «Достояние республики». И это, знаешь, это такой стойкий оловянный солдатчик. Он в середине съемки встал и сказал, у меня на тренировку, пошел тренироваться. Ну, то есть ощущение, что ему самому это надо. Я, честно скажу, у меня все, что касается детей, ну, 13 лет парню, блин, но нельзя о нем как о взрослом человеке, нельзя его вот так костерить, понимаешь? С чем я точно согласен, то, что когда и Рудковская, и сам Евгений Плющенко сказали, ну, что вы набросились на ребенка, ругайте нас. Они абсолютно правы. Мне вот этот момент, когда начали хейтить мальчика, да, как бы вы к нему ни относились, какой бы там имидж ему средства массовой информации не создали, это ребенок, у него сейчас формируется. Вспомните, блин, себя в 13 лет, в каждый, и хотя бы там десятую долю этого хейта на себя оберните. Ни один бы не справился. Поэтому, конечно, я в этой ситуации вообще не готов ни злорадствовать. Ну, да, это нормальный человек выступил, один из первых стартов, таких серьезных. Да, 13-е место. Но вот у моей знакомой девочка занималась фигурным катанием, не проходила в сборную России просто потому, что не выдерживала конкуренцию. Она пошла и выступала тоже за Азербайджан. И у нее тоже очень неплохо там на самом деле получалось. Я к тому, что это нормальная на самом деле спортивная практика. Не надо человека... Тут нет вопроса. Мы понимаем, почему на Женю Плющенко. Понимаем, почему весь весь хейт. Но опять же, ни в коем случае нельзя на ребенка это обрушивать. Нормальное выступление, будет у него будущее. Какое, станет он олимпийским чемпионом или нет, я не знаю, но то, что из него получится хороший фигурист, 100%.
15: Хорошо, я с тобой согласен с тем, что как-то в адрес ребенка вот этот хейт наваливать, это ну как-то совсем некрасиво. Но есть же Евгений Плющенко, который после вот этого 13-го места вышел в СМИ, вышел в медиа и передал привет хейтерам. Типа, мы круто выступили.
14: Привет, Злюки.
15: Да, привет, Злюки. Мы всем довольны, мы круто выступили. Правильно. Саша вообще красавец.
14: Он выступает в данном случае как тренер. Его задача...
15: А ты уверен, что он отстаивает своего сына, а не накидывает пуха еще больше?
14: Да, абсолютно. Я уверен, что он отстаивает своего сына.
15: Хорошо, но можно было как-то попроще отреагировать. Круто выступил, первый шаг, так бывает, мы дальше
14: можно
15: будем
14: было.
15: Работать.
14: Ну вот он выступил так. Слушай, человек является двукратным олимпийским чемпионом в виде спорта, где двукратных олимпийских чемпионов, прямо скажем, не так много. Поэтому я тебе скажу, да, он имеет право на подобные роды. Короче говоря, смотри, тут важный момент. Надо разделять. Во-первых, не трогаем ребенка, пускай выступает, дай бог ему здоровья. Как выступает семья, но она тоже таким образом... У них есть какие-то некорректные фразы, высказывания. Ну, что же делать? Бывает. Ребенок в этом ни в коем случае не виноват.
15: Окей, согласен с тобой, но нам надо уходить на небольшую паузу.
14: Буквально 2 минуты. Денис Акинин, Павел Садков, мы вернемся и обсудим еще более интересные новости.
2: Джентльмены спорта. Сказано на радио «Комсомольская правда».
23: Телеведущие Ольга Скобеева и Евгений Попов об идейной составляющей новостных программ.

0: как не просто на фронте, чего там не хватает, там мы спрашиваем это постоянно.
1: Тут еще знаете, какое важное обстоятельство? Вот недавно человек, которого я бесконечно уважаю, один из главных для меня, но я думаю, что и Евгений согласится с этой точки зрения, один из главных ориентиров в журналистике, уж тем более в телевизионной журналистике, Владимир Михайлович Кулистиков, сказал, перефразируя Рэя Брэдбери, что мы для многих стали телевизионными родственниками. То есть люди иногда, и я это тоже так чувствую, вот я буквально говорю, и, наверное, в некоторой степени даже мурашки, вот честное слово, иногда нам кажется важным, не имея даже, может быть, какой-то официально сформулированной точки опоры, просто помочь людям разобраться.
2: Сказано на радио «Комсомольская правда». Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Новости на «Радио Комсомольская правда».
3: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
4: О важном.
3: Дональд Трамп хочет провести встречу с Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встречу с Владимиром Зеленским. Также Трамп рассчитывает на соглашение по территориальному вопросу между Россией и Украиной, но не стал рассказывать, в чем именно оно может заключаться. Глава Белого дома заявил, что обсуждает с российским лидером условия возможного мирного соглашения России и Украины. Трамп сказал, что Великобритании и Европе не грозит война с Россией. На вопрос, считает ли он по-прежнему, что Украина может вернуть все свои территории, американский лидер ответил, что стороны, по его мнению, придут к соглашению, но не стал вдаваться в подробности.
2: Об атаках.
3: Киевский режим в дни голосования на выборах в Госдуму атаковал 74 избирательных комиссии, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Для любой европейской страны одного такого удара хватило бы, чтобы кричать: «Смотрите, они не дают реализовываться демократическим принципам, волеизъявлению народа», сказал Мирошник. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы проходили с 18 по 20 сентября.
2: Об образовании.
3: Предложенные Миноборнауки изменения порядка приема в вузы могут помочь снизить нагрузку на преподавателей, считает член Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко. Со следующего учебного года нововведения затронут в частности перечень обязательных для поступления ЕГЭ, список индивидуальных достижений, а также результаты олимпиад.
2: О нововведениях.
3: Данные о детях перестанут вписывать в заграничные паспорта россиян с 1 января. В МВД объяснили решение случаями отказа во въезде несовершеннолетним россиянам в некоторые европейские страны, если у ребенка нет собственного загранпаспорта, но он вписан в документ родителя. Ранее выданные паспорта с отметками о детях продолжат действовать до окончания срока. В МВД также рекомендовали перед поездкой заранее уточнять правила въезда в конкретную страну и возможность путешествия ребенка по паспорту родителя.
2: О спорте.
3: Российские спортсмены будут выступать на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Роттердаме без флага и гимна страны. Это сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Чемпионат мира пройдет с 17 по 25 октября. Сборные, которые займут первые три места по итогам командных турниров у мужчин и женщин, получат путевки на Олимпиаду 2028 в США. Курс доллара на завтра 84 рубля и 7 копеек, евро стоит 96 рублей 59 копеек, курс юаня 12 рублей 53 копейки. И о погоде: в эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля, завтра днем будет плюс 18, плюс 19 и пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов, завтра днем будет плюс 16, плюс 18 и дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
2: Джентльмены спорта.
5: Это радио «Комсомольская правда», Денис Акинин и Павел Садков в студии, и мы продолжаем обсуждать, что же произошло в мировом и российском спорте.
6: Мы с тобой уже обсудили футбол, мы с тобой обсудили достаточно много фигурное катание, ну и после любого приличного фигурного катания идет что? Правильно, мордобой, извините. Обсуждаем UFC.
5: Поехали.
7: Армяно-российский боец Арман Царукян нокаутировал бразильца Маурисио Руффи на турнире UFC 331. В конце первого раунда Царукян прошел в клинч, и из него локтем мощно пробил в голову соперника. Получился совершенно эпичный нокаут. Но главное, что Арман

0: теперь может претендовать на титульный поединок в легком весе.
1: Так что же это значит, Денис? Неужели наш борец может стать чемпионом в легком весе?
2: Смотри, начнем с того, что у Царукяна сейчас ситуация максимально запутанная. С одной стороны, он победил Руфи, которого вообще не должен был побеждать, потому что он должен был драться с Оливейрой. Но это ладно, Оливейра снялся там не по своим даже причинам. Но тем не менее, Царукян победил. А самое интересное, что происходило после этого. После нокаута Руфи Арман выскочил из клетки, побежал обнимать свою подругу-блогершу, подбежал к президенту UFC Дани Уайту, что-то ему сказал, а потом в микрофон изложил, в общем-то, диалог с Уайтом, сказал, что мне назначили следующий поединок, он будет титульный, я буду драться с Джастином Гейджи. Но потом, правда, Дани Уайт сказал, что такого не было, и типа, подожди. Но, на самом деле, это все шутки, дело идет к тому, что Арман Царукян действительно получит титульный поединок. Следующий ли он будет, или он будет через один свой поединок, не знаю. Наверное, не знает никто, включая боссов UFC. Тем не менее, Царукян очень близок к титульнику. Но самое интересное другое, что у нас близки к титульнику и другие россияне.
1: Это что?
2: Сейчас чемпионом легчайшего веса является Петр Ян, чемпионом полусреднего веса является Ислам Махачев. Совсем скоро в эту компанию чемпионов может присоединиться Мавсар Евлоев, который в октябре будет драться с Александром Волконовским, тоже в титульном, уже в титульном поединке. Плюс ко всему, есть Александр Волков, который сейчас является чуть ли не главным претендентом на вакантный титул в тяжелом весе. А еще есть целый ряд людей, которые, правда, не под российским флагом выступают, но тем не менее являются россиянами. Я про Хамзата Чимаева говорю и про Насрудина Имамова. Они могут стать чемпионами в среднем весе. Итого, в ближайшие месяцы в UFC может появиться сразу 6 чемпионов из России. А?
1: Потрясающе,
2: я согласен.
1: Я думаю, это по-своему, конечно, тоже революция. Мы всем нашим ребятам от души желаем удачи, с кем бы они там ни дрались, мы, конечно, всегда за наших.
2: Ну, конечно, да. Но за Армана Царукяна действительно сейчас будет очень интересно наблюдать и смотреть, потому что он еще и развивает свою блогерскую карьеру. Знаешь, что человек ест по несколько тысяч калорий за один прием пищи просто для того, чтобы снять это на камеру. И это всегда выглядит очень эпично, даже чуть эпичнее, чем его нокауты.
1: Ну, что ж, дай бог ему их хорошего аппетита и, самое главное, больших побед.
2: Я понял, ты хочешь перейти уже к следующей новости.
1: Конечно.
2: Давай перейдем.
0: Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин, это мы говорим уже про хоккей, жестко раскритиковал лидера своей команды Владимира Ткачева. «Магнитка» обыграла «Барыс» со счетом 3-0, но Разину не понравилось, как этот матч, собственно, Ткачев провел. На пресс-конференции ролевой «Металлурга» выдал фразу в адрес Владимира. «Мне что, ему в попу дуть?» Как вы понимаете, там была не попа.
1: Но он не только это сказал, он вообще наехал на журналиста за этот вопрос.
2: Он наехал на журналиста, да, на Ткачева, на свою команду.
1: Понимаешь, я, с одной стороны, я как человек, воспитанный и идеалами спорта, мне кажется, что это как бы too much. С другой стороны, как болельщик, я понимаю, что вот такие пресс-конференции тренеров, наверное, они уже давно являются частью КХЛ неотъемлемой. И ровно как, знаешь, вот сейчас очень много в ТикТоке вот этих видео, как судьи разговаривают с тренерами или с хоккеистами.
2: Ну да, КХЛ. Да, да. Это уже отдельный жанр.
1: Отдельный жанр. Это очень прикольно. Понимаешь, часть какой-то игры, часть мира. Вот сейчас новость после пресс-конференции Северстали, победы с Северстали над Амуром. Тренер Козырев, он 6 секунд ровно находился у микрофона. Ровно 6 секунд.
2: Просто встал. Что успел за это время?
1: Встал и ушел. В большом счете ничего. Но, то есть, и все эти вот эти абсурды. А помнишь, как Ротенберг блистал, ну, на пресс-конференциях? Это часть игры, уже давно часть этой истории. И подходить к этому с какими-то, знаешь, вот, ребята, так нельзя, так не разговаривайте. Ну, они где-то в душе-то сами понимают, что так нельзя, но в данный момент они по-другому не могут, и в этом прикол. Я хорошо помню пресс-конференции великого Виктора Васильевича Тихонова. Это было скучнейшее мероприятие. То есть,
2: не, окей,
1: как он,
2: да,
1: бегал, это... кричал на площадке, понимаешь, потом приходил... Да. Ты понимаешь, но тем не менее это тоже было частью игры, и вроде как этому все носились внимание.
2: Окей, смотри, ты говоришь с точки зрения шоу, а с точки зрения внутрикомандной химии. Вот сейчас Разин наехал на лидера своей команды. Мы все поржали. Мы все обсудили, а что будет твориться в раздевалке?
1: Ну, я смотрю, это же далеко не первый случай, и иногда на лидеров именно так и воздействуют.
2: Ну, то есть ты считаешь, что нормально, да, вот
1: я человек
2: наехал на лидера?
1: Я считаю, что это часть педагогического расчета тренера.
2: А Разин, интересно, понимает, что вот той же самой «Магнитке» проще расстаться с ним, чем с хоккеистом, потому что это будет банально дешевле?
1: Я думаю, Разин, как человек такой, ну, как человек-гора, он, наверное, может не сильно этого и боится, понимаешь, что он вступает в эту драку и... дальше посмотрим. Но я повторюсь, что, возможно, это такой тренерский ход, когда ты ругаешь человека на людях именно для того, чтобы он проснулся и начал играть. Объективно говоря, он как тренер имеет право высказать претензии.
2: Ну, давай так, имеет право, во-первых, да, высказать претензии. Во-вторых, Ткачев провел чуть больше 12 минут на льду и так себе там сыграл. Да, ну вообще не полезно. Несмотря на то, что Магнитка победила Борис и все хорошо. Но, тем не менее, я про саму форму. Вот это вот, ну, извините, в попу дуть, это что?
1: Ну, это хоккей, понимаешь? Это хоккей, это история, где не так много слов. Там большинство слов, которые используются в раздевалке, видимо, все они использовались вот в данном монологе. Поэтому он, если они выиграют, они молодчики, если нет, то не молодчики. И тут, к сожалению, надо с этим смириться. Это тоже часть, понимаешь? Ну, странно подходить, ждать какой-то развернутый литературный ответ от ребят, которые там сейчас колбасят. Они потом за пределами площадки стадиона могут чего угодно говорить, читать и делать. Но здесь они в части вот этой вот, вот этой брутальности, понимаешь, которую прям за что любят хоккей, понимаешь? Это пышет вот этим агрессией.
2: Ну, понятно. Ну, смотри, да, человек сгорел.
1: Мачизм.
2: Андрей каким-то. Разин сгорел немножко. Только я не понял, из-за чего. Одно дело, когда ты проигрываешь, ты приходишь на пресс-конференцию в эмоциональном состоянии, немножко переполненный, да, и тебе журналист еще докучает своими непонятными вопросами, и ты, естественно, на него срываешься. Но тут-то чего?
1: Ну, вариант Разин, два. Либо существует действительно какой-то конфликт с Ткачевым, который, собственно, верхушку айсберга, которую мы увидели, либо, что, скорее всего, это некий ход со стороны тренера для того, чтобы показать Ткачеву, я ни перед чем не остановлюсь, чтобы тебя заставить тебя играть хорошо.
2: Сейчас Ткачев может перестать играть?
1: Да, я, похоже, он не сильно сейчас
2: играет.
1: Слушай, все может быть, но я знаю, что Ткачев прекрасный профессионал, человек, который не зря заработал свое имя, и, конечно, он играть может значительно лучше, и я думаю, это вызывает законное раздражение тренера, когда чувак, который может все, этого не делает, но, наверное, логично сказать, давай все-таки чтобы попытаться как-то это изменить.
2: Ага. Павел Петрович, мы с тобой обсудили много тем, но есть еще одна, как минимум, одна новость, которую мы не можем обойти стороной, к сожалению, она плохая новость, но, тем не менее, мы должны с тобой ее тоже обсудить.
1: Я бы сказал, трагическую.
0: Не стало двукратного олимпийского чемпиона и двукратного чемпиона мира по биатлону Сергея Чепикова. По словам близких к нему людей, один из лучших биатлонистов в истории долго боролся с тяжелой болезнью. Чепикову было всего 59 лет.
1: Ну, ужасно слышать все эти истории, причем люди, которые, вот, понимаешь, одно дело, когда мы читаем некрологи на людей, которых мы знаем, мы помним, да, но никогда не видели, как они выступают, другое дело, победа Чепика, они стоят перед глазами там, у миллионов людей, в частности, у моего поколения, да, мы прекрасно помним, как он выступал, как он завоевывал свои титулы, и после этого у него была хорошая тренерская карьера, и вообще человек... Там,
2: да мало того, что тренерская, да, карьера, он входил, во-первых, в руководящий совет Союза биатлонистов России, долгое время работал депутатом-чиновником даже в Государственной Думе, и, собственно, много чего хорошего сделал и для развития спорта, и для развития всей страны, ну, 59 лет.
1: Ну, трагическая история, слушай, но все, что связано с тяжелыми болезнями, тяжелыми заболеваниями, это, конечно, никто не застрахован. Ужасная новость для всего биатлона, причем для всего мирового биатлона, это, понимаешь, все-таки, когда происходят такие вещи, как это не страшно звучит, но если ты помнишь, когда в прошлом году, в этом году ушел Никита Павлович Симонян, вот, когда, несмотря на все вот эти запреты и так далее, в ФИФА, что называется, приспустили флаги, и это правильно, и весь мировой биатлон скорбит. Это,
2: ну, и сейчас, да,
1: всех,
2: руководство,
1: да,
2: Международного биатлонного союза, да, Федерация международная, она тоже выразила соболезнования родным и близким. Значит, собственно, мы присоединяемся к
1: этому. Как не трагически это звучит, но вот именно, и даже своим уходом. Даже своим уходом Чепиков сделал большой шаг навстречу, ну, помог сделать шаг навстречу вот этим, вот этому ужасу, который творится сейчас в мировом спорте, в частности,
2: немножко
1: в биатлоне.
2: Немножко приблизил нас,
1: да,
2: и
1: потому
2: их,
1: что,
2: да,
1: это просто голова встает на месте, мы вдруг все вспоминаем, что все мы люди, все мы смертны, и с каждым может произойти совершенно все, что угодно. И такие вещи, конечно, ну это, действительно, это ужасно, и мы действительно приносим соболезнования от лица и нашей программы, и всей медиагруппы, «Комсомольская правда», всем родным, близким. Сергея Чепикова, и, конечно, это, конечно, трагическая история.
2: Но для меня, знаешь, какой был показательный момент, на самом деле, когда пришла эта новость, я потом работал над текстом, над статьей, собирал цитаты коллег, друзей Сергея Чепикова, смотрел, кто что говорит. Для меня была очень показательная история, что люди не перечисляли его титулы, ранги, да, не вспоминали его медали, а говорили о нем как о человеке, как о добром, как о мудром, как о друге, который всегда поможет и советом, и делом. И это, на мой взгляд, действительно такой вот показатель человеческой жизни. Пусть она была не самой длинной, да, всего 59 лет, зато какой след Сергей Владимирович оставил после себя и на нас в том числе. И на нас.
1: Мы прервемся буквально на несколько минут. Это программа «Джентльмены спорта». В студии Денис Акинин и Павел Сотков.
3: «Джентльмены спорта». Каждый мужчина должен построить дом, вырастить сына и настроить приемник на радио КП. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Реклама. «Комсомольская
4: правда». Читайте завтра. Военкор Коца о положении на фронте. Наша армия загнала ВСУ сразу в несколько котлов. Новые правила приема в вузы в 2027 году. Журналист КП изучила, сколько стоит поплакаться незнакомцу в жилетку. Газета «Комсомольская правда». Узнайте больше.
5: Для лиц старше 12 лет.
6: Телефон рекламной службы в Москве. 8 495 637 65 22. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Антон Гришанов о возможном создании американской военной базы в Польше.
8: Польша – серьезная борьба между Навроцким и Туском. И, соответственно, администрация Трампа делает ставку на Навроцкого. И они пытаются усилить позиции Навроцкого и партии «Право и справедливость» через демонстрацию того, что они готовы пойти на соответствующее взаимодействие. Если помните первый срок Трампа, там активно шла работа с этой партией, с ее лидером Качинским, со стороны Вашингтона. Аналогичным образом обещание открыть дополнительные военные объекты, названные в честь Трампа и так далее. Но, в принципе, пока это не привело к тому, что Польша превратилась в такую грандиозную страну, военную базу.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
3: Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь. «Джентльмены спорта».
1: Радио «Комсомольская правда». Денис Акинин, Павел Садков в студии. Мы продолжаем говорить о том, что происходит и, главное, будет происходить в мировом и российском спорте.
2: Вот сейчас действительно главное, что будет происходить, потому что мы добрались до четвертой части нашей программы, а четвертая часть нашей программы любимая для Павла Петровича.
1: Абсолютно.
2: Это анонс.
9: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8 963 632 0674 и 8 963 719 59 94.
6: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78 505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
10: Востоковед Олег Макаренко о том, что в первую очередь хочет сделать Трамп в отношении Ирана.
11: По большому счету, что нужно сегодняшнему Трампу, кроме закрытия еще одного проблемного вопроса и маленькой медальки в виде Нобелевской премии за мир во всем мире? Ему нужно именно Иран, не то чтобы сменить политический режим, конечно, это максимальная выгода, которую он мог бы приобрести, но прежде всего ограничить проход через Ормузский пролив танкерного флота и экономическое удушение Ирана с целью подписания вот этих вот договоров, которые на сегодняшний момент момент ему мешают осуществлять его такую экспансионистскую политику. Ведь посмотрите, что он делает с Панамским каналом. Раз. Венесуэла. Два. Гренландия. Три. Он всюду сует свой нос, увеличивая, закрывая проливы, осуществляя контроль за этим. То же самое он хочет и с Ирана. С одной стороны, страны, в которых находятся американские базы, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн. А с другой стороны, пожалуйста, проходите. Это Иран. Он хочет экономического удушения, с одной стороны, и полного контроля за Ираном, с другой стороны.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда».
2: Это топовый тренер. Мы помним, как он работал в Ливерпуле. Мы помним, как он Ливерпулю добывал Лигу чемпионов и чемпионство в Англии. И вот посмотрим, что у него получится с родной для него сборной. Это, ну, крутой момент такой.
1: Да, интересный. Безусловно. Причем, понимаешь, мы же ждем, что мы ждем от нового тренера? Прежде всего, мы ждем новых идей. Да, а вот этот кризис идей в сборной Германии, по-моему, был очевиден. Что было ощущение, что вроде как есть игроки, вроде мы можем, а что с ними делать, непонятно. И вот как, какой-то идеологии, которая, кстати говоря, всегда была у сборной Германии, да, даже если менялись тренеры, идеология это оставалась. Вот интересно, что будет дальше. Я вот этот матч буду смотреть с большим интересом и удовольствием.
2: От Хави ты чего ждешь?
1: Слушай, я вообще всегда много жду от сборных Нидерландов, потому что она мне всегда была симпатична. Ага. И я всегда жду от голландцев побед. Извини, голландцев по старой памяти, я их называю. Вот. Но что получится, бог его знает. Потому что больно у них всегда, знаешь, есть ощущение какое-то, ну, в последнее время, отсутствие какой-то монументальности, я бы так сказал. Мне кажется,
2: это во-первых, да. А я вот лично от Хави, знаешь, с одной стороны, это легендарный футболист, абсолютно, умнейший. Что он делал на поле, ну, это просто сканировал все поле на протяжении всей игры. С одной стороны, он знает эту игру, он ее вообще придумал, да, практически. С другой стороны, мы видели его работу в Барселоне. Ну да, хорошо, но не до конца, как бы не впечатляюще. И вот как у него,
1: ну,
2: теперь,
1: слушай,
2: получится
1: сборная. Ну, работа в Барселоне, понимаешь, это всегда надо сделать больше, чем предыдущий тренер.
2: Ну да,
1: всегда
2: это невозможно.
1: Надо, да, это почти всегда невозможно.
2: Когда у тебя там Йохан Кройф,
1: да.
2: Гвардиола.
1: Поэтому любой человек в Барселоне, который не выиграл там Кубок чемпионов, да, ну, соответственно, предполагается, что ты провалился. Но тут другими мерками и не меряют. Посмотрим. Интересно.
2: Потом, интересно понаблюдать
1: потом
2: за легендами.
1: Потом интересно и посмотреть их обоих именно со сборными. Да.
2: Интересно наблюдать за легендами. Тем более, что это не все легенды, которые возвращаются в футбол и начинают работать в сборных. Есть еще одна. Переходим
1: Давай.
2: К следующей
1: По-моему,
2: новости.
1: По-моему, даже самое
2: главное. Да.
5: 25 сентября. Футбол. Лига наций УЕФА. Турция-Франция. У французов тоже сменился главный тренер. Дидье Дишама сменил легендарный Зинедин Зидан, который не работал в большом футболе с 2021 года. Дебютировать у руля своей национальной команды легендарный Зизу будет в матче против одного из антигероев минувшего чемпионата мира – сборной Турции. Кстати, Зидан начал свою работу в сборной с назначения ее капитана. Им остался нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе. Трансляцию матча Турция-Франция в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр «Окко». Начало в 21:45 по Москве. Московскому времени.
1: Да, ну слушай, но на самом деле Зидану, с одной стороны, успех и удачи, потому что великий и игрок, и тренер, тут вопросов никаких нет, но, конечно, команда, в которую он приходит, с таким бэкграундом, команда, которая на протяжении многих лет всегда находится в полуфинале чемпионата мира, всегда является таким одним из флагманов мирового футбола, и в этом-то году, собственно, мы все видели, да, что команда могла и из финала выйти, да, и одним из главных претендентов на чемпионство, считаю. Конечно, очень интересно, что будет.
2: Это такой вызов для Зидана, потому что мы с тобой говорили про Нидерланды и про Германию, это сборные, которые идут по нисходящей. У французов все обалденно. И тут Зидан должен прийти и что-то еще добавить. В принципе, эта самая сборная выиграла чемпионат мира 2018 года, там был уже молодой Мбаппе. Неважно, сборная Франции состоит из звезд целиком и полностью. И тут можно вспомнить предыдущий опыт работы тренером Зинедина Зидана. Он работал в мадридском Реале. Команда сплошь целиком и рядом состоит из этих звезд, и как-то там вот эту химию Зидан умудрялся наводить.
1: Так что он выиграл сколько?
2: Три Лиги Чемпионов.
1: Да,
2: поэтому это... вот в этом плане, наверное, французы должны быть спокойны.
1: Я что хочу сказать. Мы уже много раз говорили, что современный футбол отличается от того футбола, к которому мы привыкли там еще несколько лет назад. Это футбол, где очень мало звезд, вот таких, как на которых раньше в каждой команде было одно, два, одна, две, а то и несколько-то звезд, да. И то, что тренеры звезды есть у сборных, это тоже очень-очень круто. Они сами по себе там участники этого большого процесса.
2: Немножко с тобой, позволь себе не согласиться, потому что мы говорим о сборной Франции, а сборная Франции — это Килиан Мбаппе.
1: Конечно.
2: Это Усман Дембеле, это плеяда звезд. Я сейчас назвал двух человек, и все. Да-да, целая плеяда. Слушай, да, как минимум на одну звезду теперь французов станет больше, это Зинедин Зидан, точно будем смотреть за ним. Но на этом наши анонсы не заканчиваются. Наконец-таки переходим к хоккею.
5: 26 сентября. Хоккей. Предсезонный матч Национальной хоккейной лиги. Вашингтон Кэпиталс, Бостон Брюинс. Клубы НХЛ готовятся к началу нового сезона, который стартует уже 30 сентября. Судя по всему, это будет последний сезон за океаном капитана Вашингтона Александра Овечкина. Великому Ови осталось забросить всего 10 шайб до рекорда Уэйна Грецки по числу голов с учетом плей-офф. На счету канадца 1016 шайб, у россиянина 1006. Правда, войдет ли Овечкин в состав своей команды на этот матч, неизвестно. Первую предсезонную игру против того же Бостона россиянин пропускал. Начало товарищеского матча Вашингтон-Бостон запланировано на 2 часа ночи по московскому времени.
1: Уж не знаю, не насколько, конечно, мы любим НХЛ, чтобы смотреть предсезонные матчи.
2: Еще да, 2 часа ночи.
1: Да, 2 часа ночи, даже с участием или не участием Овечкина. Но то, как Саша себя проявит в этом сезоне, мне очень интересно. Тем более, что все началось с не очень красивой истории, да, с
2: днем рождения. Недавний,
1: да. Да, недавно был день рождения Александра Овечкина, и в соцсетях Вашингтон его не поздравил. Причем поздравил на сайте, я так понимаю. Но и все это связывает с тем, что Овечкин поучаствовал в наших предвыборных роликах.
2: Ну да, ну мы понимаем. Сейчас, да, конечно, там при любой удобной возможности можно подмешать политическую какую-то историю, но тем не менее, мы же говорим про суперзвезду, про легенду Вашингтона.
1: Да, я думаю, что все там должно быть хорошо, но каким он будет, что он покажет, мне кажется, это большая загадка, потому что если прошлый сезон мы примерно представляли себе, каким Овечкин, ну, в принципе, во всем угадали, да, то есть это был...
2: Это был добротный, хороший
1: добротный,
2: сезон,
1: хороший, да, но без фантастических, ну, понятно, что человеку там не в том возрасте, то сейчас это уже ощущение, мы не знаем, что ждать. Но сильнее он вряд ли стал, да, за это время. То есть ясно, что Овечкин будет играть, наверное, ну как это не страшно, звучит, из последних сил.
2: Вопрос в другом. Из последних сил он сможет ли забить вот эти 10-11 шайб, которые ему необходимы для рекорда?
1: Вообще история НХЛ знает примеры, когда ради рекорда люди в 50 лет выходили на лед и там свои шайбы нужные забивали. Я думаю, что десятку-то он должен набрать за сезон. Ага. Вот. Очень на это надеюсь.
2: Тем более с учетом плей-офф, да.
1: Иначе зачем все это?
2: Ну да.
1: Понимаешь?
2: Да. А так уже играл в Динамо спокойно,
1: конечно,
2: мы ходили на хоккей, смотрели.
1: Конечно. Вот, но в любом случае мы Александру желаем большого успеха.
2: Ну, короче, ты веришь в Александра Овечкина?
1: Я всегда верю в наших ребят, а уж Александра Овечкина тем более.
2: Хорошо. Теперь мы должны с тобой перейти к важнейшей миссии.
1: Абсолютно.
2: Выявление и определение джентльмена недели.
3: Джентльмен недели. Кем мы восхищались в спорте?
1: Итак, мы подходим к финальной части нашей программы. Обычно мы в этот момент говорим о джентльменстве, потому что программа наша не просто так называется, программа «Джентльмены спорта», а мы хотим рассказать о том, что именно сейчас на сайте «Комсомольской правды» на разделе «КП Спорт» можно зайти и проголосовать за футбольного джентльмена года. У нас прекрасные совершенно претенденты, прекрасные кандидаты, и еще целые недели у вас есть для того, чтобы отдать свои голоса тому, кого вы считаете действительно самым достойным, самым благородным футболистом нашей страны.
2: Тому, кто наденет на себя смокинг футбольного джентльмена, традиционный наш смокинг, и войдет в клуб футбольных джентльменов, где сплошные легенды.
1: Вообще. Абсолютно все легенды. На самом деле, мы составили вот этот шорт-лист, и я понимаю, что в этом году, мне кажется, битва будет нешуточной. Я напомню, что среди претендентов два футболиста московского «Спартака» — это Литвинов и Умяров. Два футболиста московского «ЦСКА» — это Кисляк и Круговой.
2: Станислав Акацев из Краснодара, Арсен Адамов из Ахмата, Денис Адамов, Мингиан Бивеев, Алексей Миронов, Антон Митрюшкин, Нина, Иван Сергеев. Кажется, да. Никого не забыл.
1: Да, мы никого не забыли. Все претенденты прекрасны. Поэтому, пожалуйста, голосуйте, активно голосуйте, оставляйте свои голоса. А я напомню, что по итогам этого самого народного голосования мы определим тройку лучших. И с этой тройки уже наше авторитетное жюри, куда войдут легенды нашего футбола, знаменитые журналисты, общественные деятели. И они определят того самого, кто в конце ноября, начало декабря на нашем традиционном вечере «Джентльмен года» получит черный смокинг.
2: Но у нас на этом все.
1: У нас на этом все. Прощаемся ровно на неделе. Программа «Джентльмены спорта», а в студии были Денис Акинин и Павел Садков.
3: «Джентльмены спорта».
12: Спорта. Должны ли бездетные россияне платить дополнительный налог? Какого транспорта не хватает в вашем городе? Почему русские стали меньше пить? Что вас раздражает в ваших коллегах? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения.
13: Друзья, будущее наступило.
14: Радио уже давно не шипящий приемник.
13: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Что такое радио «Комсомольская правда»? Это самые популярные подкасты в России. Это одна из самых цитируемых радиостанций России. Это 30 миллионов просмотров видеоверсии наших программ во ВКонтакте в 2025 году. Мы достигли этих цифр благодаря вам. Спасибо, что вы слушаете радио «Комсомольская правда».
15: Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758-442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций России. Для лиц старше 12 лет.
13: В Москве 10 часов вечера. В Челябинске – полночь. В Чите – 4 утра. В Хабаровске – 5.
16: Новости на радио «Комсомольская правда».
17: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
18: О важном.
17: Дональд Трамп допустил проведение личной встречи с Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами. При этом американский лидер выразил сомнение, что глава России приедет на мероприятие. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что встречи Владимира Путина с президентом Соединенных Штатов сейчас в планах нет. А сегодня Дональд Трамп проводит встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Трамп, причем не дал Зеленскому отвечать на вопросы журналистов, полностью перехватив инициативу, сообщает РИА Новости. Встреча началась с небольшого вступительного слова американского лидера, который пообещал искать разрешение украинского конфликта. Трамп высказался о возможности достижения урегулирования до зимы. Журналисты спросили об ударах ВСУ по нефтяным объектам в России. Зеленский будто хотел вступить в диалог, но остался безмолвным на фоне рассуждений Трампа о ценах на дизтопливо. Затем последовала другая попытка высказаться еще короче. После Зеленский только улыбался и согласно кивал головой, пока говорил Трамп. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше 10 минут. Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос.
19: О детях.
17: Четверть школьников обращаются к искусственному интеллекту за советами, как им поступить в той или иной ситуации, рассказал начальник управления президента по общественным проектам Сергей Новиков. Он отметил, что 17% школьников делятся с искусственным интеллектом своими переживаниями и проблемами, а также формируют запрос на эмоциональную поддержку, то есть впадают в эмоциональную зависимость от ИИ. 16% школьников, получив ответ от искусственного интеллекта, не станут его перепроверять или переспрашивать взрослого, а сразу воспользуются ответом. Это угроза, критическое мышление – снижается, отметил Новиков.
19: Обо всем.
17: Польский писатель Анджей Сапковский, создатель вселенной «Ведьмака», сообщил, что планирует завершить работу над новой книгой к концу 2027 года. Как ожидается, в центре сюжета вновь окажется Геральт. Пока неизвестно, какой период его жизни будет описан, но фанаты предполагают, что книга может стать продолжением романа «Перекресток воронов», где рассказывается о 18-летнем Геральте. Если новая работа Сапковского выйдет в Польше в конце 2027 года или в первой половине 2028, то зарубежные читатели смогут ее увидеть не раньше конца 2028-го, начало 29-го года. Произведение стало первым в творчестве автора за более чем 10-летний перерыв. И о погоде. В эти минуты в российской столице 15 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет 18-19, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра до 18 тепла и также дожди. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
20: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
21: Здравствуйте, это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Мы продолжаем наш разговор о денацификации Украины с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым. Андрей,
2: здравствуйте.
21: Максимом Каревым сегодня.
2: Добрый
21: Максим,
2: день.
21: Здравствуйте. Да, мы тут много говорили о таком феномене, как остров Эпштейна, и о том, что там происходило, о том, как это связано с процессами на Украине. Предыдущие выпуски нашего большого разговора есть в Рутюбе, в ВК. Заходите, комментируйте, задавайте. Давайте ваши вопросы, мы к ним постараемся обращаться, если такая надобность есть. Но вот от этих процессов, связанных с Эпштейном, хотелось бы немножечко приподняться к тем процессам, которые в целом происходят в Соединенных Штатах Америки. Все-таки мы периодически это обсуждаем, но тоже, наверное, такой феномен нам явлен по сравнению с таким рутинной сменой президентов, да, и каким-то движением с приходом Трампа вдруг резко начали происходить какие-то процессы, которые иногда вызывают удивление, как ситуация с Венесуэлой, иногда вызывают возмущение, иногда все вместе, но как-то в комплексе это мало, наверное, все-таки обсуждается в связи с такими крупными процессами, в которые вошли Соединенные Штаты Америки и за собой потащили весь мир с девиантным душком, как Андрей, да, предложил это обсуждать. И вот с одной стороны Соединенные Штаты Америки, с другой стороны мы имеем дело с Украиной, да, и, очевидно, будем иметь с ней дело и в ближайшие годы, вне зависимости от переговорных процессов разного рода. А там дальше НАТО нам обещает прийти на войну к 30-му году, сказав, что мы нападем на Польшу, видимо, имея в виду безвыходную ситуацию с Калининградом, да, о котором мы тоже говорим постоянно. Ну и вот, куда ведет мир, Соединенные Штаты, Дональд Трамп, и, наверное, здесь корректнее говорить про его команду, не только он. И как-то часто в последнее время, ну, мы об этом говорили в связи с первым сроком Трампа, сейчас чуть меньше, но как-то везде за всеми этими процессами нам машет рукой и передает привет, как будто бы Израиль. Везде вот здесь мы не хочется впадать в теорию заговора, да, но смотришь, значит, нам показывают биографию отца Дональда Трампа. Это выходец из Германии, то ли немец, то ли нет, который всю жизнь занимался только тем, что жертва да, еврейским общинам, строил синагоги в Соединенных Штатах Америки и так далее. Весь первый срок, говоришь, Трамп, подразумеваешь Израиль. Сейчас история, которая разворачивается, очевидно, будет еще разворачиваться вокруг Ирана. Это тоже, говоришь, Иран, а вроде подсвечивается Израиль. Да, и так далее. Вот с чем мы имеем дело? Максим, я так тоже очертил, да, в широком смысле круг вопросов.
22: Первое, что мы должны как бы понять или усвоить, то, что Трамп не является несистемным игроком, который вот вдруг случайно там на волне вот этого неприятия Демпартии вынесла на вершины власти. Это не так. Это картинка, которую они хотели бы нам протранслировать, но на самом деле, если вот внимательно отбросив эту мишуру, его личный нарциссизм, там, специфическую манеру поведения и так далее, то есть вот все это отбросить и посмотреть только на то, что он делает, как бы крупными мазками, то у него вот этот его лозунг «Сделаем Америку снова великой», он на самом деле должен породить у человека вопрос, а за счет чего Америка станет снова великой? Так вот, Америка станет великой за счет того, что будет снесен существующий миропорядок, потому что он был создан, скажем так, глобалистами, и по их замыслу Америка должна была в нем занимать первое место. То есть она была главным бенефициаром того, что произойдет как бы объединение, там, правильное распределение труда и так далее. А теперь выясняется, уже на самом деле уже несколько лет как выяснилось, что главным бенефициаром становится Китай. Он в этой глобализации выигрывает. То есть это началось еще с при Киссинджере, когда они решили, что они будут накачивать Китай против Советского Союза, и, соответственно, началась вот это вот рост экономической мощи, в том числе там перенос производства и так далее, и так далее. Теперь Китай у нас является мировой фабрикой, он является самым главным держателем американских активов, ну, на самом деле, там еще часть своих, ну, этих вот казначейских облигаций он хранит не у себя лично там, а через прокладки, поэтому, на самом деле, он главный долгодержатель, как это, главный кредитор, вот, и он явно претендует на то, чтобы стать в этой вот системе глобального мироустройства фигурой номер один. И американцы уже прямым текстом говорят, там, латник этот или лютник, как его правильно произносить, он говорит, что нас не устраивает глобализация, потому что мы проигрываем. Мы хотим другую систему. Мы хотим, чтобы Америка была великой, а Китай должен занимать свое место в мировой фабрике. А Китай говорит, нет-нет-нет, глобализация – это хорошо, давайте за глобализацию, мы не хотим ни с кем ссориться, но нас этот текущий тренд очень сильно устраивает.
21: А им удобно китайцам, технологии
22: китайцам приходят очень
21: Запада.
22: Удобно. Да, они... китайцы, вот эта гениальная, в кавычках, идея Киссинджера, что мы будем накачивать Китай против Советского Союза, она обернулась, мягко говоря, не самыми лучшими последствиями для Америки, потому что, да, они перенесли производство, а китайцы очень хороши в том, что копировать чужие технологии. Я не говорю, что они ничего не понимают и собственные технологии не могут разворачивать, они сейчас строят очередной авианосец уже атомный и так далее, то есть они явно нацелены на то, чтобы, несмотря на всю свою якобы миролюбивость, они нацелены на то, чтобы военным способом отстаивать свою территорию. Там рифы эти возводят искусственные, там акватории защищают, и авианосцы строят, и истребители пятого поколения, то есть они очень сильно вкладываются в армию, вот эти чистки, которые сейчас идут, они тоже не потому, что там кому-то очень не нравится коррупция, а потому что, как бы, видимо, выясняется, что не вполне армия готова к противостоянию, а, говорится, готовься, а не летом, да, лучше не допускать прямого столкновения. На самом деле, вот Китай, он живет в концепции Сунь-цзы, то есть главное – это чтобы войны не было. Потому что война истощает ресурсы, она ослабляет государство, она там приносит бедствия. Как бы, если ты можешь, надо разрушить планы противника. Если не можешь разрушить планы, надо разрушить союзы противника. Если уже не можешь и союз, тогда приходится воевать. Но это самый худший способ – это борьба на войне. Ну, это классика Сюнзе, они ее очень любят. То есть можно посмотреть, что китайский кинематограф или там литература везде будет, так или иначе, это концепция Сюнзе. Вот. И второй момент, как бы, ну, США не могут непосредственно атаковать Китай, хотя бы потому, что они сильно экономически на него завязаны, они завязаны в том числе с помощью семей, то есть, если понимаете, ну, посмотрите, элиты там, либо жена китаянка, либо дети, либо еще что-то, они уже очень сильно переплетены между собой, бизнес общий и так далее, то есть, вот так вот прям прямой военный конфликт невозможен, поэтому нужно сделать что-то, чтобы поставить Китай на место. И вот если вы посмотрите последняя редакция военной, ну, доктрины, да, Трамп вот опубликовал, он вот в этом смысле человек очень простой.
21: Совсем недавно вот эта доктрина национальной безопасности.
22: Да, национальной безопасности. Там прямым текстом сказано, что мы будем бороться со всеми, кто бросит нам вызов. Раньше это было, ну, только в закрытых документах, а сейчас это просто прямым текстом написано.
0: Максим, вот. Ну что это, как не метафизика воли к власти? Не ценности предъявляются, а просто сапог железный.
22: Конечно, ну так в этом и смысл. Они прямым... Вот в чем для, как бы, политического аналитика преимущество вот этого команды Трампа, она абсолютно откровенна. Она не прячется за какими-то там витиеватыми формулировками, какими-то сложными докладами. Она прямым текстом говорит, да, нам нравится мир силы, мы хотим проецировать силу. Они же сейчас почему сократили все вот эти вот финансирование, там, USAID и так далее? Они не хотят вкладываться в мягкую силу. Вот это была придумка там во время Кеннеди.
21: Нежелательная организация,
22: признаю. По-моему, нежелательная. Ну, неважно.
21: Ну, мы должны сказать.
22: Да. Вот Кеннеди, это была идея Кеннеди, или там не идея, как бы, но прием был. Он создавал все эти структуры, которые там, гуманитарная помощь, там, корпус мира, еще что-то. То есть влиять мягко там не через военную силу, а через вот эти вот программы помощи и, соответственно, перевербовки, как бы. То есть люди вырастают в убеждении, что Америка хорошая, добрая, что надо на нее ориентироваться, что там, значит, все люди...
21: Надо сказать, преуспели.
22: Естественно. Да. То есть они не глупые люди, понимаете, просто забывают, что у Кеннеди был такой замечательный советник МакДжордж Банди. Это очень умный человек, очень крупный, как бы, и вот там последующие проекты, в том числе с советской элиты, он тоже выстраивал, и, может быть, как бы преуспели в том числе и потому, что эти проекты были американцами инициированы. Ну, то есть смысл перехода на Запад, ну, как бы, как мы говорим, встраивание в Запад, это в том числе победа в мягкой силе, то есть не военного, да, а как бы, когда ты начинаешь мыслить так, как хочет твой противник.
0: Это вот самое начало 60-х, да. Как раз это, когда возникли вот эти дармутские встречи между представителями советской элиты.
22: Да, Римский клуб и так далее. Да, вот, да, это, да. Вся, вот это все площадки,
0: потом так скажем. Институт системы анализа.
22: Ну, это потом... да, это вообще притча во языцах. Вот. Ну, то есть Это был период достаточно большой, когда Америка хотела проводить свое господство, да, ну реально, с помощью невоенных средств. Теперь Трамп пришел, и первое, что он сделал, сказал, что нет, мы на это деньги больше тратить не будем. Мы будем поднимать бюджет Пентагона, у нас рекордный бюджет, мы будем вкладываться, у нас будет золотой флот.
21: Ну, миротворец такой.
22: Да, он миротворец. Ну, как это, знаете, как Бармалей, да, болит 66, я буду добренький, все вокруг будут добренькие, а кто не будет добренький, я тому бараний рог скручу. Вот это примерно то же самое. Вкладываться, значит, в флот, в развитие армии, вот сейчас там Хексет устраивал чистки, да, что вот эту всю девиантную составляющую вычищать, потом этот золотой купол они хотят сделать, да, ПВО, то есть они четко ориентированы на силовое. То есть им это, для них это понятно, для них это просто, для них это интересно, в том числе, что его поддерживает ВПК, представители вот этого, ну, республиканцев классическая, да, это нефтянка и ВПК, очень сильное лобби. Соответственно, вся вот эта идея с присоединением там, к Гренландии, это тоже как бы создание вот этого защитного пояса вокруг США, вокруг Арктики, как бы, ну, заодно давление на Канаду. Потому что Канада...
21: Гренландия – это в большей степени такой военный проект?
22: Да, ну, он имеет военную составляющую, он имеет, на самом деле, много разных составляющих, вот, но…
0: Арктика вообще вся имеет Арктика, военную,
22: да,
0: составляющую.
22: На самом деле, да,
0: доминирующую.
22: Да, с точки зрения современности, на самом деле, все имеет военную составляющую.
21: Соавторы коллективной монографии «Украинство», сегодня Максим Карев, Андрей Берсенев. Мы говорим о крупных процессах в Соединенных Штатах Америки, о том, как они отражаются на всем мире. Продолжим буквально через пару минут.
20: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Сказано. Реклама. Сентябрь – строй сам. Все для стройки и теплого дома. Строительный сезон продолжается, и осень добавляет новые задачи. Строим, утепляем, готовим дом к прохладным дням. Строй сам. Выбирайте цемент, смеси, кровлю, утеплители, отопление, отделочные материалы и инструмент. Весь сентябрь – сезонные предложения и все нужное для дома и участка. Строй сам. Строим с теплом. Ждем в магазинах и на стройсамвл.ру.
20: Телефон рекламной службы в Великих Луках. 78-505. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Востоковед Олег Макаренко о том, что хочет получить Трамп от Ирана.
11: Какую сделку он хочет заключить? Первая сделка – это контроль за ядерной программой Ирана. 12-дневная война не завершила это, потому что ни специалистов МАГАТЭ, никого другого Иран на территорию не пускает. И допуск к тем объектам, на которых могло бы находиться определенное количество обогащенного урана, ни у кого нет. Никто не знает итогов этой войны. Все только догадываются, и сам Дональд Трамп говорит на каждом углу, что он ее полностью закрыл. Это первое. Второе – это баллистические ракеты, которые, ну, могут сделать достаточно серьезные действия в ближневосточном регионе. Прежде всего, это Израиль попадает под их удар, и американские базы. Мы видели буквально некоторое время назад, как американцы эвакуировали свой личный состав со всех баз, которые только могли существовать, в том числе и из Сирии. Я неоднократно говорил, что удары по американским базам, находящимся в Сирии и разрозненным подразделениям и частям, являются одним из самых серьезных и болезненных для Соединенных Штатов. Соединенные Штаты и Сирии их вывели, я имею в виду именно из Курдистана, и переполовинили свои базы на Ближнем Востоке, опасаясь вот этой ракетной программы Ирана. Ему нужна ракетная программа.
20: Сказано на радио «Комсомольская правда».
8: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио «Комсомольская».
20: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
21: Продолжаем с авторами коллективной монографии «Украинство» Андреем Берсеневым, Максимом Каревым о процессах, происходящих в Соединенных Штатах Америки, и о том, влияет ли на них кто-то еще, ну, например, Израиль, или они влияют все-таки по большей мере на всех остальных. Кажется, что это все такое, то, что мы наблюдаем, но это не самоцель. То есть это какие-то следствия более крупных процессов. Опять же, возвращаясь к размышлениям об острове Эпштейна. Раз. Два. Вот во всех этих, ну, вот действительно справедливо мы все это наблюдаем. Не очень понятно, где интересы Израиля, а ощущение, что там, где делаем Америку великой, где там Израиль великий, да, где интересы Израиля в Европе. Дальше начинаются конспирологические истории, что значит, Трамп там построит, да, на горе восстановит храм, наступит тысячелетие субботы, евреи приедут в Новороссию жить, в Одессу, да, недалекую, теплую, комфортную.
22: Или в Крым.
21: Или в Крым, да.
0: Я прям представляю, какой это будет храм, для справки. Это не секрет, для этого достаточно посмотреть, собственно, в Библию, в Танах и так далее. Но это же была какая эпоха, когда Соломон строил, так сказать, храм, да, Иерусалимский, то, во-первых, он одновременно, у него было много жен, и жены были, так сказать, другого вероисповедания.
22: Языческие.
0: Языческие, так, да. И он, собственно, строил параллельно храмы очень специфическим богам. А в самом... Да, при первом храме...
21: Это уже есть, уже у нас эта история разворачивается с богами, чем могут,
0: да, да,
21: с язычеством.
0: Конечно, в первом храме присутствие языческих богов внутри, а-ля Астарта, понятно, да, это, ну, аналог Венеры, Иштар, Вавилонская, да. Иштар, ближайший, конечно,
22: мать,
0: Иштар.
22: Да, Великая Мать.
0: Да, то есть это Великая Мать, это вот тоже такие экстатические культы. Но во времена первого храма, ну, исследования просто есть, которые делают сами, так сказать, представители еврейской религии, они это не скрывают, это была такая эпоха, там меньше времени, когда там был только Яхве, да, там, или Иегова, кому как больше нравится, не будем тут даваться в подробности, чем когда там присутствовала вот эта самая аналог Иштар семитский. То есть насколько тяжело удержать этот монотеизм. Это же не камень в огород еврейской религии, а это к тому, что цивилизация вообще очень тяжело выстраивается и легко ломается. Затащить как бы Иштар в храм Бога гораздо проще, чем потом его оттуда выкидывать. Построить остров Эпштейна и как бы проводить как бы вот эти сексуальные оргии, которые являются, конечно же, ритуалами, гораздо проще, чем, ну, чем потом это восстанавливать. Что в элите, что в обществе. Ну уж если мы говорим о вот этой самой сексуальной магии, то это понятно, все вот эти структуры, это Кроули, но это же сразу же понятно, что это все было втащено в движение хиппи в 60-е годы. Ну, например, если мы вспомним такую культовую в роке группу, как Led Zeppelin, то они много раз признавались, что Кроули и именно его сексуальная магия, которую он там из других структур почерпнул, конечно, он не был изобретателем, это чуть ли не было не все для Джимми Пейджа, их как бы руководителя группы. Он потом купил особняк на Лохнесском озере этого самого Кроули. То есть, понимаете, как это все развивается? Это было впрыснуто в культуру западную уже в 70-е годы. Если не раньше. И, конечно, тут такими одиозными личностями, как я сейчас перечислил, все не ограничивается. Западное общество было к этому более резистентным, потому что оно, в принципе, было более развратным, чем советское. А советским это сделали буквально за несколько лет в перестройку. Результаты катастрофические. Вот мы живем все в этой ситуации. Да. Вот эта метафора, Максим, про Рим периода упадка, это не просто метафора. Это как бы некая грань, некая дверь перед гораздо более страшным как бы будущим, которое ждет нас. И нам даже как бы сложно представить, каким оно будет.
21: И вот этот Рим проводит все эти процессы, и кажется, что экономика там и вот эти торговые потоки, все это где-то далеко не на первом месте. А много зато говорится о цифре, об искусственном интеллекте, да. Не о человеке, да, о цифре, да. Которая цифровые валюты и дальше со всеми вытекающими. И вот вместе с этим каждый день, да, возвращаясь к Украине, вы тут говорили, значит, Трамп там про 80-летие, не вспомнил, что так он ни разу не сказал ничего про «не смеются над денацификацией». Говорят, что вообще-то Россия... Вот переговоры, да. О,
0: значит... Игорь, можно я здесь, да, сразу добавлю? Америка по-другому вообще воспринимает правые движения, чем мы. Для нас... Я понимаю, что у нас было и РНЕ уже, и чего только не было.
21: Тоже зрение запрещенное, не запрещенное.
0: Наверное, не запрещенное, тем не менее. Ну, в общем, у нас существует это ультраправое подполье. Мы его много раз обсуждали. Конечно, в значительной своей части связано с украинцами, все эти Левкины и так далее, Никитины, запрещенные в России, да, да, там, да. Капустины и так далее. Оно все существует. Да. Да, но не будем забывать, что вот in general, как говорят англичане, для нас это все неприемлемо. Для русского народа есть феномен, прецедент, трагедия Великой Отечественной войны и борьбы с нацизмом. Это вот общее место. И как очень точно замечали наши ультралибералы, естественно, шипя при этом, как бы, что вот осталась последняя скрепа, это 9 мая.
22: Да.
21: Ну, они, кстати, да, продолжают свою работу вместе.
0: Конечно, с теперь я другими, хочу, да, к Америке перейти. Да. В 49-м году, если я не ошибаюсь, была создана в Америке нацистская партия, был такой Джеймс Мадол, в 1949 году. Я не говорю про 30-е, когда Америка этим баловалась. Ну вот, казалось бы, 45-й год, Нюрнбергский процесс, и всем сказали, ну, для, существует общее «нет» по отношению к нацизму. Тем не менее, легальная структура возникает, там партия Возрождения, она ли как-то называется, но название адресует просто к завещанию Гитлера. Этот Мадол тут же находится в отношениях с Антоном Лавеем. Это один, вот мы назвали...
22: Это основатель церкви сатаны, как бы, которая, структура, которая курировала ЦРУ и который, собственно, занимался популяризацией оккультизма через рок-музыку. Ну, это такая известная фигура.
0: Да-да-да. То есть вот есть, собственно, Кроули, а есть Лавей. Вот, ну, кому Лавей что больше нравится.
22: Да, да, да, да. Более такой современный, да, более такой, скажем так, для простых людей.
0: Да, наверное. Но это все сатанизм, чисто. Но это просто церковь сатаны. Это без всякого, без приукрашивания. А в 1959 году, какой интересный год, вот сколько всего возникло, да, возникает американская нацистская партия. Она так называется. Это легальная структура с Зигой. Зигует, хайль, это самое, кричат, зиг хайль, то, что вот в Германии кричали, да, победа, славься, как это переводится. Их руководитель Джордж Роквелл, в воспоминаниях пишет, что он прочитал «Майн кампф», увидел свет. Это все описывается...
21: Запрещенная тоже, наверное, да?
0: «Майн кампф» – запрещенная книга, да. То есть это все описывается как религиозный экстаз. Роквелл связался с Савитри Деви. Ну вот, чтобы было понятно, mm-hmm, да, когда мы говорим оккультный гитлеризм, то два имени всплывает, их там, конечно, больше, но первое, что всплывает, это, конечно, Савитри Деви, Мигель Серано. Серано, француженка, да, вот эта странная, и более поздний уже, конечно, Мигель Серано из Чили. И в 62-м году они в Англии учреждают, туда приезжает нелегально этот Роквелл, они учреждают, видимо, это первая организация подобного рода, по крайней мере, первая крупная, Всемирный союз национал-социалистов, как Арийский интернационал. Они его именно так замышляли, это есть в переписке Савитри Деви с этим Роквеллом, оно так и создавалось. Там сразу же оказывается порядка 19 стран. Вот за счет чего это так быстро распространяется? Все страны Европы. Часть стран, находившиеся, так как тогда называлось, за железным занавесом, например, Венгрия, Канада, ну, США, понятно, ну, да, как бы Чили, Аргентина, Бельгия, Испания, Новая Зеландия.
22: Это все понятно. И Бельгия, Леон Тегрель, и Испания, Франко, и вот это латинский, куда сбежала эта верхушка. Там
0: интересно,
22: все понятно,
0: что они связались не с Дегрелем, они почему-то его не выбрали, а кого-то другого, я уж не помню, там... но тоже какого-то эсэсовца. Это самое, Южная Африка. Япония, Австралия, Новая Зеландия и все вот эти таранты и прочие, они адресуются к Роквеллу, которого называли американским Гитлером. У структуры этой была как бы на эмблеме свастика и по центру земной шары там в каком-то, короче говоря, в каком-то прицеле. И это все легально существует. Все это существует, естественно, под крышей спецслужб, что не секрет, обычно об этом пишут. Вот Роквелл был такой дурак, считал, что Гувер, это ФБР, да, как бы проникся его идеями. Мы не знаем, проникся, не будем это обсуждать, проникся Гувер, не проникся, но во всяком случае связка-то существовала. Да и не могли существовать они просто так. В Америке легальная нацистская партия, ну, выходит человек на сцену под свастиками, зигует и так далее. И это как бы Вирджиния, это не Техас. А параллельно с этим мы понимаем, существует Техас, где, собственно, убили этого самого Кеннеди в Далласе, как бы в 63-м году, где были все эти, как бы, Кёртиса Лемэя, где было общество Джона Бёрча и так далее и тому подобное, да, там генерал Эдван Уокер, это вот Техас, а это, казалось бы, совсем другая Америка, но там тоже присутствует эта правая тема. Сегодня там просто по черным солнцем выступают. Вот если увидите в Америке массовые мероприятия по черным солнцем, то это, конечно, там. И в честь этого самого Роквелла. И он первым стал говорить из нацистских структур об вот этом арийском интернационале. Вот до этого эта тема звучала менее ярко после войны. Он первым об этом заговорил. Поэтому в Америке нету на это иммунитета. По большому счету. Он вот сразу уходит. Конечно, это не были люди респектабельные, но это легальная партия.
21: Соавторы коллективной монографии украинства Андрей Берсенев, Максим Карев о процессах, происходящих в Соединенных Штатах Америки, о том, как это связано с Украиной в том числе. Продолжим сразу после новостей.
6: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Музыка нас связала. Слушайте Александра Анатольевича и Александра Нуждина в программе «Настоящий хит-парад» на радио «Комсомольская правда».
9: Александру Яковлевичу Розенбауму исполнилось 75 лет. В период обучения в Первом Ленинградском медицинском институте, в который Александр Розенбаум поступил сразу после школы, он охотно участвовал в студенческих капустниках. В 1976 году, успешно сдав все государственные экзамены, Розенбаум получает диплом врача-терапевта общего профиля по специализации «Анестезиология». Реаниматология и устраивается работать на первую подстанцию скорой помощи, где 4 года

0: пару в прошлом году поставили мюзикл «Вальс Бастон». Александр Яковлевич написал более 800 песен, выпустил 36 альбомов, снялся в 7 фильмах. В общем, можно смело сказать, самый народный из всех народных артистов России.
1: Каждую субботу в 10 часов утра и каждое воскресенье в 8 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». Новости на радио «Комсомольская правда».
2: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
2: Дональд Трамп отказался уточнить, на какие уступки придется пойти Киеву для завершения конфликта на Украине, но выразил уверенность в том, что мирная сделка будет заключена. Беседуя с журналистами в начале встречи с Зеленским в Нью-Йорке, глава Белого дома уклонился от прямого ответа на просьбу пояснить, на какие уступки должна будет пойти Украина. Сказал, что много говорит об этом, в том числе с Владимиром Путиным.
1: Об атаках.
2: ВСУ в основной день голосования на выборах в Госдуму выпустили по России почти 2000 беспилотников и 9 крылатых ракет. Есть погибшие и раненые. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИДа Родион Мирошник. Свыше 70 зданий избиркомов были разрушены или повреждены в 10 субъектов России за время проведения выборов в Госдуму. Более половины немцев выступают за то, чтобы канцлер Фридрих Мерц подал в отставку на фоне поражения на выборах в земельный парламент федеральной земли Мекленбург-Переднее Померание. Об этом свидетельствуют данные опроса Института Форса. При этом в Восточной Германии канцлер пользуется значительно меньшей популярностью, чем в западной части страны. На Востоке отставку Мерца поддерживают 68% респондентов, в Западной Германии 53%. Больше всего сторонников отставки действующего канцлера среди тех, кто поддерживает правую партию «Альтернатива для Германии».
1: О спорте.
2: Останинский «Барыс» в гостях со счетом 4-1 победил московское «Динамо» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» континентальной хоккейной лиги. «Барыс» сумел подняться на третье место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 10 очков в 7 матчах. «Динамо» идет на 6-м месте на Западе с 8 очками после 8 встреч. В следующем матче «Барыс» 25 сентября примет Нижнекамский. «Нефтехимик», «Бело-голубые» 24 сентября дома сыграют с минским «Динамо». В других матчах игрового дня Нижегородская «Торпеда» одержала домашнюю победу над омским «Авангардом» 5-1. Китайский «Шанхай Дрэгонс» на своем льду переиграл екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 3-2.
1: О погоде.
2: Самым холодным днем этой недели в Москве окажется пятница. Температура воздуха днем опустится до плюс 15 градусов, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что до конца рабочей недели воздух в столице не прогреется выше плюс 16, плюс 18 градусов. Синоптик сообщил, что на предстоящих выходных в Москве вновь потеплеет на 1-2 градуса. В эти минуты в российской столице 15 градусов выше нуля. Завтра днем будет плюс 18, плюс 19, пройдут дожди. В Санкт-Петербурге плюс 13 градусов. Завтра днем будет плюс 16, 18 и также возможны осадки. Доллар стоит 84 рубля и 7 копеек. Курс евро 96,59, юаня 12,53. Больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
1: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
4: Это радио «Комсомольская правда», Игорь Измайлов. Продолжаем наш разговор с авторами коллективной монографии украинства Максимом Каревым, Андреем Берсеневым. Мы говорим о денацификации Украины обычно, но сегодня вот о процессах, крупных процессах в Соединенных Штатах Америки, о том, что и там сразу после войны появились и начали расцветать ультраправые и прямо нацистские партии, и о том, как все это замыкается в конце концов на процессы, происходящие на Украине и вокруг России.
5: Мы же знаем, что даже вот еще в самом начале Второй мировой войны, особенно вот эта вот немецкая диаспора, американская там Форд и так далее, Буши тоже немецкая, они были очень сильные контакты с нацистской Германией. Вообще считают, есть даже вот мнение специалистов, что братья Даллас, они как бы перенимали опыт гестапо. Ездили туда, изучали, смотрели. Даллас-младший потом был в Берне резидентом вот этой вот ОСС. Джон Маклой, будущий директор Всемирного банка, он тоже был комиссаром в Германии, и, он, и как считается, он занимался вывозом некой части нацистских преступников в Америку. То есть это не то, что они, у них нет иммунитета, они этим дышат. Они это любят. Вот Андрей правильно там сказал, вот есть вот эти два очень ярких персонажа, Савитри Деви и Мигель Серра.

0: Которые занимались развитием гитлеризма, там можно сказать, мистического гитлеризма. А есть еще не менее интересный персонаж Юлиус Эвола. Барон Юлиус Эвола, который там, ну, инвалид и так далее. Есть известный стратег, как бы правый публицист и один из главных таких идеологов трампизма, это Стив Беннон, который просто обожает Эволу. Я к тому, что это не то, что это какая-то маргинальная часть американского общества, которая там где-то ходит, собирает эти митинги, ни на что не влияет. Это самое ядро американской элиты, именно, которая сейчас находится у власти. И все вот эти вот технофеодалы, как мы их называем, там Тиль и так далее, ну вот он интеллектуал, как бы, ну просто можно посмотреть, кого он цитирует, кого он читает, там этот Карл Шмидт, там Лео Штраус и так далее. Они все ориентированы в сторону провоков, и не как там банально, да, что давайте там зиганем или что-нибудь. Вот Маск там зиганул, да, на инаугурации, все там обсуждали, был это скаутский салют или нет. Вопрос не в этом. Вопрос в том, насколько он пропитан. Он ЮАР, да. Но там до сих пор, по-моему, ходят эти вот товарищи с трехлучевой свастикой. И если мы говорим про Израиль, ну, как бы была очень сильная связка между Израилем и ЮАР в свое время, они разрабатывали ядерное оружие, потом поругались. И, собственно, сам по себе Израиль, несмотря на то, что Холокост, несмотря на то, что там миллионы погибших, там была очень такая стремительная трансформация, переход от левых позиций, да, как бы, ну, Израиль создавали вот эти леваки, ну, не леваки, но вот как так, коммунистично ориентированная часть выходцев, в том числе Советского Союза, и там очень быстро произошел переход к власти, к правых групп, того же самого Бениамина Нетаньяху, там, Либермана и так далее. То есть они перехватили повестку. В этом смысле сейчас Израиль – это гораздо более правое государство, учитывая то, что они устроили в Газе. Ну, можно просто открыть фотографии, посмотреть.
1: А куда вся эта компания едет? Израиль?
0: Зачем?
1: Да, кстати, ну, Газа – это Трамп там собрался строить.
2: Можно я тут тоже некоторые дам пояснения? Я думаю, что нам тут главное не попасть в некий известный стереотип. Там, виноваты во всем известно кто, да, и так далее. Почему? Ну, во-первых, это просто очень стыдно кого-то одного во всем обвинять, конечно, а во-вторых, это не позволяет понять происходящее. Именно. Обычно это рисуется в связке, вот англичане там сделали евреев, и евреи теперь всему миру портят жизнь. Но ничего подобного нет. Ненависть в английской элите по отношению к еврейскому составляющему очень велика. Да, там, конечно, была декларация Бальфура и так далее, но они всегда понимали, что, ну, для них это сложный вопрос. Да, евреи ограниченно входили в британские какие-то масонские структуры, да, вспомним тех же британских Ротшильдов.
0: Да. Но это не этнический вопрос. Понимаете, это вопрос того, что есть конкретные группы, которые ориентированы на определенные элиты. Понимаете, вот в той же Америке есть сильное еврейское лобби, которое ненавидит Израиль. Поэтому все сводить к тому, что есть вот евреи, они монолитные, у них вот такие
1: вот. Вот этот Кушнер ездит, Витков ездит. Да, Трамп сам говорит, что, значит, у него там дети, внуки. Да. Так или иначе, все равно все крутится вокруг Израиля.
0: Нет, оно крутится вокруг Израиля, но надо понимать, что Израиль неоднороден, как и любая страна, как и любое там движение. Да, у него есть зять, да, у него там, понимаете, Трамп. Он нью-йоркский девелопер. Как говорят знающие люди, это, как бы, это означает две вещи, просто для понимания характера. Это плотная связь с криминалитетом, и это плотнейшая связь с еврейскими кругами. То есть быть девелопером в Нью-Йорке, значит быть евреем. Даже если ты не еврей, как бы, по крови, то ты все равно никуда не денешься от этой вот, ну, грубо говоря,
1: специфики.
0: Да, местной специфики. То есть этой темой владеют группы. Знаете, вот как в некоторых странах, вот они делят, когда там сферы влияния, этим отдают, допустим, нефтянку, этим отдают там какие-нибудь там сельское хозяйство, этим там, не знаю, промышленность. Вот так и здесь. Вот девелоперский бизнес, он контролирует еврейская диаспора. Как она относится к Израилю, да, это отдельный вопрос. Но
2: да,
0: это...
2: мы вот я этому, что на самом деле там всегда есть две группы. Одна, как бы, я имею в виду, вообще в еврейском мире. Одна произраильская, а другая, которая считает, что Израиля не должно было возникать.
0: Да.
2: И они находятся на ножах. Там нету этого единства.
0: Нет,
2: вот,
0: нет,
2: как
0: нет.
2: Бы, конспирология в чем? Что вот есть многомиллионный еврейский народ,
0: да,
2: который как
0: да.
2: один выстраивает какую-то...
0: Да, вокруг
2: там...
0: еврейского заговора.
2: Да,
0: это
2: да.
0: Сговор всех евреев, которые вот как один действительно маршируют в сторону. Это не так. И второй вопрос, который здесь тоже Андрей затронул, да, вот они там хотят восстановить этот храм. И действительно, этот храм, он в разные периоды был разным. И история еврейского народа – это не история там, иудаизма, это история отпадения от иудаизма, то есть
2: абсолютно.
0: Перманентно. То там все время возникает пророк, который пытается вернуть, как бы, к истинной
2: очень
0: вере.
2: Очень тяжело
0: вот,
2: держать монотеизм.
0: Очень тяжело.
2: Да.
0: Ну, так вот, собственно, процесс, о котором мы говорили, и который вот связан в том числе с храмом, что сейчас идет процесс разрушения патриархальности в пользу ну, вот этих вот культов темных языческих женских божеств. И та же самая Астарта. И вот эти вот ритуалы, которые они проводили там на этом Штейновском острове или сейчас, они не связаны именно с этими культами, а не с тем, что вот есть какой-то там сатанизм, это, ну, скажем так, более поздняя ответвление уже в рамках христианской религии, в которое вливалось все, что христианство естественным образом преследовало, приходя ну, на те, в, те, в то место, где как бы, была исходная религия базовая. Она как бы, автоматически там, делилась на то, что можно как бы, влить в светлую часть, условно, там, сделать святыми там, или покровителями. То, что нельзя было влить, относилось там, к бесам, демонам и так далее. Но она никуда не уходила. Поэтому сатанизм как явление культурное – это не просто отрицание христианства, это такое вместилище, в том числе языческих древних верований, которые христианство подвинуло с пьедестала. Вот как ты же про Даровидов, да, как будто они пришли, они соединились с тем, что как бы предыдущим образом было загнано под плинтус. А эти товарищи это все пытаются вынуть из-под плинтуса.
2: Ну, правильно ли я понимаю, что мы тут сталкиваемся со следующим же, что дело не только в язычестве, а в том, что ну, как будто бы в современном мире есть вера, что силу можно добыть только снизу, вот в этой темноте,
0: конечно.
2: Во тьме, что к свет как бы он потерял всяческую способность побеждать.
0: Да, именно в этом нас пытаются убедить, и в каком-то смысле я… В этом есть некая специфика христианства, да, современного, что оно не дает силу, как бы. Оно говорит о том, что, ну, то есть, вот если вы сидите там, условно, в окопе, да, и вам нужно постоянно как бы где-то ну, мотивировать себя, то вы не будете говорить, что надо подставить правую щеку, если вас ударили по левой. Вам нужно на что-то опереться.
1: Странно опираться на то же, на что опирается противник.
0: Конечно, да, но при этом нельзя опираться, потому что опирается противник, потому что тогда вы с ним сливаетесь.
1: Да, здесь всякие черепушки приходят в голову. Но по поводу света. Свет надо как-то подогревать, тем более, если вы говорите, христианский свет, он чтобы был в принципе. Да? Тьма-то она и так будет, хотя выясняется, что еще отдельный такой вопрос здесь. И, собственно, да, здесь вопросы о нас тоже сразу возникают. Здесь мы и про Украину вспоминаем. Но и Израиль, вот чтобы завершить эту историю, про свет и про все остальное. Вопрос, разворачивающийся, ну, как бы не только даже вокруг Ирана, в целом ситуация на Ближнем Востоке. Во-первых, в чем идея там, разных тогда слоев, разных кругов? Потому что если ошибка развернуть историю вокруг Ирана, то Израиль может и закончиться на этой истории. Может. Да, то есть это как бы в широком смысле тогда. Ну, вопрос о безопасности должен был бы их как-то, наверное, неудобнее ли им с Ираном оставаться, чем с теми, кто могут прийти на место,
2: а прецеденты есть. А может быть, Израилю, да? И Ирану гораздо выгоднее не плясать под американскую дудку, а выстраивать самостоятельную политику и, например, вместо того, чтобы наращивать конфронтацию, например, да. Снять хотя бы уровень напряженности и как-то начать понимать друг друга. Там же есть силы, которые способны к такому диалогу, но каждый раз почему-то...
1: Альтернативы предлагаются силы явно не про свет, опять, которые...
2: Да. Да? Вот то, что я вижу, Игорь, это то, что не Израиль вертит Америкой, а Америка, конечно, задействуя определенное, так сказать, еврейское антиизраильское лобби, небезызвестный Бжезинский принадлежал. Да, именно да. К этому лобби да. Всегда было смешно слушать, как русские патриоты говорили о еврейском заговоре и называли Бжезинского.
0: Да. Специфическая семья.
2: Так вот, да, задействуя как бы это самое лобби, они ведут к уничтожению Израиля. Потому что, конечно, ну что может быть лучше для Америки, чем стравить этот самый Израиль и Иран? И если это почему? Понимаем мы... Да потому что это глобально.
1: Почему Израиль не нужен Америке?
2: Ну, там существует целая политическая школа в Америке, которая говорит, что Израиль – это фактор, который не позволяет построить правильную конфигурацию на Ближнем Востоке, а в условиях нарастающего влияния Китая как на как бы Среднем Востоке, так и в Африке, нужно побыстрее его кончать и взрывать всю эту ситуацию, просто обрезать все возможные каналы коммуникации для Китая и выстраивание, собственно, его экономики. Экономических отношений с этими акторами, которые находятся, ну, хотя бы в регионе, как бы, вот этого Большого Ближнего Востока.
0: Ну, это исламская дуга известная,
1: да.
0: Которая
1: должна... Ну, и вот этих бармалеев бросьте на Китай, да, на Индию, да, на Россию.
0: Да. Они должны сдерживать.
1: Все, автор коллективной монографии «Украинство» Андрей Берсенев, Максим Карев. Продолжим буквально через пару минут.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном.
4: реклама. Магазин одежды «Мужская территория». Только качественная одежда, стильные образы и оптимальные цены. Мы подготовили для вас к осенне-зимнему сезону только самое лучшее. Удобные куртки и элегантные пальто, классические костюмы и любимые джинсы, модные толстовки и стильные джемпера. А наши профессиональные продавцы-консультанты, как всегда, готовы помочь подобрать то, что нужно именно вам. Магазин мужской одежды «Мужская территория». ТЦ «Весна». Павильон 337, третий этаж, у эскалатора.
5: Завод «Мегатрон» приглашает на работу специалистов. Слесарь МСР, слесарь-электрик. У нас обучение, социальные гарантии, стабильная зарплата 2 раза в месяц, бесплатное питание, корпоративные мероприятия и развлечения, а также все то, что ты придумаешь. Мы принимаем идеи от каждого. Приходи в наш дружный коллектив. Будь с нами. Будь с «Мегатрон». Телефон отдела кадров 8-963-632-06-74 и 8-963-719-59-94.
3: Телефон рекламной службы в Великих Луках 78-505. А знаете ли вы что? Поселок физиков-ядерщиков на границе Тверской и Московской областей сначала назвали Дубно. Но название не прижилось. Сами дубнинцы говорили «Дубна», поскольку так называется протекающая рядом река. Власти РСФСР пошли навстречу жителям, и с января 1958 года город получил официальное наименование «Дубна». Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио. Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов.
1: И еще одна часть нашего разговора с авторами коллективной монографии украинства Андреем Берсеневым, Максимом Каревым о процессах, происходящих в Соединенных Штатах Америки, запущенных Трампом и его командой, об интересах Израиля и о том, где и как все это заканчивается на нас.
2: Я просто вижу, как ведется эта игра. На самом деле, конечно, Израиль сам, к сожалению, подыгрывает в эту игру, делая то, что он делает.
0: Ну, они просто руководствуются мелкими тактическими соображениями.
2: И сами себе роют яму со всей этой Газой и так далее. Но, конечно, накручивание Эпштейна как еврейского фактора, я прям вижу, как это делают правые. Игра эта строится примерно вот так. Вообще, как эта теория заговора еврейская, вот один из ее аспектов очень крупный такой, формулируется это так. Вот смотрите, просыпается темный матриархальный экстремизм, статические культы. Смотрите, что делает Эпштейн, вот весь этот разврат. А это все, как мы знаем, евреи, потому что они к этому призывали, якобы. Я не сторонник этой точки зрения, я ее просто развиваю. Почему? Потому что действительно, где-то начиная с 16 века, когда часть евреев была вынуждена уехать из Испании, когда произошла, закончилась реконкиста, и их изгнали из Испании, они уехали вот туда, вот в Цфат, в Палестину. И там возникло несколько школ, достаточно специфических в рамках еврейских эзотерических традиций, вот эта самая каббала, прежде всего лурианская каббала, которая на ура была принята в тогдашней Европе, там при дворе какого-нибудь Рудольфа II, там князя Анхальтского и так далее. И Джон Ди, и вот это все туда. И они это дело любили. А ее, эту лурианскую каббалу, которая сама по себе не является матриархальной, но там все равно очень много рассуждений про вот шехину, да, про женскую ипостась и так далее. Оно как бы позволяет сделать следующие шаги. И они были сделаны в рамках каббалы, чего только теперь каббалой не называют, я имею в виду Шабтай Цви, который сильно ушел в матриархальную сторону, и, конечно же, Якова Франка, который просто отождествил Деву Марию, Шехину, и сказал, что спасаться, вообще спасение возможно, только через женщину-мессию, женская ипостась мессии. Вот это было сказано Якобом Франком. Но когда это было сказано? Это было сказано в середине, во второй половине уже 18 века. И, конечно, потом это вошло в европейские эзотерические структуры. И отсюда все фашисты говорят, а вот смотрите, мы хапнули их каббалу, они туда засунули матриархат и весь свой разврат. Но на самом деле, давайте посмотрим, еврейское общество того же периода было очень, весьма патриархальным. Мы не берем... Это секта этого Якоба Франка, это просто очень сильное исключение. Но И это является неточностью, потому что, например, был такой тоже очень популярный в XVI веке мыслитель, абсолютно европейский, выходец из иезуитской среды, звали его Гийом Пастель, который до всякого Исаака Лурии встретился с некой провидицей Иоанной и объявил ее женской представительницей мессии, заявил, что троичность, то есть троицу, надо заменить на четверичность, это известный сатанинский заход, где четыре ипостаси – это мэнс, как бы спиритус, ну, высшие ипостаси, анима и анимус, то есть там, где делится душа, на мужскую и женскую ипостась. Кто это делает? Это делает Юнг. Уже в 20 веке, который завуалированно адресуется, конечно же, Гийому Пастелю. А этого Пастеля любили все. Джон Ди, Розенкрейцер. И главное, он был раньше, чем Исаак Лурия. Он, правда, потом прочитал Захар и нашел, что там тоже нечто подобное можно отыскать. Но в Захаре напрямую это не говорится, а Пастель это формирует. Уж откуда он это взял, вопрос отдельный. Поэтому... Это кросс-культурная штука, тут не евреи виноваты. Вот есть какой-то поиск вот этих двойных гермафродитных божеств. Почему говорю об этом? Потому что как только вы сделали мужскую и женскую ипостаси души, вы то же самое сделали с духом, и значит верховное божество у вас оказывается вот этим тамплиерским бафометом. Это к вопросу о том, что есть храм, святыня, да, и святыня святая святых, а есть уже более поздние истории тех же тамплиеров, которые туда пришли, вели какие-то там раскопки, и потом уже заявляли на процессах, что обнаружили там, что, я уверен, не было, но они просто это заявляли, как минимум, этого, что они там нашли это самое двуполое божество этого самого Бафомета. То есть, как бы тут кабалой лурианской еще и не пахнет. Просто есть такая эзотерическая традиция, и эти общества на нее падки. И, конечно, когда говорится о сексуальной магии Эйнштейна, я сразу же вспоминаю всех этих бафометов, все эти процессы над тамплиерами. Не хочу тут демонизировать тамплиеров абсолютно, но я просто говорю, что эта линия существует. Но главное, что ныне, в 20-21 веке, вопрос стоит именно о том, а как получать этот метафизический опыт? Как только будет сказано, что взаимодействие с Богом возможно только по принципу одержимости, помните, Игорь, мы это обсуждали, то есть юнговская концепция, то мы получим эту четверичность, которая, конечно, является абсолютной ересью и сатанизмом с точки зрения христианского сознания. И это очень крупный метафизический вопрос. И он маячит за Эйнштейном и всеми их извращениями. Но это крупный вопрос, который просто стоит перед цивилизацией. Как будет осуществляться этот самый опыт? А человечество, если не будет получать этот метафизический опыт, так она в эту четверичность по Юнгу ли, по Пастелю или по Кроули все равно нырнет. И невозможно на нее ответить на языке старого доброго ретро. Вот как мы раньше приводили пример, давайте схватимся за Пушкина. Но это же кто-то специально предлагает, потому что так победить нельзя. Нужна концепция вот этого победительного света, если угодно. Вот это сверх-я, оно существует, или мы только во тьму будем погружаться?
1: Ну, здесь резюмирую, хотелось бы вернуться вот к концепции победительного света. Здесь вспоминаются вот события в Иране, относительно недавние, да, когда люди вышли на улицу, Трамп начал говорить, что он будет поддерживать протестующих, и все как-то уперлось в разговоры про режим. И вот некоторые здесь у нас задались вопросами, а за счет чего режим в Иране может, ну, как бы в долгую стратегию, не политический вопрос, да, вот именно религиозный, в долгую стратегически длить свое существование. Вот буржуазный Запад, ему есть что предложить такому простому потребителю, обывателю, а что предлагает вот накаленный религиозный режим? И тот же вопрос про нас. Россия уперлась и сказала нет, в том числе и Эйнштейну. И вот концепция победительного света. Свет нагревать тяжелее, чем восходить тяжелее, чем нисходить туда, во тьму. Что мы можем... Представители Ирана тут, говорят, приезжали. Но вот что они предлагают? Действительно, обывательская такая тема, она проста и понятна. Кружевные трусики в Европе. Летать, отдыхать, Да, правда, говорят, что средний класс как-то шибко плохо себя чувствует в мире, и как такая глянцевая обложка для простого потребителя работает все хуже и хуже. То есть, если раньше была иллюзия, человек, что может вкалывать на трех работах и дотянуться чуть-чуть до того, чтобы что-то себе позволить, то в мире как-то и в Соединенных Штатах, и в Европе у нас все это становится все более иллюзорным. В окопе о чем человек думает? Вот так он и не в окопе будет в какой-то момент думать, что Эпштейн, может, и неплохо, коктейли, да, а что там, анимус, но можно попробовать и того несовершеннолетнего.
2: Как бы. Для них это не является целью. Для них это, вот, по крайней мере, для тех из них, что что-то из себя представляет, это, конечно, элемент определенной темной инициации, прямо связанный с вот этим самым уничтожением души. Но я хочу напомнить, что даже у Вагнера, которого я вовсе не отношу к фашистам, но который что-то такое предчувствовал, вот он, по-моему, в «Валькирии» говорит, что, устав от первых радостей и любви, я обратился к власти. То есть метафизика воли к власти не подразумевает наличие души, ее надо уничтожить. Это, если они хорошо понимают, и не только по Эпштейну. Иран, что он может ответить на это? Да у него нету консенсуса по этому вопросу, уверен. Внутри. Иран и любое государство подобного вида, типа, он на самом деле, конечно, достаточно специфичен, он может построить автаркию, может.
1: Ну, это же греть надо чем-то будет в долгую.
2: Вот это, они даже могут греть этим религиозным огнем, какой бы он там ни был, суфийский, там, да, неважно. Это можно делать, и даже можно выстаивать. Но это не решит глобальную ситуацию, потому что как бы, ну, это окопаться.
0: Но у них нет проекта.
2: Россия не может так.
1: Это проект, вопрос, да, окопаться.
2: Россия не может так окопаться. Хотя бы потому, что она слишком большая. И что-то я не очень верю, что сегодня мы можем создать такую религиозную накаленность. И уж тем более для всего населения России. Мы живем в этой пустыне без идеальности. Я понимаю, что сейчас многие консервативные наши сограждане скажут, а как же традиционные ценности? Но не позволяют же они нам побеждать и предлагать миру решение глобальных вопросов. А Россия делала это на протяжении столетий. Так давайте взглянем на это, увидим эту проблему. Она позволяет нам кое-как выживать. Но мы живем в эпоху, когда уже невозможно просто кое-как выживать.
0: Ну, конечно.
2: Нужно жить.
0: Конечно, вся то же западное общество, оно тоже было в этих традиционных ценностях. Но оно от них отказалось. И сказать, давайте вы к ним вернетесь. Они скажут, а зачем? Это не, как бы нельзя. Реставрация, любая реставрация, она, ну, это провал. То есть она может чуть-чуть продлить, но для того, чтобы это все превратить в что-то жизнеспособное, нужно, ну, концептуальное обновление. В обществе, ну, неважно, там, наш, есть очевидный запрос на религиозность. Вот если он не удовлетворяется каким-то возвышенным способом, да, получается Эпштейн, получается сатанизм, получается эти, не знаю, там, магические обряды и заговоры и так далее. То есть нельзя выкинуть этого, выплеснуть этого ребенка вместе с водой, но надо понять, что это за ребенок, если он будет новый.
1: Спасибо, соавтор коллективной монографии «Украинство». Сегодня Максим Карев, Андрей Берсенев. До встречи.
2: В завершение скажу, что свет этот есть, и, конечно, это свет нового гуманизма, который на ура будет принят и христианством, и другими религиями, и светским человечеством. Но его надо еще добыть.
3: Секретные материалы. Вся правда о преступлениях и коварных планах укронацистов. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Надо ли вернуть смертную казнь? Ремонтируют ли дороги в вашем городе? Как вы боретесь с шумными соседями? На чем вы стали экономить в последнее время? По будням с понедельника по пятницу в 7 часов утра по московскому времени звоните в прямой эфир на радио «Комсомольская правда» и отвечайте на главный вопрос этого дня. Телефон 8 800 200 ровно 9702. Нам не хватает именно вашего мнения. Друзья, будущее наступило.
6: Радио уже давно не шипящий приемник.
3: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах. Читайте главные заявления наших гостей в Максе и Телеграме. Слушайте, смотрите и читайте радио «Комсомольская правда». Бери от КП максимум. Подписывайтесь на наш канал в российском мессенджере «Макс». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь на эксклюзивный контент, которого нет на других наших площадках.
7: Я Леонид Якубович, если вы меня узнали. Слушайте радио «Комсомольская правда», читайте «Комсомольскую правду», которую я читаю с детства. Это очень хорошая газета и очень хорошее радио.
3: В Москве 23 часа. В Тольятти полночь. В Кемерове 3 ночи. Во Владивостоке 6 утра. Новости на радио «Комсомольская правда».
8: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
3: О важном.
8: Дональд Трамп заявил, что работает над тем, как урегулировать конфликт на Украине. «Я думаю, это получится», — сказал глава Белого дома прессе во время встречи с Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН. Американский лидер подчеркнул, что у него есть много тем для обсуждения. Он также отметил крепкие отношения, в том числе и с Европой, но при этом не уточнил конкретные страны. Трамп при этом не дал главе киевского режима отвечать на вопросы журналистов, полностью перехватив инициативу, сообщает РИА Новости. Зеленский только улыбался и согласно кивал головой, пока Трамп говорил. Открытая часть встречи продолжалась чуть меньше 10 минут. Зеленскому не дали ответить ни на один вопрос.
3: Об атаках.
8: ВСУ на неделе с 14 по 20 сентября наносили удары по медработникам и сотрудникам МЧС, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости еженедельном докладе посла по особым поручениям МИДа России Родиона Мирошника. Также ВСУ целенаправленно атаковали два дома культуры в селах Херсонской области. Они играли важную роль в общественной жизни этих сел.
3: О Ближнем Востоке.
8: Глава МИДа Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткофом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива. Среди них снятие морской блокады, сообщила гостелерадиокомпания Ирана. Также нужна незамедлительная выплата всех заблокированных активов и прекращение войны на всех фронтах сопротивления.
3: О спорте.
8: Члены сборной России по спортивной гимнастике до сих пор не получили визы для участия в чемпионате мира в Нидерландах. Об этом сообщили в пресс-службе Федерации гимнастики России. Она обратилась за содействием Оргкомитету чемпионата мира и проинформировала о ситуации Международную федерацию. Чемпионат мира пройдет в Роттердаме на неделе с 17 по 25 октября. Сборные, занявшие первые три места по итогам командных турниров у мужчин и женщин, получат путевки на Олимпиаду 2028 в Соединенные Штаты.
3: Обо всем.
8: Шестилетняя китаянка установила мировой рекорд по сборке кубика Рубика среди женщин. Она собрала кубик 3 на 3 за 4,27 секунды. На соревнованиях Гуанчжоу требовалось собрать головоломку 5 раз. При этом лучший и худший результат не засчитывается. С остальных попыток выводится среднее время. Самое примечательное, что шестилетняя Лянь Юнджи побила свой собственный мировой рекорд в 4,52 секунды, который она недавно установила в городе Ухань. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 7 копеек, евро стоит 96,59, юань 12,53. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
3: Что будет? Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
9: Здравствуйте, друзья! Здравствуй, дорогое отечество! Привет, семья! Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». Я рад вас всех приветствовать. Начинаем наш эфир. Тема сегодняшнего разговора касается уже не семейных отношений, а постсемейных отношений. Григорий Лепс, есть такой певец, как вы знаете, жестко прошелся по тем мужикам, которые уходят из семьи и начинают судиться со своими бывшими. Ну, как уходят? Разводы случаются по разным причинам. Цитата там следующая. «Тот, кто считает себя настоящим мужчиной и действительно им является, будет обеспечивать даже свою бывшую семью. Если у тебя есть дети от женщины, ты обязан их содержать. Кто там судится, не судится, ну, какие-то они ху...» Дальше нецензурная брань, как вы поняли. 8 800 200 ровно 9702. Сегодня отталкиваемся от этого заявления. Звоните, пожалуйста, что вы думаете, вы согласны, не согласны, опираясь на свой опыт. 8 800 200 ровно 9702. Пожалуйста, слушаем песню, собираем звонки, начинаем разговор.

0: Григорий Лепс на радио «Комсомольская правда». Тема сегодняшнего разговора, как вы уже, наверное, догадались, в принципе, цитату Лепса я озвучил. Он сделал заявление во время одного из интервью. И, собственно, ну, назвали мы эфир так: «Нельзя судиться с бывшей, надо все оставить и уйти». Знак вопроса. 8 800 200 ровно 9702. Все, не просто все оставить и уйти, но еще и платить постоянно, да. Справедливо это или нет? 8 800 200 ровно 9702. Мурат из Уфы, здравствуйте. Вы первый, пожалуйста.
1: Ну, слушайте, я выскажу свое мнение, тем более оно основано на практике. У меня в 23-м году был развод, остался сын. Вот, и я вот так по-рыцарски, скажем так, поступил, все оставил, плачу больше, чем нужно. В итоге сына настроили против меня. То есть, несмотря на решение суда и графики общения, вот за лето я его не видел ни разу. Папа сразу становится плохим, хотя на развод подала супруга. То есть не я ушел из семьи, а супруга подала бывшая на развод. И по тому, как я вижу своих вот приятелей, товарищей, друзей, у очень многих сейчас подобная ситуация, то, что женщины сейчас инициаторы разводов, и в дальнейшем в целом они против общения отцов, особенно если она выходит с данного замуж, как у меня получилось.
0: И а, то, она, там, извините, у нее отношения возникли во время вашего развода или позже?
1: А, во-первых, у нее во время до развода возникли отношения, потом сменилось еще пару человек, вот, и как бы за второго она вышла замуж. Если мою историю разбирать, у меня получается, у нее вот сейчас она беременна третьим, у нее получается третий ребенок от нового мужчины будет. Но могу сказать, что, наверное, на уровне Лепса заявить как-то немножко пропиариться при женской аудитории, наверное, основная аудитория у него женщины, которые слушают его песни, да, для него, наверное, это имеет какой-то коммерческий смысл. На практике же мы видим, что права мужчин в случае развода, ну, их очень сложно. Вот даже если... Я в опеку даже обращался, вот мне прям прямым текстом сказали в опеке: ну, что вы хотите, вашему сыну там 5-6 лет, пока вот он с мамой, он ее и будет слушать. И на практике не суд, исполнительное решение, в общем, не соблюдается. На график при желании бывшей, вот у любому мужчине могу сказать, что при желании вас так объегорят и так настроят вашего ребенка против вас, что вы еще и виноватым останетесь. Хотя вот среди моих знакомых очень много ребят, которые до последнего бьются за сохранение семьи, но вот происходит так, что в лучшем случае говорят: ну давай, вот когда вот он подрастет, там 10, 12, 15 лет ему будет, он сам все поймет, и тогда с ним будет общаться возможность у тебя. Ну, на мой взгляд, это очень большой пробел в законодательстве. А Лепс пусть дальше поет, как бы я всерьез его не воспринимаю.
0: Все понятно, спасибо большое. Далее. Арина из Москвы. Слушаем вас, пожалуйста, говорите.
2: Алло.
0: Да, говорите, пожалуйста.
2: Здравствуйте. Я, конечно, тоже в корне не согласна с Григорием Лепсом. Это вот я с предыдущим, то, что это пиар полностью. При таком уровне феминизма, какой у нас, в судах мужчина всегда не прав. Вот. Как сказать, у меня опыт, сын два раза был женат, по инициативе женщин развод произошел. Первый раз она изменила, второй раз просто меркантильные интересы, нужна была прописка в Москве женщине. Вот. И, в общем, что я хочу сказать, конечно, он не прав. Вот. И что мужчина должен оставить бывшей и остаться безо всего? Вот вы скажите, при таком уровне, какой у нас среднестатистической зарплате, и он оставить все, и где он должен вообще жить, и все такое, если он взял ипотеку, например. Я за то, что пополам нужно судить, и, конечно, законодательство у нас несовершенно в этой сфере, вот, потому что полностью стоит на стороне, если ребенок есть, на стороне матери, а права отца полностью попираются. Вот так, мое мнение.
0: Да, спасибо большое. Далее. Марина из подмосковных Люберец, прошу вас.
3: Дело в том, что я с Лепсом согласна, он из грузинской семьи, там очень трепетно к детям, к семье относится. Дело в том, что каждый индивидуальный случай, я считаю, надо рассматривать, каждый случай, вернее, надо рассматривать индивидуально. Вот и все. А так, в общем, обобщать, конечно, нельзя.
0: Угу, хорошо, ладно, так коротко, но ясно. Далее. Шамиль из Казани. Прошу вас.
4: Здравствуйте. здравствуйте. Конечно, Лев прав, но, наверное, при его возможностях легко говорить.
0: Наверное, так он прав или легко говорить? Давайте определимся.
4: Конечно, он прав, но не во всем. У нас сейчас мужчины, ну, скажем так, зарабатывают немного. Ну, из своего опыта могу сказать, что, в общем, слава богу, я 40 лет вот в этом году женат. И менять, как говорится, это не собираюсь. А другая проблема, другой аспект. У молодежи сейчас очень развито, так сказать, с гражданским браком, child-free и так далее. Вот это вот тоже большая проблема. В частности, у меня старший сын, слава богу, двое детей, давно уже женат. А вот младший, почти под 40, вот тут как раз он против браков, против детей почему-то. То есть это очень такая больная проблема.
0: Угу. Уточним, что движение Child Free в России запрещено и всенародно порицаемо. Важно это проговорить далее. Одно мгновение, и к нам присоединяется Артур. Здравствуйте, Артур. Откуда вы, Артур? Пожалуйста.
5: Здравствуйте.
0: Здрасте, говорите.
5: Город Самара. По поводу Лепса хочу сказать.
0: Говорите.
5: Ну, Лепс просто реально нагло пиарится со своими дешевыми понтами. Он сколько раз сам Лепс был женат, и оставлял ли он всегда своим женам, бывшим, все, что у него есть?
0: Так он и сказал, наверное.
5: Нет, не оставлял. Нет. Никогда. Никогда он этого не делал. А
0: откуда вы знаете?
5: Зачем тогда он говорит то, чего он сам не делает?
0: А зачем? Ну, в смысле, откуда вы знаете?
5: Факт. Потому что это факт.
0: Факт. Вы на что опираетесь? Факт,
5: факт. Факт, они, если есть, она все, на, просто на факт. Он последней своей жене оставил что-нибудь, молодой девчонке, с которой он был женат? Он все оставил ей, то, что у него есть?
0: Он был женат-то на ней в итоге? Они были расписаны?
5: Давайте конечно, посмотрим. Нет. Совсем нет.
0: Вот, сейчас перепроверим по поводу молодой девчонки. Был
5: ну,
0: он женат или нет.
5: Сколько раз был женат, и сколько раз он оставлял своим женам все, что у него есть. Просто по факту посмотрите, потом делайте выводы. Каждому слову Лепса, которого у меня тоже уважения никакого нет, кроме... Он кроме как пиарится, больше ничего не умеет.
0: Угу, пиариться тоже надо уметь, это тоже талант, знаете ли. Ладно, сейчас перепроверим информацию по поводу того, все он оставлял или нет, и по поводу вот недавнего брака. По-моему, действительно он был в отношениях, я уж не знаю, женат или нет, с молодой девушкой, да, потом там случилась размолвка, по какой причине понятия не имею, посмотрим, да, действительно, все ли он ей оставил, или сколько он ей оставил, тоже вопрос. Но что еще оставилось, по-моему, общих детей-то не было, что там оставлять. Но да, как бывшая жена, если такой статус был официальный, она что-то имеет право с него потребовать. Закон суров. 8 800 200 ровно 9702. Тему сегодняшнего разговора, в принципе, вы поняли. Она в общих чертах понятна. Нельзя судиться с бывшей, надо все оставить и уйти. Ну, вы поняли, да. Вот об этом, в принципе, и говорим. 8 800 200 ровно 9702. Сейчас перерыв, новости, реклама и анонсы. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь, слушайте только радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Журналист Александр Пески о русофобии как инструменте немецкого правительства влиять на население.
8: Военный конфликт – это единственная сквозная мысль в сегодняшней политике. Вокруг чего еще объединять население? Вокруг повышения пенсионного возраста? Вокруг того, что уровень образования населения падает? Вокруг того, что налоги повышаются каждый год? Вокруг того, что рекордные цены дизель и бензин на заправках? И это не только у какого-то Трампа, там 6 там, долларов за галлон и 8 долларов в какой-то Калифорнии. Ну, в Армузском проливе кто хозяйничает там или пытается, скажем так, нагнетать обстановку? Кто там с Хути задоговаривается в Баб-эль-Мандебском проливе? Это все происходит мимо европейцев. У европейцев есть один фронт. Этот фронт находится на Украине, и борьба производится с Россией. Американцы строят сейчас под Франкфуртом на Майне самый крупный военный госпиталь американский за рубежом в наши дни. О чем это говорит? Американцы готовятся к большой волне на Европейском военном театре? Нет, и еще раз нет. Наверняка будут туда свозить людей из тех же разбомбленных баз на Ближнем Востоке. Было заявлено о том, что на несколько десятков миллионов сокращается финансирование американское северных Македоний, всех вот этих новых младо-натовских партнеров. То есть американцы перенаправляют свои средства в Панаму, в Колумбию, в Перу, в Латинскую Америку. Американцы кидают европейцев и говорят, теперь вы сами. И вот на этом фоне европейцам хочешь, не хочешь, нужно говорить своему избирателю, своему жителю, мы вас обобрали на невероятные деньги, куда мы их потратим.
6: Сказано на радио «Комсомольская правда». Слухами земля полнится. А на радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Что будет? Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
0: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин, в студии радио «Комсомольская правда». Обсуждаем заявление Григория Лепса. Нельзя судиться с бывшей, надо все оставить и уйти. Ну, по его словам, во всяком случае. 8 800 200 ровно 9702. Я перепроверил. Официально он был дважды женат. Вот. Ну, во всяком случае, Google мне подсказывает. А если мы говорим про официальный брак? Да, первый брак со Светланой Дубинской с 82 по 87 годы. В браке родилась дочь Инга. Второй брак с Анной Шаплыковой с 2000 по 2001. И у них трое общих детей, представляете, за год, получается, заделали. Целых, да, две дочери, Ева и Никола, и сын Иван. Такие дела. Ну, может быть, конечно, в отношениях они состояли дольше, но, тем не менее, официальный брак продлился. Простите, да, я немножко не разглядел. С 2000 по 2021 год. Да, 21 год вместе. Не туда посмотрел. Вот такие дела. То есть у него, по сути, четверо детей. Вот. Кому он там сколько оставлял, не знаю. 8 800 200 ровно 9702. Из Таганрога звонок. Григорий, ну, здравствуйте.
9: Коротко.
0: Давайте.
9: Скажу мнение.
0: Говорите.
9: Свое. Во-первых, надо жениться и заключать брак так, чтобы не делить. Вот.
0: А вы имеете в виду брачный договор какой-то составлять или что?
9: Да вы знаете, нет. Даже дело не в брачном. Изначальная внутренняя духовная установка человека и партнера надо подбирать по такой же. То есть, если человек у него в голове такое, чтобы не разводиться.
0: Вот, я думаю, что не все люди, ну или многие люди не планируют разводиться. Вот в облаках витают, не думают о разводе вообще. Так, думают о том, что будут жить вечно, долго и счастливо. Вечно, в смысле, умрут в один день. В одном и том же месте. Да. Пожалуйста, продолжайте.
9: Я рассуждаю просто как христианин, как верующий человек, на практике живущий так и видевший многие примеры. Но не об этом. Вот. Значит, встречал людей, которые вот так я все бросил и пошел. Работал водителем. Еду ночью с Новосибирска, зимой, идет человек. Ну, подобрал я его. Ну, это лет 10 назад было. Ты что здесь ходишь? Я все бросил, я ушел. Ты что, дурак? Я пойду работать в Ахмед. Ты что, дурак? Вот это насаждалось какое-то мнение, вот эти лепсы там, не знаю. Ну, вообще это раньше было. Конечно же, так делать нельзя. Надо делить, надо разбираться в ситуации, кто, чего, как. Вот. Но бросать и уходить не надо. Тем более сейчас, это раньше, там, 30 лет назад можно было уйти в общежитие и как бы по новой начать какую-то жизнь. Вот. Сейчас нет. Сейчас будешь с голым задом, никому не нужен.
0: Понятно, спасибо. Далее. Валерий из Подмосковья, пожалуйста.
10: На мой взгляд, конечно, Лепс – это мыльный пузырь, но хочу сказать, что никаких пробелов в законодательстве нет. Составляйте договор брачный. И все у вас будет в лучшем шоколаде.
0: Да вы знаете, вот там, ребенка вы брачным договором не поделите никак. Если женщина не захочет, чтобы вы виделись с ребенком, вас даже суд ее не заставит. Вы знаете, да, об этом? Это с имуществом, это с имуществом можно разобраться. С имуществом, да, это, может быть, поможет. А что касается ребенка, то никто не поможет абсолютно. Значит, я заболела, он заболел, мы на кружок ходили, были срочные дела и т.д. и т.п. Поэтому вот все постоянно упирается в ее там нежелание. Допустим, если она не хочет, никто ее не заставит. И никто это никак не проконтролирует. Такие дела. Да, спасибо. А брачный договор, ну, это, может быть, поможет там, с имуществом как-то урегулировать споры, если таковые возникнут после развода. Далее. Владимир из города Бийска, пожалуйста.
11: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
11: Так, ну, я считаю, что вот это вот, Лепс, вот это выражение, он сказал, это все в западном нарративе. То есть, и это губительно для демографии. То есть, вот пока мы не переломим вот эту тенденцию, что женщине не остается ничего, в том числе и дети не остаются, то есть про демографию, то есть, ну, никак мы не вылезем из этой ямы.
0: А кому тогда дети достаются?
11: Ну, мужчине.
0: То есть вы хотите, чтобы... То есть наоборот, чтобы все было. Мужчина забирает ребенка в свою семью, в новую. Я правильно понимаю?
11: Да.
0: А почему? Аргументируйте.
11: Ну, потому что, то есть, как бы, женщина, она по природе, по своей такая, знаете, меркантильная. Она и должна быть меркантильная, то есть... И, то есть, у нее, если будут какие-то варианты, то есть, она всегда разрушит семью, то есть, и уйдет и заберет, и тебя без ничего оставит. А мужчина, он, наоборот, по природе, то есть, на удержание семьи. То есть, у него как-то так это
0: заложено. Ну, не знаю, удержание. Чаще всего изменяют все-таки мужчины. Здесь... Не то, чтобы женщины не изменяют, но чаще изменяют все-таки мужчины. Да, 100 раз разными статистиками установлено.
11: Ничего в этом страшного нету.
0: Понятно. Тут страшного нет. Что касается детей там, до 2 лет, до 3 лет, пока женщина кормит грудью, разные дети по-разному, вы тоже отберете? Ну, чего замолчали? Ну, говорите.
11: Ну, я не знаю, как вам сказать.
0: То есть, прямо как, говорите.
11: Ну, есть
0: вы же все продумали.
11: Раньше как-то выходили из этой ситуации. Ну,
0: как, женщина и ребенок оставался? Да, как это раньше?
11: Нет, до советского времени.
0: Не знаю, я не жил в Российской империи, я понятия не имею о том, как там было. Что-то я сомневаюсь, что там как-то выходили из положения, может, богатые семьи как-то выходили из положения, понятия не имею, честно. Вот этот момент прошел мимо меня. Но мы живем не в Российской империи, не в Советском Союзе даже, а в Российской Федерации. Ладно, спасибо. Да. Давайте, знаете, утопию тут не сочинять. Я вижу проблему, знаю ее прекрасно. У меня несколько знакомых столкнулись. И вот как раз там все в красках буквально, что парни хорошие ребята, ничего в них плохого нет абсолютно, которые не могут увидеться со своими детьми. Тупо, реально. Вот ребенка у них нет. Он был там лет до 5, а потом его как бы нет. Представляете? Это трагедия, огромная трагедия. Но в то же время надо понимать, что ну а с кем еще будет ребенок оставаться? Конечно, он, по идее, должен оставаться с женщиной. Еще бы женщины все, не будем обобщать, вели себя прилично. Далее, кто у нас? Максим из Москвы, пожалуйста.
12: Здравствуйте.
0: Да, пожалуйста.
12: Вот несколько комментариев хотел сказать по поводу Лепса. Да, значит, вы были на его концерте? Это гениальная личность. Да, он собирает стадионы. С кем он там встречается, с кем он там разводится, это его личное дело. Вот, значит, он ни у кого ничего не забирает, он дает. Захотел – дал, захотел – не дал. И вот эта вот девушка его крайняя, да, у нее был выбор – встречаться там с ним, не встречаться. Это его история личная. Это вот первый момент. Да. Второй по поводу, значит, развода. Надо в любом случае находить компромисс. Да, я сам лично в разводе. А когда ты все отдашь, да, значит, то начинается шантаж детьми. Найду нового папу, потому что с тебя уже нечего забрать. Вот, и тебя начинают уже, значит, ты уже не нужен. Да, когда у тебя есть, значит, там, денежный какой-то эквивалент, там, недвижимость какая-то, еще что-то, да, с тобой идут в диалог. И у тебя начинается, ну, как правило, да, у всех, ты что-то дал, тебе дали видеться с ребенком. По нашему законодательству мама всегда права, ребенок будет с ней. Вот, то есть, соответственно, если ты даже подашь на нее в суд, тебе выделят время какое-то там определенное, допустим, там 2 дня в неделю, да, но ты даже будешь подъезжать, пытаться забрать своего ребенка, и она там, у нее температура там, еще какая-то история, она тебе его не отдаст, и будет совершенно как бы по законодательству права, там опять будешь судиться, и все это будет замкнутый круг. Поэтому в компромиссе развод, вот, значит, и такая вот дальше история.
0: Да, ну, в принципе, я об этом сказал чуть ранее, так и есть, да. Далее, Вячеслав из Подольска. Пожалуйста.
13: Здравствуйте, Вань.
0: Да, здравствуйте.
13: Это, я вот хотел бы пригласить в студию Дитер Болина. Он очень интересный человек, написал...
0: Какое это имеет отношение к теме, скажите, пожалуйста.
13: Он написал целую книжку о семейных отношениях, и сейчас в 72 года в кругу семьи отмечает Пасху. То есть это по рождению он, бабушка у него русская.
0: Пасху, я понял. Человек. Спасибо, спасибо большое, да. Далее. Ну вот случается, да, Пасху. Владимир из Ижевска, прошу вас.
14: Здравствуйте.
0: Здрасте.
14: О себе скажу. Два раза был женат, два раза развелся. Оставил все, что было у нас. Моего ничего там не было.
0: Оставили все, что было, вашего ничего не было? Это да. Как? Это как?
14: Ну, прожили в течение года, в общем, брак был. Ничего не успели.
0: У вас же вообще. Два было, вы только что сказали, два. Два раза.
14: Ну, первый и второй раз.
0: Да. И в первом и во втором ничего не нажили?
14: Да. Не успели.
0: Все понятно. Ну, это как бы непрецедентный случай в контексте нашего разговора. Далее. Одно мгновение, к нам присоединяется Игорь из Москвы. Здравствуйте.
15: Ну, я считаю, что мужчина должен оставаться всегда мужчиной. И вообще, как можно, допустим, у женщины ребенка отобрать? Я вот женат уже сейчас третий раз. Вот. Ну, первый раз по молодости там ничего у нас и не было. Пожили и увидели, что не получается, и разбежались. А второй раз у меня сын уже взрослый, и я всю жизнь его опекал, и когда даже с его мамой развелся, ей тоже помогал во всем. Вот, и я вообще не понимаю, как можно с женщинами воевать. Вот. А сейчас уже третий раз женат, и все хорошо. И считаю, что ну, мужчина должен всегда быть мужчиной. С женщинами воевать – это недостойное занятие.
0: Все понятно. 8-800-200-97-02, телефон прямого эфира. Перерыв у нас сейчас намечается, новости, рекламы, анонсы. После этого вернемся и продолжим. Никуда не переключайтесь. Слушайте только радио «Комсомольская правда».
6: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
16: Дарик Шалвович Кушанашвили, титан духа, исполин духовности, самый верный друг холдинга «Комсомольская правда». Если услышите мое имя в сопряжении, в союзе, в обрамлении «Комсомольской правды», знайте, свет обрел дополнительный свет. «Комсомольская правда» навсегда. Я твой раб.
6: Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда». Война и мир. Преступление и наказание. Горе от ума. Кому на Руси жить хорошо? Что делать? И грянул гром. О, дивный новый мир. Книги всегда давали людям ответы на главные вопросы и рассказывали, что нас ждет дальше. Увы, в наши дни выделить время на чтение все сложнее. Но не расстраивайтесь. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров будет читать книги за вас. А потом рассказывать о самой актуальной и важной литературе в эфире радио «Комсомольская правда». Каждый четверг в 9 часов вечера и каждое воскресенье в 10 утра по московскому времени слушайте проект «Война, мир и книги». Программу о произведениях, которые меняют реальность. Друзья, будущее наступило.
17: Радио уже давно не шипящий приемник.
6: Радио «Комсомольская правда» – это целый мультимедийный мир. Слушайте нас в прямом эфире на FM-волнах и в интернете. Смотрите видеоверсию программ во ВКонтакте и на Рутьюбе. Скачивайте подкасты на всех стриминговых платформах.

0: Новости на радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, в студии Ольга Демидова.
2: О важном.
1: Зеленский опять не получил конкретного ответа на вопрос о поставках ракет «Патриот» Киеву. Об этом он заявил по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях Генассамблеи ООН. Ранее КПРУ сообщал, что глава Белого дома и Владимир Зеленский обсудили возможность производства ракет «Патриот» на территории Украины. Однако конкретным договоренностям стороны не пришли. Блумберг уже отмечала, что президент США решил уклониться от конкретных обещаний поддержки Киева. Трамп готов продолжать продажу оружия союзникам по НАТО для передачи Украине, однако других новых мер помощи он не обозначил.
0: О Ближнем Востоке.
1: США и Иран провели трехчасовую встречу на полях 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом заявил Дональд Трамп. «Хорошая, продуктивная встреча», — сказал он. Трамп утверждал, что у Ирана есть два возможных варианта будущего. В одном случае это полное уничтожение, а альтернатива — потенциальное величие. Должностные лица США и Ирана проведут в ближайшем будущем новую встречу. Берлин готовится ограничить доступ властям Саксонии-Анхальт к секретным документам в случае прихода к власти АДГ, пишет «Нью-Йорк Таймс». Поводом стал тысячестраничный секретный план действий немецкой армии, якобы на случай атаки России на страны Восточной Европы. Сейчас к документу имеют доступ руководители всех 16 федеральных земель в Германии. В Берлине опасаются, что правительство во главе с АДГ может передать эти сведения Москве. При этом Москва не раз заявляла, что не собирается нападать на Европу. Карту болельщика на домашних матчах команд российской премьер-лиги в рамках фонбет Кубка России по футболу введут с 1 октября. Такое распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее карта болельщика была нужна для прохода на матчи РПЛ, финал Кубка России и игру за суперкубок страны.
0: О погоде.
1: Сильный туман ожидается в Москве утром. Видимость сократится до 1 километра и менее, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Он отметил, что ливни, начавшиеся в столице во вторник вечером, будут идти до середины ночи. Синоптики гидрометцентра объявили в Москве, а затем и в Подмосковье желтый уровень погодной опасности. В эти минуты в российской столице 15 градусов со знаком «плюс». Завтра днем будет плюс 18, плюс 19, дожди. В Санкт-Петербурге сейчас плюс 13 градусов. Завтра будет плюс 16, 18. И синоптики пообещали также дожди. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля и 7 копеек. Евро стоит 96 рублей и 59 копеек. Курс юаня 12 рублей и 53 копейки. На этом пока все. Еще больше новостей читайте в новом российском мессенджере «Макс» в официальном канале «Комсомолки». Ольга Демидова, служба информации.
0: Что будет? Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
3: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда» по-прежнему. Еще раз напомню заявление Григория Лепса, известного певца, от которого мы отталкиваемся в рамках сегодняшнего обсуждения. Значит, тот, кто считает себя настоящим мужчиной, действительно им является, будет обеспечивать даже свою бывшую семью. Если у тебя есть дети от женщины, ты обязан их содержать. Кто там судится, не судится, ну, какие-то ху, нецензурная брань. Значит, друзья, нельзя судиться с бывшей, надо все оставить и уйти. Пожалуйста, 8 800 200 ровно 9702. Знак вопроса, разумеется, вот под тему эфира. Я надеюсь, все уловили. Нельзя или можно? Пожалуйста, звоните, делитесь своими мыслями и соображениями, опытом. Людмила из Краснодара, здравствуйте, пожалуйста.
4: Иван, добрый. Хочу сразу сказать, что я часто слушаю ваши утренние эфиры, потому что потом на работу веду. И очень много у вас мужчин выступает. Вот очень много.
3: Да, мужчины это, звонят. А у женщин дел много просто, понимаете?
4: Вот видимо, да. Но я вот тоже решила и дозвонилась в конце концов. Значит, моя ситуация такая или моя история. Мне сейчас уже 65 лет. Живу я в Краснодаре, но замужем была в Хабаровске. В Хабаровске, и мы 33 года с мужем разошлись, когда мне было 33 года, двое детей. Он оставил мне четырехкомнатную квартиру, при всем при том, что мы жили в двушке. Когда разводились, он забрал себе эту двушку, купил мне с двумя детьми трехкомнатную квартиру. Ну, в общем, и всегда обеспечивал. Я работала, естественно, в

0: Сказать, чтобы я человек такой бесхарактерный, этого сказать нельзя. Ну, то есть два характера вот сошлись. Каждый требовал свое. И по поводу детей были бои, да, однозначно. Потому что, ну, я добивалась того, чтобы, если это выходной, если ты берешь ребенка себе, то ты занимаешься с ребенком, а не занимаешься там работой, не бросаешь детей, значит, своей новой жене и так далее. Я говорю, я свободна, я могу заниматься детьми в этот период, зачем ты отдаешь детей чужой тетке? Ну, вот это моя позиция была жесткая. В результате боев, значит, или в течение там полугода я, значит, эту палку, так сказать, переломила в свою пользу. И дети были, или если он их брал, значит, он ими занимался, то есть он обязательно присутствовал. Ну, а если нет времени, тогда, значит, они занимались со мной и дома были. Это вот такая вот ситуация. Но тоже интересный такой момент случился в нашей жизни. Мой бывший супруг, в места удаленные, так сказать, попал в определенный период. И что-то там, нарушения какие-то законодательства были, я не вникала. Но мой совершеннолетний сын уже взрослый был, уже он работал. И он ежедневно ездил в колонию, забирал его, там, как-то он его устроил на работу, там, и так далее. Так, ну, в общем, полностью поддерживал своего отца. В эту ситуацию я не вмешивалась. Ну, я считаю, что это все отложилось. Ну, вот отношение отца и отношение сына, это вот как-то уже перекликается. Дети видят, что отец помогал. Да, и почему не помочь в трудной ситуации отцу? Вот, в общем, у меня уважение, конечно, к моему супругу.
1: Давайте подытожим, вы к заявлению певца как относитесь?
0: Да, коротко. Однозначно женщинам надо обеспечивать возможность безбедную жизнь, чтобы дети жили счастливые, без всяких там проблем финансовых. Это надо делать. Тогда вам все это вернется.
1: Вот так. Вы знаете, да, что не всегда возвращается. Ладно, это уже обсудим с другим дозвонившимся. Вера из города Миасс, пожалуйста.
2: Здравствуйте.
1: Да, говорите.
2: По поводу Лепса хочу сказать, что если бы он стоял у станка, он бы так не рассуждал.
1: Но при чем тут у станка он стоит? Он не стоит у станка, он поет. Что всем у станка стоять?
2: Про это я и говорю. Что стоять, тяжело работать и зарабатывать определенную сумму, которой хватает еле-еле, а потом так неожиданно все оставить жене, которая не хочет по каким-то соображениям жить с мужчиной, который работает, старается для семьи, да? У многих женщин сейчас, во-первых, бизнес. Это одно, значит. Второе. Я удивляюсь нашим законам, которые напридумывали, я не знаю, с одной стороны бьются за демографию, а с другой стороны запугали мужиков уже до такой степени, что они просто боятся жениться. Боятся вот этих разводов, оставить все, мужик должен, мужик обязан. Нет ни одного закона, по которому обязана чему-то жена. Они не хотят ни варить, ни убирать, ни стирать. Она не кухарка, она не прачка, она никто. И потом после развода ей муж должен все оставить и уйти вот именно с голой задницей, не знаю куда, под пенек, видимо, на дороге, да, и лежать там. Вот, это одна сторона. Вторая про детей. Почему? Вот я считаю, ребенка делали вдвоем, и отец имеет полное право общаться со своим ребенком при своем желании в любое время дня и ночи. Если тем более он платит алименты, там, обеспечивает туда-сюда. Это я не знаю, кому стрельнуло в голову, что ребенок принадлежит только женщине. Каких детей вырастет, ребенок не будет знать, что такое отец. Он не будет иметь понятия, как со своими детьми в будущем общаться, какую семью он сможет создать. Это опять разводы, это опять тяжбы, суды и все прочее. Никаких детей не будет изначально. Их никто не будет рожать в таких семьях. Это вообще глупость. И вот эти все суды, что муж имеет право общаться там с ребенком раз в неделю, два. Или вот до чего уже мужиков доводят по новостям, что детей воруют из детского сада. Из-за этого мужиков уголовное дело заводят. Это нормально? Вот так вот. Отец украл ребенка, за ним гналась полиция, ребенка отобрали. Ребенку ничего не угрожает. А ему что-то угрожало в руках отца? Если жена не дает ребенка, не даешь ребенка, значит, никаких алиментов себе. Все, имеет отец полное право, 100%. Тем более, если он еще старается его обеспечивать по возможностям. Вот такое мое мнение.
1: Спасибо. Хорошо сказали, да, ну, совсем согласен, кроме двух моментов. Вот из последнего в финале было сказано, не даешь ребенка никаких тебе алиментов, а сейчас спишут все равно, взыщут, что называется. Ну и по поводу станка, конечно, не согласен. Леп все-таки не виноват, что он не у станка работает. Он вообще начинал с сочинских ресторанов. С самого дна в буквальном смысле поднялся. Так что, ну вот, да, так или иначе, заработал человек. Честно, заработал. С этим мы спорить не будем, правда ведь? Далее. Евгений из Хабаровска, пожалуйста.
3: Я считаю, что, ну, неважно, кто это сказал, Лепс или кто-то другой, на мой взгляд, это нормальная история, потому что в моей жизни ровно точно так же было. Но единственное, что когда мы расставались, супруга достаточно паниковала, что я что-то у нее заберу и так далее. То есть до тех пор, пока все имущество постепенно мы не переписали на нее. Но единственное, я себе оставил машину как источник заработка. Участвует она в моей жизни. А до тех пор, пока мы все не урегулировали, и она не поняла, что я действительно там какая-то другая баба, извините, не заберет что-то из семьи. А до тех пор она паниковала, устраивала истерики и так далее. А после того, как все положилось, как она думала правильно, ну, я, собственно, так думал, что... Действительно, как я могу забрать у детей квартиру и что-то еще? После этого все устаканилось, успокоилось, и, в принципе, сейчас нормальные отношения, никто никому детей не дает, не видит и так далее. То есть все нормально, спокойно. Поэтому я считаю, что если ты жил с женщиной, и дети у тебя от нее есть, обязательно нужно их содержать и помогать, чтобы они не чувствовали себя брошенными, обделенными и так далее.
1: Спасибо. Далее. Михаил из Ставрополя. Здравствуйте.
4: Работаю психотерапевтом, и очень часто такие ситуации приходится разбирать, когда люди разводятся. Ну и две стороны одной медали. С одной стороны, отец уходит из семьи и забывает про то, что вообще что там было.
1: Вот. Ну да, и детей забывает.
4: Да, и как и не было. С другой стороны, есть просто система шантажирования мужиков, когда женщина действительно превращает ребенка в элемент шантажа, да, начинается, ну, если отец говорит, да нет, я тебе там не позволю, я хочу общаться и так далее, о, нормально, иди сюда. Это прекрасный крючок. И, конечно, здесь начинается распил детей, причем с двух сторон, там не только мама и папа, но бабушки и дедушки с двух сторон начинают, так сказать, включать бензопилу. И это страшная травма именно для детей. И уже не важно, кому что достанется, да, то есть дети растут в ситуации ненависти, дележа вот этого бесконечного. Есть еще такая ситуация, когда, ну, девочки прям профессионально, да, вышли замуж, и вот по этой системе, типа, ты мне должен все, а еще на сегодняшний момент просто парня отправляют на войну. Ну вот, и остается все этой девочке. Она выходит в следующий раз замуж. Ну и пошло-поехало. Такие профессионалки тоже сейчас есть.
1: Да, черные вдовы, да. Ну и не только вдовы, просто черные. Да, да, да. Спасибо. Спасибо. У нас перерыв сейчас, друзья. После перерыва вернемся и продолжим. У нас еще целый блок на обсуждение 8-800-200-97-02. Нельзя судиться с бывшей, надо все оставить и уйти. Знак вопроса. Звоните, пожалуйста.
5: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Знаем, что будет. И ты будь в курсе. Оперативные новости, точные прогнозы, громкие гости и важные смыслы. Только на радио «Комсомольская правда».
6: Здравствуйте, я Сергей Лукьяненко. Вы слушаете радио «Комсомольская правда», самое лучшее радио на свете.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда».
7: Политолог Константин Кнырик о том, как американцы могут использовать Национальное антикоррупционное бюро Украины против Зеленского.
8: Во всей истории НАБУ нет никакой правовой составляющей. Во всей истории НАБУ приоритет отдается медийно-информационному давлению. То есть очень продуманные кусочки разговоров, которые сбрасываются в сеть. Очень продуманные инструменты, которые используются для того, чтобы этот скандал раскручивать. Но с правовой точки зрения, пока, если честно, уровень посадок, уровень тех, кто реально получил какие-то сроки, он достаточно низкий. Если обратить внимание, то тот же Линдич, какая проблема его вытащить, собственно говоря, из Израиля? Да никакой проблемы нет, вон американцы президентов посещают и решают вопросы. Тот Ермаком бегает на свободе, все у него нормально. И в этой части я предполагаю, что задача этих всех антикоррупционных органов, постоянно подогревая историю коррупции вокруг Зеленского, говорить ему, видишь, мы же тебя не трогаем, видишь, мы же везде говорим, что у тебя иммунитет, но ты же-то там тоже засвечен, поэтому ты давай слушайся, выполняй поставленные задачи, и тогда у тебя все будет хорошо. А вот если нет, тогда мы наконец порасскажем, да, что Ермак сам грабить не мог, Миндич сам грабить не мог, генеральный прокурор, который твой друг и которого ты назначал, не мог просто так выехать из страны без твоей команды там, и так далее. То есть Зеленского просто фиксирует в определенном неудобном положении.
5: Сказано на радио «Комсомольская правда». Сведи риски к минимуму. Переходи на «Макс». В новом российском мессенджере нет обмана, зато есть эксклюзивный контент в официальном канале «Комсомолки». Скачивайте приложение, находите в поиске «Комсомольскую правду» и подписывайтесь.
9: Я Стас Михайлов, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я всем желаю вам здоровья, добра, благополучия.
5: «Что будет?» Честный взгляд на 22 сентября. За происходящим наблюдает Иван Панкин.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин в студии радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Нельзя судиться с бывшей, надо все оставить, уйти. Да, об этом мы сегодня говорим. Звоните, пожалуйста, вот еще несколько минут на обсуждение у нас есть. Михаил из Перми, слушаем вас, пожалуйста.
10: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Привет, страна. Здравствуй, Иван. У меня такая ситуация. Да, я согласен, конечно, что не надо ни судиться, ничего. Помогать, конечно, не всегда получается. Я два раза, как говорится, был женат, сейчас третий. Первой жене оставил двухкомнатную квартиру, второй жене оставил трехкомнатную квартиру и маленький бизнес. Сейчас, как говорится, собрал чемодан и уехал в другой город. Вот в Перми сейчас живу. Сейчас, как говорится, Бог увидел, все мне дал. Сейчас у меня пятеро детей, две квартиры, работа. Так что это правильно, не надо судиться. Но помогать не всегда есть возможность вот элементы платить. Я лично не платил элементы ни первой семье, ни второй семье.
1: Но так оставили квартиры при этом, квартиры оставили.
10: Да, оставили квартиру, все, собрал вещи.
1: А там дети были, в обоих браках были дети, правильно?
10: В первом браке двое было детей, во втором браке не было детей.
1: Но вы квартиру оставили при этом?
10: Да, все оставил.
1: А почему? Объясните, почему, в чем мотив?
10: В первой семье у меня...
1: Нет, я про вторую, там, где детей не было. Где детей не было, во втором браке не было детей. Зачем вы оставили квартиру жене?
10: Не знаю, просто, так считаю, правильно.
1: Я эмоциональную часть понимаю, я бы хотел конструктивную понять, если есть возможность у вас ее аргументировать, попытайтесь, пожалуйста. Итак, у вас есть жена, вы с ней разводитесь, детей общих нет у вас. Зачем вы ей оставляете квартиру? Ей некуда идти, или по какой причине, просто чтобы понять, зачем?
10: Я не знаю, просто оставил все.
1: Все понятно. Хорошо, ладно. Ладно, принимается. Вот, видите, широкая дыша. Надежда из Удмуртии. Прошу вас.
11: Здравствуйте.
1: Здрасте.
11: Вот женщина до этого выступала, про Лепса говорила, что если бы он у станка стоял, я с ней полностью согласна. Вот у меня сейчас разошлась дочь, я на стороне зятя. Она очень бойкая, а он... спокойный, тихий. Она его обобрала полностью почти. По суду. Обобрала полностью. И он остался, а он айтишник. Он зарабатывал очень хорошо. Дом построил, две квартиры. Две квартиры ей оставил. Все. А она сейчас с подружками хи-ха-ха-ха-ха-ха, как хорошо мы его. Ну вот. А суды в основном идут на стороне женщин. Это разве тоже правильно? Надо подходить нормально, действительно, что к одной, что к другой причине. Вот, что я хочу сказать.
1: А уточните, пожалуйста, вы с дочерью общаетесь или нет?
11: Общаемся. Нормальные отношения. Мы ей говорили, чего расходишься, а что он не помогает, ничего, он целыми днями сидит на компьютере, а он в других городах работает. Он на созвоне сидит. У него работа такая. А что помогать, когда стиралка? У них все умный дом. Что тут помогать? Умный дом полностью. Клопочки нажмешь, они приходят, у них уже хлеб. Она приходит, хлеб готовый. Все, хлебопечка. Что тут это? И все неладно, все мужья это. Действительно, лузеры все хорошие, как песня поется, лузеры хорошие, а умные потом
1: умные в дураках. Да,
11: да, угу. Да. Я на стороне зятя.
1: Вот. Все понятно. Спасибо, что позвонили. Василий, Ставропольский край, прошу вас.
12: Вань, я насчет вот Лепса. Он как зарабатывает вот фонограммой, так пусть девушкам сладким и платит его. А насчет развода, если детишки имеются, надо, мы же помогаем кому? Не жене, а детишкам.
1: Вот. Но жену это не всегда устраивает, ей на маникюр не хватает иногда.
12: Понимаете? Нет, мы помогаем не жене, а детишкам. Детишкам своим.
1: Да, но вот его аппетиты растут, вы понимаете?
12: Потянуло. Да. Вот и надо все это законно, все оформлять как-то, ну, найти... Ну,
1: эту все законно оформляется, детишкам. Абсолютно. Закон на стороне женщины.
12: Чтобы все это детишкам, чтобы жена не могла использовать вот это, то, что муженек дал. Вот. А Лепс, как фонограммы, зарабатывает 80%. Так пусть детишкам...
1: Не, он не под фонограмму поет. Не, он не под фонограмму поет. Нет,
12: 80%.
1: Нет. Ну все, спасибо. Я вам говорю, он поет вживую, вы мне про фонограмму. Поет он вживую. Татьяна из Челябинска. Да, пожалуйста.
13: Я уже очень возрастная, у меня трое детей. Ну, вот была, первый ребенок родился, все хорошо. Вторая девочка еще не родилась, муж ушел в другой. Ну, он так все со мной поговорил, хорошо, он военный. Не хотел, чтобы знали кто-то. И мы с ним договорились об определенной сумме, и он мне выплачивал. Периодически он ее добавлял. То есть у меня никаких претензий к нему нет. Единственное, что я иногда делала детям как будто подарок, потому что они спрашивали. Я говорю, да вот, папа вам прислал, хотя на его деньги покупал. Ну, а потом вышла замуж, третий ребенок родился, все хорошо. Поэтому претензии вот к такому мужчине, я считаю, что достойный, хороший мужчина. Ну, вот так получилось.
1: Ну, тут еще так, и вот. Вам надо отдать должное. Вы еще повели себя примерно, скажем так.
13: Потому что, ну, поженились молодые, потом, видимо, вот чувства какие-то возникли другие. Ну, слава богу, у меня все хорошо, и я думаю, мы не общаемся, думаю, что у него все хорошо. Но претензии у меня к этому человеку, я считаю, что это достойный человек, и я дети всегда говорила, что ну да, вот так получилось. Ну сейчас я им уже объяснила взрослым, что да, так получилось, так бывает в жизни. Они меня поняли.
1: Хорошо.
13: Так что вот такие вот дела. Давайте, всего доброго вам.
1: Спасибо. Да, успеем еще послушать. Вячеслав из Энгельса, прошу вас, только коротко, у нас там около минуты остается.
14: Ну я считаю, что нет однозначного ответа. Вот абсолютно. У нас, во-первых, люди вообще перестали, вернее, не умеют разводиться цивилизованно. Просто вот расходиться по-человечески, спокойно сесть, поговорить. Нет, да, доходит до судов, там кто-то кого-то пытается обобрать. Что касается меня лично, я дважды уходил из семьи. Вот, первый раз я оставил тоже все жене, хотя все было куплено мною до свадьбы, и дом, и машины, и все на свете. Я просто спортивную сумку перекинул через плечо и ушел. Второй раз прям очень много было что делить. И жена моя считала, что я не уйду, потому что я не смогу от этого от всего уйти. То есть большой дом. Там, ну, короче, было все. И тем не менее, ну, правда, я в машину положил уже 3 сумки. Это я уже прям вот по-богатому ушел.
1: Да, по 3 сумки вот. Целых. Ага.
14: Вот. И ничего. И всегда я считаю, что, в принципе, конечно, каждый раз что-то свое, что-то новое. Но по возможности, да, есть возможность помогать своей бывшей семье, там, своим детям. Надо помогать.
1: Все, спасибо. Все, всем спасибо, кто звонил.

0: будет. Честный взгляд на происходящее вокруг. Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Просто о сложном. Тонко о спорном. Точно о каждом. Сказано на радио «Комсомольская правда».
1: Военный эксперт Владимир Орлов о том, могут ли американцы обеспечить Украину ракетами.
2: Ракет «Патриот» сейчас не хватает самим американцам. Причем не только, как говорится, там для себя, но и для тех своих партнеров, которые у них на Ближнем Востоке. Причем я думаю, что эти партнеры на Ближнем Востоке будут стоять в очереди, ну, сильно впереди Украины. Поскольку, ну, все-таки саудиты деньги-то американцам приносят, а Зеленский, кроме проблем там, да, и проблем с репутацией для Трампа, больше ничего не дает. Но есть нюанс. Европа, конечно, тоже рассчитывает за счет вот этих вот фондов, которые были выделены на войну с нами, с Россией, ну, как бы профинансировать свой европейский ВПК. И я думаю, в первую очередь Европа, конечно же, будет уделять вот эти суммы, да, которые якобы будут передаваться украинцам, именно на финансирование своего ВПК, на закупку дронов, в том числе там Германия рассчитывает перестать там, да, производить массово. Ну и также другие там компании, организации, которые сейчас в Европе очень много развивались, которые все кормятся вот с этого военного конфликта. Их там на самом деле действительно много появилось.
0: Сказано на радио «Комсомольская правда». Программа «Поединок». Программа «Джокер». Программа «Нерв». Радио «Комсомольская правда» представляет проект «Бофт и Панкин». За кем же будет последнее слово? Слушайте каждый четверг в 8 вечера по московскому времени. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Радио «Комсомольская правда». Свидетельство о регистрации средства массовой информации серии L номер FS 7758442 от 25 июня 2014 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.